0: из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Только лишь жир сжигается.
1: И часть ливера.
0: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. А что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
1: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
0: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
1: От всесожжения, например, где целиком сжигалось все,
0: кроме кожи. Кроме кожи, да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот, берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?
1: Но предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств. Да? А здесь не в этом, да, смысл.
0: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет. Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы книги Левит. «Если кто в благодарность приносит ее». И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
1: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа отблагодарить, приносилась мирная жертва.
0: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
1: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должна есть в день приношения».
0: Угу. Значит, говорится по обету. Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет, он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
1: Обет – это обещание.
0: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит, «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия, вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
1: Ну, а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
0: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
1: В прошлые разы, в прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так

0: Так все мои.
1: Да.
0: Вот. А какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Угу. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
2: Видите, манипуляция-то в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
0: Бог обязан,
2: если он произнесет эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь... отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда, и прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну. Бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих сказано, у нас в 16 стихе,
0: усердно,
2: или от усердия.
0: Это что значит? Чем отличается?
2: Да, в подлиннике у нас слово «недоба» дословно говорится «добровольно». Вот просто захотелось. Да? То есть без какого-то повода. Есть благодарность.
0: По обету.
2: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
0: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету? Если не повлиять на Божий выбор. Господи, я тебе за это вот дам. То есть что-то,
2: знаете,
0: пожертвую.
2: Обет, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом, которая открывает потенциал испытать Божье чудо. То есть, когда человек говорит, например: «Боже небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату, вот такую-то, или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой, я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года». Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего присутствия в его жизни.
0: Его участие в жизни.
2: Реальности Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнение своей части,
0: да,
2: обета.
0: Интересно.
2: Давайте мы посмотрим на 106-й псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
0: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
2: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебато да», это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
0: То есть это то же самое, что по обету?
2: Жертва хвалы...
0: Это мирная?
2: Это именно мирная жертва. Это не образ здесь. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3 и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? И возвещают о делах его с пением. В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с 1 стиха. Сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря». И, то есть

0: от востока и запада, от севера и моря, они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, не находили населенного города. То есть человек заблудился. Да, вот ситуация. Страшное дело. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
1: И можно принести еще и жертву.
0: Вот именно так. Угу. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь «да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву». Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась. Благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
1: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва – благоухание, приятное Господу».
0: Итак, оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом. И на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, приносит мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается, и человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так, но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие в Ветхозаветном святилище» Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в завете продолжаются.
1: Опять же, напоминает обряд причастия, когда человек частичку тела Господня съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
0: общения. И те же слова.
1: Те же слова.
0: Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь и так далее». Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Угу. Вот. А уже начиная с жертвы всесожжения,

0: Мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее, священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, Рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет: «Смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано «своими руками». Вот. И здесь дальше он говорит: «Поэтому человек приносит их через священническое служение». Это вот те предыдущие жертвы. «Однако мирные жертвы являются подарком». То есть он обращает внимание на фразу «своими руками», и дальше у нас вот такое нечто не очень понятное в синодальном переводе – «потрясая». То есть я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. На самом деле глагол здесь, значит, который используется в подлиннике, говорит о покачивании. Вот, допустим, когда мы кому-то что-то дарим, мы обыкновенно говорим: возьмите, пожалуйста, да? То есть это вот такой вот естественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища, говорит: Господи, возьми, возьми, пожалуйста. Вот смысл этой жертвы. Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
1: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
0: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса,
1: ну да,
0: чтобы съесть ее в тот же самый день.
1: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть, конечно, только мясо сразу.
0: Да, так, а и в ту эпоху тоже мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе, в то время, да, вот, и когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать, да, вот, например, Левит, 22 глава, мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
1: «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должны съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь». Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
0: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее, значит, описывает, зебато дав.
1: Это же вредно, столько мяса сразу съесть.
0: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы, в данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит: «Цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, ну, ночью, как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им: за чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться. Делиться этим и в действительности...
1: И при этом свидетельствовать еще о чудесах, вот, и знамениях.
0: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих. Давайте я быстренько

0: верну нас в это место, где вот эта зебатуда, она увязывается с одним очень важным действием уст.
1: А что такое зебатуда еще раз?
0: Жертва благодарности.
1: А, все.
0: Сказано, да приносят ему жертву хвалы и да возвещают о делах его с пением.
1: Угу.
0: То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
1: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня. Посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя».
0: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
1: То есть, когда
0: Господь спас.
1: Или вышел
0: освободил,
1: человек от какого-то...
0: Да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит, тебе принесу жертву хвалы. То есть если Тору не читать, как полагается, mm-hmm. то жертва хвалы...
1: Жертва вот, уст, например, можно воспринять.
0: Обыкновенно mm-hmm. именно так это понимается, да. Но в оригинале снова... Вот тот самый термин, mm-hmm. который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
1: то
0: жертву
1: есть это не просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
0: Да, потому что тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову.
1: Mm-hmm.
0: То есть вот эта жертва мирная, она сопровождается провозглашением. И дальше сказано, обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Обет воздам, значит, исполню то, что вышло из уст моих во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать народ, устроить праздник,
1: и засвидетельствовать веселье, о Божьем чуде.
0: И засвидетельствовать о Божьем.
1: Слава Богу.
0: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, угу. воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить помощь от Него и рассказать людям о Нем.
1: Ну, то есть можно просто накрыть стол, позвать
0: именно
1: гостей
0: так,
1: и также
0: да.
1: засвидетельствовать.
0: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе или любой повод,
1: помните, за который хочется благодарность, прославить, восхвалить.
0: Да, по обету или просто так, от усердия. Эта жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то вот облагодатствовал,
1: благословил.
0: Обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзаконие, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие, 27:7.
1: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
0: Жертва мирная – это веселье.
1: Mm. А ее варили или жарили?
0: Не указывается ничего.
1: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то эту, наверное, раз не указывает, что варить ее все-таки пекли на дровах.
0: Человек мог делать, что хочет с этой тушей.
1: Mm.
0: То есть ее, главное, нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть, радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место, радость пред Господом, подкрепление ваше. Mm-hmm. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
0: И это звучит странно.

идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

0: Здравствуйте. Психология сегодня становится все более и более популярна, в том числе и у христиан. Но не все христиане одинаково относятся к психологии. Одни, наоборот, очень приветствуют этот тренд и считают, что психология направлена на то, чтобы помочь человеку решить его душевные и духовные проблемы. А другие говорят, что нет, психология – это не то, чем должны пользоваться христиане, потому что у христиан есть Бог, и они должны приходить к Богу. Сегодня вместе с нами Евгений, священнослужитель, он же и психолог, и он будет отвечать нам на наши вопросы. Евгений, скажите, пожалуйста, а вообще Библия что-то говорит о психологии?
1: Ну, если в плане таком как бы научном, то есть, конечно, слово «психология» в Библии, оно не встречается никак. Но само слово «психология», да, которое состоит из двух слов, «псюхе» – это душа, да, «логос» – это слово о душе, то само слово «душа» в Библии встречается множество раз. И поэтому, если читать Библию в оригинале, то слово «псюхе» там множество раз встречается. Потом, опять-таки, если брать психологию как науку, конечно, этого слова в Библии не встречается, именно такая фраза, но, на мой взгляд, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, когда мы особенно читаем книги, притчи, мы встречаем очень много советов, которые сегодня мы часто встречаем и в современной психологии. Поэтому самого понятия психологии в Библии нету, самого слова в Библии нету, но так или иначе, на мой взгляд, и Библия, и психология, они как-то идут все время близко рядом. Да и вообще, мне кажется, слово, то есть это научное слово психология, слово псюхе, душа, это уже понятие такое немного из области религии и философии. Как бы ни казалось это слово научным, но как-то вот так получается.
0: То есть многие психологические практики, которые используют психологи сегодня, они проистекают из религии, так получается?
1: Такое лично мое мнение, наблюдение, мне кажется, вообще актуальность психологии, она как раз-таки и возникает на рубеже тех лет, когда церковная жизнь, религиозная жизнь как бы уходит на задний план, но нужда у человека все-таки остается в том, чтобы, быть на исповеди, каких-то поддержки советов. И на смену церковной жизни приходят психологи или психологи. Поэтому, на самом деле, очень много, я знаю, когда читаешь современную психологию, очень много есть советов, которые есть и в Священном Писании. И поэтому у нас, наверное, многие христиане, читая Библию, они видят, что есть те же самые советы в психологии, и они поэтому очень часто эти две такие области жизни смешивают, изучают, и, в принципе, в этом есть какая-то доля истины.
0: То есть получается, что пока не было разделения...

0: деление на светскую и религиозную жизнь, да, и не было и психологии, потому что психология все-таки считается светской наукой. Она была как бы внутри...
1: Я бы сказал так, не было психологии как понятия или как выделения, но психология была всегда как житейская практика.
0: Как житейская практика.
1: Да, даже есть, есть такое понятие, как житейская психология и научная психология. И, на мой взгляд, Библия, она просто полна...

0: допустим, религиозные, там, не знаю, там, природа божества, какие-то религиозные практики, а есть очень много священнописаний и текстов, которые регулируют отношения внутри семьи, там, воспитание детей, отношения между мужем и женой, которые регулируют отношения вообще самого человека по себе. То есть это же, ну, по идее, психические практики. Хотя они, может, так и не называются, не выделяются, но они там есть, и как бы человек этим жил. Потому что это жизнь, ты никуда не уйдешь от этого.
1: Ну, раз уж мы коснулись вот этого вопроса, да, как бы светской сферы, там, религиозной сферы деятельности человека, то получается, сегодня тоже даже сами христиане говорят, вот есть христианская психология, это вот хорошо, это правильно, а есть вот светская психология, вот это плохо. Вот здесь вот можете нам немножко прояснить, вообще существует христианская психология или светская психология? Если существует, то чем христианская психология отличается от светской психологии, не христианской психологии? Или это немножечко наиграно, надумано?
0: Ну, на самом деле вопрос очень такой спорный. Я встречал разных людей, разных таких мнений по этому поводу. Ну, такой как бы классический ответ на эту тему, что как, допустим, не существует христианского сантехника, христианского хирурга, христианского водителя, так и не может быть христианского психолога. Угу. С другой стороны, я встречал людей, которые утверждают, что психология может быть только христианской. Есть даже такие книги, которые так и называются христианской психологией. Есть научные дисциплины, которые преподаются где-то в институтах, особенно там, в теологических вузах, где будет так и написано христианская психология. Ну, на мой взгляд, где-то происходит где-то посередине, так как психология сегодня, она такая наука очень разнообразна, и даже, я бы сказал, не наука, сегодня очень много то, что называется психологией в мире, оно не всегда является психологией, а там, я даже сказал больше, не психология, а психософия, не знаю, там, мудрость о психике. Поэтому, наверное, отличие будет христианской психологии от нехристианской не в научном подходе, а в том, как психолог сам ее преподает, то есть какие принципы у этого психолога. Потому что в психологии есть ряд таких методик, принципов, которые порой расходятся с христианской, может быть, там, не знаю, принципами, моралью, ценностями, священным писанием. И здесь уже получается определяющим будет фактором именно сам консультант, то есть какие у него ценности есть. И вот это как бы первое, что будет определяться. Второй момент, ну, опять-таки, это уже из области моего там, ну, такого как бы религиоведческого опыта. Все-таки мне кажется, ну, я, конечно, не встречал такое в жизни, там, что прям только чтобы деление было психологии на какие-то конфессиональные вещи, но, допустим, опять-таки, надо предполагать, что христианское мировоззрение подразумевает, что человек, человеческая душа, она, то есть человек изначально рождается греховным. Ну, да, по христианском мировоззрению. То есть Адам согрешил, и как бы все люди... Но если мы, допустим, возьмем исламское мировоззрение, то в исламском мировоззрении ребенок рождается безгрешным, и душа ребенка, она как бы чистая. И опять-таки, если подходить в этом вопросе, то, наверное, опять-таки, если будет психолог, допустим, мусульманин, у него все равно будут вот, опять-таки поправки вот на этот момент будет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, да, будет получать... То есть нет такой как бы как науки, все будет определяться как бы мировоззрением самого консультанта. Но...
1: То есть, получается, ценности, которые исповедует консультант, они в большей степени влияют на то, христианская психология будет применяться в какой-то там, да?
0: Ну да, как момент, в кавычках.
1: Да? Или нехристианская, в кавычках, да? Да. Но все-таки вы сказали такой интересную фразу сказали относительно методик, что некоторые психологи могут применять методики, которые неприемлемы в христианстве. А можете пример привести?
0: Психология как наука, допустим, там общая психология, не знаю, там социальная психология, она вообще никак с христианством не противоречит. Ну, допустим, если, допустим, общую психологию, она просто изучает, что такое, там, не знаю, память, что такое чувство, что такое там, самооценка, вообще никак не соприкасаясь. А проблема возникает, когда мы начинаем, допустим, приходить, там, допустим, гештальт-психология, там, психотерапия, да, И надо понимать, что каждый из этих научных методик, как бы они несовершенны, поэтому их

0: будет много. То есть, да, если бы какая-то наука, какая-то методология была совершенна, тогда бы, наверное, бы и не возникали бы новые. Допустим, есть такие практики, когда предлагается поговорить со своим, допустим, мертвым дедушкой, там, бабушкой. Ну, я был даже на таких практиках, когда не буду называть названий этих как бы подходов, этих школ, ну, чтобы как бы их, может быть, не знаю, не дискредитировать, как бы, чтобы какую-то этику соблюдать. Но я, наблюдая со стороны, мне казалось немного это на грани уже противоречия с Священным Писанием. К примеру, или есть такие моменты, что надо понимать, что раньше, когда психология возникала, ну, допустим, не знаю, там, того же самого Фрейда, когда мы читаем его, то он выступает как врач, а приходящий к нему человек это пациент. То есть отношения были врач-пациент. Сегодняшняя психология подразумевает, что психолог это, ну, как бы это консультант, а консультируемый это клиент. Да? А если это клиент, то клиент всегда прав. И поэтому, опять-таки, а если клиент всегда прав, опять-таки, если мы это смешиваем с христианской точки зрения, то что душа, то есть человек как бы изначально по своей природе греховен, то консультант, он не будет его к чему-то там призывать, к каким-то ценностям, он будет как бы ориентироваться на этого клиента. И, к примеру, если приходит человек, у него проблема в семье, там, не знаю, там, ну, на грани развода, допустим, муж с женой, то ну, многие психологи я встречал, что он даже не будет задумываться о том, чтобы брак сохранить. Он даже, скорее всего, будет его обучать тому, как красиво развестись так, что потом он не вспоминал про свою жену, не знаю. Что, ну, что явно будет противоречить Священному Писанию, потому что Священное Писание говорит, что то, что Бог сочетал, да, человек не разлучает. Поэтому все-таки очень важно, наверное, какие принципы исповедует тот, кто консультирует. И это как бы является порой базой.
1: То есть сделаем такой как бы вот пунктик, и на нем остановимся. Основное отличие ценности и вера самого консультанта.
0: Ну да, что консультант исповедует, то есть какая у него...
1: Отсюда идут предпосылки для его дальнейшей методологии, для дальнейшей терапии, которую он применяет, да? Вот, ну вот такой вопрос еще хотелось рассмотреть. Значит, как мы уже сказали сегодня, что есть определенная категория людей, которые очень, верующих людей, христиан, которые очень поощряют развитие христианской психологии, вообще психологии как направление, а другие, наоборот... Вот, категорически против. Вот какие вообще проблемы, точнее, какие претензии христиане предъявляют психологии? Вот те, кто против.
0: Ну, на самом деле, да, вопрос как бы такой, он очень, очень серьезный, не праздный. Как пастор, как священнослужитель, я замечаю, что серьезно, на самом деле, у меня у самого есть претензия к современному, опять-таки, не психологии, а опять-таки вот к этой области, что ли, потому что, ну, как психолог, наблюдая со стороны, я даже замечаю, что то, чем сегодня порой люди увлекаются, оно даже порой и не является психологией-то, возможно. Если психология чисто как наука, она вообще никак не противоречит. Ну, допустим, читаю я в Священном Писании, там, не знаю, слово «любовь», а психолог мне пытается объяснить научным языком, что это означает понятие. На самом деле, мне кажется, это только дополняет мою религию, да, как бы. Претензия возникает, ну, на мой взгляд, какие вещи первые? Ну, во-первых, как я наблюдаю, очень часто люди, увлекающиеся психологией, возникает такая проблема в голове, возникает ощущение, что он теперь все знает. Вот так, как дьявол сказал там в раю, будете как боги. Вот есть такое ощущение, что эти люди, которые начинают увлекаться, вот, и получается, как бы Бог задвигается на задний план. Хотя, опять-таки, это проблема не психологии, это проблема людей, которые часто, как сказать, ну так, такая первая любовь, может быть, не знаю, возникает. Или даже возникает это проблема тех, кто их так этому обучает. Я очень много раз встречался с серьезными психологами, такими профессорами, которые являются такими светочами вообще нашей российской психологии. Общаясь с ними, я никогда не замечал вот у них вот этого...
1: Всезнайства.
0: Такого всезнайства.

0: знайства. Очень часто, общаясь с ними, задавая какие-то вопросы, они все время говорили, надо подумать, надо изучить, надо пообщаться. Проблема всегда возникает вот в том, когда люди иногда часто, увлекаясь этим, так или очаровываясь этим, начинают думать, что проблема, что психология решает все. На самом деле психология не решает всех проблем, да, и нельзя, но люди такие есть. Другая крайность, которая, мне кажется, она возникает наоборот. То есть люди, которые вообще психологию отвергают, они теряют с этим самым тоже, на самом деле, очень много. И если делать все правильно и гармонично, то и психология будет обогащать религиозную жизнь. Да? Ну, не знаю, мне, допустим, как человеку верующему и при этом разумному, мне очень... Бывает интересно понимать, что я изучаю в Писании, как на это смотрит наука. Там, да? Как бы, то есть мы живем все равно с вами в такое время, век науки, прогресса, не знаю. Поэтому, но когда... Здесь, мне кажется, самое главное – это ставить приоритеты. Что для меня выше? То есть если для меня Священное Писание, если Бог, он стоит на первом месте, то психология, она всего лишь такой инструмент, помогающий мне правильно жить или помогающий мне какие-то решать какие-то вопросы, которые не всегда Библия описывает. Надо понимать, что вообще, мне кажется, мы сейчас с вами живем в такое время постиндустриальное, когда психика работает, не знаю, на 200%. Если раньше, когда люди жили, не знаю, занимались охотой, каким-нибудь, может быть, земледелием. Мне, на мой взгляд, нагрузка на психику была не такая большая, и, возможно, и Священное Писание, хотя и описывает некоторые психологические практики, какие-то моменты, не заостряет на это внимание, потому что, наверное, и не было такой надобности. Сегодня, когда мы живем в 21 веке, и когда люди... Вся деятельность человека, она как раз-таки завязана больше с умственной деятельностью, когда душа больше работает. Здесь, на мой взгляд, очень необходима помощь специалиста, именно которая в этом деле разбирается. Но при этом очень важно, чтобы Священное Писание не уходило на задний план. Если будет все гармонично, если Священное Писание, Слово Божье, оно присутствует в жизни как главный авторитет, которая корректирует мою жизнь и корректирует даже мою психологию, корректирует мои методы познания психологии, методы работы как психолога, то это очень здорово, это дополняет друг друга.
1: Евгений, спасибо, что вы были с нами, спасибо за ваши размышления и за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо также, что вы были с нами. Мы очень надеемся, что те вопросы, которые были заданы, и ответы, которые мы получили, не оставят нас равнодушными и помогут нам разобраться в христианстве и психологии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает?

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Благотворительность, меценатство, взаимопомощь, милосердие – эти явления были присущи России XIX – начала XX веков. Бурные события прошлого века привели к тому, что культура личной благотворительности была почти утрачена. Сегодня у нас в гостях человек, для которого помощь нуждающимся стала смыслом жизни. Председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: У нас в России, когда слышат слово «благотворитель», часто подразумевают некоего пожилого, очень богатого человека, который, зачастую под благотворительностью понимается, что, человек каким-то образом замаливает свои грехи, там еще что-то. Как было в вашей жизни? Как вы решили стать благотворителем?
1: Вообще благотворительность, она изначально и исторически, она исходила из меценатства богатых, состоятельных людей, когда возможности какого-то человека позволяли оказать помощь. Mm-hmm. Это нужно было только увидеть. У меня произошло абсолютно не так. Я работал в бизнесе, и когда по роду своей деятельности увидел, как страдает, как живет сегодня деревня, в какой нищете, голодьбе, я увидел многодетные семьи, у которых просто на столе не бывает каждый день хлеба. А мой бизнес, он заключался в вагонных поставках муки на хлебозаводы городов Дальнего Востока. И постепенно произошла какая-то переоценка ценностей. Я не скрываю, хорошая была зарплата, хорошие условия труда. Мне очень многое дозволялось. Я мог согласовать с директором служебной запиской командировку в любой город Дальнего Востока и всегда получал одобрение. Я развивал свой бизнес сам, но под руководством хозяина. И вот когда я увидел эти многодетные семьи, с главой семьи мы работали как с фермером, я обратил внимание, в каком социальном достатке эти семьи живут. И мне постоянно хотелось что-то для них сделать, что-то помочь. И вот постепенно...
0: А можно уточнить, какое это время было?
1: Это конец 90-х, угу. Начало 2000-х годов.
0: То есть, вообще говоря, люди жили небогато вообще в стране.
1: Да, тогда начиналась эта рыночная экономика, тогда пошли эти малиновые пиджаки, как их говорили, да? Да, действительно, у русских людей много возможностей, что ли, и сделать реальные какие-то дела, потому что у нас время такое было. Можно было много изменить, можно было на многое повлиять, но кто-то воспользовался это в свое благо, а кто-то на этом пострадал. И эта грань, она в то время четко определилась. И я общался с многодетными семьями, даже дети, в которых по очереди ходили в школу, потому что нечего было одеть на ноги. И этот уровень, этот контраст, меня он заставил задуматься о многом. И я понимал, что дать семье один раз помочь решить какую-то проблему, это абсолютно не меняет систему.

0: систему. Ну и вот, поскольку я тоже был предпринимателем в то время, и у меня мозги работали, у меня желание появлялось что-то для этих семей сделать, но не просто дать, а изменить. Угу. Вот постепенно это все поменялось. Мой бизнес коммерчески перешел в такой, скажем, наверное, духовный бизнес. Я сам уверовал в Бога. Но мне хотелось, ну, как говорят, не снять последнюю рубашку, но не снимая рубашку, одеть кого-то, помочь. Помочь изменить их состояние, их ситуацию в жизни. Ну вот постепенно-постепенно я поменял и свою жизнь.
1: Ну, то есть, собственно, момент, когда вы начали, ну, активно так заниматься благотворительностью, вы тогда не были ни пожилым, у вас была семья, которую надо было кормить и обеспечивать. Не сказать, что вы были супербогатым, но, тем не менее, вас вот что-то побудило.
0: Ну да, жил я на одну зарплату, но зарплата была достойная. Угу. Ездил я в то время уже на джипе, и работая в бизнесе, я зарабатывал хорошую зарплату, и это позволяло моей семье регулярно ездить в отпуск, отдыхать. Но на фоне моей работы моя жизнь мне казалась, ну, честно сказать, незаслуженно. Я часто задавал себе вопрос, почему я это имею все, а люди рядом живут в такой нищете.
1: Ну, справедливости ради, немногие люди задают себе такой вопрос. То есть, вообще говоря, вот вы говорили о том, что вы уверовали.
0: Да.
1: Ну, то есть, что-то произошло в жизни.
0: Знаете, вот многие задают мне такой вопрос. И я понимаю сам, что вот 23 года я в сфере благотворительности, и я знаю очень много историй, когда родители больных детей берутся за некоммерческие организации для того, чтобы сделать какие-то действия и помогать больным. Угу. Но у меня, слава Богу, было все хорошо. У меня трое детей, хорошая семья. Я сам здоров, мои родители здоровые были. Сейчас отца уже нет, к сожалению, только мама ей 85 лет, и она переживает обо мне каждый день, она знает обо мне все мои действия. К моему стыду она часто говорит: «Валера, я тебя вижу чаще по телевизору, чем воочию». Но, правда, я живу в очень плотном графике. Ну, хочется успеть сделать больше. Хочется успеть сделать лучшее для больных детей, для семей, для многодетных.
1: Ну, вообще, ваши успехи, они впечатляют. То есть, вот детский хоспис, который, ну, большие здания, богатые, огромное количество вложенного туда и труда, и денег, и, ну, вообще всего, и сил, и сердца. Вот. Но с чего-то же все начиналось.
0: Поверьте, это не мои заслуги. Это не я. Это люди, которые нас знают, которые нам верят. Ну, да, была практика из бизнеса. Я понимаю, что социальный бизнес, он еще ответственнее, чем коммерческий бизнес. Потому что коммерческий бизнес стоит одна задача – заработать. Угу. А в социальном бизнесе стоит другая задача – грамотно использовать заработанное или привлеченное. И то, что «Радуга» добилась за 23 года, у нас есть прекрасный детский хоспис, и это один из проектов. Но здесь участвует очень много людей из разных регионов и даже стран. Это люди, кто знает и верит.
1: Угу. Нет, ну я хотел немножко с другого. Когда сейчас вот смотреть на ваши достижения, угу, очень многие люди скажут, ну что, у человека много денег. Или там не у него, но во всяком случае он нашел хороших спонсоров, которые это все содержат. Но ведь начинали-то вы явно не с таких масштабов.
0: Знаете, у нас очень много помощников, людей разной социальной прослойки, разного достатка. И, наверное, это можно отметить с достоинством. У нас очень много пенсионеров, жертвователей, очень много студентов, жертвователей, очень много участников наших акций, мероприятий, школьников и даже дошкольников. У нас в Омске

0: по-детски просто пошла волна говорить о добре в детских садах, и даже детсадовские дети участвуют в наших проектах.
1: А каким образом?
0: Это здорово. Вы знаете, вот проводим урок добра в школах, и те родители, которые, у которых есть дети в садиковском возрасте, это все рассказывают, это показывают. К нам приходят часто люди с детьми школьного возраста, даже младшего школьного возраста, которые из своих бутылочек из-под сока, копилки, они вытряхают 10-копеечные монеты, чтобы помочь сверстнику. Вот это очень большая работа и очень, очень почетная, когда родители приучают своих детей обратить внимание на нужды других, на болезни других и научить помогать. Ведь помощь не всегда деньги. Я знаю, что за радугу, очень много людей молятся во всем мире. Очень много. У нас есть в разных европейских странах, у нас есть верующие люди в Канаде, кто знают Омск, кто знают Омскую радугу, кто просто молится за нас. И эти переживания, они не напрасны. И эти переживания, они действенны. И это можно рассказать множество свидетельств о том, как люди чувствуют радугу, как люди чувствуют больных детей. Просто даже не задумываясь, в Германии у нас живет молодой человек, бывший житель Казахстана. Он прислал рождественские посылки в Омск, в Радугу, не зная кому. И одна посылка досталась мальчику, который сильно пострадал в пожаре. Ребенку 10 лет, у него обгорели уши, сильно пострадал нос, у него обгорели сильно фаланги пальцев. И вот эта посылка досталась этому мальчику. И когда ее вскрыли, там было письмо: «Дорогой друг, я тоже жил в многодетной бедной семье. Для нас яблоко было праздником». Это письмо читал мальчик, который лежал весь перебинтованный в ожоговом центре. И в письме было адресовано: «Я не знаю, кто получит это письмо, эту посылку, но я знаю, что ее получит именно тот, кто очень нуждается». И когда мы прислали фотографию того ребенка, который посылку прислал из Германии, мы передали, этот молодой человек приехал сам в Омск, сам навестил этого ребенка, и сейчас этот человек уже несколько лет жертвует деньги для детского хосписа. И удивительным образом эти деньги приходят тогда, вот в самый нужный момент, когда нужно ребенку специализированное питание, которое даже учреждение здравоохранения не может обеспечить семью. И из больницы обращаются в Радугу: помогите, вот для этого ребенка нужно вот на месяц там 150 тысяч для детского питания. И мы понимаем, что у нас сегодня их нет. Но мы верим, что с нами Бог, что Он поможет, Он не оставит это служение. На завтра приходят деньги из Германии. И я пишу: Йоган, в тот самый нужный момент пришли твои 150 евро. И мы закрываем целый месяц питания больному ребенку, который лежит в государственном учреждении. Мы не знаем, когда мы что-то делаем и как это отражается на деле. Но я думаю, что Бог высоко, Он все видит. Он видит наши сердца, Он видит проблемы. И неважно, кто и чем как помогает. Я еще раз повторюсь, иногда помогает молитва. И помогает она в тот самый момент, когда нет других вариантов помощи. А молитва помогает. Я знаю, что у нас есть в базе наших жертвователей очень много пенсионеров. И я знаю, что в те дни, когда дают пенсию, у нас телефон не будет замолкать. Пожалуйста, придите. Я получила пенсию, я хочу помочь ребенку. И вот бабушка, которая отдает эту 1000 рублей больному ребенку, она не знает, кто этот ребенок. И она извиняется, слезно извиняется, что она не может помочь больше. Еще раз говорю, не всегда помощь – это деньги. Человеческий ресурс – это тоже очень важно. Это бесценно, просто бесценно. У нас в хосписе лежат дети. Вот в чем особенность? У нас вместе с детьми обязательно находится мама. А что такое мама больного ребенка? Это 24 часа в сутки ребенок на руках у мамы. И мама...

0: Мы часто забывают про то, что они женщины.
1: Да даже не с больным ребенком, просто с маленьким ребенком. Даже... Это тяжело. А когда он требует какого-то особого ухода...
0: К сожалению, у нас такая проблема в России. Это, наверное, наша культура, наш менталитет. Если в семье больной ребенок, то очень часто папы там уже нет. Угу. И у нас в хосписе с больными детьми обязательно находится мама. И мама тоже проходит обследование и лечение. У нас уже было два случая, когда в период пребывания ребенка в хосписе у мамы была выявлена онкология по-женски. Мама была прооперирована, а ребенок находился в хосписе. И мама после операции в государственном учреждении тоже пришла, вернулась в хоспис и проходила реабилитацию. Слава Богу, сейчас все хорошо. А ведь мама могла не попасть к нам. А ребенок растет, дай Бог. А если у ребенка единственный человек, кто о нем заботится, мама, которая не может следить за своим здоровьем, тоже уйдет из жизни. Поэтому Бог все знает. Надо молиться, надо. Угу.
1: Хоспис – это все-таки учреждение для очень тяжело больных. Как-то он так воспринимается, правда?
0: Да, знаете, это опять же, наверное, наш менталитет. Угу. Это мы, русские люди, понимаем, что хоспис – это место смерти. Хоспис – это морфин. Хоспис – это только обезболивание. Нет. У нас хоспис, мы пытаемся перенять культуру благотворительную паллиативной помощи именно в Европе. В Европе, если ребенку поставлен паллиативный диагноз, с ним уже начинают...
1: А паллиативный – это как? Что
0: это неизлечимые
1: значит?
0: Диагнозы. Угу. Паллиативный – перевод палео с итальянского. Это плащ. Это укрыть плащом от непогоды, наверное, от невзгодов. Палео – это плащ, закрыть плащом, оказать помощь, прикрыть. И если такой диагноз ставится, то ребенку уже начинают помогать. И что характерно в Европе, с семьей с такой работает 3 психолога. Один психолог, который специально подготовлен и обучен, работает только с ребенком, который угасает, который не доживет. Может быть, до зрелого возраста. Второй психолог работает только с родителями этой семьи. И третий психолог, обратите внимание, третий психолог, который работает с этой семьей, он работает с дедушками и бабушками этого ребенка. Понимаете, да, насколько глубоко и насколько семье легко перенести утрату ребенка, когда... Работают специалисты.
1: Перенести утрату, наверное, и восстановиться.
0: Восстановиться,
1: и в конце концов,
0: конечно.
1: Как-то сохранить эту семью. Потому
0: и вот
1: что
0: эта
1: она
0: помощь,
1: же...
0: она должна быть системной.
1: То есть вы оказываете помощь такую, какую, наверное, больше в России
0: По оценке нашего авторитетного эксперта Анюты Фидермейсер, которая сейчас директор Первого московского хосписа, она у нас была, и она сказала, что мы... оригинальны, что мы эксклюзивны, что никто в России так не работает, и вы, пожалуйста, не меняйте стиля своей работы. На сегодняшний день у нас 634 семьи на учете, а хоспис всего на 15 семей в месяц.
1: То есть это семьи, которые уже получили или должны получить помощь?
0: Это семьи, которые нуждаются в нашей помощи. Но это только Омск. А что делается по всей России?
1: Понятно. В таком контексте, может, не до жиру. То есть у нас совсем все плохо, по сравнению с той же Европой и так далее. То есть, может быть, что-то попроще делать?
0: Знаете, многие говорят, мы ждем помощи от власти, нет поддержки от государства. А мы-то кто? Ведь мы – это государство, ведь мы – люди. Мы – это народ. И зачем от кого-то ждать помощи, если мы можем сами друг другу помогать? Зачем обвинять правительство или власть, что чего-то нету? Мы это сами можем сделать. Мы очень многое можем сделать, именно заботясь друг о друге. И это бесценная помощь.
1: Мне кажется, что тут связано, в определенном смысле связано с нашим менталитетом, с нашей культурой, что государство все делает... И поэтому...
0: А мы чего-то ждем?
1: Да, мы ждем. Мы платим налоги мы еще что-то делаем. А дальше пусть государство работает. На практике получается, что...
0: Я считаю, что если говорить о государстве, нужно начинать с себя. Если ты

0: ты сам о себе заботишься, ты позаботишься о тех, кто рядом. Ты будешь видеть эту нужду. Те, в свою очередь, могут позаботиться о ком-то еще. Только о заботе, только от любви, только от внимания мир может стать лучше. А что нам нужно? Вот когда мы занялись благотворительностью, да, мы, вот у нас уже 11 лет выходит газета «Радуга», газета «Добрых дел». И в ней мы пишем о тех судьбах детей, которым мы помогаем, и о которых мы призываем к помощи других людей. И в этой газете для нас очень важная страница, одна из последних, это отчет о использованных деньгах за месяц. Вот этот фактор прозрачности, он показывает людям, куда идут эти деньги. Это подчеркивает о том, что помощь идет до получателя.
1: Ну, и, видимо, именно поэтому те бабушки, которые получают пенсию, которые там могут пожертвовать всего 1000 рублей, которая, ну, наверное, им очень нужна самим.
0: Конечно.
1: Они жертвуют.
0: Конечно. Любая помощь, любой человек, любой социальный, вот, социального уровня, любой человек национальности, любой человек, ну, неважно, мужчина ты или женщина, ребенок ты, студент ты, неважно, кто ты. Ну, всегда у человека заложено природой делать добро, о ком-то заботиться, что-то кого-то любить. Я считаю, что очень многое в жизни мы можем сделать сами своими руками. И мы должны об этом думать.
1: Можем, но очень многие вообще не уверены в том, что, ну вот, у меня очень мало денег. У меня очень мало каких-то возможностей. Ну и что я могу дать? Чем я могу помочь?
0: А вы знаете, очень часто ценится желание помочь. Угу. Очень часто. И мы часто встречаемся, у нас очень много волонтеров. У нас есть волонтеры, которые живут с маленькой пенсией. Но они звонят и говорят: Валерий, а мы можем прийти к вам в хоспис, посадить цветы?
1: Вы как называли цифру, количество волонтеров, которые с вами сотрудничают?
0: Знаете, их практически невозможно всех учесть. У нас только база, где более 2000 телефонов и адресов. Это те люди, которые к нам когда-то пришли и сказали: будем нужны, звоните.
1: Угу. Вы реально им звоните, и они приходят.
0: Иногда мы просто пишем о своих акциях, и люди приходят на акции, и звонят, и пишут, и предлагают свои услуги.
1: Ну, вообще, конечно,
0: помочь
1: здорово.
0: Может каждый.
1: То есть, ну, даже сам масштаб вашей деятельности, он впечатляет. Единственное, что, ну, такой масштаб был ведь не всегда. То есть, когда начиналось?
0: Видите, что... 23 года нам. И где-то с 5-го, может быть, 6-го года мы только начали учитывать эти базы, этих людей, этих студентов. За 23 года выросло целое поколение. Много лет назад мы помогали в деревнях собрать первоклассников в школу, потому что для ребенка стоял вопрос, пойдет он в школу или нет, потому что не в чем было идти, не с чем было идти. И когда мы проводили эти акции, эти семьи, эти дети, они почувствовали заботу. Сейчас эти дети выросли, и сейчас эти дети, вспоминая, помогают также в деревнях работать. Вот он результат. Что посеешь, то и пожнешь.
1: Ну да, вы посеяли, и у вас такие большие.
0: Ну, небольшие, можно больше. Но мы не ставили задачи перед собой сделать больше. Мы всегда стараемся сделать лучше. И это побуждает других делать так же. Наверное, это самое главное. Это самый главный пример.
1: А что бы вы могли сказать людям, которые, может быть, ощущают в себе потребность кому-то помочь? Ну, или побуждение какое-то кому-то помочь. Но не видят как. Не понимают чем. Ну, или не имеет достаточно средств для чего-то, или еще что-то. Вот что такому человеку сделать? Куда обратиться, может быть?
0: К соседу, к друзьям, к знакомым.

0: Ну, добро можно делать везде, всюду и всегда. Понимаете, чтобы поверить добро, нужно сделать его. И когда ты один раз сделаешь, ты увидишь и ты поймешь, что это не трудно, это легко. И это очень приятно. Делать добро и отдавать свою любовь – это всегда приятнее, чем ее получать. Попробуйте, и вы в этом убедитесь сами.
1: Спасибо большое. Вот ну, такое напутствие, приятное на самом деле. Потому что когда смотришь на ролики ваши, когда смотришь на то, чего вы достигли, в общем-то, понимаешь, что дорога длинная. И по мере того, как человек по ней идет, он взрослеет, он чему-то учится. То есть вот ваш пример, когда человек, когда вы посвятили свою жизнь, по сути, вот другим людям, детям, нужд на самом деле ведь много. Просто вы выбрали для себя вот именно такое служение. Или это было, самым вопиющим? Вот больные дети, которым вы помогаете.
0: Мы делаем лишь только то, что хочется делать. И просто стараемся делать качественно.
1: Спасибо большое, Валерий Алексеевич. Могу сказать только одно. Пусть вас Бог дальше благословляет.
0: Спасибо. На фоне социальной работы с семьями, с сельскими семьями, с городскими семьями, с многодетными семьями, мы увидели одну проблему, которая тронула нас глубоко. Это больные дети. Больные дети, которым невозможно в силу каких-то обстоятельств получить соответствующее лечение, наблюдение у врача. Они живут в маленьких деревнях, далеких от райцентров. И семьи не имеют рабочих мест. Для этих семей просто событие съездить в райцентр или в город. И все это, конечно, отражается на здоровье детей. Очень много детей, которым мы помогаем, которых мы опекаем, врачи говорят, очень поздно поставлен диагноз. Очень поздно сделано обследование. Вот из этой категории «очень поздно» мы увидели тех детей, которым уже не помочь, потому что очень поздно. Но все равно есть шанс, проявить свою любовь и заботу к этим детям. И вот когда мы увидели, какие хосписы бывают в Европе, нам захотелось сделать такую картинку здесь, у нас, в Омске, для наших больных детей.

0: Реализовывая этот проект, нам хотелось, конечно, по максимуму учесть все недостатки, с которыми мы на протяжении 20 лет сталкиваемся. И, конечно, в этих стенах мы хотим дать максимум любви, максимум заботы, максимум внимания и больному ребенку, и его родным и близким. Мы не боги, мы не можем воскресить ребенка. Если он неизлечимо болен, он все равно уйдет из этой жизни. Но жизнь продолжается вокруг него, и продолжают жить родители, близкие, родственники. И хотелось бы дать все возможности, все условия для того, чтобы жизнь продолжалась, и продолжалась именно счастливо.
1: Дорогие друзья, если мы видим человека в нужде, и наше сердце не может успокоиться, это нормально. Сострадание – это особое чувство, вложенное в нас Творцом. Если мы заглушаем его, мы черствеем и теряем вкус жизни. Конечно, мы не можем решить проблем всех людей, но мы можем помочь кому-то ближнему и сделать его жизнь лучше. Иногда помощь связана с очень большими затратами, и мы можем оказать ее только сообща. Пример такого служения

0: благотворительный центр «Радуга». Если у вас есть побуждение, вы можете поддержать это служение, перечислив средства на указанный на экране расчетный счет, либо отправив СМС на номер 3436 со словом «Радуга» и суммой пожертвования, например, «Радуга 300». Помощь нуждающимся, поддержка слабого – это то, что дает нам ощущение сопричастности и родства, то, что делает нас единым народом. До свидания.
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Здравствуйте. Императорские пингвины собираются в группы, чтобы согреться. Когда снаружи минус 20 градусов, внутри такой кучки очень тепло. Температура может достигать 35 градусов. А чтобы крайние пингвины не замерзли, они потихоньку продвигаются к центру. Любопытная птица. И о ней нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Иногда думают, что пингвины обитают там, где льды, то есть на Северном полюсе и на Южном полюсе. Это так?
1: На самом деле это не так. Пингвины обитают на Южном полюсе, но мы знаем из первых источников, это источник Васко да Гама, когда он со своей командой путешествовал в 1498 году и исследовал ближайшие острова, он обнаружил, что есть какие-то необычные существа, которые выпрыгивают из воды, и тогда они их еще назвали морские акробаты.
0: И, наверное, даже не знали, кто это, птицы, рыбы или животные. Да?
1: Конечно, они видели их только издалека, поэтому для них это была еще только загадка, что это такое.
0: А пингвин всегда был нелетающей птицей? Или когда-то в давние времена он мог летать?
1: Первые окаменелости пингвина были найдены в Новой Зеландии. Там работал ученый профессор Хаксли. И он обнаружил вот эти окаменелости вплоть до эоценового периода.
0: Это то есть, очень давние времена.
1: Да, это очень давние времена. Вот именно креационисты-палеонтологи, они отмечают, что эоценовый период, он начался с того момента, когда вот произошел потоп, и ковчег, вот он, можно сказать, пристал к берегу. И вот это то время, когда животные выходили из ковчега и расселялись по нашей земле. Но вот именно профессор Хаксли, когда нашел окаменелости, он обнаружил, что то животное, которое он нашел, по внешним признакам оно напоминало пингвина. Но что еще было самое интересное, что строение стопы, вот если бы это была стопа пингвина...
0: То есть вот это лапки, да?
1: Да, это лапки, на которых ходит пингвин. У наших современных пингвинов, у них, вот мы видим, вот это фаланги пальцев. Здесь у нас кости, которые называются плюсна. То есть у нас с вами вот эти косточки, они не сращены.
0: Ну да, они так свободно двигаются.
1: Да, они свободно двигаются, они соединены только сухожилиями и мышцы. У пингвинов в связи с их образом жизни, хождение вот по льду, у них эти плюсны, эти косточки, они сращены между собой. Ну вот профессор Хаксли, он сделал вывод, что с того времени до нынешнего времени пингвины нисколько не изменились.
0: Каким он был, таким он и остался.
1: Да, а креационисты верят, что и ученые-креационисты, они утверждают, что это именно тот период, когда животные вот вышли из ковчега.
0: Пингвин большую часть времени плавает и ныряет, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, если не большую, то очень много времени проводит в воде.
1: Да.
0: А что в строении тела вот помогает ему так долго
1: Конечно,
0: быть пловцом?
1: Основная жизнь пингвина, она связана с водой. За редким исключением пингвин выходит на сушу, это в период развития.

0: Смножение, когда им необходимо отложить яйцо и высидеть птенца. Ну, а поскольку вся жизнь проходит в воде, как мы здесь с вами видим на этой фотографии, тело пингвина напоминает торпеду.
1: Да, есть
0: торпеду.
1: Оно очень обтекаемое, удлиненное.
0: Очень

0: И видим, что вот пингвин имеет форму торпеды. У него есть плавники. Это у него крылья, которые
1: на самом деле крылья, да?
0: Да, являются крыльями. И, как вы видите, пингвин, он при достаточно большой скорости плавания под водой может не вертеться, как вот вокруг своей оси, а именно вот эти крылышки, которые он растопыривает, помогают ему сохранять равновесие.
1: Угу.
0: Что еще мы можем сказать? Что цвет пингвина. Вы обратили внимание, что чаще всего иногда смеются и говорят, что пингвины, они ходят как бы в смокингах?
1: Да. Я даже видела фотографии, сейчас, видимо, модно, на свадебной фотографии жених-невеста, между ними пингвин с бабочкой. Видимо, похож на жениха.
0: Да. Вот я вам принесла небольшой макет пингвина. Вот мы с Мавием видим, да?
1: Хороший макет.
0: Хороший макет.
1: Очень натуральный.
0: Вот наш пингвин. И мы видим с вами, что пингвин имеет брюшко белое, а сверху он черный. Оля, как вы думаете, зачем ему нужно вот так вот наряжаться? Что вот он на какой-то вечер собирается?
1: Вот вы знаете, я даже в затруднении. Когда я смотрю на фотографии, я думаю, что такой наряд должен быть заметен на расстоянии многих километров. И хищник любой его поймает.
0: Конечно, на белом снегу.
1: Да, и так, может быть, вы расскажете, зачем ему такой наряд? Я затрудняюсь с ответом.
0: Ну вот, вы наверняка уже видели фотографии, когда пингвин плывет.
1: Да.
0: Плывет, и здесь мы с вами видим, что когда птица плывет, то нижняя часть у нее светлая. Угу. А хищник, который проплывает внизу...
1: Это кто, например?
0: Это у нас чаще всего бывают морские львы.
1: Морские львы.
0: Да, морской лев, он похож на тюленя, только с большими зубами, и достаточно он кровожадный и очень беспощадный. И вот пингвин у нас плывет, брюшко у него светлое.
1: Так.
0: Если хищник смотрит на него снизу вверх, то что он видит?
1: На фоне светлого неба пингвин,
0: да,
1: не заметит.
0: Это чаще бывает небо, это бывает чаще лед,
1: лёд,
0: который он тоже белый. А пингвин фактически маскируется. Но также не только снизу может быть опасность, но и также и сверху. Допустим, те же люди, они тоже могут, к сожалению, навредить птицам.
1: Да.
0: И для этого у птиц есть такая вот краска черная.
1: Вот этот как раз смокинг черный.
0: Да, черный смокинг.
1: То есть сверху на фоне дна пингвин тоже не заметен.
0: Да, он не виден, он сливается с темной глубиной вот этого океана. Вообще пингвины — это больше социальные животные. Они легко могут стать добычей во время хождения по снегу.
1: В одиночку, да?
0: Да, в одиночку. Но их же много. А обычно те, которые очень уязвимы, они побеждают своим количеством. Угу. Ну и в условиях зимы, когда пингвины собираются в колонии, которые... в которых они стараются вот высиживать своих птенцов, там у нас чаще всего самцы, то есть отцы семейства, они на первых этапах они заботятся об этом высиживании
1: яйца.
0: Хорошие
1: отцы. А почему именно они?
0: Ну вот интересно, что когда самка, она откладывает яйцо, то согласитесь, для того, чтобы создать яйцо внутри себя, нужно достаточно много питательных веществ.
1: Ну да, тем более там холодно, и скорлупа должна быть прочной, да и самому пингвину энергии много надо.
0: Конечно. Поэтому самка, отложив яйцо, она аккуратно, как бы сказать, отдает самцу.
1: А как отдает?
0: Ну вот здесь нет второго пингвина. Самка, она подходит к самцу, и здесь у них есть мешочек. Вот между ножками там есть мешочек. Изначально вот как бы вот яйцо, когда попадает на этот свет, оно падает на лед. Uh-huh. То есть когда выходит из самки, оно попадает на лед. При этом самка должна очень быстро, в течение нескольких секунд, своими вот этими маленькими ножками, неуклюжими, попытаться его положить в этот мешочек.
1: Чтобы он не
0: именно
1: примерз
0: к себе. Поэтому самка старается подойти как можно ближе к самцу, к пингвину, и передать вот это яйцо из своего мешочка именно ему. При этом им нужно действовать обоим очень быстро. Но опять же, яйцо находится в окружающей среде, открытое, без тепла, без защиты. Ну и здесь, конечно, помогает опыт.

0: если птицы уже не первый год откладывают яйца, им, конечно, проще, но молодняки, они остаются иногда без потомства, да. И вот это яйцо самец, он кладет себе в мешочек туда, и все, здесь вот на этом этапе уже самка с самцом, они прощаются.
1: На сколько времени?
0: Ой, на очень много времени. Самка уходит в открытый океан питаться рыбой от 3 месяцев.
1: Ой.
0: 3 месяца вот ее нету. И что самое интересное, когда она приходит, она должна узнать самца,
1: своего
0: партнера, и узнать его в этой многочисленной толпе, и все же они кричат, потому что самец, он долгие месяцы стоял и грел это яйцо. И когда вылупился птенчик, вот именно в это время он не получает пищи. Птенец, в отличие от других животных, он остается без пищи какое-то время.
1: То есть все это время самец, получается, стоит на одном месте?
0: Ну, они ходят.
1: Ходят с этим
0: ходят,
1: яйцом,
0: конечно,
1: да? То есть они
0: ходят.
1: Могут передвигаться.
0: Да, здесь очень много опасностей именно для сохранности яйца, потому что, согласитесь, при хождении самец может выронить яйцо, и оно покатится, и он его не догонит и погибнет. И самка приходит с моря и спрашивает, а где? Нету, извини, любимая. Ну, вот, грустно. Но при этом, при всем, она находит своего партнера во всей этой толпе пингвинов. Они узнают друг друга. И здесь он ей уже передает не яйцо, а птенца. Угу. То есть уже вот вылупившегося птенца. Но при этом сам самец-пингвин, вот интересно, что в его... строение его внутренних органов, его пищеварительная система, она способна вот эту пищу, когда он поел несколько месяцев назад, сохранять внутри себя и потихоньку вот как бы подкармливать свой организм. Но при этом, когда птенец рождается, его тоже нужно подкормить.
1: То есть это у папы, у самца, у него запасы вот этой пищи?
0: Да, есть внутри, есть запасы. И он иногда вынужден, ну как бы он должен делиться с птенцом, чтобы тот он мог дождаться матери. Ну, да. То есть своей. Как мы видим, дожидается. И потом уже вот самец, он прощается с птенцом, он его уже больше никогда не увидит. Вот. И птенец остается на попечении у самки.
1: Угу.
0: Там вот она дальше его растит и
1: обучает.
0: И пингвины, они создают такие детские садики. То есть какая-то часть самок, она вынуждена уходить обратно в океан, чтобы питаться.
1: То
0: чтобы
1: есть они
0: опять чередуются, приходить.
1: Да,
0: чтобы опять приходить и кормить уже подрастающее поколение. И здесь создаются детские садики, где остается главный пингвин, допустим, какая-то самка, и она смотрит за всеми.
1: Ну вот у нас даже на фотографии есть настоящий детский садик на прогулке.
0: Детский садик на прогулке. Вот что самое интересное, вот, Оля, мне бы хотелось отметить, вот как может эволюция вот именно запомнить вот эти все моменты, то есть как вот пингвин в условиях тяжелого климата, минус 60 градусов, может понять, когда ему нужно выходить на лед зимой и начинать откладывать это яйцо. Когда самка знает, что ей нужно возвращаться обратно, чтобы там ее партнер не бросил яйцо и не ушел, чтобы питаться, ведь это же тоже случается. Вот. Когда вот это все нужно, чтобы произошло, и что самое интересное, пингвины, они линяют все в одно и то же время. То есть не как птицы какой-то в промежуток времени, а именно все в одно и то же время.
1: А почему?
0: Ну, конечно, для линьки им необходимо выйти на берег. Или, допустим, птенцы, им нужно всем в одно и то же время опериться. Хищники, опять же, здесь численность пингвинов, хищники кого-то съедают, кто-то остается живыми.
1: Угу.
0: Конечно, больше остается живых. И они способны полинять спокойно и выходить дальше, отправляться в открытый океан.
1: Ну, то есть я поняла, пингвины все делают сообща.
0: Да, все делают сообща
1: для выживания.
0: И в определенное время. То есть в определенное время они все линяют, у всех происходит линька. В определенное время они знают, когда нужно выйти на сушу. И еще они знают даже, что вы же понимаете, что во время зимы минус 60 градусов площадь льда достаточно большая. И во время весны, когда температура повышается, лед, он начинает таять, и он остается только там, где есть земля, то есть

0: есть где твердая почва. И вот пингвины, они знают об этом. Вы представляете, вот, допустим, перед нами пингвин, который первый год, вот он готовится воспроизвести как себе подобных, да, то есть он собирается в путь, где отложит яйцо, найдет подругу себе. Так вот, откуда же они знают, что им нужно пройти столько километров от места, где они вышли, от полыни, где они вышли на лед, и им нужно пройти вот это все расстояние, чтобы там, где твердая земля, и как они определяют, что это твердая земля, именно здесь снег не растает. Кажется, что это небольшие моменты, но очень важные для пингвина. И если вот что-то одно упустить, в итоге сам пингвин, он погибнет. Даже пингвин, который откололся от стаи, он уже не может выжить. Поэтому...
1: И то есть в данном случае мы, опять же, имеем выбор. Или мы верим в то, что это произошло в результате цепочки случайностей, что, ну, пингвину повезло, другими словами. Или мы верим в то, что это Божий замысел относительно этой уникальной птицы. Дарья, спасибо за пингвина, за беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в зло.

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации

будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

Чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

0: Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается с сути отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам, иногда справляясь со штормом, иногда наслаждаясь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке, то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновением с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: «Нехорошо человеку быть одному», — сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары, была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать, И он сказал это, заявил, и, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину, чтобы были двое, во-первых, чтобы они не были одиноки, чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Uh-huh. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, угу, как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине, и он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Угу. Верим, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя, и отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
0: Угу. Угу, спасибо.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
0: Угу.

0: Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 21 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым. Он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
1: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
0: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины. Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например, иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям. Потому что у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос, как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
1: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они, может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут. Потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке, да, каким будет твой партнер, что там у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, и нужно не очаровываться. Да, а осознавать какие-то вещи, нужно хорошо максимально узнать человека до, и просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование, искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал, что будем с этим делать, как ты на это смотришь, рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах, и вместе меняться к лучшему.
0: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, эти на риск-то есть, большого количества разочарований, много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать. Вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную... там, страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
1: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
0: Да, мы даже так...
1: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей.

0: гостей потом, то есть все... Все, как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудили, а что-то будет не так? Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня... даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиальны для нас, например, там, про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
0: То есть стоит опять сесть на разговор и обсудить новый этап жизни.
1: Да. Да.
0: Как мы дальше будем жить?
1: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы правда садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
0: Да, это интересно.
1: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
0: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. И он сказал очень важный текст, это великий, великий текст, Иоанна 13:34. Написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал? Он понимал, что будут такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет, во всем Новом Завете, я когда-то считал, примерно около 100 выражение встречается вот эта греческая фраза «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, ну, как вы говорили о завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что да, говорит, что испытания будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там в том числе и в Новом Завете Павел говорит, муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да, и как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам. Я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось, возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь, поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней, когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает, она его ценит, любит, или вообще нет папы. Какие отношения, какая модель отношений у них в семье.

0: Вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
1: Да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с пастором, священнослужителем,
0: тоже
1: тот, кто уже давно знает, да, этого человека.
0: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить. То есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке. Там бывают те люди, недоброжелатели, которые тебе много скажут: ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Да. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
1: Да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать.
0: То есть... Это смело, это очень смело.
1: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я это, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
0: Да, есть такое выражение, что брак – это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять человека, с которым, с минусами которого ты сможешь жить.
1: Да.
0: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
1: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос, раз бывают такие разочарования, кто-то да, готовится, кто-то не готовится, ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
0: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. У нас они у всех есть.
1: Да.
0: Надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо – это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог смотрит на человека, Он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека с лучшей стороны. Это чтобы сохранять веру в чудо семьи. Да? А в любом случае будет открытие, будет некоторое разочарование. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы, когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры в браке. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений. Их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
1: Да.
0: И вот у них учиться.
1: Да.
0: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи. Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
1: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает. И я помню, что было невероятно полезно до брака смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
0: Да, это есть.
1: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге, но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
0: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это, Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то.
1: Да.
0: И когда этого не случилось, так же и в семье.
1: Да, Да. И еще могу сказать,

0: из опыта семейной жизни. Не, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать, вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что он такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
1: Значит, он соответствовал?
0: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с тем монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что... Если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
1: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем. Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
0: Да, да. Здесь хотела сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то, не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100, или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
1: Похоже.
0: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
1: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
0: Да.
1: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
0: Это правда, это правда. Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ – даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а благословенного брака, в котором Христос – центр, а любовь – ежедневное решение.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Как без постоянного контроля и давления со стороны родителей научить своего ребенка-подростка жить по правилам?
2: О, это самая сложная тема. Хотя, можно так сказать, что родители только этим и занимаются.
1: Да, чуть постоянно.
2: Чуть ли не с самого раннего возраста, да, ребенок привыкает к режиму, да. Угу. Тут вот зависит от самого родителя, конечно. Личный пример – это первый шаг.
1: То есть если ты сам это правило не соблюдаешь, а требуешь от ребенка, то
2: ничего,
1: не получится.
2: Да, ничего не получится. Значит, сколько бы ты ни говорил, халва-халва слаще не станет. Конечно же, с раннего возраста ты приучаешь ребенка к определенным правилам гигиены, да?
1: Угу.
2: Дальше ты приучаешь к каким-то бытовым вещам. Чем раньше, тем лучше. Дети очень любят в 3 годика, там, 4 годика, мыть посуду, мыть полы, там,
1: да, подростки
2: подметать.
1: Уже не так.
2: Конечно. Поэтому для того, чтобы вот не быть занудой, так скажем,
1: угу.
2: Вот, опять же, вот я зануда сейчас буду, что я скажу, что нужно все прописывать. Вот. Это легко и самому родителю, и детям. Но чего не хватает? Вот я наблюдаю за родителями, они великолепно начинают прописывать вместе с детьми.
1: То есть прописывают правила?
2: Правила. Что можно в нашей семье, что нельзя. И еще это как бы буквально в дискуссии, в обсуждении открытой беседе. Что еще можно? Можно какой-нибудь конвертик или там, я не знаю, какую-то шкатулочку, куда могут дети писать свои пожелания.
1: Потому что можно и что нельзя?
2: Ну, потому что им не нравится.
1: Mm-hmm.
2: Да, потому что не всегда. Ну, понятно, что родители сразу поймут, чей почерк. Ну, по первости, так скажем, когда он еще младший школьник, это проходит, так скажем. Но в подростковом возрасте напрямую разговаривать. Ну и, конечно же, говорить о том, что для чего нужны правила. Mm-hmm. Ну и, конечно, приводится пример – правила дорожного движения, если
1: всем понятно,
2: очень простой пример.
1: Ну, то есть мы садимся вместе, как бы, за круглый стол.
2: Желательно.
1: И эти правила вырабатываются, получается, совместно с подростком, они спускаются сверху родителями.
2: Да.
1: Это те правила, по которым родители сами согласны жить.
2: Сначала они предлагают. Они говорят, вот в нашей семье были вот такие правила, могут родители поделиться. Мама, папа сами сказали, в нашей семье были вот такие правила, в этой семье были такие правила. А вот в нашей семье, вот, мы предлагаем, ребят, вам такие правила. Вы уже в подростковом возрасте, смотрю, они нарушаются. Давайте обсудим именно те правила, которые нарушаются, а желательны. И последствия этого нарушения обязательно.
1: Да, то есть санкции какие-то?
2: Конечно,
1: еще?
2: А как вы думали? Обязательно. То есть наказание и поощрение, оно всегда очень хороший, как сказать, стимул, пока извне.
1: Угу, да, внешний стимул.
2: Потому что если мы сейчас, как внешние контролеры или ответственные за воспитание, не привьем это, мы сразу рассказываем ребятам, что будут последствия какие-то. А они уже к подростковому возрасту очень много последствий имели. Ну, то есть уроки-то у них есть.
1: Да.
2: И по отношению к учителям, по отношению опозданий и так далее. Нужно сделать список того, чего очень трудно выполнить. Что очень трудно выполнить данному подростку.
1: То есть не в принципе всю жизнь описывать.
2: Нет.
1: А правила, их конечное количество,
2: да,
1: именно касается того, что, с чем проблемы,
2: этого
1: с чем
2: возраста.
1: Трудности.
2: Да, конкретного ребенка. У одного подростка, может, 2 или 3 подростка у вас в семье. У одного такие проблемы, а у другого другие проблемы. И вот конкретно правила, они как инструмент, как рычаг, который помогает улучшить жизнь. То есть надо, сказать, как бы вот это вот донести до сведения, что давай посмотрим, как по-легкому. Вот опоздание, например, или забывание, или прокрастинация, например, то есть до последнего. Давай посмотрим, вот смотри, вот целый месяц, да, я смотрю, наблюдаю так, и думаю, как ты сложно живешь. Я, например, так с внуком говорю, как ты трудно живешь? Что так сложно тебе? Что ты все время в конфликте? Я говорю, что так сложно живешь? Давай посмотрим, как упростить это вообще? И когда сам взрослый легкий в плане общения, в плане прощения, в плане понимания ошибки, что это опыт, ну, тогда тебе

0: Тебе и доверят. Не когда все время наказание, наказание, наказание, все время занудство, вот это вот как правильно...
1: Давление.
0: Как, давление. Ну, конечно, он будет сопротивляться. Ему положено по возрасту сопротивляться. А как? Он на нас тренируется границы держать. Поэтому если родители, ну, чуткие, добрые, понимающие, у нас сегодня родители уставшие, замученные и без ресурса, понятно, они раздражаются, естественно, получается конфликт. А если так разобраться, я хочу тебе помочь... Я просто вижу, что есть вариант, и предлагаю вариант. Если он тебе подойдет, может быть, обсудим. То всегда как в каком-то дружеском настрое. Не сверху назидать, не сверху обучать, а больше в дружеском настрое давай вместе. Вот мне кажется, если родители будут придерживаться этого принципа, то и постепенно, даже со самыми сложными подростками можно договориться. Это непростой вопрос, да, но тем не менее. И если ты не хочешь ничего менять, ну хорошо, давай, вот, давай посмотрим месяц. Вот, давай, не делай ничего, но да, тогда то есть, я не вмешиваюсь.
1: Если он категорически просит соблюдать какое-то правило,
0: да. Ну, тогда
1: например,
0: я...
1: поддерживать вещи в порядке в своей комнате.
0: Все, я в твою комнату вообще не захожу. Я не несу ответственности за
1: если
0: это.
1: Если ты чего-то не можешь найти.
0: Да, или что-то. Ко мне вообще не обращайся. Да, ко мне не обращайся. Вот твоя комната грязна, пусть грязной будет. Да.
1: Разбросана.
0: Это твоя ответственность, смотри сразу.
1: Ты представляешь, что там будет через 30 дней?
0: Так посмотрим же, посмотрим. Это же интересно. Самое главное не придавать значимость тому, что временно. Вот я называю подростковый возраст как ветрянка. Вот вы за ветрянку уже не ругаете своих детей. Ну,
1: мы верим, что она пройдет.
0: Ну, она пройдет рано или поздно. Да. Поэтому я всем родителям, у кого подросткового возраста, я говорю, это пройдет. Важно, важно научиться самому в этот момент быть другом. Я думаю, вот эта цель должна быть у родителей. Чтобы в 20 или 30 лет помахать вот так вот ручкой и сказать, какой ты молодец, и я молодец, что я тебя... научила это научила. А я чему не научила, ты научишься сам.
1: Олечка, спасибо за это оптимистичное наставление.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями.

0: Торим. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит

0: Здравствуйте. Что именно я чувствую? Почему каждый из нас должен уметь отвечать на этот вопрос? Как научиться разбираться в своих чувствах? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, я думаю, нередко складывается такая ситуация, когда человек не принимает в расчет свои чувства. Он не понимает, что именно он чувствует. И важно ли вообще это? Уметь понимать, что я чувствую. Насколько это важно просто для жизни?
1: Немного даже подогрею ваш вопрос. Бывают такие ситуации у меня, когда человек приходит, он озвучивает свою проблему, предположим, панический страх транспорта. Угу. И я ему говорю о чувствах. Вот. И такая реакция, что вы мне скажите, что делать с моей паникой, с моим страхом. Причем здесь какие-то чувства. И вот каждый раз я терпеливо объясняю, какая тут связь. А связь очень прямая. Предположим, зависимости даже негласно специалисты называют болезнь замороженных чувств. Самые тяжелые психологические какие-то внутренние разногласия, противоречия, mm-hmm. проблемы, все связаны с тем, что человек не замечает, не знает своих чувств, не может их различать даже. Mm-hmm. Человек, который умеет различать свои чувства, он может, значит, и с ними что-либо сделать дальше.
0: Угу. Но вообще, что относится к области чувств? Мы, например, отлично понимаем, когда у нас болит голова или пятка, простите меня, или живот, то есть боль физическую в теле, мы примерно можем указать, где у нас болит, например, да? Но что касается внутренней эмоциональной области, области чувств, то здесь сложность. Вот что вообще можно отнести к чувствам? Что психологи относят к чувствам?
1: Кстати, вот как раз про тело и чувства. Мы как-то с моей подругой, которая врач именно, про тело, разговорились на эту тему. И она говорит, знаешь, так классно, когда пациент приходит, и он может четко сказать, где у него болит. Вот это с животом. Мне просто болит живот. И врач начинает спрашивать, а где именно у вас болит? А какой именно боль? У вас боль тянущая, режущая, колющая, резкая? Или, может быть, волнообразная какая-то? И вот здесь точно так же. Очень важно понимать, что со мной происходит, что я чувствую. Есть принято выделять такие некие базовые чувства, такие как радость, грусть, гнев, отвращение, любопытство. Есть более такие сложные, глубокие, где уже есть какой-то даже, можно сказать, нравственный, может быть, компонент, когда это любовь, дружба, сострадание. Это тоже чувство.
0: Угу. Ну вот это наш внутренний мир. И почему вообще важно его понимать и в нем разбираться?
1: Если мы не знаем, что с нами происходит, то это как будто бы стихийно все происходит. Я вообще не... Вот вдруг я проснулся сегодня в хорошем настроении, или вдруг я в плохом настроении, и я как бы завишу от этой эмоциональной волны. Я не выстраиваю причинно-следственную связь. А почему я грустный? А как можно на это состояние повлиять, изменить это состояние? А вот. Вот эти вот моменты, это же все про то, что я владею собой, я умею собой управлять или хотя бы просто договариваться.
0: Угу. То есть, ну, как бы, если привести какой-то бытовой пример, допустим, вот надо перепрыгнуть через лужу. Если я владею своим телом, могу так широко ногу закинуть, что я перепрыгну через эту лужу, и ловко, и при этом я не вывихну ничего себе, то это здорово. И также, наверное, с чувствами. Если я умею управляться, ну, как бы понимать их, чувства, так скажем, называть, наверное, чувства, то это улучшает качество жизни.
1: Приведу тоже пример для понимания. Вот, предположим, мама ребенка обращается с проблемой. Она говорит, я иногда себя не могу контролировать, просто взрываюсь на гнев, крик, понимаю, что это вредит ребенку, но ничего сделать с собой не могу. Вот. И мы начинаем разбирать, предположим, когда именно это происходит. И мы постепенно, а как это происходит, что перед этим происходило. И мы начинаем замечать закономерность. Предположим, когда на работе начальник меня там отчитывает за что-то или замечает мои какие-то промахи,

0: психике, то именно в эти вечера я прихожу и не могу сдержаться с ребенком. То есть уже это наблюдение. Дальше мы можем понять, что с этим сделать. Ага, можем ли мы... А почему, да, дальше, что это происходит? Мне очень обидно, во мне накапливается эта обида, и поэтому я ищу предлог, а дети, они такие, что предлог обязательно найдется. И вот когда этот предлог возникает передо мной, я все, вся эта обида выплескивается. И мы находим какие-то более конструктивные пути с этой обидой обратиться. Могу ли я эту обиду выплеснуть как-то безопасно в другом месте? То есть, может быть, кому-то рассказать о своей боли, может быть, даже где-то пробить подушку, если надо. А может быть, даже кардинально решить проблему, то есть пойти и как-то с начальником договориться. То есть если, например, начальник по одной и той же теме все время пилит, и можно решить кардинально этот вопрос, то есть чтобы не было этой причины для постоянного напряжения.
1: Дать обратную связь, да? Ну, для начала, наверное, нужно научиться понимать, что я чувствую, да? Мне кажется, что вот люди некоторые, они понимают, что есть какие-то очень приятные чувства, там радость, например, да, и неприятные, это злость, это отвращение, ну та же обида, это неприятно все переживать. Вот, и важно, наверное, научиться разграничивать эти чувства, понимать, что именно я в данный момент чувствую. Как этому научиться?
0: Я сначала предлагаю некие базовые вещи. Uh-huh. Говорю, ну, если человек uh-huh. совсем не понимает, что с ним происходит. Ну, хотя бы это что-то более приятное ты сейчас испытываешь, или это что-то неприятное uh-huh. тебе. То есть обычно хотя бы это мы uh-huh. можем сказать. То есть, предположим, ну, наверное, что-то как-то неприятное, что-то uh-huh. как-то некомфортно мне. Хорошо. Посмотрел на себя как будто бы со стороны, вот на свое тело, на свою позу. Как правило, когда мы чувствуем дискомфорт или напряжение, это сжатие происходит в разных частях тела. То есть мы можем, там, нам хочется свернуться, сжаться вот так вот, подтянуть как-то ручки. Если как бы напряжение в руках, то мы можем даже как-то кулаки сжать, да, и мы чувствуем, что это как будто что-то про злость, да, когда мы сжимаем кулаки, про защиту, про опасность, возможно. Обрати внимание на свое дыхание. То есть человек, который испытывает страх, можно заметить, он как будто замирает, то есть перестает как будто бы дышать. Он, конечно, дышит, но внешне как будто бы это незаметно. То есть, вот я в таких случаях обращаю на это внимание, что это тоже, наверное, про что-то говорит. Также можно обратить внимание, там, тепло тебе или холодно. Потому что, опять же, если стресс, напряжение какое-либо, что-то неприятное, это про сжатие, мы сжимаемся, и кровообращение не совсем свободно в нашем организме идет. Значит, нам, скорее всего, где-то будет холодновато. То есть такие вещи, наблюдая со стороны, можно заметить, что, ну, как бы, что с нами происходит вообще, где это, на какое чувство это похоже, я, например, спрашиваю, ну, на что это похоже. И мы можем увидеть, предположим, если у человека там щечки розовенькие, поза расслабленная, говорит, он плавно дышит хорошо, значит, ему, скорее всего, хорошо, комфортно. Он может испытывать даже там какое-нибудь умиление, симпатию, то есть какие-то приятные чувства. Или наоборот, его зубы сжаты, он напряжен, и мы видим, что ну, он защищается, предположим.
1: Ну, вот, например, человек приблизительно понял, что он испытывает. Ну, например, мы нередко в жизни испытываем такие чувства, как та же обида, и злость, и страх, тревога. Это, я думаю, очень такие распространенные чувства. Вот мы поняли. Это чувство, наверное, нам не очень нравится, допустим, злость или страх, тревога. И дальше что с ним делать? Хочется избавиться как-то от этого чувства и изменить ситуацию, может быть, которая это чувство вызвало. Что делать дальше?
0: Я бы назвала это, ну, такой идеальный вариант. Это некий мозговой штурм внутренний. А что вообще возможно с этим чувством сделать? Какие у меня есть варианты? И я как будто бы внутренне накидываю так... Там, меня обидели, что я могу? Я могу сейчас пойти в глаз дать. Я могу вообще сбежать и больше никогда не видеть этого

0: человека. Я могу подойти и попытаться ему донести, что мне неприятны такие слова, что вообще-то они грубые, и мне, ну, я чувствую себя униженным, например. Я могу как-то попытаться через кого-то на него воздействовать. И чем больше вы вариантов накидаете, тем лучше. И потом, как бы, скажем так, своим внутренним советом мы принимаем решение все-таки, какой из этих вариантов сейчас наиболее конструктивный, приведет вас к лучшему результату, и вы будете чувствовать себя лучше после этого.
1: Ну вот вы сейчас перевели ситуацию, когда мы как будто бы отстранены вот от того человека, который вызвал у нас эти чувства. Мы с ним не в одной комнате. Возможно, мы через кого-то узнали что-то о нем, и это нас разозлило. И вот мы один на один с собой и думаем, как же наше чувство проработать, да? А что делать, если вот этот вот наш обидчик, тот, кто вызвал на злость, какую-то досаду, негодование, стоит перед нами? Ведь, как правило, мы чувства выдаем сразу. Ну, это нередко бывает. Мы, может быть, его еще и не осознали, но мы даем реакцию. И она не всегда конструктивна, как вы говорите.
0: Да, это так.
1: Что делать?
0: Может,
1: как уберечь?
0: Вам может повести, что ваша интуитивная реакция может как-то в этой ситуации быть уместна, да? Но действительно, это не всегда чувство тут как бы может повести, а может нет. Поэтому как раз что первым делом делают, это обучают делать паузу. Есть знаменитое там правило 30 секунд, что хотя бы досчитай до 30 секунд, чтобы вот этот первый импульс как-то его снизить. Потому что через 30 секунд у тебя уже подключится голова. Вот я использовала такую фразу, как внутренний совет. Что я имею в виду? Имею в виду, что чувство и разум, да, прежде всего. И плюс еще я бы добавила третий компонент, это некий нравственный компонент. То есть мои моральные принципы, да, духовные принципы. Вот если все сошло, вот это сошлось, эта реакция точно подойдет. То есть вот чувства говорят, дай в глаз. Разум говорит... терпеть, вот, и моральные принципы говорят, что вообще-то надо идти в сторону сохранения отношений и как-то договориться, чтобы хорошо было и мне, и ему. И я как бы из этих вариантов все-таки постараюсь выбрать то, чтобы как-то более-менее все эти части были довольны.
1: А вот еще нередко говорят, прислушивайся к своим чувствам, они не обманывают. Как вы относитесь к этой фразе?
0: Ну, такая провокационная фраза. Если буквально очень понимать, то, конечно, тут чувства могут разного насоветовать нам. Когда-то чего-то хорошее, но когда-то не сильно хорошую реакцию, да, они могут посоветовать. Но я думаю, что эта фраза, скорее всего, была сказана с каким-то более глубоким смыслом. Здесь под чувством подразумевается вообще некий контакт со своим телом, потому что чувство как раз про нашу такую телесную часть, да, такую человеческую, скажем так. И эту связь тоже надо иметь. Мы не можем действовать только из головы, только из рационального какого-то убеждения. Ну, то есть это как раз приводит к тому, что у нас возникает некое внутреннее расщепление или внутренний конфликт, да, как это называют специалисты, когда есть какая-то часть меня, которая принята, она часто такая публичная, да, а есть часть меня, которую я вот за закрытыми дверями себе разрешаю быть. И между этими частями конфликт. И я одну часть люблю, другую ненавижу. И это приводит к тому, что какая-то часть бунтовать начинает. И давать о себе знать. И вообще-то это не сильно хорошо, не сильно про гармонию и внутренний покой. Поэтому умение вот сделать, жить так, чтобы и сохранить контакт с телом, со своими эмоциями, и все это было разумно и мудро, это, вот это, наверное, красивая жизнь.
1: Красивая жизнь. Мне нравится эта фраза. И вот иногда бывает, что человек чувствует, как вы говорите, да, какое-то расщепление и внутренний конфликт, допустим, между своими принципами, например, человек там верующий, да, и верующие люди, они не скандалят, так скажем, да? А чувства мне говорят: иди, выясни отношения. Я хочу пойти узнать, почему ты так мне сказал, почему ты так обо мне отозвалась,

0: Почему как бы, ну вот, злость, негодование, ну, после какой-то конфликтной ситуации, а мои принципы, разум, может быть, да, мне говорит, отпусти, успокойся, смирись. Вот как вы оцените эту ситуацию?
1: Надо сказать, что я часто с ней сталкиваюсь, когда мы в работе доходим до этой темы, да, часто это в теме гнева всплывает, да, злости некой. Часто есть убежденность такая, что ну вот, человек духовный, человек верующий не может злиться, не должен злиться. И это приводит к такому внутреннему блоку. Но думаю, что это такое как будто бы очень поверхностное отношение к этому чувству, да, к гневу. Потому что мы много можем увидеть примеров и в Библии, когда нет вообще-то запрета на чувства. Мы видим, как библейские герои проявляют чувства, искренне проявляют чувства. Вот. Другое дело, проявление чувств и признание, это не значит, что я должен пойти и сразу же их реализовать, сразу же должен причинить вред своему обидчику, да, отомстить и так далее. Нет, важен момент признания. То есть я честно озвучиваю себе, я обижен, мне вот очень нравится, меня раздражает этот человек. Честно признать Богу, у нас есть такой у верующих людей такой инструмент, как молитва. Мы можем проговаривать свои чувства перед Богом и друг перед другом. Это шикарный инструмент, который, собственно, отчасти психологи тоже разделяют боль, позволяют выговориться людям и позволить этим переживаниям быть важно. Вот. То есть чувство важно признать, озвучить. И дальше уже осознанно принимать решение, что я могу с этим делать, с этими чувствами. Иногда, ведь что такое гнев? Природа гнева, предположим, про то, чтобы защитить границы. Могу ли я защитить границы, заступиться за кого-то более благородным способом?
0: Угу. Понятно. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами.

и 40, и 41, и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, Tetrapak и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.

0: как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
2: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается». И сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
2: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм – принцип «сола скриптура», только Писание, утверждает авторитет Писания над преданием.
0: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие – в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием вот труды отцов Церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на Вселенских соборах, акты мучеников, вот, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история вот первых ранних авторов христианской церкви, вот, древние литургии и так далее, и так далее.
1: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось Церковью в течение веков и сформировалось.

0: формировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежение преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание. Человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите. Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькое.

0: часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета. И в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены, и вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви,

0: во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания. Вот, с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных. В нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку

0: Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
1: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, доколе, Господи, гнев твой. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.

Исаак Лемехович Клейманис родился в 1924 году в Риге в семье еврейского торговца. В семье росли четверо детей, самый младший Исаак и три сестры. Достаток был средний, жили экономно. Но на образование детей родители денег не жалели. Все четверо учились в частных школах. Родители надеялись, что хорошее образование обеспечит детям более легкую жизнь. Семья была умеренно религиозной. По субботам отец с сыном ходили в синагогу. Дома отец тщательно соблюдал предписанные ежедневные молитвы, а мать не отступала от всех сложных правил, связанных с приготовлением пищи. Однако соблюдение религиозных обрядов было вызвано стремлением сохранить свою национальную принадлежность. Вера в Бога имела второстепенное значение. Несмотря на это, юного Исаака влекло к личным отношениям с Богом. Родители были слишком заняты обыденными делами, чтобы рассказывать детям о Боге. Бабушки в доме не было. К счастью, в семье жили две рахили, незамужние родственницы. Одна из них спала в детской и рассказывала перед сном истории из Ветхого Завета. 7 лет Исаака отдали в еврейскую частную гимназию Эзра. Родителям казалось, что школьного изучения закона Божьего недостаточно для того, чтобы сын вырос настоящим евреем. Чтобы обеспечить лучшее еврейское воспитание, родители наняли домашнего учителя, который приходил 2 раза в неделю. Слово Божье оставило глубокое и торжественное впечатление в детском сердце. Когда Исааку было 12 лет, заболел и умер отец. С возрастом интерес к Богу и вере в Него ослабел. В 1940 году в Латвии установилась советская власть. Исааку исполнилось 16 лет. Будучи привержен национальной идее, он продолжал посещать синагогу по субботам, но в душе соглашался с атеистическими доводами. С началом войны положение евреев в Риге стало резко ухудшаться. Из воспоминаний Исаака Клейманиса. «Если бы я родился в латышской или немецкой семье, то ходил бы по тротуару, как все прошлые годы. Но теперь, по совершенно независящей от меня причине, я должен носить желтую звезду на груди и на спине и ходить по краю мостовой. По тротуару вровень со мной ходит такой же парень, как я, но с винтовкой. Он меня охраняет, чтобы я не сбежал, и гонит меня на работу, которая никому не нужна и за которую никто не платит». Во вторую ночь после появления немцев в Риге новая полиция ходила по еврейским домам и арестовывала всех мужчин якобы для допроса. Исааку тогда было 17 лет. И он тоже оделся, чтобы идти. Мать солгала, что сыну только 14. Полицай проверил документ и все же оставил Исаака дома. Большинство его одноклассников погибли с этой группой. Это было первое чудо в целой череде удивительных событий. Чудом Исаак уцелел в гетто. Чудом оказался в бригаде евреев, которые работали и жили при подсобном хозяйстве немецкой воинской части на окраине Риги. Немцы обращались с ними вполне сносно, но в августе 43 года поступил приказ вернуть всех евреев в гетто. Тогда Исаак решился на побег вместе со своим ближайшим другом Бенна. Погода стояла летняя, у нас были рубашки без желтых звезд, и мы ушли среди бела дня один за другим. Позднее мы узнали, что были вызваны гестаповцы на мотоциклах с собаками, но найти нас по следам им не удалось. Немцы обыскали окружающие канавы и кусты, рассчитывая, что мы где-то поблизости дожидаемся ночи. Однако мы уже были далеко, в самом центре города. У Исаака был адрес его бывшей няни, Тины Ивановны Виксна. Рига, улица Ертрудинская, 57. У Бенна также был адрес знакомый. Молодые люди обменялись адресами на случай, если одному повезет больше, чем другому. Тина Ивановна Виксна была дома. Она радушно усадила Исаака за стол и угостила обедом. Но найти прибежище не могла и не знала, что посоветовать. Она жила в крохотной однокомнатной квартирке в двухэтажном деревянном домике. Кругом соседи. И сам домик, и каждая из квартир были как на ладони. Пока они беседовали, явился Бенна. По своему адресу он не мог оставаться ни минуты. Тина Ивановна решилась доверить свою беду соседкам по площадке. Виксна была уверена, что они, верующие христианки, адвентистки седьмого дня, по крайней мере, не предадут. Это были родные сестры Евгения Михайловна и Екатерина Михайловна Апо.

из русской общины Рижской церкви адвентистов. Дома оказалась Евгения Михайловна. Выяснилось, что сестры уже прятали у себя еврейского мальчика. На ночь сестры уложили Исаака с другом в одну постель, а на утро они отправились в город что-то искать. Вечерами первого и второго дня молодые люди, понурив головы, возвращались к женщинам, которые сочувствовали им, но помочь не могли. На третий день Бенна арестовали. Его узнала немка из воинской части и вызвала полицию. На третий день я бродил по городу до темна, и потом медленно, как бы нехотя, волоча ноги, приближался к дому, к которому подходить уже не имел права. Минуту я в нерешительности постоял перед дверьми, а затем робко постучал. Дверь распахнулась мгновенно. В дверях стояла Евгения Михайловна. Она встретила меня негромким, но радостным возгласом. «Слава Богу, что вы пришли! Заходите! Мы вас уже никуда не отпустим!» Все эти дни Евгения Михайловна проводила в молитве. У нее было желание повиноваться Богу, но она не знала его волю. Молясь, она листала Библию в поисках совета. В какой-то момент она обратила внимание на стих из книги притчи. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Евгения Михайловна восприняла эти слова как прямое указание и одновременно как обещание помочь. Они освободили ее от сомнений. На протяжении 14 месяцев подпольного существования смертельная опасность всегда была рядом. В этом же коридоре жила старушка из российских помещиков, большая ненавистница большевиков и жидов. Внизу орудовала дворничиха, столь ярая приверженка Гитлера, что новорожденного своего назвала Адольфом. Когда приходили посторонние, Исаак становился в промежуток между шкафом и стеной и стоял там часами. Но однажды он не удержался и чихнул. Каждый раз, когда соседи замечали присутствие чужого человека, Исаака охватывала паника. Однако у верующих сестер не замечалось даже признаков страха. На все опасения у них был один излюбленный ответ. «Если Бог за нас, кто против нас?» Были и критические ситуации. Ночью, когда Исаак ночевал у Тины Ивановны, в дом вошла полиция с извещением по поводу работы хозяйки. Она работала на немецком военном складе. Исаак простоял за дверью, открытой полицейским. В другой раз в приемной частного зубного врача его накрыл патруль латышской полиции. Это было время мобилизации, и они просто не могли не спросить документов у юноши призывного возраста. Однако они не спросили, как будто не видели в пяти шагах перед собой. Невидимая рука отвращала все опасности и угрозы. Это наблюдение заставило Исаака признать реальность христианского Бога. Вскоре он стал считать себя верующим и молиться Богу своими словами. Читая Евангелие и сопоставляя их с Ветхим Заветом, юноша воспринял смысл заместительной жертвы Христа. Любовь, которая умирает за ближнего, законодатель и судья, который из любви берет на себя вину виновного и ее последствия. Все это хорошо укладывалось в уме и сердце. Идея искупления обладает неотразимым притяжением. Крест на Голгофе привел меня в умиление еще прежде, чем я понял идею креста. Библия также объяснила Исааку трагическую историю и судьбу еврейского народа. Бог допускает гонения на евреев, но строго карает тех, кто осмеливается брать на себя роль гонителей. После освобождения Риги Исаак Клейманис познакомился с церковью адвентистов седьмого дня. Нашел в ней друзей и будущую супругу Лидию. Расстояние в христианство продолжалось годами и порой было мучительным, но другого пути для себя он уже не видел. Вера спасла жизнь Исаака Лемеховича и сделала его счастливым. И ему хотелось делиться этой верой с другими. С 1955 года он служил в качестве пастора и проповедника в адвентистских общинах Латвии. Сердце Исаака Лемеховича остановилось 4 марта 2007 года. В свой последний день жизни он проповедовал на субботнем богослужении, общался со своими детьми и внуками и благословил правнуков.

Воспоминания о таких ужасах нельзя заканчивать иначе, как надеждой на то, что такое более не повторится. Да, такая надежда у меня есть, и это надежда на Царство Божие. До этого повторение массовых зверств возможно и даже закономерно. На примере нашей маленькой республики и великой России хорошо видно, что склонность людей к насилию

0: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
1: Гефсимания – сад на западном склоне Елеонской горы, отделенная от Иерусалима неширокой долиной с потоком Кедрон. Название Гефсимания дословно переводится как «масличный пресс», что указывает на наличие оливковых деревьев. Иоанн в 18 главе своего Евангелия сообщает, что Иисус часто собирался здесь со своими учениками. Сюда же они пришли и после пасхальной трапезы, в день ареста Иисуса. И Иисус, уединившись в Гефсиманском саду, горячо просил Небесного Отца, чтобы Тот дал Ему силы перенести предстоящую казнь. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Евангелист Лука пишет о том, что небесный ангел, в отличие от заснувших учеников, поддерживал молящегося Спасителя. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Эта молитва укрепила Христа в решении исполнить волю Отца и отдать свою жизнь ради спасения человека. В Гефсиманском саду Иуда предал Иисуса в руки солдат, которые его арестовали.
0: Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».

В конце 15 века церковь в Европе, казалось, достигла кульминации своего могущества. Но уже давно внутреннее ее состояние, невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность вызывали громкие жалобы во всех странах. Почва для того громадного переворота, который известен как Реформация, была готова. Недоставало только человека, который помог бы разобраться в существующей обстановке и задать новое направление. Таким человеком стал Мартин Лютер. Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1500 года.

0: 1483 года в Эйслибене, Восточной Германии. Его родители Ганс и Маргарита были бедные крестьяне. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование. Мартин рано обнаружил блестящие способности. После окончания школы он поступил в университет, который закончил со степенью магистра. Родители Мартина были набожными людьми, но религия не доставляла мальчику никакой отрады. На нем сказалось в этом отношении влияние матери. Христос казался ему грозным судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. Позже он вспоминал.
1: «Я постоянно был занят мыслью, сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умилостивить Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь».
0: Простые люди того времени верили, что принятие монашеского обета было наилучшим способом попасть на небеса. Лютер был простым человеком. Он знал, что эта жизнь – лишь краткий миг, в течение которого мы готовимся к жизни грядущей, где спасенные обретут вечное блаженство, а погибшие – вечные муки. Мысли о смерти весьма угнетали его. Лютер, позднее восставший против монашества, в 21 год стал монахом, чтобы обрести мир с Богом и спасти свою душу. Известие о решении сына необычайно разгневало отца, который возлагал на него большие надежды, рассчитывая, что тот станет юристом и будет опорой для родителей в старости. Тем не менее, Лютер стал послушником одной из общин августинцев. Он сознательно избрал обитель с суровыми порядками. Будущий реформатор проводил свои дни в усердной молитве, песнопениях, размышлениях и тихих, благопристойных и сдержанных беседах. Казалось, все его устраивало. Чего еще желать? Так и протекала бы его жизнь, если бы во время своей первой мессы он не испытал духовного потрясения.
1: «Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают его, по мановению его руки земля трепещет. Да могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать, я желаю того, я прошу этого, ибо я прах и пепел, и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и истинному Богу».
0: Священный ужас, трепет перед непостижимостью Бога поразил его подобно удару молнии. Лишь огромным усилием воли смог он простоять у алтаря до конца. Да, Мартин Лютер беспрекословно и трепетно выполнял все предписания монастырской жизни. Он признавался:
1: «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я».
0: Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы заключалась в том, чтобы преодолеть свои грехи, но никогда у Лютера не возникало ощущения близости к успеху. Проблема заключалась в том, что удовлетворить Бога он не мог никак. Позднее он писал в комментарии к Нагорной проповеди о том, что слово Христа слишком тяжелое и высокое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Плоть и кровь не позволяют этого. Мысль о том, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания. Исповедовался каждый день. Но ничего не помогало. Плотские вожделения возвращались вновь. Он стал отчаиваться в своем спасении.
1: «Но самая ужасная мысль, превращавшая мою жизнь в настоящую,

0: Настоящий ад. Была та, что я, может быть, принадлежу к числу тех осужденных, которым по учению Августина о предопределении не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила меня до того, что я чувствовал ненависть к Богу. Ибо кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?
1: Среди этих мук Лютер искал успокоение в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первая заключалась в том, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому изречения вроде того, что Господь не хочет смерти грешника, оставались для него непонятными. Вторая повязка заключалась в его фанатичной приверженности к папству и всей церковной традиции. Поэтому, читая Писание, он видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам текст Библии, а руководствовался лишь его комментариями. Постоянное внутреннее раздвоение, уединение монастырской кельи и аскетический образ жизни – расшатали его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Он стал раздражительным, нетерпимым. Его не любили, хотя и уважали.

0: Что же, однако, спасло Лютера? Что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе, мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших веками освященных авторитетов? Сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре.
1: «Знаешь, что сказано в символе веры? Верую в отпущение грехов».
2: «Знаю, брат».
1: «О чем это сказано?»
2: «Я верю, что грехи могут быть отпущены любому человеку».
1: «Отпущение дается всем и каждому, и дастся тебе самому, тогда и настолько, когда и насколько ты будешь веровать в него».
0: Эти простые, бесхитростные слова старика произвели на Лютера очень сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена Штаупицем, которого впоследствии он назвал своим духовным отцом. Этот мягкий, высокообразованный человек был врагом схоластики и отдавал внутреннему настроению преимущество перед внешними делами. К Священному Писанию он питал глубокое уважение. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему своего сына в жертву за людей, как единственный и несомненный источник спасения. Благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе Лютера восстанавливается покой. Он больше не старается взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица он был приглашен преподавателем в Виттенбергский университет. В 1512 году Лютер получил степень доктора богословия с правом толкования Библии. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, он стал проповедовать и для народа. Успех его на этом поприще был громадный. Его слушали, затаив дыхание. Он действовал на людей своей искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу.
3: Христианин достигает спасения не добрыми делами, а верой во Христа. Но христианин

0: это не только внутренний духовный человек, но и телесный. И потому он должен смирять свою плоть и творить добрые дела. Подобно Христу, он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтобы угодить Богу, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.
1: Лютер часто молился и всегда носил с собой псалтырь. При этом он чрезвычайно просто доверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Его приятель Вейт Дитрих писал как-то о нем Меланхтону.
0: «Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часов, и при том самых удобных для занятий. Однажды я услыхал его молитву. Боже мой, какая великая душа! Какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится! С какой надеждой и верой! Как будто он разговаривает с отцом и другом!»
1: Лютер был чрезвычайно трудолюбивым человеком. За работой он порой забывал об еде и сне. Собрание его сочинений насчитывает 22 объемистых тома. При всем том, он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать 2 раза в день и вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии к нему обращались не только по религиозным вопросам, но и совершенно по частным делам. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемии, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных и напутствуя умирающих. И вот знаменитый 1517 год, когда на ворота церкви он прибивает свои 95 тезисов. Это ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека, что добрые дела, в том числе и денежные жертвы, индульгенции, которыми спекулировала тогда церковь, не могут примирить человека с Богом.
0: Человек спасает душу через веру, исключительно по благодати Божьей.
1: Тезисы взбудоражили всю Германию, а затем и весь христианский мир. С этого времени начинается великое противостояние Лютера и существующего на тот момент церковного установления. Последователи Лютера стали называть протестантами.
0: Мне было нелегко. Много раз моя жизнь была в опасности. Меня отлучили от церкви, принуждали отречься от своих взглядов, и неоднократно я испытывал дьявольские искушения, которые стремились отвратить меня от истины. Но без искушений человек не способен понять ни Писания, ни веры, ни любви Божьей. Сущность надежды неведома тому, кто не испытал искушений.
1: Однако эта борьба только укрепила его веру и сознание того, что его избрал Бог проповедовать его слово. «На том стою и не могу иначе» – известны его слова. А также «Библия и только Библия». До самой смерти Лютер не переставал улучшать свой перевод Писания. Оно было для него основой уверенности. В год глубочайшей своей депрессии он сочинил такие строки.
0: «Крепость могучая наш Бог, доблестный страж и оружие. Он помогает нам очиститься от всякого жезла, коим нас теперь поражают. Ведомо ли вам его имя? Иисус Христос зовут его. Господь Саваоф он. Не может быть

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу. И деревья, и цветы, сливы, яблоки и груши превосходят.

0: исходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна, всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки, и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец сотворил Бог наконец человека. Имя сам дал Господь ему – Адам. А потом создал Бог Еву, просто чудо-королеву. И Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был! Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой. В день Господень, в день седьмой. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
1: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир. Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
2: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу научить вас готовить булочки. Булочки-птички. Вы готовы мне помогать?
1: Я готов.
0: Аленушка,

0: У тебя все в порядке? Я спросил просто, ты готова помогать готовить булочки?
1: Да, конечно. Я просто все время об экзамене думаю. Успокоюсь, вдруг не сдам. Миш, а ты волнуешься, когда тебе нужно экзамен сдать или у доски ответить?
2: Бывает.
1: Папа, ты волновался, когда в школе учился?
0: Ну, наверное, немножечко волновался. Но я всегда старался хорошо подготовиться к экзамену. А еще я всегда просил Бога помочь мне сохранять спокойствие. Потому что в Библии, в самой главной книге, написано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Бог внимателен ко всем своим творениям. Он заботится о людях, животных, птицах, посылает им пищу. Кстати, о птичках. Наверное, пора заняться делом. Вы готовы мне помогать?
3: Конечно.
0: В этой миске мы будем замешивать тесто. Нам понадобится мука, сахар, соль, дрожжи и вода. Миша, налей, пожалуйста, сюда стакан теплой водички. Один стаканчик. Аленушка, а тебя я попрошу. 3 ложечки сахара. Сюда в миску положить. Выливай. Отлично. Да, стаканчик можно убрать. И после этого положить ванильного сахара 1 ложечку. Миш, пожалуйста. Так, и, Аленушка, 1 ложечку с горкой дрожжей. Это сухие дрожжи. Держи. Так, 1 ложечка, достаточно. И надо теперь
1: вот так
0: перемешивать. Отлично. Еще немножечко соли.
1: Так вот?
0: Да. И перемешивай. Хорошенько перемешивай, чтобы дрожжи растворились.
2: Что-то как-то пока непонятно.
0: Да. Видно, что пока крупинки на стенках. Это значит, их надо хорошенько размешать. А я пока налью 5 ложек растительного масла в отдельную мисочку. Большую часть мы используем в начале, но меньшую оставим на потом. Раз.
1: Папочка, а это нужно размешать, чтобы не было комочков?
0: Да, да.
1: Прям ощущается ложкой, как там сахар насыпала я.
0: Да, и сахар должен раствориться. Дрожжи должны полностью там раствориться. Вот, видишь, уже отлично получается. Так. Приготовим маслице здесь.
2: Не знаю, чем, но вкусно пахнет.
0: Угу. Запах ванильного сахара.
2: Угу.
1: Вроде бы все. Можешь попробовать. Проверьте.
0: Ну, да. Уже хорошо растворились. Теперь мы добавляем сюда масло. Большую часть. А меньшую оставляем. Так, снова перемешиваем, Аленушка.
1: Теперь... Может, ты перемешаешь?
0: Да, давай, Миша. И теперь, Аленушка, подай, пожалуйста, мне муку. Мы отправляем туда 2,5 стакана муки. А, держи, Ален. Сначала целый стакан. Миша, давай. Потихонечку продолжай перемешивать. Давай, добавляй. 1 стакан. Высыпай. И еще половинку стакана. Все, половинку. Угу. Так. Миша, хорошенько, молодец. Ты хорошо замешиваешь тесто. Ты умеешь?
2: Вроде да.
0: Угу, получается.
1: Мне надо еще чуть-чуть.
0: И следующий набирай стаканчик, и мы еще добавим целый стакан.
1: Папа, почему в конце его надо добавить?
0: Сначала

0: Мука должна хорошенько перемешаться.
1: Вот.
0: Ставь, муку можно немножечко в сторону отодвинуть. Миша, давай нам сюда наше тесто поближе. Высыпаем сюда оставшуюся муку. Давай я большую ложку возьму, Аля. И теперь перемешиваем. Тщательно.
1: Я хочу.
0: Ты хочешь? Пожалуйста, Алён. Удовольствие. Не могу тебя такого лишить.
2: А работают?
0: Неси тесто.
2: А работают дети.
0: Дети всегда хорошо помогают.
2: Угу.
0: Взрослым. И в это время учатся. Так, смотри, как хорошо взбирает муку, да?
1: Угу.
0: Здорово. И туда мы отправляем...
2: Остатки масла.
0: Да, остатки масла.
1: Почему мы сразу не добавили муку и масло, пап?
0: А вот так, понимаете ли, лучше для теста. Оно лучше принимает продукты и с ними смешивается хорошо. Теперь нужно, Миша, одну ложечку муки высыпать на стол. Вот сюда. Ален, давай мы подвинем.
1: Папа, вот не надо высыпать. Руками вот.
0: Да, высыпай сюда прямо муку. Вот так распределяй. Угу. И теперь нужно будет вымешивать руками.
1: Все.
0: Отлично. Ну как, Алена, покажи нам, как надо вымешивать тесто. Отлично.
1: Вот так.
0: Профессионал на кухне.
2: Это хорошо получается.
1: Да, мне нравится тесто месить. Оно уже прилипает.
0: Прилипает?
1: Да.
0: Значит, теперь нужно смазать нашу миску остатками масла.
1: Необычно.
0: И положить сюда. Сейчас. И положить сюда тесто, отдыхать и подходить. Отправляем его сюда. Смазываем сверху маслицем. Отлично. Так. И покрываем пленкой, чтобы поставить в теплое место его подходить.
1: Угу. Папа, можно полотенчиком накрыть?
0: Я думаю, что пленкой лучше. Но тогда больше поднимается. Так. Вот так. И отправляем тесто отдыхать.
1: А на сколько времени?
0: На 40 минут.
2: А как я понимаю, чем будет больше тесто, чем оно больше набухнет, тем нам лучше.
0: Да, оно должно подняться. Посмотрите, как оно подошло.
1: Ничего себе!
0: Вот именно. Мы его освобождаем. Тихонечко.
1: Липучее, я чувствую.
0: После
1: тесто.
0: Этого
2: очень.
0: Смазываем немножечко, наверное, маслом. Достаем его оттуда.
2: Тут, наверное, не смажешь.
0: Обминаем.
2: Чтобы никакое тесто у нас не осталось.
0: Чтобы из него вышел воздух. Вот так вот. Подминаем его немножечко. Как хорошо. Тесто мягкое, посмотрите. Просто чудо.
2: Вау.
0: И после этого...
2: И пахнет классно.
0: Снова опускаем сюда. Упаковываем. Помогай, Лен. Отлично.
2: А на этот раз сколько нам ждать?
0: На этот раз чуть-чуть поменьше. Ставим его в теплое место на 30 минут. После того, как наше тесто подошло еще раз, мы его до

0: достаем.
1: Аккуратненько.
0: Аккуратненько. Освобождаем.
1: Надо опять руки с маслом и...
0: Да, можно чуть-чуть в мисочке. Держите. Мы его достаем. Можно тоже лишь смазать немножечко. Угу. Доставай, Алена.
1: Папа, ты мне миску крути, пожалуйста.
0: Сюда, на досочку выкладывай его. Отлично. И нужно его разделить на 12 кусочков. Я предлагаю сделать это ножом. Сначала пополам. Теперь на три части. И еще раз пополам.
2: Это уже 4, и это будет еще 6. Да, все правильно.
0: Держишь.
2: Угу.
0: Раз, два. Поскольку нам получается?
1: По 4.
0: По 4. Сейчас я вам покажу, как нужно сделать шарики. Можно их катать руками.
2: Я буду повторять все.
0: Так. И потом, чтобы не было таких вот вмятинок, нужно постараться перетянуть тесто в одно место, чтобы получилось такие натянутые шарики, но с одного конца они будут у нас стянуты. Вот, получается, смотрите, вот такой красивенький. Посмотри, Миш. Угу. Вот так вот. И после этого его немножечко нужно вытянуть. Давайте мы все шарики такие сложим у Алены, вытянутые. И катаем следующие шарики. На одной досочке, да, Аленушка, подвинь. Угу. Вот этой, который у тебя получился, как узелочек, он должен у тебя вниз уйти, спрятаться. Вот так, смотри. Раз, два. И вниз, видишь?
2: Угу.
0: Вот. И вот так вот я его кладу вверх ровным, красивым таким, чуть-чуть как пирожочек. Да. Мне нравится.
2: Вот последний.
0: Отлично. Мы вновь смазываем их маслицем сверху. Ага. Так, да, отлично. Достаем пленку и снова оставляем их под пленкой в теплом месте на 10 минут. Теперь мы будем с вами раскатывать трубочки.
1: Угу.
0: Из этих шариков. Я вам покажу, как это делать. Берем один кусочек, раскатываем его. Можно сначала руками, а потом на столе. Вы видите, что пузырики воздуха присутствуют?
2: Угу.
0: Вот нужно как можно больше пузыриков удалить. Может быть, в этом случае вам даже помогут шпажки, чтобы легонечко проколоть. Вот так вот пузырики. И воздух оттуда выпустить. Вот вы его увидите, да? Видно?
2: Угу.
1: Сейчас я поняла, где они.
0: Угу. Берите кусочки теста снова. Берите зубочистки. И раскатываете вот такие трубочки. Смотрите.
2: Пощипки.
0: Здесь на концах у нас должно быть чуть-чуть потолще. А как бы раскатываем от серединки края. Вот так вот складываем наши трубочки пока. Краешки должны остаться потолще. Правильно, вот так.
1: Пап, вот так вот?
0: Да, воздух. Видите, воздух надо выпускать. Угу. Катаем только посередине. Краешки должны остаться у нас толстенькие.

0: Ну, вот чувствуется, Алена, у тебя есть опыт работы с тестом. Смотри, какие красавчики у него получились. Да, вот так, смотри. Как бы руки от середины чуть-чуть в стороны.
1: Вот так?
0: Немножечко раздвигают. Вот смотри, да, вот так. Раз и чуть в стороны. Вот так. Ну, надеюсь, у нас получится, птички, из того, что мы с вами раскатали. Теперь мы готовы делать птичку. Наверное, нужно отсюда убрать нам дощечку. И, Миша, достань, пожалуйста, противень, чтобы мы сразу выкладывали их сюда, впереди. Берем тесто и, посмотрите, завязываем вот так вот узелок. Чуть-чуть его растягивая, оно легко подается. Петельку нужно побольше делать. И туда. Вот, у Алены получилось отлично. Миша справляется.
2: Так.
0: Так, сильно не затягивайте. Посмотрите, вот почти птичка готова. Видите?
2: Угу.
0: У нее есть головка вот здесь сверху. И хвостик будет сзади.
1: Угу.
0: Видите? Миш, тебе надо сформировать головочку кругленькую. Можно положить перед собой. Посмотрите, вот так. Сейчас, может быть, нам понадобятся ножики. Держите. Вот. Значит, есть один маленький секрет. Если вы посмотрите, то увидите, что птичка все время наклоняется на один бок. Посмотрите. Вот на этот, видите, она как бы сваливается на бочок. Чтобы она не падала, можно от хвостика отрезать небольшой кусочек, свернуть его и под этот бочок ей подложить. Тогда она будет сидеть ровненько. После этого головки можно сделать, головки клювик, вытянуть его. Держите ножнички. Алена, держи. Миша. Можно клювик надрезать. Посмотрите как. Оп. Смотрите, получился раскрытый клювик. Молодцы. Можно даже побольше, чтобы он раскрылся. Посмотри, Миш, как у меня получилось. Вот.
2: Ага.
1: Мне так, больше на птенца похоже.
0: Да, иногда получаются птенчики маленькие. Так, а хвостик, посмотрите, что дальше с хвостиком. Мы его немножечко расплющим вот здесь. И тоже сделаем несколько надрезов сзади.
1: У меня это птенец фазана. Точнее, павлина точно.
2: У меня на орела похож.
0: Да. Так, получается птенчик. Что не хватает у него?
1: Глазик.
0: Глазок, лапка у него уже одна есть.
1: А вторая в перышках спряталась.
0: В этом нам поможет зубочистка. Можно сделать маленькие прокольчики в тесте. Посмотрите вот здесь, в этих местах, где глазки. И туда поместить маленькие черненькие горошинки.
2: Черный перец?
0: Черного перца, да. Но не забудьте при этом предупредить ваших гостей, чтобы не было неприятностей у тех, кто кушает.
1: А изюм можно тоже использовать?
0: Правильно. Можно использовать изюм, если изюминку разрезать на несколько частей, сделать маленький кусочек, который тоже будет выглядеть как маленький глазик.
1: А я вот ножничками. Так очень удобно.
0: Правильно, можно использовать ножницы. Кому как больше нравится. И вот так помещаем в глазик. В дырочку маленькую. Раз.
2: Так, и чем? Уйди.
0: И два. Посмотрите. Все захотели делать из изюма. Никто не хочет из перца делать, да?
1: А я и так сделаю.
0: Правильно, можно попробовать.
2: Можно
0: так,
2: один
0: так.
2: Глазик, один глазик такой, один глазик другой.
0: У одного птенчика, да, такие глазки сделать, у другого другие попробовать.
2: Нет, можно у одного и того же птенчика сделать один глаз такой, один глаз такой.
0: То есть, с одной стороны, укусил не сюрприза, ну, такого горького, а с другой стороны, раз, и горький сюрприз.
1: Вот, смотри, папа.
0: Отлично.
1: У него большие глазки.
0: Ну что, отправляем их на противень.
1: Ой, ты такая прям синичка хорошенькая получилась.
0: Да, мне нравится моя птичка. Так.
2: Я не знаю, кто.

0: у меня.
1: Ну, смотри, может быть, немножечко не получилось сразу свернуть узелок. Посмотри, как я это делаю. Вот, посмотри, я немножечко растягиваю тесто, делаю петельку такую побольше. Видишь? Вот она, петелька. И в эту петельку продеваю головку птичкину. От хвостика немножечко отрезаем. Это будет лапка, которая
0: прям вообще
1: поможет птичке сидеть. Да, так сильно не надо растягивать. Может быть...
0: Я бы вот так сейчас укорочу.
1: В два раза, да?
0: Угу, вот.
1: Ну, попробуй.
2: А вот, пап, я не вижу, на клубок падает. Не понимаю, кажется, вперед.
1: Да, вот сюда, под этот, под правый край можно подложить лапку.
0: Что-то у меня все равно не получается.
2: Ну, получится еще.
1: Так, как тебе помочь?
0: А, во, вроде получилось. Вроде. Угу.
1: Попробуй головку сделать такую вот кругленькую.
0: Угу.
1: И клювик можно сразу вытянуть.
2: А я хочу, чтобы у нее такой круглый был хвостик.
1: Вот такие разнообразные птички-булочки у нас получились.
2: Точно.
1: Мы отправляем их в духовку, разогретую до 220 градусов, на 15 минут.

0: Вот такие красивые птички-булочки у нас получились. Так. Горяченькие? Горяченькие, но можно их достать. Одна. Вторая. Ой. И третья. Мы отлично справились со своим делом. Пусть эти птички напоминают вам о том, что Бог заботится обо всех своих созданиях. И уж тем более о человеке.
1: Значит, я точно хорошо сдал свои экзамены.
0: Да. Успехов вам, ребята, во всех ваших делах. Пока!
2: Пока! Пока!

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям о том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, размах. Я записала все.
2: Это масштаб. Да. Это, в общем, масштабно, так сказать, посмотреть на все на это. Я так даже для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная значит? Таблица. Мы
2: да, сделаем. Вот, значит, это у нас был третий R. Четвертый R.
0: Разбор, был... подскажу.
2: Да, разбор, да, потому что я помню, что третий R масштаб, это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый от частного к общему, как индукция, то есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания. Так, от нас был четвертый,
0: пятый. Дальше пятый,
2: да, росчерк. Да, это как бы уже мы смотрим, что какие-то слова характерные именно для этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, наверное, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
1: Овцы.
2: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох, это там пажити, да, хороший там пример. Пастырь, потому что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
1: Ради чего?
2: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последний у нас это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
1: Да.
2: Что вообще? Вот, спасибо большое.
0: Вот, Аня, на память все, в общем.
2: Нет, Юль, своей подсказкой.
0: Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
2: Это я сегодня помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
0: Ну, в общем, мы усвоили, даже если как бы мы это и не запомнили, мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
1: Да, можно.
0: Добавить.
1: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с МЧС мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
2: Это молитва,
1: чтение Библии
2: и
1: свидетельство. Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума, праведный верою жив будет.
2: Да, пророк Аввакум.
1: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но, по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние два, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что не как там в сказке, не пером описать,
2: да,
1: там.
2: Сколько, да.
1: Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия.

0: это определенный отклик. Угу.
1: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
0: Да. И не делать его.
1: Как важно не распространять сплетни.
0: Да.
1: А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом.

0: прости.
1: Да.
2: Ну, как и бы, здесь рефлексии, да, может да, быть, да, покаяние, да, в этом случае, да, как
1: практическая
2: раз
1: сторона. Но это ближе к «С», наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенный такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, двое молящихся, по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком.
2: Но то есть это фарисей, который правильно молился.
1: А был тот, который два слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был, ну, сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, ну, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, они помогают. Ну, тоже МЧС, к примеру, сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения, это вот, ну, два потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, четыре аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так и сдавали задания свои. Ну, думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую, и следующий, молящийся, ученик, слуга. Угу. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным. Не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение. Идите и научите все народы. Ну, проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
2: Да.
1: Пойди, расскажи своим, как Христос сказал исцеленному бесноватым. И расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя. Марка 5 глава. Ну, где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности, но кого-то, ну, дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
2: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
1: Евангелие от,
2: да,
1: Иоанна, да. 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга, готовы всем послужить. Разве Христос, да, не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Ну, как официант, посмотрите. Мы видим Христа, служащего. А если мы христиане и должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Ну, та же самая благотворительность. Ну, мы же понимаем, что мы к этому призваны.
0: Писание прямо, да.
1: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, извините, вот так, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей, пожертвовать временем? Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье, и по Его примеру, по примеру призвавшего, мы хотим сделать приятному, приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
2: Да, да.
1: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из его детей. Есть, да?
0: Ну, а вот вы сказали, было сначала имус,
1: да,
0: у вас. Вот это ищущий, да, молящийся
1: ученик. Слуга.
0: Слуга. Да. Так,
1: а потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
2: А, Христов.
1: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
2: И, ну, непонятно чей.
1: Чей? Вот не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
0: Она у нас стоит в начале?
1: Да.
0: Да.
1: Химус. Вот Христос в начале получается.
0: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
1: Химус, да. Христос.
0: Чтобы лучше запомнить.
1: И

0: и следующий молящийся ученик-слуга. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? И когда я посмотрел, моему пределу, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, ну, с греческого «хюмос» — это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания, то есть чем мы питаемся, место его нахождения, то есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания в пищеварительной системе и состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь, не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга?
1: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
0: термин, анатомический вот эта термин, пища, которая пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
1: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
0: Начните.
1: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова, Иеремия. И я съел их.
0: И они были в радость.
1: И, да, и там были в радость, а потом стали
0: веселье
1: наоборот горечью.
0: А, вы теперь уже Иезекииль.
1: А, то есть вот видите, как я читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
0: В устах сладким, а в чреве горьким.
1: И в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей. То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
0: Отлично.
1: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
2: же
1: что человек усваивает
2: что-то,
1: питательные вещества, которые попадают в клетки.
0: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб, который мы пережевываем, усваиваем. И вот ведь человек, который недоедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это все выльется? Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день, мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
2: Да.
1: Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы. Такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности. Да. Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
2: Спасибо. И это помогает запоминать, на самом деле.
0: Вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса. Я не все их озвучиваю.
1: Ну, у нас есть еще подходы,
0: да.
1: И их немало. Так, на каком,
0: продолжаем.
1: Да, куда мы дальше двигаемся?
0: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС,
1: да.
0: У нас есть химус,
2: как
0: который
2: продукт.
0: Является как продукт, да, нашего 7Р. И вот теперь дальше КММ.
2: КММ?
0: КММ, да. Это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
2: То есть комплексно?
0: Комплексно.
2: Подойти.
0: Понимаете, то есть, ну, давай возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание. «Потому что открыл вам все, что получил от Отца». Вот рядовой, он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси. То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач. Он просто, ну, убивает время. Солдат спецслужбы идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии, которую поручил нам Господь?
2: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие.

0: Поэтому, когда дает нам поручение «идите, научите», Павел говорит: «я должен и варварам, и эллинам», угу. ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом. Ну и так далее, можно продолжить. Наш ойкос, окружение. Угу. Понимаете? Вот как донести до них весть Евангелия? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость. Посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться?
1: Поэтому, вот когда мы можно, говорим... когда это меня вдохновляет, да. только тогда, когда
0: абсолютно
1: это
0: мою жизнь
1: меняет, я живу вот с этим огнем
0: да.
1: в сердце.
0: Так да. вот, чтобы и этот огонь поддерживать, да. нужно подбрасывать дровишки. Это Слово угу. Божье. И теперь Христос делает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
2: Угу. То есть мы должны комплексно смотреть на этот
0: да.
2: вопрос.
0: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит: ты будешь главою, а не хвостом.
2: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь говорю? Лидером, стратегом.
0: Лидером. Угу. Вы понимаете?
2: Да.
0: Так вот теперь Библия, по сути, нас формирует как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка, она не заканчивала какие-то курсы, она сразу включает роль лидера. Она уже мать, когда у нее рождается ребенок, автоматически. Угу. Нет?
2: Ну,
0: она
2: да.
0: за него ответственна.
1: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
1: Разные,
0: ну, давайте о приятном.
1: Да.
2: Нет, ну,
0: в целом.
1: У кого какой характер.
2: Ну, наверное, Бог заложит какие-то.
0: Но ей никуда не деться уже от этого.
1: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, ну, ты, по сути, уже начинаешь болеть Его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого комплексное мышление. Ну, давайте слово «комплекс» разберем. Вот какие вы можете...
2: Да, из чего он будет вообще состоять этот комплекс?
1: То есть комплекс – это уже по определению это что-то, ну, это что-то сложное, угу. потому что состоит из множества чего-то угу. мелкого.
0: Да.
1: Комплекс там,
0: хорошо.
1: Спортивный комплекс, живой
0: вот.
1: Комплекс.
2: Да.
0: Комплексный обед.
1: Да.
0: Вот, смотрите.
2: Он включает в себя все необходимое.
0: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, угу. вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс», вы сразу, не надо в какие-то ну, заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, угу. где ну, это слово встречается.
2: Да, вспоминаешь вот словосочетания какие-то знакомые, понятные.
0: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Ну, во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
2: То есть оно
0: должно... Что подразумевает комплексное мышление?
2: Оно не однобокое.
0: Не однобокое.
2: Оно, значит, широкое.
0: Да.
2: И, не знаю, как-то оно...
1: Ну, много составов.
2: Да, много составов.
0: Да, понимаете.
1: Да, много чего-то, объединенных одной угу. какой-то, да, целью, задачи.
0: Да.
1: Ну, как это вот на библейском тексте
2: да, и как...
1: да, понять.
0: Да.
2: И как вот именно в библейском да. тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы... Узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было, не то что уж широко и комплексно.
1: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
0: Да, да мы третье слово еще не разобрали.
1: Да, мы наблюдатели,
0: да.
1: вот, и мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
0: Да.
1: да. И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
2: То есть мы
0: хорошее начало.
2: Да, что мы должны наблюдать.
0: Закончу фразу называть.
1: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением,
0: да.
1: то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То
0: да.
1: есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
0: План спасения.
1: Да, план угу. спасения. Если мы, ну, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского угу. народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, угу. и языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. Потому угу. что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и угу. судящий, но наоборот, он спасающий. Угу.
0: И это там остается видно. Любящим Богом.
1: Да, потому что он хочет, ну, показать...

0: показать своему народу будущность и действительно, как спастись от участи такой как бы губительной, и как действительно обрести Бога как Спасителя.
1: Отлично.
0: Я не знаю, как бы это относится.
1: Напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете.
2: То есть мы должны не просто вот узко смотреть на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг, так сказать. Ну, вообще в Библии находится.
1: Вот
2: да?
1: Когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот каждый, помните эту притчу, когда слепые
2: щупали
1: слона. Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Что я там могу увидеть? То есть это будет мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще, наблюдение. Вы помните, раньше мы заполняли дневник наблюдения?
2: Да.
1: Снежинки, помните, погоду?
2: Дождинки.
1: Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
2: Наблюдение зачем? За Библией?
1: За текстом. Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели. И первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Угу. Церковно-приходская школа. Вы понимаете, это была их азбука. Букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите, вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим одну деталь и понимаем, что в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот этот навык.
2: Уже комплексного подхода.
1: Вы уже понимаете.
2: Можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
1: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. Угу. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так, давайте посмотрим... С 4 стиха. Ну, я остановлю. Читаем. Угу.
2: «Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется». К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
1: Ну, 9 стих можно начало прочитать.
2: Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться.
1: Угу. Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
2: Вот, я поняла. Это наблюдательность.
1: Наблюдатель.
2: То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает.
1: Да.
2: По сути дела, сложного ничего нет.
1: Конечно.
2: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
1: Конечно.
2: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем.
1: Угу.
2: Просто, наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то выводы из наблюдений.
1: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость.
2: Да,
1: то есть мы же учителя, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
2: Конечно.
1: То есть он сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить. У нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Вот делать эти переходы.
2: Да, интересный вопрос.
1: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, которые текут. Знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. Все суета-сует. То есть, по сути, он, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава.
2: Угу.
1: Нет у него, помните, там, начальника.
2: Да,
1: он выполняет все

0: те вещи.
1: То есть он понаблюдал, и потом может людям это рассказать и сделать из этого духовный вывод.
2: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисуса об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы быть для них инструментами спасения.
3: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
2: А куда дальше?
3: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни в обществе, да?
2: Правильно.
3: В контексте жизни своего ближнего. Конечно. Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей, которые соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
1: И то есть мы должны еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных людей.
2: Это будет иллюстрация.
1: Вот эта вот связь устанавливать, То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
2: Это увлекательно, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто... придает интерес жизни.
3: Хорошо, время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся, у нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Мария!
1: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
2: Верно.
1: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
2: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его

0: жизни, в его делах есть свидетельство божественности, и в его действиях, в его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на него внимание, поверили в него, вот, и признали в нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
1: Угу. Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
0: Да.
1: Есть ли там этот отчес?
0: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: „Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?“ Ответили ему ученики его. Тогда он спросил их: „Сколько у вас хлеба?“ „7 хлебов“, ответили они. И он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со своими учениками и отправился в землю Далманофы».
1: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
0: Да.
1: Рыбки там еще пока что не появились.
0: Да. Вот тут несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
1: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Угу. А, да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
0: Да.
1: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
0: Ну, мне нравится то, что как бы вот... И хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, Он спускается к его нужде. И Он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, Он их наставляет, да, Он их исцеляет, Он им помогает, Он утешает их. Но Он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду. Но Христос так не делает. Да? Он говорит: «Я их, если их отпущу, они найдут еду. Но пока будут идти, ослабеют». Он говорит: «Я хочу удовлетворить их нужду». То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле. Что вот Он даже знает, что люди, ну, вокруг Него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил.
1: Да.
0: Но они продолжают, говорят: «Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать. Да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех». Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит: давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим при обращении Христа к Богу, к своему Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек, вот в плане того, что они искали вот хлеба, или, или не было здесь такого? Вот, вроде бы как вы сказали про то, что сначала Он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да, но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба,
1: да.
0: Что имеете в виду? Ну, нет, наверное. Я думаю, что это не упрек, потому что, как мы и в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они оставляли все и неслись туда. Ну, скажем, нашим языком таким. Для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что Он никто из людей не говорил так, как Он, потому что Он

0: говорит как власть имеющий.
1: Угу.
0: Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда, да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей. Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому, путешествующему в пустыне, да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что он делает, он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не
0: да.
1: просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного
1: да.
0: рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали, ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть чтобы сделать его потом царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта как бы весть, она так расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал
0: Безусловно,
1: для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень часто можем сказать, вы можете пойти поесть, вернуться потом, нет в этом никакой проблемы.
0: Да.
1: Продолжим, наверное, дальше читать.
0: Давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал, «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь 1 лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им, «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000? 12, ответили они Иисусу. А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками? И они сказали ему, 7. Так неужели все еще не понимаете, спросил он их».
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим, да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило.

0: И вот они приходят ко Христу и говорят: какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит: да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит: я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением, знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял: да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли, чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит: я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но, тем не менее, какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да? Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да? Вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да? И Он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей. То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти. Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня, и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам: да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерия, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да. У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир, совершенно другой мир. Поэтому говорит, Он им говорит: вы удаляйтесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же таки, это происходит, да. Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит: берегитесь закваски Иродова и фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем. Это не так. Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа: Господи, открой нам. Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях читали,

0: немного, да, и немножко позже, будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний.
1: Угу.
0: Они хотели, чтобы он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя.
1: Угу.
0: Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: Угу. Ну, то есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем
0: безусловно
1: ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это и Христос? Ну, просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей, потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, не знаю сказать слово «осуждает». Да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться.
1: Угу.
0: Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не
1: видишь? Почему ты не видишь, да.
0: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да? Но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что он потом им говорит следующие слова. Что вы, о чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.
0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах, да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда он, Христос встал на эту ступеньку, то он говорит им, не оставайтесь там. Не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда иногда люди укоряют друг друга. Так больно, что уже человек не может подняться. Да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не такого.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит, ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот, их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит, я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему, нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, ни на есть. Суть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит, не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю,

0: истории, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Угу. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит, вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да, не хотите больше. Угу. Он говорит, Христос говорит, давайте, будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что Он начинает говорить о, куда Он идет, угу. на крест.
1: Да.
0: А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого вот, мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот, как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это делать.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие ну, не верили, не шли за Ним? Почему так происходило?
0: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, то вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Что это, что имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Хотя они знали, что должен быть прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да. Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
1: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными, нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
1: Да, все
0: завещал
1: едины, да,
0: все едины. Магомед, да. Да, Мухаммед,
1: только
0: все
1: как
0: едины
1: мы.
0: И так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а своими собственными грехами.

0: со своей собственной гордыней, со своей собственными...
1: Да, я могу его поддержать, этого муфтия, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, какая-то часть людей заявляет, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому уже даже говоря о самом исламе, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 тоже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто однозначно, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
0: А мусульманин — это тот, кто покорный?
1: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
0: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
1: Да. Никея Цареградский — символ веры. А вторая – это вера в ангелов. Мы видим, что Священное Писание,
0: Библия,
1: безусловно. Следующее – это вера в Писание. То есть и Коран,
0: Писание – это основа.
1: Да, то есть однозначно мы видим, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть эти 5 вещей, если мусульманин верит в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
0: Если
1: он правоверный.
0: Любой верит.
1: Да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
0: Богу,
1: он правоверный. Он может себя сказать, и что ему таким, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
0: По-другому произношению.
1: В данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад – это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть на женщин
0: с разделением.
1: Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И этот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже через такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
0: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь мы помним не так давно Чеченскую войну.
1: Да, Чеченская война.
0: Убивали как с нашей стороны, так и с их стороны.
1: Ситуация с ИГИЛ, к примеру, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть 5 фарс ислама, то есть 5 долгов, и считается иногда, что джихад — это как шестой, как дополнительный, то, что должен ислам и мусульманин совершать. Но джихад — это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
0: Собственно, своим
1: неверием. Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать. Я не подниму руку в злости. Я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе. Я не подниму руку на

0: жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки, есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с отделением,
0: да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда, да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще.
0: Да, помню его.
1: Давно он такой, там Евгений Миронов.

0: когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая у настоящего христианства есть.
1: Да, в Библии говорится, называющийся, но силы его отрекшиеся, то есть имеющий вид благочестия, называющийся христианами, но силы его отрекшиеся.
0: Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, так и в исламе это есть.
1: Да, есть, вот, к сожалению, тоже, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, это уже дело там второе, скажем
0: так. Для многих людей разница между исламом в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик или полумесяц. Да, да. А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
1: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе, или там об Иисусе Христе, или о Боге.
0: Проповедую фактически,
1: да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
0: Но вы сказали, что в Коране есть тексты, которые призывают к толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
1: давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата.
0: Там, а как же? Такое на практике-то происходит. Существуют такие радикальные течения в исламе, которые...
1: Увы, но вот мы читаем Коран.
0: Коран к этому
1: харам,
0: не призывает.
1: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения в религии.
0: Но фактически эти люди, они нарушают заветы Аллаха.
1: Нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
0: И насильственно лишать его, либо притеснять
1: нельзя.
0: Нельзя.
1: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «ассалам алейкум», потому что это слишком большая честь для него. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
0: Интересно.
1: Еще один момент. Это в переводе Кулиева 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро. И интересно, «и веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих. То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: в почтительности друг друга предупреждайте. И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с ней,

0: верием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывает самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. Не препирайтесь с обладателями книги. Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? Не препирайтесь с обладателями книги. Иначе, как чем-нибудь лучшим.
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. И говорите... Мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся. Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, а позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив. И поэтому ему решать. Весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят, мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного сосуществования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, а потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья». Это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, скажем. И вот, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае.

0: И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков – мироцентризм. Угу. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом, да, или шалом, салим, да, салям, да, ислам. Оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное,
0: да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да,
1: и...
0: мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие.
0: Да, очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы вместе с вами снова в нашем гараже на программе «Питстоп». Егор, Наталья, Милена. Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, что значит быть честным.
2: Ты честен с собой, ты сказал себе, все это главное.
1: Не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была. Опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Что он обо мне как плохо думает?
1: Это целое искусство – лицемерить нелицемерно, да?
3: Лицемерить искренне.
1: Искренне. Да-да-да-да-да, при этом оставаясь честным.
4: Но есть такое понятие, как честность самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался.
1: Ну, наверное, все-таки люди обманывают друг друга. Да?
2: Конечно.
1: Вот.
4: Не договариваю.
2: Наша жизнь.
1: Не договаривает. Ну, наверное. Все-таки иногда такое случается, да? Вот. Почему люди обманывают других и себя?
2: Ну, ложь во спасение есть такой термин. У некоторых люди его употребляют.
1: То есть, получается, все люди только и занимаются тем, что спасают кого-то?
2: Нет, ну, именно себя, например. Ты солгал, чтобы спасти свою шкуру.
4: Ну, или даже самого человека.
2: Ну, или самого человека тоже, да, тоже в принципе, тоже подходит.
4: Тоже бывают такие
2: ситуации. Да.
4: Ну, чему люди это делают, потому что это быть честным не всегда легко. Обычно даже, скорее, это нелегко. И это от разных ситуаций, в разных ситуациях это сложность по-разному, как бы, дает о себе
1: почему
4: знать.
1: Почему нелегко?
2: Не, ну, просто честность, это подразумевает то, что ты, скорее всего, будешь где-то, не знаю, наказан.
4: Да даже не наказан,
2: и
4: даже...
2: И боятся последствий честности.
4: Да, честность, искренность — это рядом, да, понятие? Я честен, искренен. Если, например, я не искренен, получается, я не...

0: Честен?
1: Я искренне его обманул.
0: Это было честно. Честный обман.
1: Я искренне был нечестным.
0: Ну, не знаю, очень часто из-за непонимания, наверное.
1: Ну, давайте вот попробуем фантазировать. Человек, что, когда он обманывает других, что он от этого имеет? Может, это может быть связано с какой-то там выгодой личной.
2: Конечно.
1: Финансовой, психологической, там. Иногда это может быть просто удобнее. Ну, что я буду объяснять, когда проще там отмахнулся, соврал? Что я буду объяснять ему, если он вообще не в теме? То скажу, что почему-то не взял трубку, но у меня не было дома. А на самом деле там какая-то причина, да, там...
2: Сложно.
0: Чтобы да. не обидеть.
1: Да.
0: Ну, не сказать,
1: например,
0: я
1: чтобы
0: не хотел.
1: Облегчить ситуацию, да, там, может, чтобы не обидеть или еще что-то. А вообще, почему я должен быть честным? Тоже так можно. Вот привычка и так далее, и так далее.
0: Что интересно, есть один очень... Ну, есть один сериал, и главный герой в нем, он одинок, но он всегда со всеми честен. И он всегда говорит все, что он думает. И со стороны это ну, как бы вызывает такой диссонанс. То есть, как бы, с одной стороны, ты им восхищаешься, что он всегда честен и говорит, что думает, а с другой стороны, это кажется немножко грубым. И, как, ну, как-то... А он реально такой, но он такой. Угу. Но, и он гений. И, а все равно как бы... Не
1: но
0: знаю.
1: Одинок. Но со своей одинок. Честностью остался он одинок.
0: Ну, у него есть лучший друг, который терпит такие вещи невероятные, но все же как бы он один, больше никто. То есть обычный человек бы не понял его.
3: Да, мне кажется, есть все-таки различие между честностью и какой-то грубостью, наверное. Mm-hmm. И, ну, то есть такой человек, если он всем говорит, что он думает, он считает, что его мнение, оно такое... весомое, но важное, что к нему должны прислушиваться. Но это не всегда так. Нужна какая-то тактичность. И, ну, все равно. То есть есть вещи, которые просто не нужно говорить, даже если ты считаешь, что это правильно.
0: Но есть такое понятие, как честность с самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен с самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну, вот мы сейчас коснулись, почему люди обманывают, до вопроса, почему люди обманывают. Мы увидели, что, в принципе, причины достаточно такие, ну, и неплохие, так скажем, да? Но почему все-таки считается, что честность считается добродетельностью, а нечестность считается чем-то таким плохим, когда, может быть, удобнее быть нечестным?
0: Честность порождает доверие, а доверие – это большой и очень серьезный фактор в фундаменте отношений, серьезных отношений.
2: В принципе, отношений любых. Дружеских, недружеских, серьезных.
1: Деловых отношений.
2: Деловых отношений тоже, конечно, честность есть.
1: Партнерских отношений, личных отношений, да?
2: В любых отношениях, в принципе.
3: Вы сами сказали, что быть нечестным иногда удобно. Угу. Действительно, и можно к этому привыкнуть. Если человек там раз сказал неправду, и вроде бы как бы сошло с рук, и как-то вот это ему помогло, да, то в другой раз может сказать и так вот продолжать. А в какой-то момент это просто все... Ну, станет явным.
1: Ну, то есть честность имеет больше преимуществ перед нечестностью.
3: Да.
1: Несмотря на то, что иногда это неудобно, иногда это сложнее.
3: Даже есть пословица, что горькая правда лучше сладкой лжи.
1: Ну, вот в чем горькая правда лучше сладкой лжи?
2: Это все равно правда.
0: Потому что
2: это доверие,
0: сущность, то
2: же самое, опять же.
0: Такая, какая она есть, и ты в любом случае рано или поздно с ней... столкнешься. И вопрос в том, что готов ты с ней столкнуться или нет. Угу. Если ты всю жизнь обманывал других и себя, и вот ты стоишь перед реальностью, ты можешь просто, это может тебя сломать. Это даже для тебя, ну, это всегда, вот Библия, почему она за то, чтобы человек был честный. Угу. И потому что это тебе от этого лучше.
1: Угу.
0: В первую же очередь.
1: Все-таки в первую очередь лучше от честности тому, кто честен, да?
0: Да.
2: Ну и окружающим, соответственно, возможно, будет немного некомфортно, как вот если говорить все время правду, там даже если... Но это, опять же, тактичность тоже, вот, да. Нужно быть честным, тактичным, да. И тогда все будет хорошо.
0: Кстати, опять вспомнила, извините, сериал. Там, в общем, как бы, ну, якобы был Бог, и вот человечество, и какой-то там безумец пришел к Богу и такой, все, я хочу, чтобы все были честными. И он такой, ты уверен? Он такой, да. И, в общем, Бог сделал всех честными, то есть как бы человек не мог врать. Угу. Такой начался казус просто в мире, начался реально хаос. Там просто приходит, говорит, у вас стрёмная блузка, там, ваше кофе, пожалуйста, и там уже уходи, пожалуйста, из этого там кафе срочно, ты меня там бесишь. И, в общем, там началось такое, то, что там кто-то приходил, там, если хотел, говорил, что хотел, и даже, как, ну, в общем, даже чуть ли не до катастрофы это все дошло. Так что я не уверена, что...

0: как бы...
1: Я согласна, что не все мысли в нашей голове, которые есть, мы должны их озвучивать.
2: Это тактичность.
1: Это скорее больше тактичность, наверное. А честность — это когда ты должен это сказать, и ты, ну, врёшь. То есть это какие-то факты, которые ты искажаешь. Мне кажется, что это больше.
3: Ну да, скорее всего, да.
4: Даже сама заповедь, она же гласит, смотрите, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это некий язык суда. Да? Это речь идет о том, что ты можешь испортить человеку жизнь или, наоборот, выгородить человека. Но вот ты как судья, когда ты говоришь правду, ты как свидетель верный. Как, не как судья, а как свидетель, да, на суде. Ты отвечаешь за свои слова. Но все, что творится у нас в голове, это не означает, что это все я должен озвучивать. Это может быть вообще моя внутренняя борьба, мое внутреннее дело, моя личная жизнь. Ну, и я, прежде чем сам с этим не разберусь, зачем об этом говорить все подряд, да?
2: А если просят, например, сказать, а ты не хочешь?
4: Да, ну, это твое право. Всегда ли промолчать — это обман?
2: Нет.
4: А в каких случаях это обман, а в каких нет?
1: Ну, когда, например, от тебя зависит, как есть же статья такая, если ты стал свидетелем преступления, и ты промолчал, то тебя тоже осуждают, ты как соучастником являешься. То есть если от тебя зависит судьба чья-то, то ты должен признаться.
4: А если это твое личное дело, и оно просто...
1: Ну, касается лично только тебя, то, наверное.
4: Хорошо, ложь во благо. Вот вы уже коснулись, назвали это ложь во спасение. Ложь во спасение, ложь во благо — это миф или это реально крутая штука?
3: Нет, конечно, это имеет смысл быть, это есть в нашем мире. Когда ты лжешь, чтобы как-то, ну, сохранить свою шкуру, что ли.
2: Ну, опять же, здесь ты берешь на себя, получается, решение из-за других людей, ограждая их от правды. Даже, ну, вот тяжелый, да, случай, например. Я не буду утверждать, что точно это плохо, но, например, когда ты говоришь человеку, что там он смертельно болен, а ты ему говоришь, что все нормально, ну, все еще будет хорошо, это его мотивирует бороться, а ты понимаешь, что все бесполезно. Но, опять же, он же мог за это время сам решать, как распоряжаться своим временем. А ты, по факту, решил за него какие-то вещи. Ну, это один из примеров. Угу. Когда ты лжешь во благо, как тебе кажется, во благо, это еще не факт, что это реально. Ну,
3: можно
2: во
3: же
2: благо.
3: Лгать во
4: что
3: благо.
4: Это не факт, что это благо, да?
2: Да.
3: Можно лгать во благо другим.
4: Ну вот ты и врешь во благо другим. Ну, ты
3: нет,
4: думаешь,
3: именно
4: когда оно
3: это реально во благо другим.
4: Вот ты и думаешь, что это благо, а как что для них лучше узнать, правду в этой ситуации или благо. То есть, получается, ты опять становишься неким судьей в этом вопросе, который решает, что хорошо, а что плохо. Да,
2: вот ты хотел как лучше, а в итоге получилось не очень, и ты можешь не понимать, почему так происходит. Ведь я же все, ну, реально искренне как лучше хотел.
4: Бог иногда, может быть, допускает какую-то болезнь, чтобы человек задумался, да, в том числе и о своей вечной участи.
2: Ну, да.
4: А ты человеку не говоришь правду, и он никак на это не реагирует. Он, там у меня вся жизнь впереди, я все успею. А оказывается, все... Да, действительно, это непростые вопросы, очень сложные вопросы. Лучше в таких ситуациях не оказываться, правда?
2: Ну вот, кстати, у меня еще был вопрос по этикету вот сейчас возник. То есть то, как, ну, если мы ведем себя с людьми тактично, но внутри мы не хотим этого. Это получается лицемерие?
1: Ну, это тактичность называется.
3: Это тактичность.
1: Ну,
3: а
2: почему я должен быть тактичен, если я не хочу?
1: Ну, если это вынужденный
3: это
1: какой-то.
3: Вежливость, тактичность. Я не знаю, смотри, вот, например... Твой босс, да, с работы, грубо говоря, очень ужасно одет, прям максимально ужасно, прям ты смотришь на него, прям ну плакать охота.
2: Ну вот если бы я сказала ему, что не очень он выглядит, он бы переоделся и не смешил бы...
3: Не факт, потому что он переоделся, он
4: бы
3: сказал, ты чё?
4: Переоделся.
3: Как хочу, так и выгляжу, а ты чё мне тут говоришь? Если бы промолчал, ты бы просто, да, и уволен, все.
2: Ну, не знаю, мне кажется.
3: Подождите, а может, человек он такой, он сразу тебе, а что ты, все, уволен тогда, раз тебе не нравится,
1: нет,
3: как я выгляжу.
1: Нет, иногда бывают ситуации, когда, если к тебе конкретно проявляют какое-то, ну, тебе некомфортно, что там, ты можешь сказать, что вот мне неприятно там то-то и то-то. Но если это там тебя лично не касается, то, мне кажется, там не нужно как-то делать замечания или что-то говорить. Ну, чаще всего.
2: Промолчать?
3: Ну, чисто промолчать, да, просто как бы. Если смысл от этого, я не знаю, нет или... Есть, ну, просто в каких-то ситуациях нужно...
1: От ситуации,
3: уметь...
1: наверное, зависит.
3: Да, опять же, это от ситуации. Смотри, какая ситуация. Нужно просто уметь промолчать. Все, даже
2: будешь
3: если это правда...
2: долго молчать, потом накопится у тебя.
4: Наверное, еще нужно задать вопрос, почему я это делаю. Я это делаю, потому что я реально хочу помочь, или я просто хочу сумничать, или там...
2: сказать мне.
4: Съязвить или там себя. Угу.

0: выгородить, или мне реально близок этот человек, и я хочу ему помочь.
1: А еще можно задать вопрос, почему меня это задевает? Если, например, ты замечаешь, что, ой, как он ужасно одет, почему я это замечаю? Мне, ну, например, там, будет все равно. Ну, может быть, ему нравится, может, ты его такой вкус.
2: Ну да, конечно, это, может, ему нравится просто.
1: Да.
2: А твое мнение просто поймет, что, типа, блин, ну, что он обо мне как плохо думает?
0: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?
1: Лицемерить искренне.
0: Искренне. Да-да-да-да-да, при этом оставаясь честным.
3: Ну, Бог же иногда нам тоже что-то не говорит свои, ну, понятно, что он все говорит своевременно, но он же от нас все равно имеет секретики.
1: Наверное, не то чтобы секретики, он просто не выкладывает нам сразу все.
3: Все карты на стол и преследует какую-то цель за этим. То есть он не до конца с нами честен? Или как это?
1: Вот это, ты видишь, нельзя же так сказать, что он не до конца честен. Не,
2: да, ну, если ты так думаешь, что он не до конца честен.
1: Я так не думаю.
2: Ну, допустим, я, например, так думаю, если то, что оно не до конца честен.
0: Бог знает от начала...
2: А почему он мне об этом не говорит?
0: Да, почему он мне об этом не рассказывает?
2: Вот почему он мне не рассказывает о том, что вот он же знает, что вот это произойдет.
0: Завтра, что вы...
2: То, что это произойдет, очень плохое там какое-то деяние, он это знает, но он мне не
0: молчит.
2: Говорит. Он мне не говорит.
0: Это честно.
1: Вот когда ребенок маленький, например, родители разговаривают с ним на его языке. То есть там ути-пути там какие-нибудь. Ну, то есть на банальном, таком простом языке. И также Бог, он видит степень нашего какого-то, ну, развития, угу, нашего как бы состояния ума, и он говорит с нами на нашем языке, угу, насколько мы способны его понять.
2: То есть смотри, например, ты родитель, как Бог, наш родитель, угу, правильно, наш отец. Он знает то, что завтра произойдет со мной, например, что-то плохое. Он мне, угу, об этом не говорит. Если ты, допустим, знаешь то, что твой сын завтра, ну или там твоя дочь, без разницы, твой ребенок, завтра поедет и разобьется насмерть. Ты ему этого не скажешь ему.
1: Ну, слушай, люди умирают каждый день.
2: То есть ты не скажешь своему сыну то, что... Слушай, подожди, я 100%...
0: В отличие от Бога, она не знает, что с ним произойдет.
2: А да, если она, вот, если она точно знает, если она точно знает то, что... То
1: есть я это, буду отговаривать, это, конечно.
0: Это если.
2: Но...
0: А Бог знает, а мы нет. Ну, то есть поэтому эта ситуация нереальна. Вот, хорошо, как все-таки оставаться честным с самим собой и с другими?
3: Не бояться скушать ту реальность, которая, возможно, соленая чересчур.
1: Скушать.
3: Ну, принять именно. Больше проблем с честностью не может быть. То есть...
0: Кто-то, может, еще что-то думает. Как оставаться честным с самим собой и с другими?
2: Не знаю, довольно сложный такой вопрос. Нам многое размышление может он продвинуть.
1: Ну, разговаривать. Если мы не будем выстраивать с собой самим диалог, то мы себя не поймем. Даже, например, я когда размышляла про молитву, зачем мне молиться? Бог все равно все знает. Он знает мое сердце, знает, как я поступлю. Прежде чем слова нет еще на языке моем, он его знает. Но я поняла, что молитва нужна мне, потому что я познаю свои мысли в молитве. Или как вот есть фраза «скажите, что вы думаете, чтобы понять, что вы думаете». Реально, иногда в голове такая каша, и когда ты начинаешь, ну, проговаривать, у тебя, ну, складывается представление о том, что вообще есть сейчас, какая ситуация в твоей жизни. Поэтому, ну, это очень важно.
0: Ну, а что сложнее, оставаться честным с собой или с другими?
3: Ситуация зависит, наверное.
2: Да, опять же, смотря что... Ты как бы, ты можешь знать то, что ты, я не знаю... Все предположить. Ну, то, что, например, некрасивый, да? Ты честен с собой, ты говоришь себе, да, я некрасивый. Или там, ты знаешь, что ты в какой-то направленности ты слишком слаб. Я не знаю, например, там кто-то слаб в математике, ты это знаешь, и ты не говоришь на то, что вот, я силен в математике, сам себя в этом убеждаешь, что я все равно это сделаю, ты сам собой честен. Я не шарю в этом предмете, я не шарю здесь, я не буду этого делать.
1: Ну, слушай, так можно про все сказать, получается.
2: Ну, ты честен с собой будешь.
1: Ну, ты можешь быть честным с собой, но продолжать развиваться. Если я там думаю...
3: работать.
1: Думаю, что я некрасивый, я говорю, что да, сейчас я некрасивый, но я могу там сделать то-то, то-то, то-то и как-то улучшать себя.
2: Ну, ты не перестаешь от этого быть честным с собой. Ты честен с собой, ты это сказал себе, все это главное.
0: То есть не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была. Опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь.
0: Лучше жить в реальной правде, чем в аллюзиях или иллюзиях каких-нибудь, да, там?
1: Кстати говоря, вот про красоту, ведь столько разных точек зрения, кто-то на тебя посмотрит и подумает, вау, какой красивый. Угу. Действительно будет
2: так
1: искренне.
2: Ладно, красотой немного неправильно.
3: Даже ты иногда сам можешь ошибаться на этот счет.
0: Во всяком случае, наверное, мы сами бы хотели, чтобы по отношению к нам все были честными. А если мы хотим, чтобы по отношению к нам все
2: сами
0: были честными,
2: быть
0: то, наверное, правильно бы

0: по отношению к другим и по отношению к самим себе.
1: И тоже нужно быть готовым еще эту честность принимать.
0: Да. Друзья, вот несмотря на то, что в нашей жизни столько лжи, честность — это некая платформа, некий фундамент, некая ценность человеческая, которую люди жаждут и ценят, несмотря на то, что правда иногда бывает слишком горькой. Пусть вокруг вас будет правда, несмотря на то, что иногда, может быть, это не очень приятно. И будем честными и правдивыми по отношению к другим.
1: Пока! Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

0: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
1: Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
2: Порой бывает, тебя переполняет чувство, и хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не

отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Какое же это счастье, когда тебя умеют слушать и понимать те, с кем ты общаешься. Иначе говоря, сегодня мы будем обсуждать, какие навыки коммуникации помогают стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Сегодня мы поговорим еще об одном навыке взрослого человека. Это коммуникация. Давайте определимся, что такое вообще коммуникация?
1: Общение с другими людьми.
0: Общение с другими. Угу.
1: Умение вести диалог, сообщаться как-то, то есть взаимодействовать между собой.
0: Да, именно так. И если мы заглянем в словарь, то коммуникация обозначает обмен информацией. Кого с кем? Действительно, при взаимодействии либо человека с человеком, либо человека с группой. Вы каждый день коммуницируете. И вот интересно, вы сказали общение и коммуникация. Получается, сегодня я хотела вам сейчас нарисовать схему, которая поможет четко понять, когда коммуникация случилась, получилось у нас коммуницировать. Потому что мы общаемся по-разному. Это не просто обмен информацией. Вот представим себе, встретились два человека. Мы сначала ставим цель. Цель – конечный результат. Я что-то хочу передать, да? И поэтому этот человек имеет цель. И не только цель, но у него еще есть интерес. Интерес – передать и услышать мнение другого человека. Что в этот момент делает другой? Этот человек выражающий, да? Он передает информацию, а тот, какая у него цель? А у него тоже есть цель. Какая у него цель?
1: Получить и понять информацию.
0: Точно, получить, понять. И что? В ответ тоже ему что-то передать. То есть это такой взаимный процесс. У него тоже есть и цель, и интерес.

0: Иногда бывает так, что мы передаем информацию. А чего нет главного? Когда мы передаем информацию, чего мы хотим?
1: Ну, результаты, цели, общение.
0: Чтобы нас?
1: Поняли.
0: Поняли, конечно же. И поэтому вся суть коммуникации, вы можете сами себе проверить, произошла коммуникация или нет. Если есть вот это важное слово, я его даже в рамочку возьму, понимание. Коммуникация прошла успешно, если тот, кто выразил, оформил правильно текст, сказал на том языке, который был понятен другому, да? Ну, у каждого есть подростковый язык, да, есть взрослый язык, есть английский язык, есть русский язык, чтобы тебя поняли. И это счастье, когда тебя понимают. Другой человек, если что-то не понял, что он может сделать в ответ, чтобы понять? У него же цель тоже понять.
2: Переспросить.
0: Точно, переспросить. Как он может перед... Правильно ли я тебя понял, да? И я тоже иногда задаю, есть ли вопросы у вас по теме, да? Почему это важно? Потому что у меня есть интерес и цель. Вы-то поняли меня? Ведь я же имела цель передать вам конкретную информацию. И мне очень важно так оформить текст, чтобы вы меня правильно поняли. Скажите мне, пожалуйста, вот умение общаться – это важное умение для взрослого человека? И почему? Пожалуйста.
2: Это очень важное умение для взрослого, потому что без общения ты как бы информацию будешь плохо получать.
3: Это важно не только для взрослого человека, но и для детей, допустим.
0: Конечно, чтобы стать взрослым, да, ребенку нужно обязательно и детям тоже общаться, действительно, на одном языке. Еще почему важно очень?
1: Ну, чтобы передавать информацию другому человеку так, чтобы тот человек понял, если она ему нужна.
0: Если тебя все время не понимают, и вообще, если ты не интересен, как же можно дружить? Как же можно потом любить? Нет, конечно, можно, потому что есть разные виды коммуникации. Но вот мы говорим с помощью слов. Это вербальная коммуникация. Как можно еще разговаривать с человеком?
3: Можно разговаривать своей мимикой, показывать свои эмоции.
0: Точно, без слов. То есть невербально, но очень выразительно, да, согласитесь? Скажите, пожалуйста, а с кем вам вот трудно общаться сегодня?
3: Я думаю, труднее всего общаться с самыми маленькими людьми, которые там, малыши, допустим.
0: С детьми, с малышами?
3: Да, они, да, вот там двухлетний ребенок, ты не поймешь, что он тебе хочет донести.
4: В последнее время становится трудно разговаривать с родителями.
0: С родителями трудно, чтобы тебя поняли. Еще с кем трудно?
5: С теми, кого ты не знаешь, или с кем разные интересы, взгляды на мир.
3: Конечно, трудно разговаривать с иностранцами.
0: А с учителями вы что-то не сказали? С учителями что, легко общаться у вас?
3: Сложно, потому что, ну, допустим, вы разные поколения, и разные поколения, они совсем отличаются друг от друга. То есть со старшими или с младшими тебе будет сложнее говорить, чем с своими ровесниками.
0: Ну,
3: они
0: да.
3: По-другому воспитывались, у них другой взгляд на жизнь.
2: Или, например, в русском языке есть те же самые словечки у старшего поколения, у наших сверстников и у младших. И тут тоже вряд ли поймешь.
0: Сленг такой подростковый.
2: Да.
1: Да, как уже сказали, если у человека, если у разных людей разный взгляд на мир, то они не будут понимать, почему ты так считаешь, и будут думать, что ты не прав.
4: Также будет сложно, если человек зациклен на своей цели и тебя совсем не слушает.
0: Точно. Ну, это, во-первых, проявление неуважения, да? И, конечно, когда мы с кем-то строим коммуникацию, желательно смотреть друг другу в глаза, да? Я хотела бы, чтобы вы сейчас поподробнее ознакомились в первую очередь с таким навыком, как активное слушание. Вот активное слушание. Как вы понимаете?
2: Это когда ты слушаешь, как-то реагируешь, комментируешь...
0: Да, ты внимателен, правильно? Ты не только слушаешь, но и слышишь смысл, да, переданной информации, и опять ты заинтересован, чтобы понять другого человека. Пожалуйста, следующее.
5: Ясность выражения.
0: Что это? Как ты
5: понимаешь? Это правильно изложить свою мысль.
0: Да, четко, ясно, понятно, да, чтобы было понятно другому человеку. Следующий.
2: Эмпатия.

0: Эмпатия.
1: Эмпатия, такое слово. Пример эмпатии, конечно, проявил Иисус Христос. Он проявлял какие качества? Вы сейчас сами ответите, поймете, что такое эмпатия.
0: Любовь.
1: Любовь, сопереживание. Мы говорим, встань на место другого человека, относись к другому так, как ты хотел бы к себе относиться. Эмпатия, сопереживание, сочувствие, вот, понимание. Это очень важный критерий, признак именно успешной коммуникации. Следующий пункт, пожалуйста, посмотрим.
2: Уверенность.
1: Уверенность. Ну, когда человек что-то выражает, важно быть уверенным.
2: Да.
1: Ну, другому человеку легче воспринимать, наверное, его речь, да? Ну, человек знает, что он говорит. И сразу понятно, у него есть цель. Что-то важное хочет мне сказать. Следующий момент.
0: Умение задавать вопросы.
1: Смотрите, это иногда говорим обратная связь. Чаще всего вопросы кто задает? Тот, кто выражает, или тот, кто принимает информацию?
0: Тот, кто принимает.
1: Да, он задает вопросы, правильно ли я тебя понял, или задать вопрос, я это не понял. Это очень важное качество и взрослого человека, и хорошего коммуникатора. Пожалуйста, Натан.
2: Решение конфликтов.
1: Да. Очень часто, когда мы дорожим каким-то человеком, нам очень трудно сказать о том, что мы переживаем что-то негативное от него, что-то столкнулось, что-то он не понимает меня. Но мне так страшно быть отвергнутым, что я не говорю. Бывает такое? Обидеть не хочется, не хочется решать этот вопрос. Но хорошему коммуникатору, и тем более взрослому человеку, очень важно быть честным, да? Честным и смелым. Мы говорим, что это качество взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии какие есть моменты или случаи вам запомнились, где вот Иисус или его ученики четко строили коммуникацию, получалось у них. Вспомните эти ситуации?
0: Наверное, Нагорная проповедь, когда Иисус рассказывал как бы людям, и они его слушали.
1: Они его слушали, у него была конкретная цель. А когда было взаимодействие? Вот он с учениками разговаривал тоже, да? На языке этого ученика. С Петром по-особенному, да? С Иудой по-другому. Одно из важных качеств успешной коммуникации – это проявлять взаимный интерес друг к другу, заинтересованность в другом человеке. Какие бы вы сами себе сейчас дали бы рецепты, да, рекомендации?
0: Смотреть в глаза партнеру. Интересоваться его мнением или как у него дела. Быть снисходительным.
1: Да, быть снисходительным – духовная такая черта характера.
0: Не перебивать. Если он что-то рассказывает, возможно, задавать какие-то вопросы по теме.
2: Оказывать какую-то поддержку.
1: Какие-то вдохновляющие слова говорить. Вот скажите, пожалуйста, вот слово же, это же не тяжело его произнести. Ну как нам бывает тяжело похвалить, подбодрить, поддержать? Я желаю вам, чтобы вы помнили, пожалуйста, о том, что мы сегодня говорили, и чтобы с теми людьми, с кем приходится вам коммуницировать, чтобы вы достигали успеха. Я вам предлагаю сейчас придумать 10 вопросов, ну или вообще вопросы на знакомство. Представьте себе ситуацию. Вы встретили человека, который вам понравился. Хотите с ним контакт наладить и вообще подружиться с ним. Пожалуйста, какие вы вопросы будете задавать, чтобы познакомиться, пожалуйста.
0: У меня вопрос, а мы знаем его имя, там, фамилию?
1: Нет, ничего не знаем, незнакомец.
0: Как тебя зовут?
2: Сколько тебе лет?
1: Сколько тебе лет?
0: Из какого ты города?
2: Как ты относишься к тому, что я хожу в церковь?
1: Ага.
0: Как настроение?
2: Любишь играть в компьютерные игры?
0: У тебя есть домашние животные?
1: Угу.
0: Какой звук или запах у тебя вызывает приятные воспоминания?
1: Mm-hmm.
0: Чем бы ты занялся в свободное время, если бы у тебя отобрали телефон? Опиши город, в котором ты живешь.
2: Чем ты любишь заниматься?
1: Mm-hmm.
0: Какая у тебя мечта?
2: Какая у тебя самооценка?
1: Mm-hmm.
0: У тебя есть младшие братья и сестры?
1: Mm-hmm.
2: Любишь ли ты гулять?
1: Угу.
0: Кем ты хочешь стать в будущем?

0: будущем.
1: Угу.
0: Если бы тебе стерли память, что бы ты пересмотрел или перечитал?
2: Какие твои любимые сериалы или фильмы?
1: Угу. Ну что, еще один кружочек сделаем, да? Но не повторяться, пожалуйста.
3: Твой любимый главный герой в каком-то фильме?
1: Угу.
4: Если бы ты был предметом, то каким?
1: Угу.
0: Что тебя заставляет грустить?

0: Походы.
1: Если бы тебя позвали на подкаст, то какую бы тему ты бы выбрал?
2: Как ты считаешь, какое у тебя призвание в своей жизни?
3: Супер вопросы. Просто хочу поаплодировать вам, честное слово. Интересные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот по той схеме, которую я вам рисовала, какие там важные пункты? Вы использовали их, когда задавали вопросы?
0: Ну, сначала, наверное, надо узнать какую-то информацию о человеке, его имя, как бы возраст, чтобы понимать как-то немножко, вот.
3: Интерес присутствовал? Вопросы ваши были на то, чтобы узнать больше о человеке?
0: Думаю, да.
3: Да.
0: Мои, да.
3: То есть вы придерживались этого, да? И ваши вопросы как раз строились из этого. Побольше узнать о другом человеке. Они были очень оригинальные, необычные, ну и глубокие. Человек должен был рассказать про себя. Интересно было? Ну что, дальше потренируемся. Мне нужны два волонтера. Вот. С микрофончиками. Выходим сюда. И задание такое будет. Сначала один человек, я не знаю, кто первый будет из вас, кто будет первый рассказывать о себе. Про какую-то ситуацию, которая недавно была. Другой человек внимательно слушает, не перебивает, естественно, мы же знаем. Внимательно слушает, и потом должен пересказать то, что говорил собеседник. И потом поменяйтесь ролями. Итак, кто первый будет из вас? Но помните, что у меня есть цель передать, я выражающая. У меня есть интерес, чтобы другой понял. Ну что, дерзайте, кто первый?
0: Я вспомнила одну встречу, она была на прошлой неделе. Мы собрались с друзьями, чтобы вместе пообщаться, как-то получше друг друга узнать, поиграть в некоторые игры настольные. Вот. Мы очень весело провели время, я узнала лучше их. Вот. И потом радостно поехала домой.
3: Пожалуйста, Слав, можешь пересказать, что сейчас говорила тебе Лика?
4: Ты на прошлой неделе собралась в компании с друзьями, вы играли в настолки и получше узнали друг друга.
3: Да. Лика, что тебе было трудно, когда ты в роли выражающего была?
0: Вспомнить ситуацию.
3: Вспомни ситуацию. А как насчет смотреть в глаза?
0: Как-то... Я больше задумывалась просто в себя, как бы ушла. Вспомнила этот день.
3: Ага, ты вспоминала этот день? Но своему собеседнику в глаза не смотрела, да? Ну, так.
0: Нет.
3: Иногда, да, посматривала. Как ты думаешь, вот что можно сделать лучше было в следующий раз?
0: Смотреть в глаза.
3: Да, смотреть в глаза и обращаться конкретно. Ему, наверное, легче было запоминать. Слава. А тебе трудно было слушать Лику?
4: Да, смотреть на нее? Не очень.
3: Нет, не очень? Потому что легкая была ситуация, да? Ну, давай, теперь ты. Лика будет теперь... в роли приемника, принимающего, да, а ты выражающего. Пожалуйста.
4: Ульян, тебя можно упомянуть? Ага. Спасибо.
3: Все, видишь, какой уважительный человек.
4: В общем, один раз летом, это правда было не очень, ну, то есть достаточно давно, мы ехали, мы в деревне были, мы собрались с другом и с Ульяной поехать. Она нас позвала в поселок один. Мы едем, мы уже очень долго ехали, и мы с другом Ляне сказали, ну все, мы дальше не поедем, мы встали, нам еще домой нужно. Она сказала, ну, меня можете подождать, я дальше поеду чуть-чуть, и потом вернусь. Мы такие, ну ладно, она уехала, мы потом ждем. Ну, мы волноваться стали, она долго не возвращалась. Мы потом поехали туда, куда она поехала, увидели то, что там тупик, куда-то, ну, поехали, в общем, домой. Потом, когда я домой прихожу, она сидит там дома и такая, ой, Славик, ты приехал, а я волновалась за тебя. Вот, все.
3: Давай, Лика, теперь ты.
0: Ну, летом Славик с Ульяной и с их другом поехали в соседний поселок. Долго ехали, ребята уже устали. Вот поэтому Ульяна сказала, что она сама поедет, а они просто ее ждали. Вот. Ульяны долго не было. Славик с другом поехали ее искать. Там был тупик. Вернувшись домой, Славик увидел Ульяшу, и Ульяна такая, а ты где был?
3: Скажите, пожалуйста,

0: Лав, вот Лика точно передала информацию, основной смысл, или что-то она, возможно, придумала, додумала, исказила?
1: Да нет, все хорошо.
0: Смысл передала информацию, точно?
1: Да. Ну, единственное, последний вопрос, то есть, который Ульяна задала, она сказала, где... Ну, то есть, я волновалась.
0: Вот. Вот это тоже важный момент. Я волновалась, да? Ага. Ну, что сложнее, говорить, пересказывать или слушать? Вообще, в момент коммуникации, когда нужно пересказывать, что сложно?
2: Легко, в принципе, все.
0: Ага. А как вам удавалось вот запомнить... Какие у вас, может, секреты есть? Как запомнить информацию, чтобы передать?
2: Какие-то основные моменты, может быть.
0: Да, да. Основные смыслы акцентируешь, да, запоминаешь. А тебя, Слав, как? За счет чего?
1: Скорее всего, дослушать до конца, потому что у меня такое бывало. Не только в общении. И иногда я читаю, что-то не понимаю, дочитываю до конца и... Вау!
0: Важно до конца дочитать. Ну, ты тоже в глаза Лики не смотрела, заметила? Ты отвлекалась. Это трудно смотреть в глаза, да, человек? Надо развивать в этом навык. Спасибо вам большое, ребят, садитесь, пожалуйста. Мы сейчас как раз-таки увидели, как важно каждому из нас быть заинтересованным в другом человеке, внимательно слушать, слышать, понимать, проявлять искренние эмоции, сопереживать. То, что мы называем эмпатией. И сейчас мне хочется, чтобы мы потренировались, и мне нужно 3 волонтера. Пожалуйста, с микрофонами выходите. Будем тренировать этот навык эмпатии. Ребят, представьте себе, что вы хотите пойти погулять. Давайте распределимся. Значит, Натан будет папа, Ульяна будет мама, а Алена будет ребенок, подросток. Так, все вошли в свою роль? Угу. А вот Алена хочет погулять с друзьями, но родители почему-то против. Боятся, конечно, за безопасность, за девочку все-таки. Девочка-подросток, да, такая красавица еще. Вот сейчас очень важно Алене убедить своих родителей в том, чтобы они ей разрешили все-таки погулять. Проявляя эмпатию при этом.
2: Я понимаю, что вы за меня волнуетесь, но у меня заряжен телефон, и я буду на связи. Я буду всегда отвечать на ваши звонки. Гулять я буду не одна, я буду с друзьями. Мы будем не до темна гулять и рядышком в нашем районе.
0: Ага, родители такие строгие. Убедила Алена вас?
2: Сколько вас человек будет?
0: Ага.
2: Нас будет 4 человека.
0: Так.
1: Эти люди хорошие?
2: Конечно. Эти ребята ходят со мной на занятия следопытов в церковь.
0: Убедила она вас, родители? Ну что, отпускаете?
2: Да.
1: Да.
0: Алена, сложно было убеждать?
2: Да нет.
0: Посмотри, ты какие важные аргументы предложила именно по поводу страхов родительских, да? Ребят, кто-то, может быть, запомнил, какие были фразы, какие аргументы у Алены, что родители согласились?
2: Алена сказала, что это как бы знакомые ребята, хорошие точно.
0: Да.
2: Что она будет отвечать на звонки, как бы родители смогут знать, где она.
0: Это ответственная позиция, да, Лика?
2: Да.
0: Угу, то есть самостоятельно ответственная позиция. Кто еще заметил, что?
3: Заряженный телефон. Они все ходят на одно занятие, то есть хорошо себя знают. Друг друга знают.
4: И еще она будет гулять в своем районе.
0: Угу. Насколько сама речь Алёнина была эмпатичная? Что скажут родители? Выводы ваши, пожалуйста.
2: Она
0: понравилась.
2: Уважительно к нам относилась.
0: Уважительно. Потому как вам не нравилось, что за что вы переживали, она как раз и аргументы подобрала, да, такие, чтобы вы не волновались. Да, Натан.
1: Ну, она сказала, что они хорошие, что с ними можно гулять, они в беде ее не оставят.
0: Угу.
1: Что переживать за нее не надо.
0: Да? Ага. И Ульяна здорово задала этот вопрос. Сколько человек будет? Кто эти люди? Да. И Алена отвечала, да, не сердилась, там, не злилась, как иногда бывает. Так, ну что ты, мама, меня контролируешь, папа? Я уже взрослая, я самостоятельная. Ну вы здорово сыграли. Кто-то еще может что-то добавить?
2: Алена говорила уверенно, и таким образом можно понять, что она...

0: не вот это что-то надумывала прямо сейчас, чтобы просто ее отпустили гулять.
1: Угу. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ну, конечно, у нас все получилось по горячим следам активного слушания. Вообще какие-то трудности возникают со взрослыми? Договориться сложно бывает? Трудно? Скажите мне, пожалуйста, что труднее всего? Вот со взрослыми, с родителями, с учителями. Что труднее всего?
2: Убедить.
1: Убедить. Найти такие аргументы, да, которые были бы, ну, как, которые поверили бы, да, взрослые. Так, еще. Какие еще трудности возникают?
2: Доказать, что ты уже можешь сам постоять за себя.
1: Да, что ты уже взрослый, что ты можешь постоять за себя. Потому что все-таки у взрослых, у родителей особенно, есть переживания. Иногда это раздражает даже подростков. Но мне хотелось бы, чтобы вы в роли эмпатии часто заходили в эту роль и испытывали это. Сочувствие, сопереживание. Когда ты встанешь на место родителей, подумаешь, действительно, если бы у меня были дети и девочка, я бы с трудом отпустил бы ее в вечернее время там, или еще куда-то. Скажите, пожалуйста, а что вот верующие люди, какой имеют мощный рецепт, секрет, чтобы не волноваться? Это можно и родителям пожелать, и себе.
0: Помолиться.
1: Помолиться, конечно же. Помолиться. Молитва – это разговор с Богом, и отдаешь часть забот, переживаний Богу. Это здорово. Ну что ж, сегодня мы с вами обсудили очень важную тему. Это как строить коммуникацию, какие навыки активного слушания в себе развивать. Вот сейчас из этой ситуации, когда вы потренировались, вы поняли, как важно в момент коммуникации проявлять эмпатию другому человеку. Так давайте же поддерживать друг друга, строить добрые отношения, как это делал Иисус. Желаю вам успехов в этом.

0: Светка, и почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизненную нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

Тоді Юля, удуш'є димом в запірці. Да, мир велик, и мал твой челм, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм малик. И ветровой рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

0: Все христиане знают о водном крещении. А знаем ли мы, что такое крещение Святым Духом, о котором говорится в Библии? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», где мы размышляем о том, что такое Евангелие для нас с вами сегодня, хотя размышляем о древней книге, о библейской книге «Деяния святых апостолов». Очень много близкого находим для нас с вами сегодня в этой книге. «Деяния Святого Духа» еще называется эта книга. Вот. А сегодня будем говорить о крещении Святым Духом. Лена, какие у тебя... Ты верующая с 90-х годов, да, с 1990-х годов. Вот что, какие у тебя о крещении... Что у тебя вызывало крещение? Вот что такое для тебя было крещение?
1: Ну... Вообще, конечно, ну, по традиции православной, я была крещена вообще в двухнедельном возрасте. Меня крестила прабабушка. Вот. Но, ну, как бы, может быть, небольшие знания о Боге я тогда уже в детстве, именно воспитываясь с прабабушкой, уже понимала что-то. Но вот, как ты сказала, 30 с небольшим лет назад... Меня, по сути дела, мама привела к крещению, водному, библейскому крещению. И вот для меня было... Сначала я не соглашалась, потому что я считала, что сначала нужно измениться, чтобы, ну, как бы креститься и...
0: Быть достойной.
1: Быть достойной, да. Но вот как раз... Тогда я и поняла из Священного Писания, что вот крещение покаяния, водное крещение, да, то есть это как бы вот такое обращение и свидетельство об этом обращении, что ты идешь навстречу Бога, да, Богу. Вот, и поэтому, ну вот о крещении Святым Духом, то есть читая Деяния апостолов, особенно во вторую главу, когда было излитие Святого Духа в полноте, да, на апостолов и на всех присутствующих в то время, вот при сошествии Духа Святого, то есть я понимаю, что Дух Святой, по сути дела, пребывает с нами. И вот присутствие крещения Духом Святым, то есть мы отказываешься ты

0: от тех дел, да, и ты хочешь делать и творить дела добра, которые Господь хочет, чтобы мы видели, что жизнь какую проводить, да, отказаться от зла, научиться делать добро и жить, и творить добро. Вот, угу. Вот так я понимаю, но Николай Генрихович, наверное, приготовил нам нечто такое, что мы еще какую-то грань новую услышим об этом.
1: Угу. Тебе слово, Коля.
2: Вот мы остановились на том, что Павел остался в Коринфе где-то на год и шесть месяцев, как тут написано, оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. И оставался он там после того, как решил этот город оставить. Потому что его никто не воспринимал. Как ему казалось, никто тут не воспринимает. Все тут только смеются надо мной, противятся, злословят. В основном это делали иудеи. И вот ему это все, его это все достало. Вот не первый раз уже он постоянно встречался с этими иудеями, которые противоречили, что-то его издевались над ним словесно вот так.
0: И не только словесно, не только побивали камнями.
2: Да, и потом организовывали всякие там бунты, жителей подогревали, чтобы они этого Павла изгоняли из своих городов. То есть Павла это уже ну, не вытерпел он. И сделал он то, что не хотел делать. Он оттряс прах, то есть, по сути дела, равносильно тому, что он проклял этот город, и синагогу в том числе, и всех иудеев, которые его противились. И решил уйти. Пошел оттуда, пришел...
1: Из Коринфа?
2: Да, он пошел из синагоги сначала. Он пошел оттуда, пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Уже не к иудею он встал на постой, а уже... Это впервые с ним произошло, что он его приютил не иудей, а эллин. Обычно он становился на постой.
1: Но чтущий Бога там сказано?
2: Да, чтущий Бога, да, но он не был иудеем. А Креспа же начальник синагоги уверовал.
1: И христианином еще он не был, да?
2: Ну, вот тут не написано, был ли это Иуст христианином, но, наверное, он все равно сочувствовал, если уж не был сам крещен, то, наверное, сочувствовал христиану и христианству, и Павлу в том числе. Но Господь, написано, что в видении остановил Павла от этих вот порывов, вот таких вот резких, и сказал, что у меня в этом городе очень много людей.
1: Что это значит?
2: То есть... Люди, которые были готовы слушать Павла, не противились бы ему, если бы он начал говорить, а наоборот приняли бы его. То есть ради чего ты вот тут, собственно говоря, и благовествуешь? Вот ради вот этих вот людей, которых у меня много. Это Господь ему сказал в видении, ночью. И говори, не умолкай. То есть он его поддержал, воодушевил. И я с тобой, говорит Господь. Вот часто такие слова можно встретить в Библии. Не бойся. Я с тобою, я проведу тебя через реки, через огонь. Ты только не отступай от меня, иди за мной вот, и делай то, что я тебе говорю.
1: Лен, у тебя бывает такое вот ощущение, что Господь тебе говорит, не бойся, я с тобою?
0: Ну, это постоянно. Постоянно, то есть вот особо много вот таких обетований в книге Исаии, да, где он... Потому что Исаия проходил, ну, скажем, нелегкий путь отвержения тоже и побивания, и даже перепиливания. Вот. И он ему постоянно говорил, не бойся. И вот эти обетования так ярко записаны в книге Исаия, что если читать очень внимательно, то можно увидеть и найти обетование «не бойся» на каждый день. И в день по несколько раз.
2: И он оставался там, Павел, год и шесть месяцев. Вот в этом Коринфе он остался, поучая их Слову Божию. Несмотря на то, что вот он оттряс прах, тут все, разорвал отношения. Казалось бы, вот после этого он все-таки передумал. Господь его разубедил, что не надо уходить, а наоборот, давай еще больше. Дождись своих помощников, и вы будете уже втроем там свидетельствовать. Уже дождался он их, да, выше тут написано. Ну, между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище, говоря, что он учит людей учить Бога не по закону.
1: Вот. Учит людей что?
2: Учит.

0: людей чтить Бога не по закону. Чтить Бога. По какому закону? Ну, скорее всего, они говорили не о библейском законе, а о законе римском, который предписывает определенные там, ну, не знаю, какие-то действия по отношению к почитанию того или иного божества. Вот иудеи инкриминировали ему нарушение римского закона, как правильно чтить Бога.
1: Интересно.
0: Тем не менее, вот те же иудеи, вот напоминает это все Голгофу и до этого суд Пилата.
1: Над Иисусом Христом.
0: Над Иисусом Христом, когда вот эти верхушка иудейская, она инкриминировала Христу, что он нарушает римский закон и не платит подать кесарю, там, и вообще тут настраивает людей против римских властей. Вот это они ему ну, на этом хотели сыграть. Пилат увидел, что это все...
1: Это именно игра того, была, да.
0: Вот они апеллировали к римским законам, хотя этот Рим ненавидели всей душой, всем сердцем. Они хотели сместить всех наместников, там, установить свою власть. Тем не менее, они вот это подло вот так вот себя вели, что на этот закон теперь они апеллируют, чтобы в их интересах он сработал. То же самое...
1: Римский закон.
0: Да, то же самое и здесь вот они делают. Ну, вот, то есть хотят сместить кесаря, все пропитаны вот этой идеей иудейского царства по всей земле, но тем не менее на этот закон... Они его привлекают на свою сторону для того, чтобы своих целей каких-то добиться.
1: Чтобы расправиться со своими противниками.
0: Да, вот в том числе в данном случае с Павлом. И когда Павел хотел открыть уста, Галлион, это проконсул в Ахае,
1: римский,
0: сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе нашем, а вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Вот я думаю, что вот тут сработали молитвы о властях. Потому что Павел учил этому, что...
1: Как интересно.
0: Молитесь за власти, имеющие вот в этом городе, в том городе, где вы живете... Какой город вам дорог вообще? И разумный человек оказался...
1: Это мы вот об этом говорили на нашей прошлой встрече, что как мы можем обеспечить благосостояние для нашего города, нашей страны? Вот молиться.
0: Да, и все дело для того, чтобы этот город процветал. Вместе с жителями. Не отстранять от себя, от неверующих во Христа жителей и говорить, что это там у них своя жизнь, у нас своя. Мы в одном городе живем, мы ходим по одной земле, в одни и те же магазины ходим. То есть, ну, нельзя себя отделять от жителей города, вот подобно этим вот иудеям.
1: И свои молитвы нельзя отделять, да? То есть направлять только на себя или на какие-то там свои, ну, церковные, ну, какие-то заботы. А обо всех людях надо молиться, да. Потому что что дает, Лен, вот как ты думаешь, мы когда молимся о других, о жителях города, когда мы молимся о властях, то что это дает, что происходит?
2: Ну, прежде всего, то есть мы желаем добра всем. Если мы молимся за людей, если Господь говорил, что за обидчиков молитесь, и за хулителей ваших, и за тех, кто гонит вас, то так уж тем более молиться за тех, кто рядом с нами живет, и за тех, кто является руководителями в наших городах и в нашей стране. То есть мы призваны к этому для того, чтобы, как мы уже читали, проводить жизнь мирную, спокойную. Вот, и это важно. То есть мы желаем добра всем, молясь за людей.
0: А вообще, вот, мне кажется, законы государственные, они являются проекцией Божьего закона.
2: И ну да.
0: Если мы нарушаем государственный закон, мы, по сути дела, нарушаем какую-то из заповедей Божьих. И вот Галлион это, наверное, понимал, и когда вот так вот себя повел и распустил собрание, просто повод

0: Это, иудейское собрание.
1: Вот это все собрание, которое иудеи тут привели. Может, там не только иудеи были, да, потому что они обычно возмущали и как можно больше народу. И когда спор об учениях, он говорит об именах, то есть о законе вашем, ну, разбирайтесь сами, это не вопрос там уголовного наказания какого-то.
0: Государственного устройства.
1: Или государственной измены, да, это вопрос нарушения законов бытового, на бытовом уровне.
0: И... Ну, может быть, даже именно религиозных законов, то есть даже и не на бытовом уровне, а вот именно религиозных каких-то систем, какого-то религиозного учения.
1: То есть он четко разделил власть и религию. Это государство, оно секулярно, оно свободно от, от какой бы то ни было религии. И религия, церковь тоже, они от государства не должны зависеть. Вот в этом принципе...
0: Вот, а почему? Как раз... вот какая глубина в этом? Ведь вот казалось бы, церковь желает только самого хорошего, только самого лучшего. Мы молимся о своем государстве, о своих правителях. А почему это должно быть отделено одно от другого?
1: Ну, потому что это, наверное, вызвало бы вражду на религиозной почве между другими вероисповеданиями. Вот хорошо, вот христианство – это одно, да, но есть еще не только христианство, есть еще тот же иудаизм вот в данном случае. Есть и другие религии, там буддизм, еще какие у нас.
0: Мусульманство огромное.
1: Ну, тогда еще, да, тогда, ну, да, а, ну, тогда сегодня, еще... да, угу. Конечно, да, это ислам. И вот если, какую религию изберет государство в себе в поддержку, это же...
0: К вражде, ну, может привести.
1: Проблема, да, это... Угу. И уже начинается, да, межрелигиозная рознь. Угу. То есть не должно быть... Религии должны быть на одном... Как вот в Риме было устроено? Все... имеют одинаковые права, все вероисповедания. В любого бога там, пожалуйста, веруй, но только не затрагивай интересы других верующих, которые верят не в этого бога, а в другого какого-то. Они поступали очень мудро.
0: Ну и, конечно, это никак не должно, ну, что-либо бороться с государством. То есть это все должно быть в рамках Конституции. Да,
1: да, и борьбы за власть не должно быть в конфессиях религиозных тоже. Власть от Бога дана людям, которых он ставит, вот Галеон, например, у нас президент он ставит, он Господь, или там еще у кого, губернаторов. Но это все, они должны зависеть от мнений религиозных деятелей. Да, молиться нужно обязательно, конечно, чтобы Господь давал мудрость, чистоту, сердец всем, кто
0: силу.
1: Находится в власти, силу, да.
0: Крепость, да,
1: опять же, духовную силу, прежде всего, чтобы выносили с решения мудрые, подобно вот тому, какой вынес вот этот правитель Ахаи, Галеон. Кстати, вот он распустил представителей вот всех религиозных вот этих вот религиозный истеблишмент, так называемого, но не только он. Вот 17 стих мы считаем. Все эллины, схватив со Сфена начальника синагоги, то есть вот они рвались к власти, вот эти вот начальники синагоги, высокопоставленные особы из иудеев, рвались к власти. И вот здесь вот эллины, схватив со Сфена начальника синагоги, били перед всем судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Ну, то есть не только Галеон не воспринял вот эти притязания на власть или там на особое мнение какое-то, но и жители этого города, эллины, то есть греки, схватили начальника синагоги и по-своему его там наказали. То есть отсюда следует такой вывод. Если ты нападаешь на помазанника Божия, то непременно будешь бит тем или иным образом. Успеха от этого нападения не будет. И так происходило всегда вот с Павлом на протяжении всех его путешествий. Когда Павла там что-то с ним делали, результат, он выходил во всех случаях победителем. И в данном случае тоже он вышел победителем. И своими нападками на помазанника ты сделаешь его только сильнее.
0: Угу.
1: Вот так действует вот этот закон. 18 стих.
0: Ну, Павел... как вот говорится, что, например, пролитая кровь Христа... Вот она является семенем, вот, из которого вырастают все новые и новые верующие, люди, стремящиеся к правде. Да? Вот. И это то же самое, потому что помазанник – это тот, кто Божьим Духом наполнен

0: Да, вот этого иудеи не могли никак понять, вот никак до них не доходило, что все их нападки бессмысленны, они только хуже делают себе при этом, а не Павлу. Ну, наверное, потому что дьявол не может угомониться, он это как абсолютное зло, не искра там чего доброго, и он делает только для того, чтобы вот убить, обмануть,
1: погубить.
0: И все, и больше ничего. И вот это делает с неистовой яростью и со стервенелой злобой. Ну, в конце концов, мы знаем из Библии, чем заканчивается судьба этого ангела бывшего. Печально очень. 18-18. Да, и те, кто движим его духом, то же самое, будет в конце концов побит. Получит все по своим нападкам. Павел, прибыв еще немного дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акил и Прескила, остригший голову в Кенхреях по обету. Ну, не ясно, что это за обет такой был. Наверное, какой-то у Павла был личного характера, индивидуальный. Он что-то...
1: Обет – это какое-то обещание Богу, да? Какая-то, ну, договоренность, что ли, о том, как ты себя будешь вести определенным образом по отношению к Богу.
0: Да-да-да. Ну, мы не понимаем, не знаем, что Павел пообещал, но какой-то обет он Богу дал. И вот в знаменовании его, значит, исполнения он остриг голову, такой вот обычай у иудеев. А в те поры вообще волосы, они свидетельствовали об таком статусе социально-экономическом, что ли.
1: Интересно.
0: И если обреваешь голову, то это как бы, это так стригли рабов, чтобы понять, ага, острижен, значит, бегал. Если там где-то он мелькает в толпе, легко было найти. Обычные граждане, римские или не римские граждане, они носили какие-то более длинные волосы, где-то вот до плеч, наверное. Женщин вообще не стригли, вообще не касалось ни ножницы, ни какой-то инструмент. Ну, а императоры, там, вот такие политики разного рода. Они носили короткую стрижку. Такую вот. У меня длинная достаточно, наверное, для римлянина. Еще короче, наверное, были вот такие вот. Ну, короткая стрижка. Сейчас очень популярна у нас, кстати, в стране такая стрижка. Короткая у мужчин. 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долей, он не согласился, а просился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Эфеса». Вот, вот тоже мы видим, насколько Павел себя чувствовал свободно под влиянием Духа Святого и вообще под водительством Божьим. То есть он: «Мне нужно быть непременно в Иерусалиме». Вот он так вот считал, он так думал. В всяком случае, такая привычка была на праздник ходить в храм, в Иерусалим. Вот с детства он, наверное, к этому был приучен. И вот в этот раз он тоже: «Мне нужно быть там». Почему нужно? Ну, нужно и все. Мне туда тянет. Мне нужно быть там. Почему? Он сам не объясняет. Правда, вот в последний раз, когда он там был, он тоже говорил так же через год: «Нужно быть в Иерусалиме, мне нужно быть на Пасхе, праздник». Но тогда, в будущем, там по всей вот этой Азии, по всей вот этой территории, где он находился, все пророки христианские свидетельствуют, что тебя ждет там узы, темница, и там тебя арестуют. Там, это пророки говорили, уже Божьи. Такое. Но Павел все равно: «Нет, мне нужно быть, и все». То есть он считал, что воля Божия мне быть в Иерусалиме. Несмотря на: «Да, я знаю, что меня ждет, но тем не менее вот туда иду». В этот раз его там не ожидал арест, да, но он считал, что ему вот там нужно быть. Это говорит о том, что, ну, человек свободен в своем волеизъявлении. Может быть, кто-то думает, что апостол — это там он связан по рукам и ногам, Бог им там командует туда-сюда, иди туда, вот сейчас вот я тебе говорю вот так. Совершенно нет. Что Павел захотел, что ему вздумалось, что ему, ну, как он мне рассудить.

0: молилась еще, говорила вот так вот, делать вот то или иное.
1: Он Но это ведь это делал. Под влиянием Духа Святого тоже могло быть, да?
0: Да, человек был крещен Духом Святым. Человек понимал, что он под влиянием Духа Святого находится. И поэтому он смело вот себя чувствовал, смело шел туда, куда его влекло сердце, желание там.
2: Ну, он ведь вот неоднократно говорит, что он раб Христов. Все-таки вот принадлежность ко Христу, может быть, его вот так вот влекла, и поэтому он свободно чувствовал себя среди людей, если Бог ему говорил, да? Должен ли мне слушать вас более, нежели Бога, да? И поэтому, то есть, да, я не могу вам объяснить, почему, вы, может, и не поймете, а мне должно быть.
1: Я, может быть, и сам даже.
2: Да, до конца не понимаю.
0: То есть, ну, была привычка такая добрая на празднике быть в Иерусалиме. Ну, ничего плохого в этом нет. То есть, ничего такого антибожественного. Наоборот, как бы Бог повелел всем евреям пребывать на праздник 3 раза в год в Иерусалим. Ну, вот он так и делал. А он был с детства религиозным человеком. И вот Кесарию, на его пути, побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию после этого. То есть он в Кесарии побывал, в Иерусалиме, а потом снова вернулся в свою алма-матер, то, что называется, христианское. Потому что в Антиохии была первая община, где вот верующих во Христа стали называть христианами. Угу. Маршрут, конечно, интересный. То есть как-то туда, вроде бы сюда, да. Но ничего у Павла нет, не было вот так вот без смысла, как-то случайно вызвано. Он идет так, как его влечет Дух Святой, согласно его самой воле и согласно воле Божией. Вот так нужно было ему идти. И в этот маршрут входили новые для него города, где он вот в Кесарии, вот мы не читали, что он там был до этого. То есть и здесь он, ну, расширял свое влияние, не свое, а влияние Царства Божия на людей. И весть о Христе тоже распространялась здесь. И вот 23 стих. «Проведя там несколько времени, в Антиохию вышел и проходил по порядку страну Галатийскую, Фригию, утверждая всех учеников».
2: Ну, это уже третье путешествие?
0: Вот начинается, да, его третье путешествие вот здесь. Опять же, он с Антиохии и опять начинает вот свое движение. Он, потому что он все время думал о церквях. Как, вот, ну, как они там живут, эти люди? Вот мы их там крестили, сделали учениками. Что у них там происходит? Это же он без, ну, соцсвязи там никаких, по сути, кроме писем. Какие еще были? Почта голубиная, может быть, чтобы так вот быстро доставлять. Но Павлу этого явно не хватало. Ему нужно было общение живое, вот такое, увидеть людей. Может быть, чем-то им помочь. Может быть, кого-то исцелить. Кого-то поддержать. А кого-то укрепить верой. Ну, вот Павел этим горел. То есть он был исполнен Духа Святого. И некоторые иудеи, вот мы читаем дальше, именем Аполлос, родом из Александрии. Александрия тоже был центр религиозный такой в Египте, и очень мощный. И там христианство тоже было хорошо развито. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатке пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Угу. Вот мы тут интересно подходим вещи такой. То есть человек знает только крещение Иоаннова. То есть что такое крещение Иоаннова? Это крещение водное, в воде, полным погружением. То есть человек омыл свои грехи, покаялся, потому что названо еще крещением покаяния. И, собственно говоря, приобрел спасение после этого. И вот он, зная только это крещение, он учил о Господе правильно, говорил и учил. Он, опять, подобно апостолу Павлу, посещал различные города и вот оказался в Эфесе, наконец.

0: и был наставлен только в начатках пути Господня. Но, интересно, тут подметил Нуха, горя Духом. Ну, мы говорили о крещении Духом Святым. Когда Иисус принял крещение, на него сошел Дух Святой в виде голубя, в телесном. Да? То есть мы говорим, что когда человек принимает крещение, на него сходит Святой Дух, и он получает дары Духа. И вот подразумеваю под этим крещение Духом еще. Но не всегда у человека бывает это одновременно. То есть при водном крещении он получает и крещение Духом, что ли. Угу. Бывает такое, что человек...
1: То есть все-таки надо различать два, да, крещения, водное крещение и крещение Духом.
0: Да, все-таки это немножко есть разница. Водное крещение – крещение покаяния. Это крещение во оставлении грехов. Что отныне, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, и отныне я не хочу грешить. И я прошу простить меня за прошлые грехи, за все мои прошлые ошибки, за все, что я делал неприглядно в Твоих глазах. И я прошу простить меня. И в знак того, что я теперь оставляю свою прошлую жизнь во грехе, я погружаюсь в эту могилу, то есть как бы...
1: Угу. То есть погружение в воду, вот ты сказал, полное погружение, это как раз погребение как бы в водную могилу, погребение грехов моих во Христе, да? То есть я Христу отдаю свои грехи.
0: Ну да, такой вот красивый символ означает, что я умер для греха. Угу. Я теперь живу для... А когда встаю, я снова живу, да, ну что, уже живу для Господа. Уже я не хочу повторять своих грехов, тех, которые... Угу. Я вообще... Неприятно все это.
1: Я умер во Христе для греха, да? То есть мои грехи погребены со Христом во время Его смерти.
0: Да,
1: время
0: это его очень глубокий символ. Там множество аспектов. Угу. Мы как-то даже пытались перечислять их на одной из программ. Ну да, то есть это говорит о том, что теперь я живу во Христе. А Христос теперь живет во мне.
1: Угу. То есть так же, как Христос умер на кресте, да, и я верой, если своей, отдал Ему свои грехи, то значит, они там тоже... Ну, Он умер из-за моих грехи тоже. Но Христос-то ведь воскрес, а я совоскрес с Ним, да? Но Христос ведь воскрес безгрешный.
0: Я сораспялся Христу, сказано, да. Вот угу. Таким образом я сораспялся Христу. И принимаю теперь участие в Его воскресе. Я теперь воскрес для жизни не в грехе. Жизнь, я теперь, как вот Павел говорит, раб праведности. Если я был раб греха, вот там, да, то теперь моя задача – это стать действительно праведным человеком. И цель вообще – безгрешность. Вот если так вот, что с грехом вообще ничего общего не хочу иметь.
1: Угу. И это по-человечески невозможно, но если Христос во мне, то Он не грешит, Христос, да, а Он во мне.
0: Значит, я не буду. Угу. То есть это мое волеизъявление. Я теперь хочу жить с Христом. Угу. И во Христе. И хочу, чтобы Христос во мне жил. И смотреть на мир Его глазами. А Он хочет, в свою очередь, смотреть на мир моими глазами. Вот. Но вот крещение Духом – это когда я получаю дар Святого Духа какой-то из даров Его. Может быть, не один.
1: А может быть одновременно и водное крещение, и крещение Святым Духом?
0: Может, да. Как у Христа. То есть и то, и другое. Вот Он показал, как это может быть одновременно.
1: Но может быть и раздельно. То есть может быть крещение Святым Духом даже до водного крещения. Или оно может быть после водного крещения произойти, да?
0: Да, может. С другой стороны, без Духа Святого мы бы к крещению водному не подошли. Мы понимаем, что к этому нас подводит Святой Дух. Он работал. Угу. Со мной. Может быть, долгое время, может быть, недолгое. Но он проявил свое влияние на меня так, что я принял решение покаяться. Угу. Потому что покаяние – это тоже дар. И вера – это тоже дар от Духа Святого. Но те дары, о которых мы говорим при крещении от Духом Святым, это дары для служения уже даются. Для того, чтобы человек теперь отдавал людям то, что он имеет. То есть проповедовал Христа распятого и воскресшего, который живет теперь во мне. И я вот этого Христа теперь несу людям.

0: Вот интересно все-таки вот у Павла, да? Но если вот вспоминая как раз 9 главу «Деяния апостолов», когда мы читали, то Павел, встретившись со Христом, да, он вот, наверное, это, тут же был крещенный Духом Святым, да, потому что он говорит, должен тебе там это пострадать много, да, за имя мое. А он говорит, а я готов, и я пойду туда, куда ты это. То есть вот обращение Павла, да, вот, наверное, яркий пример. И только потом он уже принял водное крещение, да, в Дамаске, когда он пришел, и когда уже там был крещен, ну, водным крещением. Там ну, вот да. Встреча с Иисусом произошла, видимо, да, Иисус и Дух Святой, то есть Дух Святой уже был, то есть явно там было и дары, и все, то есть те, что у него были, они еще больше приобрели значимость, потому что были воспламенены.
1: Но мы можем говорить, да, что в каждом человеке живет Святой Дух от рождения и ведет его тем или иным путем к крещению покаяния. Ну, у Павла тоже потребовалось, вот даже Павлу, который...
2: Но все-таки крещение Святым Духом – это что-то особенное. То есть да. Это что-то, вот какое-то событие.
1: Мы не знаем, когда Павел получил крещение Духом Святым. Может быть, да, вот...
0: При встрече... Вот при встрече... Мне, почему-то я вот вспомнила сейчас 9 главу, прям, ну, там вот явное было явление Бога во всех трех ипостасях.
1: Павлу потребовалось несколько лет еще, чтобы вот это все осмыслить, уединиться от всех людей. Он пошел куда-то в Аравию и там провел вот несколько лет, вот размышляя над тем, что же произошло с ним и как это теперь, как ему теперь дальше жить. Хотя он его уже получил от Христа вот это повеление, я тебя пошлю далеко к язычникам. И все вот это вот, да, он наверняка помнил, сознавал, да, но тем не менее, вот, может быть, там в Аравии он получил крещение Духом Святым. Мы не знаем точно. Но вот то, что произошло дальше с Аполосом, неким иудеем, да, из Александрии, то есть он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя Духом, говоря, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То есть нужен был Аполлосу еще и все-таки наставник нужен был ему, чтобы... То есть человек, он, может быть, ни с кем не общался, ни из апостолов, может быть, с христианами такими общался, которые, может быть, не так были сведущи в Писаниях. Но вот когда он встретил Акилу и Прескилу, он понял, что что-то он не договаривает или что-то он делает не так, как надо. И ему объяснили конкретно что. Тут не указано, да. Но все-таки он нуждался в наставлении. Так же, как и каждый из нас нуждается в наставлении, когда мы слышим, например, проповедь в церкви или беседуем с каким-то человеком, который уже давно является верующим и имеет опыт вот того, как Господь в его жизни проявлял себя. И это нас как бы, ну, точнее, направляет на путь Господень, и дает понимание, что да, теперь все-таки вот, наверное, вот не так надо было говорить и делать, а вот все-таки вот, наверное, вот так. И ты убеждаешься, что действительно, да, это было бы правильней. И тем более, что Писание, да, наставлять в Писаниях, это дело целой жизни, это, из них можно поучаться постоянно. Я не знаю, на небесах будут ли такие Библии или какие-то другие, но наставляться мы будем там постоянно тоже. Потому что каждый текст...
0: Само слово Иисус Христос будет пребывать...
1: Бездонно, она бездонна, она не имеет границ, что ли. А в одном тексте может масса граней быть таких, что, которых ты раньше и не замечал. А тебе открывается вдруг, ах, как же этого раньше ты не видел, там, не понимал. А он вот, ах, оказывается, как еще текст выглядит. Грани разные. То есть это Слово Божие, оно вечное. И оно будет постоянно нас наставлять и направлять. Слово Твое, светильник, ноге моей, как сказано. А когда он вознамерился идти, Аполлос, когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он

0: прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писанием, что Иисус есть Христос». Вот интересно, вот это подметили, он содействовал уверовавшим благодатью.
1: Угу. Очень интересное выражение, да? Человек содействовал другим людям благодатью.
0: То есть как бы подателем благодати теперь явился. Если он не понимал,

0: носитель благодати и даятель благодати стал теперь. Не просто проповедник, оратор, но еще и люди после его деятельности, они становились более благородными, более там окрыленные, возвышенные, более верующими, что ли. Вера их укреплялась.
1: Ну, то есть узнавали Бога.
0: А кого-то он исцелял наверняка, потому что благодать Божия, она многогранна, многоразлична. И она действует, действует Божьей силой.
1: Ну что ж, очень-очень интересная сегодня тема. У каждого свой опыт особенный. Вот Елена Валентиновна нам такой сложный рассказала, длительный. Многое услышали сегодня о том, как в книге «Деяния апостолов» это описывается. И у вас, у каждого, дорогие друзья, наверняка свой особенный путь крещения, познания Господа, приближения к Нему. Будем очень рады, если вы поделитесь своим опытом, если вы напишете, что вы думаете о наших размышлениях. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания, до новой встречи.

0: так что поддерживайте мужество друг в друге и укрепляйте в вере один другого.
1: Некоторые интересуются, бесы – это мифические создания? Если нет, то откуда они появились? Может ли современный христианин быть одержимым? Ну, для того, чтобы понимать этот вопрос бесов, падших ангелов, нам необходимо все-таки обратиться к тексту Священного Писания, Библии. Потому что здесь самим фантазировать тоже не нужно. Это может только навредить. Но что говорит Библия нам об этом? По этому вопросу книга Откровения, прочитаем 12 глава 7 текста. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот что говорит нам Священное Писание. То есть есть ангелы, которые восстали против Бога, против святых ангелов других, и в результате вот этой вот войны, противостояния, они были низвергнуты на землю. Когда это произошло? Вот согласно книге Откровения, согласно описанию того, что там происходит на земле, все это произошло, вот это изгнание с неба падших ангелов произошло после того, как Иисус Христос здесь на земле родился, служил, умер и воскрес. Потому что именно воскрешение Иисуса Христа, именно Его служение, когда Бог в Иисусе Христе показал свою любовь, именно откровение о любви Божией было самым главным, что принес Иисус Христос. Именно вот после этого, когда Христос совершил это служение и в том числе пожертвовал собой, искупил, умер вместо нас, чтобы мы наследовали спасение, таким образом Он нас спас от греха, освободил, искупил от греха. Вот это вот событие дало уже право на небесах судить сатану, изгнать его из небесного присутствия. Ну и изгнали его куда? На землю. Низвержен был сатана, древний змей, обольщающий всю вселенную, и ангелы его низвержены с ним. То есть те ангелы, которые последовали за ним. А все начинается в Эдемском саду. Все начинается, когда согрешили Адам и Ева, грехопадение. Они прельстились на обман сатаны. Они не послушались повеления Бога. Это отдельный вопрос, отдельная тема грехопадения. Но вот именно тогда, благодаря непослушанию Богу, власть над землей,

право управлять землей. Адам фактически отдал вот этому вот падшему ангелу, сатане, или как его называют, его Люцифером. Вот. Была отдана власть над землей. И Иисус Христос вернул эту власть над землей. Спас грешный человеческий род. Даровал нам спасение тем, кто верует в Него. Но в Ветхом Завете мы находим тексты в Священном Писании, например, в книге Иова, где сатана появляется на небесном совете. То есть он имел еще доступ на небеса. На протяжении Ветхого Завета он мог появляться на небесном совете и представлял там именно землю. Не Адам уже представлял землю. Представителем от земли был сатана, власть была отдана. Но приходит Иисус Христос, совершает спасение, возвращает право владеть землей, и с неба изгоняется сатана и его ангелы. На протяжении Ветхого Завета, скажем так, вот эти вот падшие ангелы, они действовали здесь на земле, да. Ну, понимаете, что люди же поклонялись божествам, различным божествам, языческим, там, различных религиях, были боги, которые отвечали за различные стихии природы. Но что стояло за этими божествами или за этими идолами? Это те силы зла, которые управляли, пытались управлять различными народами. Но вот именно в среде народа Божьего, в среде израильского народа действовал Бог Яхве, Бог-творец. Яхве – это вот одно из имен Господа Бога, сотворившего небо и землю, нашего Творца и Спасителя. Да? Бог Яхве, он действовал среди израильского народа, а другие народы поклонялись другим богам. Что это за боги? Это вот те падшие ангелы, мы это можем предполагать, это предполагают богословы, исследователи, которые действовали, имели право действовать на других территориях земли, в других народах. Но после того, как приходит Иисус Христос, он говорит своим ученикам: идите по всей земле. То есть благодаря Иисусу Христу власть над всей землей была возвращена Христу и его народу. Власть над всей землей теперь уже благодаря вот этой вот жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Бог явил спасение для всех, то наконец началась эпоха Нового Завета, и спасение было открыто таким образом, открыто для проповеди, для всех народов, и Царствие Божие стало проповедоваться, беспрепятственно распространяться. А сатана был изгнан на землю и ожидает здесь уже окончательного суда. Ну и мы тоже ждем окончательного наступления Царствия Божьего.

сильная Россия – это верующая Россия. Это Россия, которая не живет исключительно материальными ценностями и интересами. Если ты смотришь поверх вот этих вот земных элементов, от которых, естественно, ты никуда не убежишь в нашей жизни, да, от необходимости работать, от необходимости, я не знаю, зарабатывать деньги, содержать семью, но ты должен понимать, что целью человеческой жизни является спасение души. И все, что ты делаешь земное в этой жизни, должно делаться с Божьим благословением и по Его заповедям. Честно, самоотдачей, в конце концов, когда ты, когда у тебя работа любимая, когда ты выбрал дело, которым ты занимаешься, по сердцу, не просто зарабатывать деньги и сидеть в офисе и продавать какую-то ерунду, да? А ты выбрал вот дело.

0: которые в конце концов созидательные, и ты отдаешь себя вот этому делу, не халтуришь на работе, да, не рассматриваешь это только вот именно как средство, то Бог тебе будет воздавать сторицы. Вот в этих земных делах, если ты добросовестно относишься к своему любимому делу, ты уже служишь во славу Божию. И вот если, по крайней мере, большинство из людей наших российских будет так поступать, в этом будет сильная Россия.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

Как сохранить колени здоровыми? Это еще один наиболее часто задаваемый вопрос. Боли в коленном суставе преследуют многих людей. И поэтому сегодня я бы хотел дать некоторые принципы, которые помогут человеку сохранить колени здоровыми. Первое – это колени беречь нужно с молоду. Коленный сустав – это достаточно сложный сустав. Он испытывает большую нагрузку в течение всей жизни. И с возрастом, когда человек набирает массу, то нагрузка на коленный сустав увеличивается. В детстве каждый из нас, наверное, падал на колени, ударял или что-то еще, какие-то травмы или микротравмы были. Поэтому все это накладывается тяжелым грузом, и в возрасте человек все это ощущает. Поэтому, наверное, с детства нужно стараться или с сознательного возраста, или когда мы услышали, беречь колени, не стоять на коленях на холоде, иногда человек делает какой-то строительными работами, занимается, и колени у него стоят на холоде и так далее. То есть это важный фактор, потому что все это в совокупности приводит к трагедиям. Избыточный вес – это проблема для коленного сустава, потому что нагрузка всего тела ложится на колени, и колени не выдерживают. Многие считают, что если человек весит больше 80 килограмм, то для него лучше не бег, а какие-то другие нагрузки, ходьба или что-то другое для того, чтобы укреплять мышечный корсет, но не бег. Если это не спортсмен или если это не молодой человек. Если мы говорим о человеке средних лет и уже старше, то если он больше 80 килограмм, это проблема. Важным фактором для здоровья колен является разминка. То, чем пренебрегают люди. Если вы подумаете, вы посмотрите, что вы немного упражнений знаете для разминки коленного сустава. Одно-два упражнения. Но нам нужно разминать колено, потому что это очень важно. И когда человек получает проблему с растяжением, с надрывом или с чем-то еще, то тогда он откатывается на годы, а может быть и на всю жизнь, и становится, его качество жизни теряется. Состояние мышц. Для того, чтобы колени были здоровыми, нам нужно смотреть не только на сам коленный сустав, но нам нужно обращать внимание и на мышцы, потому что это все одна система. К коленному суставу подходит достаточно много мышечной ткани, мышц, связок и сухожилий. И поэтому проблемы с мышцами приводят к проблемам в коленном суставе. Об этом у нас есть отдельная передача, и вы сможете ее посмотреть. Как можно диагностировать проблемы мышечной ткани и помочь своим коленям без лишних посещений, может быть, врача. Это интересная тема. Рекомендую вам посмотреть. Также врачи многие говорят о том, что до третьей степени артроза коленного сустава качество жизни человека может не меняться, не измениться в худшую сторону, если его мышцы в хорошем состоянии, в хорошем тонусе находятся. То есть мышечная ткань поддерживает состояние коленного сустава и помогает, качество жизни не ухудшается. И наоборот, если мышцы, которые прилегают к коленному суставу выше и ниже, находятся в плохом состоянии, то тогда даже начальные стадии изменений в

0: коленном суставе, они приводят к ухудшению качества жизни. А мы все взрослеем, а потом стареем, и все равно все изнашивается. И мы приходим к пониманию, что особенно во взрослом возрасте состояние мышц нижних конечностей имеет решающее значение. И некоторые люди говорят о том, что человек стареет не годами, а стареет ногами. Крепкие ноги – это крепкая осанка, это хорошие колени, потому что мышечная ткань она поддерживает и компенсирует те проблемы, которые есть в коленном суставе, возрастные изменения. Еще один важный фактор здоровых колен – это близлежащие не только мышцы, но и суставы. Врачи утверждают о том, что проблема, допустим, с тазобедренным суставом, как сартроз. Ну, то есть, когда есть проблема в близлежащих суставах, то человек начинает что делать? Он начинает беречь эти суставы. У него, чтобы не нагружать излишне, и вот это сбережение приводит к излишней нагрузке близлежащих суставов. То есть, они берут на себя и компенсируют ту нагрузку, которая ложилась на тот сустав. И поэтому в первую очередь страдают колени. Я могу привести пример из своей собственной жизни. У меня всегда была проблема с левым коленом. Когда я занимался спортом, я всегда бегал в наколеннике. Вот, и колено меня беспокоило. Но потом, достаточно недавно, я почувствовал проблему, как бы, что я чувствовать начал правое колено. Я не получал травму, и я думал, почему это? Я начал исследовать самого себя и пришел к такому пониманию, что я начал чувствовать правый тазобедренный сустав. И я начал делать упражнения для тазобедренного сустава. Прошло небольшое время, и у меня исчезла боль в колене. И я был очень рад, и я увидел эту прямую зависимость, что проблема была не в самом суставе, а в близлежащем суставе. Очень важный момент для сохранения колена – это вода. Вода, водный баланс. Я думаю, что этот фактор вообще нельзя сбрасывать со счетов. Почему? Потому что люди очень часто не допивают воды и считают это нормой. Но поглядите, что происходит. Простое понимание этого вопроса позволит нам избавиться от многих проблем. Когда в организме не хватает воды, то тогда организм перераспределяет воду в своих системах, обеспечивая две системы в первую очередь. Это центральную нервную систему, это процессор, который должен думать и все там принимать решения. И второе – это сердечно-сосудистая система, которая распределяет все питательные вещества. Все остальные системы страдают. То есть, если человек просто не любит пить, то он на протяжении всей жизни вводит в это голодание водное многие системы своего организма, и в первую очередь опорно-двигательный аппарат. И после 40 лет человек говорит, я начинаю хрустеть, это уже старость пришла. Зачастую это не старость, это его безответственное отношение или непонимание этого вопроса даже в области водного баланса. Потому что все эти суставы, они же там синовиальная жидкость, там все мокренько, там все вот такая, там есть специальная жидкость, которая позволяет питать и смазывать все эти структуры. Поэтому водный баланс – это очень важно. Когда мы начинаем выполнять все эти простые принципы, в которых нет ничего сложного, то мы позволим своему организму сохранить колени в замечательном состоянии. И человек может и в возрасте, в большом, ходить твердой, упругой походкой. И иногда, если надо, пробежаться и сесть полностью, и встать полностью, что, наверное, очень радует каждого человека. Поэтому, если мы будем соблюдать все эти принципы, наши коленные суставы будут здоровы.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешник?»

Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Любая боль может выбить нас из привычного ритма жизни. Но зубная боль приносит особенные мучения. Одни ограничиваются лечением зубной боли народными средствами, используемыми в домашних условиях. Другие предпочитают современную стоматологию для быстрого и безболезненного лечения. Какой способ эффективнее и безопаснее для нашего здоровья, узнаем у специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о зубной боли. И хотелось бы сразу понять, каковы причины этой самой зубной боли.
2: Как мы выше перечисляли степени самого заболевания, да? Вот, так, соответственно, этим степеням соответствует и зубная боль. Угу. То есть мы начинаем с поверхностного кариеса, угу. даже, вернее, с кариеса стадии пятна. Угу. Вот на этом этапе уже может появиться зубная боль, когда еще поверхность вроде бы целая, зуб блестящий, только небольшое меловидное пятнышко. Может появиться зубная боль. Она скорее носит характер такой чувствительности от температуры. От холодного, от горячего, от кислого также может. Вот. Дальше пойдем к поверхностному кариесу. Здесь уже появляется боль от сладкого чаще всего. Средний кариес – это тоже сладкое. Дальше у нас глубокий кариес появляется уже почти от всех видов раздражителей, то есть это и кислое, и соленое. Вот. При воспалении нерва возникает уже боль самопроизвольная, уже острая боль. Она может быть не связана ни с чем, или же она может усиливаться от той же температуры, от холодного или от горячего. Если присоединяется воспаление уже тканей вокруг зуба, это уже такое осложнение после воспаления нерва, то боль может быть уже при накусывании на зуб. Вот. И тогда уже появляется, или может появиться и припухлость на десне. И, соответственно, боль носит тоже интенсивный, ярко выраженный характер в острой стадии.
0: Угу. То есть в зависимости от того, что там с нами происходит,
2: да.
0: боль будет по-разному, на разные реакции,
1: да,
0: какие-то?
2: Или же, с другой стороны, все вышеперечисленные стадии могут быть безболезненны. Абсолютно все.
0: Такое действительно реально?
1: Да.
2: Не только реально, но, к сожалению, я бы, исходя из своего опыта, сказал, что процентов, наверное, 50 всех воспалений нерва происходит бессимптомно.
0: А я тут сижу, успокоилась, от этого не болит, а оно вон как оказывается.

0: кажется, хитро, да, может быть.
1: Да, даже представьте себе, когда уже даже нерв воспалился, человек об этом может не догадываться. Конечно, там застревает естественная пища, скорее всего, угу, но к этому очень быстро привыкают.
2: Угу. Да, но боли как, да, таковой может и не быть.
0: Понятно. Так, если у нас заболел зуб, естественно, не всегда у меня может быть возможность сразу побежать к врачу. Чем я могу себе вот первично помочь?
2: Почистить зубы.
0: Так, почистить зубы.
2: Иногда боль снижает холодное полоскание холодной водой. Угу. Допустим, если боль возникает при воспалении ткани, которая около корня, и возникает боль на горячее, припухлость десны, то холодное, полоскание холодной водой иногда снижает эту вот боль. Потому, угу, что, потому что как бы, ну, немножечко любое воспаление, да, это как бы, ну, температурный такой взрыв, немножко холод он облегчает. Угу. При боли, когда кариес, наоборот, тепленькое помогает. Пополоскал, прошло. Угу. Иногда, если боль возникает от не от кариеса, да, не пульпита, а периодонтита, вот как мы говорили, что, угу, вот воспаление пульпы или периодонта, просто болит десна, воспаление в кармане. Там уже у нас противовоспалительные ополаскиватели. Угу. Самое распространенное это хлоргексидин, угу, который в аптеке продается, да, в маленьких баночках, угу, он не такой дорогой. И
0: раны еще обрабатывают.
2: Да, или мирамистин, угу, да. Не разводится, споласкивают. Есть гели, которые, угу, можно помазать десну. Если вот все вот эти полоскания не помогают, угу, вот там один день, максимум, угу, два, то это только идти к стоматологу.
0: Ну, то есть, да, уже и не,
2: да,
0: поможет.
2: Уже и не поможет.
0: Ждать бесполезно. Угу. Там, да. Может быть, я три дня, да?
2: Да, да, да, да. Дальше тянуть не нужно, нужно идти. Тем более, если боль такая самопроизвольная и возникает, вот, да, вот, вот, вот ничего
0: на
2: не ел.
0: Месте.
2: Да, на пустом месте. Или обычно ночью возникает, вечером или ночью. Угу. Сильная боль такая острая, 15-20 минут, то здесь уже ничем не поможет, даже таблетками. Таблетки могут снижать обезболивающие на какое-то время боль, да, но потом она опять будет. Uh-huh. Это уже пульпит, это воспаление нерва. Uh-huh. Почему такая боль сильная? Потому что сравнивают еще с болью в голове, потому что зуб, это вот пульпа находится в замкнутом пространстве, uh-huh, а при воспалении отек возникает. Одеться некуда. Одеться некуда. Все это распирает, сдавливается нерв и сильная дичайшая боль. Поэтому здесь, угу, уже таблетки не помогут. Угу. Только к доктору.
0: Так, а вообще при каких видах зубной боли нужно прямиком бежать к доктору без отлагательств?
2: Ну вот то, что сказали, самопроизвольно, особенно вечерняя, ночная.
0: То есть здесь уже вообще не надо ничего
2: здесь
0: полоскать,
2: уже, конечно,
0: ничего ждать,
2: да,
0: бегом,
2: да, да,
0: с утра,
2: это уже,
0: к врачу.
2: Да, да, да. Если распухла десна, угу, да, идет как бы усиливается эта боль сильнее, сильнее, сильнее, и тоже там человек уже сам знает, что уже все, уже болит, уже само не поможет.
1: Но в любом случае, да, есть очень принципиальная разница между головной болью и зубной болью, потому что головная боль действительно снимается чаще таблетками.
0: Ну да.
1: И она не носит какую-то причину, которую нужно как-то по-другому устранять.
0: Ну, возможно, не всегда,
2: ну,
0: да?
2: Не, то есть... не всегда,
1: чаще,
2: да,
1: всего,
2: ну,
1: да. Но да, когда мы имеем дело с обычной головной болью.
0: Да, да, да. Угу.
1: Вот. В случае с зубной болью всегда есть физиологические изменения, патологические изменения.
0: Угу. Ну, то есть просто так это,
2: да, зуб,
0: то
2: не
0: есть,
2: болит. Зуб, да, зуб не
1: болит. Фантомных боли с зубами не бывает. Ну, есть еще заболевания типа невралгии, но это отдельная история. Угу. Вот. А что касается зубной боли, она всегда имеет...
2: Причину,
1: да, которую таблетками не устранить. Ее, угу, можно подавить.
2: Угу.
1: Допустим,
2: на время,
1: 2,
2: да,
1: часа можно, да, подавить, угу, но потом она вновь опять возникнет. Или же другой вариант. Можно перевести ее в хроническую стадию, когда вроде бы все прошло, не болит, угу, но зуб при этом
0: продолжает
1: не выздоравливает.
0: Разрушаться, да?
1: Да, у меня такой тоже интересный случай, трагикомический. Была одна женщина, очень утверждала, что ей помогают всегда все молитвы, и не надо никогда идти к стоматологу, так и помолиться. И в доказательство она провела как раз этот случай. У нее болел зуб. Uh-huh. Вот, и она в церкви конкретно прям выступила, что я помолилась, и вот, пожалуйста, у меня зуб прошел, вот, и ничего делать не надо. Наглядный
0: тогда
1: пример. Uh-huh. Uh-huh. Да. Ну, прекрасно понимая весь этот механизм, я,

0: конечно, понял, что у нее спустя несколько дней, как это всегда бывает, острое заболевание зубное переходит в хроническую стадию, угу. вялотекущую. Зуб продолжает разрушаться, но уже без зубной боли.
1: Угу.
0: Вот. И в итоге, естественно, человек теряет этот зуб, если он не придет к стоматологу.
2: Да, потому что процесс может быть длительный и такой не очень заметный для, для самого себя, угу. а итог – это удаление зуба.
1: Угу. Поэтому, ну и кто-то может, в принципе, сказать, ну подумаешь, не жалко, да, там зуб мудрости.
2: Да.
1: Но, наверное, я так вот сейчас просто сижу и думаю, наверное же, как вот мы до этого в других передачах говорили, и соседние зубы могут
2: конечно,
1: еще заболеть от
2: конечно,
1: этого. И тогда
2: конечно.
1: Мы потеряем не один, уже несколько зубов.
2: Кстати,
1: да?
2: очень часто бывает, что если есть кариес зуб, в восьмом зубе, в зубе мудрости, то в седьмом, как правило, тоже бывает, но он не так заметен, потому что он глубоко начинается с корня. Из-за того, что между седьмым и восьмым зубом мудрости есть глубокий карман. Ну, бывает так анатомически устроено, что зуб мудрости он находится ниже и больше окружен десной. Поэтому появляется такой естественный карман, там остатки пищи, вот, и кариес именно с корня на семерке. И когда там уже пульпит и сильная боль, и разрушение уже достаточно большое,
1: оказывается, уже
2: оказывается, да, оказывается, приплыли. Да.
1: А вот еще насчет более утоляющих. Может быть, вы можете, вот у меня тут таблеточки лежат, может быть, можете посоветовать вот, побыстрее, как можно, ну, временно, опять же, устранить
2: ну,
1: боль.
2: Ну, это в основном какими? Нестероидные противовоспалительные, это такие, как ибупрофен, кетанов, кетарол, вот из этой группы. Найс. Немесил. Вот ну, они достаточно так, особенно немесил и найс, они хорошо снимают боль.
1: В принципе, как и головную.
2: Да. Зубную тоже.
1: А гели от зубной боли, они как работают?
2: А, ну вот с гелями тоже интересно. Это особо отдельная группа зубной боли, когда вроде бы вот кариеса нет, нет пульпита, нет периодонтита, то есть нет повреждения внутри зуба, а есть такие, как эрозия, эмали, истончение эмали, и возникает такая стойкая чувствительность. То есть даже больно зубы иногда чистить. Да, боль на сладкую пасту, на щетинке, когда они по зубу касаются. Вот тогда уже работают именно вот эти гели. Которые наносят уже после чистки зубов.
1: Понятно. А вот еще хотелось бы узнать, почему зуб болит после пломбы? Казалось бы же, все сделали, поставили, вылечили, наверное.
0: Ну, во-первых, процедура сама препарирования зуба, подготовки под пломбу, является хирургической операцией. Пусть она микро, но это хирургическая процедура, то есть это внедрение в живые ткани. Вот. Любая живая ткань, любая рана, она, естественно, болит после операции. Это первое. Второе. Появляется чувствительность в связи с обработкой различными раздражающими препаратами. В частности, зуб перед пломбировкой обрабатывается кислотой.
2: Ортофосфорная кислота.
0: Да, это повышает чувствительность. И третье, это, конечно, печальная уже история. Пломба может быть поставлена неправильно. Вот, потому что если, допустим, пломба поставлена на нерв непосредственно, да, вот, когда он должен был быть удален, естественно, зуб будет болеть. Вот, это основные такие причины, кто приводит.
1: Как понять? Вот, потому что, я думаю, многие могут напугаться. Допустим, даже кто-то вот полечил зуб, слушает нашу передачу и думает, так, у меня болит зуб, а что же у меня из этих трех причин?
2: Ну, зуб может болеть день-два после постановки пломбы, это нормально. Если он болит на холодное, на накусывание жесткой пищи достаточно длительное время, и нужно сходить к врачу, который ставил пломбу, он посмотрит, скажет, ну, надо наблюдать. Если на снимке как бы, да, все нормально, пломба стоит хорошо, врач тоже знает, что он сделал все как положено, то это как бы, ну, такая реакция на вот именно на препарирование, потому что когда мы сверлим, там тоже идет нагрев, да, вот, и охлаждение, потом кислота, все это может влиять.
1: Понятно.
2: Если эти симптомы не проходят, да, боль при накусывании, бывает, прям нажимаешь на пломбу, больно, или на холодное, тоже реакция сильная, длительное время, тогда нужно переделывать все. Потому что, еще хочу добавить, есть такой нехороший момент у композитных пломб, у материала композитного, так как мы отсвечиваем

0: светом для того, чтобы пломба затвердела, композит, он дает усадку.
1: Усадку, да.
0: Он дает усадку. И чем больше слой пломбы, сам слой, тем у нее больше усадка при отсвечивании. Вот. Это тоже может давать микрощели между пломбой и дном полости и давать вот эту болезненность такую.
2: Вот. Ясно все.
0: Поэтому здесь, да, надо будет переделывать, если что-то не так.
2: А вот давайте поговорим еще о том, в каких случаях уже не поможет лечение, нужно удалить зуб. Вот какие показания для удаления зуба?
0: Вот таких много показаний. Потому что первое это
1: степень
0: разрушения коронковой части зуба, даже не корня, а коронковой части. Потому что у зубов, особенно вот у жевательных, да, мы говорили про строение, что у них разная функция, разное строение коронковой части, да, режущая, там, жевательная, но также там разное количество корней у зуба. Так как жевательные нагрузку большую испытывают, то там три или два корня на жевательных зубах. И если разрушение идет уже до этих корней, то, естественно, там уже ничего...
1: До разделения.
0: Да, до разделения ничего не сделаешь. Вот, тогда удаляется. Удаляется, когда травма зубов, тоже отколы. Удаляется, когда воспаление, степень разрушения, большая именно костная ткань вокруг корня удаляется. При лечении у ортодонта по показаниям удаляется.
1: То есть совершенно здоровый зуб может быть удален.
0: Да.
1: Когда если там, необходимо для выравнивания зубов.
0: При опухолях, опухоль челюсти тоже удаляется, если зуб вовлечен в этот процесс. Вот такие. Если там перелом челюсти и зуб именно вот в месте перелома удаляется. То есть показаний много.
2: Так, и еще с вами поговорим давайте о том, почему зуб меняет цвет после удаления нерва.
0: Ну, там в основном таких две причины. Или кровоизлияние в пульпу, банальный, как бы, да, как синяк пропитывает, кровь пропитывает изнутри, да, ткань зуба, так как у нас, я говорила, дентин, он трубчатый, пористый, да, вот, и эмалька прозрачная просвечивает этот вот темный цвет. Или неправильное лечение, недостаточная пломбировка каналов.
1: Ну и третье, сам по себе зуб без нерва, он уже не жизнеспособен. Любая мертвая ткань, она меняет свой цвет по определению, в том числе и зубная.
2: Так, понятно. А еще меня интересуют зубы мудрости. Вот, допустим, моя бабушка говорит, что ну, зачем они нужны, надо их удалять. Потому что они все равно заболят. Вот на самом деле, зубы мудрости, вообще как с ними быть и надо ли их удалять?
0: Ну, в основном зубы мудрости удаляют. У наших предков их, наверное, не нужно было удалять, потому что они были массивные, у них скелет массивный, челюсть нижняя, большая, верхняя, зубы все умещались в ряд, прорезывались. Сейчас мы немножко измельчали, вот, и этим зубам просто нет места.
1: Количество зубов осталось?
0: Да, да, им нет места, поэтому они прорезываются кто как может.
2: И мешаются.
0: Вот. И даже не прорезываются, они там лежат спокойненько, вот, и делают свое нехорошее дело.
1: Второй момент, наша диета изменилась. То есть мы недостаточно нагружаем эту самую челюсть, а челюсть, как любая кость, она тоже растет от нагрузки. То есть мы, когда мы физически работаем, мы не только мышцы качаем, но мы и кость качаем.
2: Надо же.
1: Ну, да, да. Наглядный пример, даже не говоря о физической нагрузке, унылый дух сушит кости. То есть даже наша позиция, наше психическое состояние, то влияет, а уже не говоря о физическом. Поэтому, естественно, если мы не даем нагрузку на челюсть, это какая-то нагрузка, ежедневно должно быть достаточное количество клетчатки в продуктах. Вот. Растительная клетчатка, это, конечно, овощи.
0: Ну, это с детства, конечно, да. Потому что у нас как раз период роста детский, да, и формирование скелета тоже
1: челюсть,
0: тогда идет.
1: Челюсть вырастает не до тех размеров, до которых она должна была вырасти. Вот почему сейчас очень много выравнивания различных зубов.
2: Да, это
1: связано со скученностью. А скученность откуда берется? От того, что челюсть меньше, чем она должна была быть. То есть ребенок рождается с маленькой челюстью не потому, что это у него в генах заложено, вот, а потому что она недостаточно развита. То есть когда человек увлекается там булками, допустим, но меньше клетчатки, происходит скученность, да. И это относится не только к зубам мудрости, поэтому удаляют и зубы мудрости, или какой-то любой другой зуб из 32, если он тоже не

0: своем месте находится.
1: Ну, это да, уже решает ортодонт. А про мудрости, если у человека все в порядке, если у него достаточно хорошо сформированная челюсть, да, и все зубы прорезались правильно, и хорошая гигиена, нет кариеса, и он под наблюдением у доктора, вот, то их можно не удалять.
2: То пускай себе да, живут, да?
1: Да, да.
2: Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, что нам делать с зубной болью, но у нас с вами еще впереди много интересных тем. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Подведем итоги. Зубная боль сигнализирует о том, что зубы нуждаются в срочном лечении. Чем интенсивнее боль, тем скорее нужно посетить стоматолога. Люди, которые не следят за состоянием своих зубов и ротовой полости, чаще подвержены риску столкнуться с зубной болью. Однако причиной может быть гайморит, невралгии, невриты или даже болезни уха. Точный анализ ставится только после полного обследования больного. Профилактические меры зубных болей состоят из правильного гигиенического режима, регулярного осмотра у стоматолога, полноценного питания и своевременного лечения зубов. Будьте здоровы, и пусть ваши зубы не болят!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я шеф-повар. И сегодня вместе с вами мы приготовим обед, вкусный и полезный, который будет состоять из тыквенного супа с имбирем и шпинатных блинов с грибной начинкой. Начнем готовить с супа. Прежде всего нам необходимо поставить воду, чтобы она прогрелась. Нам необходимо 1 литр воды. И теперь нам необходимо нарезать овощи. Для супа-пюре нарезку можно производить произвольно, но мне больше всего нравится ломтиками. Начнем нарезку с тыквы.

интересный овощ тыква. Она такая яркая, красивая, сразу видно, что в ней полно различных витаминов. Интересно, что кажется, что тыквенная каша и блюда из тыквы – это все исконно русские блюда. Но на самом деле тыкву культивировали в Южной Америке. Оттуда она уже через испанцев попала в Европу, а потом уже в Россию. Я уже закончил нарезку тыквы. И сейчас здесь все наполнилось ее ароматом вкусным. Так и хочется взять ломтик и попробовать. Далее мы будем производить нарезку моркови и лука.

морковь нарезана более мелкими кусочками, потому что мякоть моркови более плотная и требует большей тепловой обработки, нежели мякоть тыквы.

завершаем нарезку лука. Мне сегодня повезло, лук не злой, поэтому сегодня мы не будем плакать и будем радоваться. Все нарезанные овощи мы тщательно перемешиваем.

закрываем крышкой и ставим на медленный огонь. Как только овощи пустят свой сок, мы добавим немножко оливкового масла. А сейчас мы приготовим имбирь. Его необходимо почистить. Имбирь фактически во многих странах он к овощам не относится, а относится к лекарственным растениям. И он, все вы знаете, он очень острый и имеет такой резкий вкус, поэтому мы возьмем половину, а в принципе по желанию можно взять и целый. Если кто не боится острого вкуса. Имбирь нам необходимо почистить от кожуры. Сразу он пустил сок. И стало пахнуть имбирем. Сразу вспомнил имбирные пряники. Нарезать его будем как можно мельче.

тыква уже начала тушиться, и поэтому она уже выдает сладковатый аромат. Тем временем подготовим чеснок для тушеных овощей. Чеснок можно нарезать, но я предпочитаю его просто раздавить ножом. Почему я так сделал? Потому что если кому-то чеснок не нравится, его такими большими кусками легче будет поймать и убрать. Добавляем чеснок в наши овощи. Замечательный аромат. Все мы перемешаем, чтобы аромат чеснока пропитал все наши овощи. Они уже наполовину готовы. Сразу заметно, что все овощи, они уменьшились в объеме, стали более мягкие. Мы немножко подождем, пока овощи дотушатся. Проверим наши овощи на готовность. Овощи готовы. Заметьте, что они не должны быть как размазня. Они сохраняют свою форму, но уже готовы. Все, мы это перемещаем в воду.

0: имбирь сразу резко меняет вкус и аромат нашего супа. И добавим наши специи, базилик. Я предпочитаю его всегда рвать на мелкие кусочки. Получилось очень интересное сочетание аромата имбиря и базилика. Овощи продолжают кипеть, им необходимо свариться до готовности. После этого нам необходимо будет суп хорошо взбить блендером и добавить сливки.
1: Тыквенный суп-пюре с имбирем. 800 граммов тыквы нарезать ломтиками. 300 граммов моркови соломкой. 200 граммов лука кубиками. Тушить до мягкости с 2 столовыми ложками оливкового масла. Раздавить 3 зубчика чеснока и добавить к овощам. 3-5 сантиметров корня имбиря очистить и мелко нарезать. 1 литр воды довести до кипения. Выложить тушеные овощи, посолить, добавить корень имбиря и свежий базилик. Варить до готовности, добавить 1 стакан сливок, затем взбить блендером.
0: Приступим к приготовлению второго блюда нашего обеда – шпинатные блины с грибной начинкой. Прежде всего, нам необходимо приготовить начинку. Для этого у нас грибы, шампиньоны, и рядом с ними сидит такой красный лучок, который очень подходит ко всем грибам, потому что он и красивый, и более ароматный, чем обычный репчатый лук. Приступим к его нарезке.

Отправим нарезанный лук сразу на сковороду для тушения. Теперь будем нарезать шампиньоны. Нарезать будем не мелкими ломтиками, а крупными, чтобы было красиво. Обратите внимание, получается у нас такой небольшой образ нашего грибочка. Это будет смотреться очень красиво в начинке и в оформлении. Какие у нас получились красивые шампиньончики. Их стало в 10 раз больше. Теперь мы всю эту красоту отправим на сковороду.

Добавим оливковое масло. И будем их тушить. Сразу немножко помешаем. И закроем крышкой. Мешать им не будем, пусть готовятся. Теперь мы приступим к приготовлению блинов. Чем интересны эти блины? Тем, что в само тесто добавляется краситель. И вкусовая добавка – это натуральный зеленый шпинат. Прежде всего, нам необходимо его хорошо измельчить в блендере. Вообще, все салаты и все свежие продукты из зелени лучше не резать, лучше рвать руками. Так мы и сделаем. Стакан для взбивания. Будем рвать шпинат крупными кусками.

Так, листья подвергаются меньшему окислению, и все витамины сохраняются лучше. По рецепту для всех блинов используется молоко. И мы возьмем немножко молока, чтобы хорошо у нас сбился шпинат. Совсем чуть-чуть. Вообще шпинат, молоко и сливки – это очень хорошее сочетание и полезное. Приступим к взбиванию.

Получилась у нас такая вот зеленая красивая масса, которая пахнет весной, зеленью. И теперь мы возьмем большую миску и будем готовить тесто. Для этого нам понадобится молоко. Яйца. Растительное масло. Сейчас мы эту смесь хорошо смешаем. У нас получится так называемый меланж. Это смесь яиц, молока и масла. Сразу добавим соли. Соли можно добавлять побольше, потому что это у нас блины идут не на десерт, а на второе блюдо. И добавим сахар. Сахар мы добавляем для вкуса и для того, чтобы они у нас получались красивые и румяные. Пришло время добавить нашу красоту. Фактически похоже на соус песто. Сразу наши блины оживились за счет всех витаминов, которые здесь содержатся. Этой зелени, шпинате. Сейчас посмотрим, что у нас получится. О, смотрите, как получается красиво. Все у нас хорошо перемешалось. Теперь постепенно будем добавлять муку. Основная задача в приготовлении теста для блинов – это сделать так, чтобы не было комочков. Поэтому муку добавляем постепенно и тщательно вымешиваем. Тесто для блинов уже готово. Сковорода уже раскаленная, добавляем немножко оливкового масла. Так сказать, для первого блина. И приступаем к приготовлению блинов.

обратите внимание, насколько они сразу становятся зеленые. Пока блинчик у нас печется, мы проследим за начинкой для наших блинчиков. Как только жидкость выпарилась, необходимо посолить нашу начинку. Этого будет достаточно.

пачкой. Ну что, приступим к завершающему этапу. Прям хочется взять эту начинку и сразу съесть. И закусить блином. Но мы поступим по рецепту и зафаршируем. Я думаю, так будет вкуснее.

0: Первый блинчик готов. Красота какая.
1: Шпинатные блины с грибной начинкой. Соединить половину пучка шпината и стакан молока. Взбить в блендере. Отдельно хорошо смешать еще стакан молока. 2 яйца, 2 столовые ложки растительного масла, немного соли и сахара. Добавить измельченный шпинат. Постепенно всыпать стакан муки и замесить тесто. Выпекать блины на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Приготовить начинку. Для этого красный лук нарезать кубиками. 200 граммов шампиньонов ломтиками. Тушить до готовности с небольшим количеством оливкового масла. Посолить, перемешать и нафаршировать блины.
0: Наш суп практически готов. Для супа мы приготовим поджаренный хлеб, или его еще называют крутоны, потому что суп-пюре лучше есть с чем-нибудь хрустящим, то есть сухариками. Суп у нас готов. Выключаем огонь. Завершающий этап. Нужно добавить в горячий суп сливки. Тем самым мы обогащаем этот суп калорийностью сливок. И осталось взбить этот суп в пюре блендером, что мы сейчас и сделаем.

Получился очень красивый пюреобразный суп. Теперь приступим к оформлению блюда. Подчеркнем наше блюдо красивыми веточками базилика. И веточки мяты. Для красоты и аромата. Пожалуйста, приятного аппетита!

сердцу, радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Совершенно не секрет, что созависимость — это концентрация внимания на другом, на зависимом человеке. Какое есть определение зависимости?
1: Мария, зависимость — это навязчивая потребность, повторение определенного действия, несмотря ни на что.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
1: Знаете, вот за несколько дней до того, как я приехал к вам на передачу, мы с моим младшим сыном катались на велосипеде в лесу. И мы уже как бы выезжали из леса и подъезжали к поселку. И вот вдоль дороги лесная дорога, лес вокруг, и рос мох. И подъезжая к поселке, увидел, что весь мох перекопан, и вот прямо, знаете, как свален на дорогу, это достаточно большой участок, там 100 метров, все было перекопано. Первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел все это, я подумал: кабаны. Но поскольку я знаю, как кабан ведет, как он ищет пищу, как он перекапывает все. Вот. И ребенок меня тоже спросил: папа, что это такое? Вот, наверное, кабаны. После этого я увидел вдалеке двух мужчин. Один нервно курил, другой, скажем так, стоял спиной к нам, и когда мы проехали мимо, даже не повернулся. И в этот момент до меня дошло.
0: Как они так? Ищут.
1: Как так? Насколько я наивный человек? Я психолог реабилитационного центра, который работает с наркозависимыми. Понимаете, даже вот мысль допустил, да. Сегодня, скажем так, телеграм-канал, можно беспрепятственно приобрести наркотические средства, купить, вам скидывают координаты, GPS-координаты, вы по этим координатам едете и ищете. И эти люди копают землю, вот буквально раскапывают, как свиньи, как кабаны.
0: У них есть цель.
1: Это
0: найти.
1: Навязчивая потребность, да. Навязчивая потребность вновь и вновь употреблять то вещество, которое приносит им удовольствие.
0: Вы совершенно правы, что сказали об этом. Да, действительно, это бывает и в городе, и они могут руками это искать. Да. Я когда иногда иду домой, и вижу о том, что люди около дома ходят, ищут, смотрят, раскапывают, да. Прям говорю, руками, потому что у них есть вот эта действительно навязчивая потребность. Им уже ничего не важно, их ничто не остановит. Вот
1: не
0: потому,
1: важно
0: что
1: ничего.
0: Есть, да.
1: Мы называем это то, что зависимость, она сверхценна. Она ценнее, чем отношения с женой, с мамой, с отцом, ценнее, чем работа.

0: что-то ценнее, чем дети, даже, знаете, ценнее, чем сама жизнь. Человек ни перед чем не остановится, потому что для него вот эта доза на сверхценна, к сожалению, это так.
1: Что мы еще должны знать вообще о зависимости, о зависимостях? Что...
0: Это то, что зависимость – это болезнь. Причем болезнь хроническая. Можно сравнить с диабетом. Вы знаете, что сегодня диабет не лечится. Но, скажем так, принимая инъекции в течение дня, да, делая себе инъекции в течение дня, человек, имея хронический диабет, будет вести жизнь здорового человека. То же самое и с зависимым человеком. Эта болезнь, она хроническая. Она никогда не пройдет, она всегда будет с ним рядом. Но, выполняя определенные рекомендации, человек может жить жизнью обычного, здорового, счастливого человека. Как правило, выздоравливающие зависимые – это хорошие семьянины, хорошие бизнесмены. Я знаю таких замечательные люди, добрые, отзывчивые. Вот, но это надо помнить, что это заболевание, и оно хроническое. Кроме того, это системное заболевание, мы уже об этом говорили, где болеет все, и душа, и тело, психика, отношения с нашими близкими, и духовная составляющая. То есть болеет все, причем все стремится к нулю, здоровье к нулю, психика, вот эти умственные способности к нулю. Знаете как, то, что делает зависимый человек, нельзя назвать разумным, правда?
1: Конечно.
0: Это безумие, это безумие. Поэтому все стремится к нулю отношения стремятся к нулю. Когда зависимый практически обрывает все социальные связи, замыкает, закрываясь сам в себе. Вот. И отношения, скажем так, духовные отношения тоже стремятся к нулю. То есть это полный хаос.
1: То есть это можно сравнить с тем, что когда сосуд вообще полностью пуст. То есть когда внутри человека не остается уже просто ничего.
0: Даже
1: то есть
0: больше он просто существует. Образуется уже вакуум. Дальше. Эта болезнь, она прогрессирующая. Вы знаете как, многие таят иллюзию, что сын мне пообещал, что больше не будет употреблять. Я ему поверил. И правда он не употребляет. А то, что многие из них могут затихариться на неделю, на месяц, на два месяца. И знаете, как отвозят в монастырь. Думают, все, он там год в монастыре проведет, приедет огурчиком. Или свозят на дачу, привязывают, приковывают. Таким образом, надеются на то, что человек избавится от своего желания употреблять.
1: То есть, получается, это ложное действие, опять же, которое они предпринимают самого зависимого человека.
0: К ложным действиям также можно добавить то, что сегодня делают многие зависимые от алкоголя, вшиваются.
1: Да, конечно.
0: Кодировка не работает, потому что... образ мыслей не меняется. Употребление становится всего лишь делом времени. У нас очень часто бывают такие ребята, которые кодировались, вшивались там, по пять и больше раз. Поначалу работает, там, полгода протянет, а наступает такой момент, когда все это перестает работать. Потому что нужна глобальная перестройка всего организма. Нужна глобальная перемена, это, скажем так, перерождение всего человека, чтобы помочь ему избавиться от его зависимости.
1: А бывает ли такое, что... У меня был такой пример из знакомых, что... Он же только попробовал. То есть это был подросток, это была семья очень обеспеченная, очень интеллигентные люди, сами родители, да, то есть они достаточно высшего такого слоя. Он только попробовал. Но ничего страшного. В жизни мы все должны все попробовать. Это очень известная такая вот поговорочка в народе, что все попробовать вот он должен. Он все попробовал, но ничего страшного. Попробует, перестанет. Я же перестала, мама. Да? Но, к сожалению, это закончилось тем, что нет больше вообще человека. Да? Он до 30 лет не дожил. Опять же, да, это то есть изначально чуть-чуть по чуть-чуть, всего понемножку, И вот

0: привело к смерти, да? То есть такое бывает, наверное, со всеми, да, зависимость? То есть,
1: знаете, немножко... да, это фактически заигрывание с темными силами. Бесследно не проходит. Конечно же, много людей, которые выпили, покурили, скажем так, и забыли на это раз навсегда. Я такой тоже. У меня тоже был как бы период, когда я был подростком, период, когда... Я делал то, что другие делали. Вот.
0: Это же интересно. Да, вообще созданы для того, чтобы изучать что-то новое. Да, там Бог нам вообще много чего подарил, поэтому вот мы должны попробовать все. Да, но вот как?
1: На сегодня хотел бы предупредить, что с этого все начинается. Вы знаете, какую иллюстрацию я рассказываю в реабилитационном центре, вот когда иллюстрируют эти первые пробы. Вот представьте, что между свободной жизнью, трезвой жизнью. И нетрезвой стоит огромная стена, кирпичная стена. И первый косяк, первый марихуана, который я выкурил, это первый гвоздь в эту стену. Что происходит с стеной после первого гвоздя? Ничего, абсолютно. Гвоздь забили,
0: ну,
1: все.
0: И, да,
1: и дальше, да. Дальше второй, третий косяк, второй, третий гвоздик. Дальше, возможно, какие-то клубные наркотики, которые человек принимает там, по выходным дням, когда идет в клуб. Это еще гвоздики, еще гвоздики. Но наступает момент, когда количество гвоздей, забитых в эту стену, настолько много, что стена начинает трескаться, а со временем и рушится. Скажем так, с этого все начинается. Опасно заигрывать с потусторонними силами.
0: Вот еще мы затронули такую тему, да, как вот прогрессирующая, да, вот эта вот болезнь. Я слышала такое утверждение, что чаще всего вот в зависимости, именно которые берутся из подросткового возраста, виноваты родители, да, как часто говорят, виновата мама, потому что ее было поведение таким, да, о том, что там, как вот откуда еще вот, как это еще объяснить можно? Что, вот, что значит поведение мамы? Вот,
1: мы с вами говорили, что дети впитывают все, они как губки.
0: Но это вот в детском возрасте,
1: да,
0: а в подростковом?
1: Да. То подростковом что возрасте, в подростковом возрасте немножко меняется смена ролей, когда для ребенка уже в родители становятся не так важны, как важны его сверстники. Поэтому для подростка влияние на него уже оказывают не родители, а оказывают друзья.
0: Общество.
1: Да, общество. Социум. И поэтому, конечно же, очень важно, кто окружает вашего ребенка, с кем он проводит время, с кем он дружит, насколько это положительные ребята, или насколько ваш сын, подросток, он умеет правильно выбирать себе друзей, компанию, в которой они проводят большинство своего времени, возможно. Вот. Но в любом случае, поскольку это прогрессирующая болезнь, лучше не будет. Не имейте иллюзий. Я всегда говорю, не имейте иллюзий, потому что...
0: Не строите воздушные замки.
1: Да. Все будет только хуже. Болезнь будет прогрессировать. Человек с игровой зависимостью будет проигрывать все больше и больше суммы. Человек, который смотрит порнографию, перейдет на что-то другое. Мы сегодня вообще об этом поговорим. А человек, который употребляет легкие, так сказать, наркотики, хотя нет тяжелых, нет легких наркотиков, ну, как говорят, да, более слабые наркотики, рано или поздно перейдет на более тяжелые наркотики. А человек, который там пьет только пиво, вскоре начнет пить и все остальное, более крепкие напитки. Это так, болезнь прогрессирует.
0: Гипер, вот именно вот это вот, так скажем, в изначальном исходе, вот этот фундамент может закладываться из гиперопеки или из эмоциональной холодности родителей, или это не может влиять?
1: Ну, это все влияет непосредственно.
0: То есть это тоже
1: все
0: может влиять.
1: Все влияет на любые деструктивные отношения, нефункциональные отношения, они оставляют свой отпечаток на жизни ребенка.
0: Спасибо, это вот начало с прогрессирующего.
1: Да, дальше, дальше. Это смертельное заболевание. Здесь нужно понимать, что рано или поздно наступит смерть. Причем я вам скажу, что смерть — это, наверное, не самая худшая беда. Потому что когда человек остается жить... И мучить своих родственников.
0: И себя, существовать просто.
1: Да, это порой даже хуже. Но здесь надо не забывать, что когда я говорю о том, что это смертельное заболевание, есть разные виды смерти. Есть духовная смерть. Есть

0: эмоциональная смерть, есть физическая, которая, знаете, есть умственная смерть. Все отмирает. Человек может жить, существовать, дышать, ходить, но это будет уже живой, практически живой труп. Это будет мертвый человек, эмоционально мертвый, духовно мертвый, психически мертвый.
1: Это да. Для меня, наверное, это схоже больше всего с моим каким-то состоянием, вот когда, ну, духовное, это же не только вот какой-то такой вот, оп, прогрессирующий момент, да, это взлеты и падения, не знаю, может быть, только у меня, конечно, так, но когда вот это внутреннее, полное, какое-то тотальное, наверное, холодность вот это вот внутри, да, когда я не чувствую, да, там, что у меня есть там Бог, там, что вот, или, к примеру, я не испытываю никаких там эмоций, как мне кажется, да, потому что человек не может прям вообще ничего не испытывать, да, вот это сравнимо с этим ощущением, что вот все, человек умер, вот когда зависим, да, то есть вот это вот...
0: Сравнимо, да, у меня есть определенное сравнение. Это, знаете как, с чем можно сравнить зависимого человека с бубликом? Бублик. Обыкновенный бублик. То есть у него есть края, но у него нет центра. Скажем так, когда-то это был не бублик, когда-то это был пирожок. Изначально человек — это пирожок с заполненной внутренностью. Но постепенно зависимость разъедала внутренность, и вот эта дырка внутри человека становилась все больше, больше и больше. Это вот состояние бублика, которое испытывают зависимые люди. То есть было все, все есть, но пустота не дает покоя.
1: Вот это, наверное, ощущение, вот как я приводила сегодня пример, да, вот этот, когда-то был мальчиком, да, вот у этих родителей, у него было все.
0: Да.
1: У него были деньги, у него были средства, у него был ум, он был очень способным. У него были способности, но вот не было вот этой духовной составляющей, которую он искал, потому что он достаточно часто приходил, спрашивал, ну, а даже вот, ну, кто такой Бог, а почему вообще о нем говорить, да, у него родители были атеисты, и он очень часто искал вот эту какую-то подпорку, то есть вот это внутреннее наполнение, да, скорее всего, даже вот, наверное, тепло какую-то и любовь, и вот, может быть, духовную какую-то часть. То есть вот вы когда сказали про бублик с дыркой, я вот вспомнила сразу о том, что внешне он был очень красив, прекрасен. Внешне он есть, внутренний, вот как будто вот изнутри моль съела все.
0: Да.
1: Вот это, да?
0: К сожалению, это так, да.
1: А причина, вот какова зависимость вообще?
0: Вы знаете, существует множество причин, о которых я сегодня не буду говорить. Эти причины легко найти в интернете.
1: Ну да, почитай.
0: Но есть первая причина, о которой мы уже сейчас, вот, на данный момент, начали говорить. Был такой эксперимент. Крысу посадили в клетку, пустую клетку, и у нее было две поилки с морфием и с водой. Как вы думаете, что крыса выбрала?
1: Не знаю, я бы морфий выбрала.
0: Совершенно верно. В пустой клетке крыса выбрала морфий, со временем, скажем так, стала зависимой от морфия и умерла от передозировки. Потом провели второй эксперимент. Дали такой крысиный рай. Это 9 метров квадратных площади, где было все. Еда, шарики, там, где бегать, различные ходы, много места для спаривания. И поместили туда около там, 16-18 разные особи крыс. Вот. И точно так же, как и в первом эксперименте, две поилки. Как вы думаете, вот во втором эксперименте, что выбирали крысы чаще всего? Воду или воду с морфием?
1: Ну, если у них все вот было, наверное, воду.
0: Да, в основном, да. В основном практически все крысы во втором эксперименте выбирали именно чистую воду. Даже когда подсаживали крысу, которая уже была, уже исведала воды с морфием, уже была зависимой, она, несмотря на трудности, ломки, она выбирала чистую воду. Дело в том, что подобный эксперимент очень наглядно и ярко иллюстрирует, почему сегодня мы употребляем. Очень просто все. Наша жизнь пуста, вот как в первом эксперименте. Когда жизнь пуста, человек, скорее всего, будет употреблять, пить, играть, смотреть порно. Но если жизнь наполнена, Человек выберет другую жизнь. И здесь как раз

0: Раз-таки вот в причине зависимого поведения кроется и ответ, как помочь человеку. Ну, это просто наполнить человека. Но не просто наполнить, понимаете? Не просто наполнить там хобби. Когда для тебя зависимость сверхценна, ценнее всего, сложно очень наполнить такого человека хобби, даже семьей. Сложно наполнить, потому что доза ценнее тут семьи, ценнее там хобби, рыбалки. Поэтому надо найти что-то более ценное, чем наполнить человека. И вот об этом именно мы будем говорить на следующих передачах. Это вот смысл. Это нечто важное, да, вот эта духовная составляющая, которая наполняет человека, для чего он живет. И когда человек отвечает на этот вопрос, наполняет свою жизнь нечто большим, в его жизни происходит исцеление.
1: Вот мы очень много, спасибо большое, сегодня говорим про зависимость там, алкоголь, наркотическую, а какие еще вот виды зависимости, вот этой болезни вообще бывают, может быть, есть?
0: Да. Спасибо, какие-то... очень важный вопрос, поскольку в своей работе я сталкиваюсь не только с наркоманами, алкоголиками, это, скажем так, основная составляющая, большинство, с кем я работаю, но очень часто, повторяю, очень часто ко мне обращаются люди, страдающие от игровой зависимости, которые спускают все свои деньги. Можете представить, мне рассказывали, то есть в один день он может выиграть миллион и проиграть 1,5 миллиона.
1: Откуда люди деньги берут?
0: Можете представить, если бы я в один день мог бы зарабатывать миллион. Вот. И вот такая складывается иллюзия, что практически задарма, скажем так, я могу выиграть деньги, и это, скажем так, зажигает. Можете представить, что человек ощущает, когда он выиграет миллион? Это там такая буря эмоций, сравнима с дозой, опять же, того же самого героина.
1: Но цели-то нет, куда миллион потратить?
0: А вот таких людей нет цели, потому что они, как правило, не могут их заработать. Хорошо. А даже если они выиграли, сложно вывести, там свои другие подводные камни. Вот. Но заканчивается жизнь печально, поскольку бублик огромный в их жизни, с большой-большой дыркой, заканчивают такие люди очень печально. Я встречал и молодых ребят, и моих ровесников. Очень-очень все плачевно, очень все серьезно. Я рекомендовал бы серьезнее относиться вот к тем занятиям, которые мы выбираем, чтобы для свободного времяпрепровождения, потому что и онлайн-казино, и вот ставки на спорт, они чреваты. Очень, очень сильная зависимость, сложно лечима. Дальше, что еще можно сказать?
1: Какие еще бывают вот зависимости? Да. Я знаю, что вот есть люди, которые очень много сидят в социальных сетях. Может развиться какая-то зависимость или чем это чревато?
0: Вы знаете, как правило, я таких людей не знаю. Такие люди, как правило, ко мне не обращаются. Социальные зависимости или там зависимость от гаджетов, или даже зависимость от компьютерных игр. Конечно, все мы слышали подобные случаи, да? Но эти случаи более редкие, скажем так. Еще обращаются ко мне молодые ребята и ребята уже в возрасте, которые страдают от сексуальной зависимости, как правило, то есть это проблема, связанная с просмотром порнографии. Да. Вы знаете, хотел вам рассказать такую историю одного маньяка, который отбывал пожизненное заключение, спросили вообще, с чего у тебя началось? Он очень многих женщин убил и насиловал. Он сказал, спорно. Сегодня ко мне обращаются люди, которые на грани уже. Наверное, на грани. И у меня большое беспокойство за их жизни, потому что фактически наше общество воспитывает будущих маньяков. Проводили мы эксперимент. В университете в поточной аудитории там более 100 человек было. Университет технический. В основном были мальчики, были и девочки, но в большинстве это мальчики все-таки. Спрашивали, как вы относитесь к порно. Всего лишь из там, 120 человек подняли руку и сказали, что отрицательно относятся к порнографии. Всего лишь там 3 человека. Всего лишь 3 человека. У всех остальных отношения нормальные. Но здесь надо не забывать, что человек, который смотрит порно и самоудовлетворяется, попадает в ловушку примерно такую же, как и наркоман.
1: Я знаю, что мастурбация — это первая стадия вот этой вот сексуальной зависимости, которая потом...

0: В какой-то момент самоудовлетворение заканчивается, и начинается уже дальнейшее развитие какой-то вот такой зависимости.
1: Ну, сначала смотрит картинки, потом видео, потом переходит к групповым чатам, потом все это делает в реале, в реальной жизни, и потом уже переходит к...
0: На реальных людей.
1: Да, это на самом деле даже не хочется произносить слух, но это страшно.
0: Это, ну, конечно, да, это уже...
1: большая боль.
0: Если, к примеру, зависимость, да, химического или такого вот игрового плана, это когда мы действительно разрушаем бублик, да, сжираем себя, то здесь это уже приводит к причине вреда другому человеку.
1: Ну, что я хотел бы сказать, что и у таких людей есть надежда. Я всегда говорю, что я работаю. И, ребята, я с вами, потому что я хочу вам дать надежду. И у любого зависимого должна быть надежда. И просил бы никого из наших телезрителей не оставлять этих ребят без надежды.
0: Конечно.
1: У них должна быть надежда. И от любой зависимости, пока мы живы, пока я жив, пока вы живы, можно все изменить, все в корне изменить, было бы желание. Конечно же, непросто. Иногда я спрашиваю, на что ты готов, на что ты готов пойти ради своего исцеления? Извините, я даже спрашиваю, если я тебе скажу, есть землю, ты будешь есть землю? Вот на что ты готов пойти? Ну, просто я подталкиваю к такому серьезному ответу на данный вопрос. На что ты готов пойти ради своего выздоровления? Если ты готов пойти на все... Реально выздоравливает. И от порнозависимости выздоравливает, от игровой выздоравливает, от алкогольной, от наркотической и так далее.
0: От разных. Скажите, одному выздороветь можно? Угу.
1: Это аксиома реабилитационного процесса, что в одиночку выздороветь невозможно. Почему? Дело в том, что зависимость – это социальная болезнь. Даже более того, это семейная болезнь. То есть страдают все люди. И... Поскольку в зависимости страдают и социальные связи тоже, это отношения, то есть в одиночку никак. Мы об этом будем говорить на следующей передаче. Нужен наставник. Как его называют, спонсор, но спонсор – это неверно переведенное слово с английского. Но чтобы проще было понять нашим телезрителям, это наставник или доверенное лицо, которое знает о зависимости все, которое поможет ему сделать первые и последние шаги, и средние шаги к новой жизни.
0: Хорошо. То есть я правильно вас поняла? Зависимость – это такая навязчивое поведение, навязчивая потребность.
1: Да, навязчивая потребность.
0: Сверхценна. То есть для зависимого, да, не существует больше ничего,
1: абсолютно
0: никого.
1: Ничего,
0: и любые просьбы, да, и любые... сверхконтроль со стороны, он как раз-таки больше подкрепляет и подпитывает.
1: Да, совершенно верно, да.
0: И начало идет у нас с самых безобидных, даже, может быть, каких-то желаний самого человека. Ну и также, когда, тем более, если есть такая возможность передать контроль над собой кому-то другому, это тоже подпитывается, да, когда кто-то контролирует мои действия, значит, кто-то сможет это сделать за меня. Это все приводит как раз-таки к серьезному тяжелому заболеванию, которое длится всю жизнь, и от него нет лекарств.
1: Нет лекарств.
0: И нужно поддерживать вот этот вот свою цель жизненную, да, поддерживать в более позитивном
1: наполнить
0: русле.
1: Наполнить свою жизнь.
0: Да,
1: чтобы выздороветь, нужно наполнить свою жизнь чем-то более важным, чем-то тем, чего раньше не было.
0: Спасибо большое, Александр.
1: Пожалуйста.
0: Это очень ценно, очень важно и очень практично и полезно, так как
1: надеюсь,
0: это болезнь 21 века.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок.

0: подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства? Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак, первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать вот в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне, вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло. Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И в принципе эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить,

поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком, ну, серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается. Первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, ну, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком, ну, истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать. Постарайтесь быть самым внимательным слушателем. Постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся. Тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже вредно. Ни на минуту не оставляйте пострадавшего. Поддерживайте его простыми словами о том, что помощь рядом, она едет. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы помогут человеку справиться с такой острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу, это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события.
стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать, ну вот какой

какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции. И выглядеть это может быть...

человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности, способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже вот такие, даже вот такие необычные, они нормальны. Порой вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы, она дает ему уверенность в том, что все идет как надо, я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность, ну, более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, ну, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время, когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации и сталкивается с психотравмирующим таким вот фактором, ситуацией психотравмирующей, человек становится неспособным порой высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак.
хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что

спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот, интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его воспоминания и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов, осуждение за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не вот, впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека. И таким образом вы поможете ему пережить горе, пережить серьезную травму и не допустить до появления посттравматического стрессового расстройства.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Он настанет желанный тот день. Нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень. У реки

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
3: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
6: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
6: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты. Зерна.
2: Трава. Фрукты. Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
3: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
6: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
6: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
6: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
6: Да, только он относится к нечистым животным.
3: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
6: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
7: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
6: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
3: Ого!
6: Пока земля полностью не покрылась водой.
3: И даже горы?
7: И даже самые высокие горы.
3: И Эверест?
7: И Макалу, и Килиманджаро.
3: И Килиманджаро?
7: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
6: А потом дождь внезапно прекратился.
2: А я пошла в свою комнату.
6: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
5: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
7: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
5: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
7: Но ворон вернулся в ковчег.
5: Тогда Ной выпустил голубя.
7: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
4: Да, терпеливый был этот Ной.
6: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
2: Ура, земля высохла, можно выходить?
5: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.

0: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
1: А я знаю, какой.
4: Какой?
1: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
4: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
1: Каждый.
3: Папа.
5: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёлик.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
4: Фазан.
1: Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
1: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
1: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
4: Синий.
2: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
1: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень.
2: Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
1: Южным.
0: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
1: Дедушка, а что это за горка?
0: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
0: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
3: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
3: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
0: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
2: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
0: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
1: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о благодарности.
1: Да я ее даже показать могу.
0: Да!
1: Вот.
0: Давай я посмотрю. Так, благодарность Ангелине Жуковой за участие в соревнованиях.
1: Ага, мне вручили.
0: Ангелина, это замечательно. Тебе сегодня еще одну благодарность можно вручить, потому что мы будем участвовать в соревнованиях.
1: Ух ты, будет две. На стенку их повешу. Это же хорошо, Маш, когда у тебя много благодарностей.
0: Благодарность вообще творит чудеса. Недавно ученые провели исследование, и вот что оказалось. Люди, которые говорят часто «спасибо» или им кто-то говорит «спасибо», становятся намного счастливее.
1: За правду? Я теперь всегда буду говорить это слово. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Подожди, подожди, Ангелина. Секрет в том, что когда говоришь спасибо, нужно радоваться.
1: А без радости не подействует.
0: Ну, не расстраивайся. Найти чему радоваться легко. Нужно только посмотреть вокруг.
1: Ну, я посмотрела. Ничего особенного не нашла.
0: А я тебе дам подсказку. И для этого мы с тобой сыграем в игру «Найди кеглю».
1: Кегля? Вряд ли я ей сильно обрадуюсь.
0: Посмотрим. Вот правила игры. Берем стул. Так. Теперь нам понадобится кегля. Ставим ее. Теперь разворачиваемся и идем вперед 5 шагов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поворачиваемся вокруг своей оси. И разворачиваемся. И шагаем снова 5 шагов к стулу. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем руку вверх и дотрагиваемся до кегли. Вот такая игра.
1: Ой, так это легкотня.
0: Не все так просто. Для начала я завяжу тебе глаза. Иди сюда. Так. Смотри, она подходит прямо к твоей кофточке. Давай я завязываю тебе глаза. Видно?
1: Не-а.
0: Пойдем. Я проведу тебя, помогу. Теперь тебе нужно сделать 5 шагов вперед. Давай.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Отлично. Поворачивайся вокруг себя. И развернись. Угу. А теперь 5 шагов обратно к стулу.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Руку вверх и опускай ее на кеглю.
1: Где же эта кегля?
0: Давай, я развяжу тебе глаза, чтобы ты посмотрела.
1: Ой, да я вообще в сторону отошла. Да, трудно найти, когда ничего не видно.
0: Догадалась? За что можно с радостью спасибо сказать?
1: Ясное дело, за глаза.
0: Вот видишь, как просто.
1: Ну, не знаю. Давай лучше ты мне спасибо скажешь. У меня для тебя подарок есть.
0: Интересно.
1: Завяжи глаза шарфом и угадай, что я тебе дам.
0: Значит, мне нужно закрыть глаза. Угу. Ух ты, меня сейчас ждет подарок. Так. Завязываю. Завязала. Готово.
1: Так.
0: Так всегда классно получать подарки.

0: Так, так, так, что это, что это? Не могу никак угадать. Ой, что это?
1: Это паучок. А спасибо где?
0: Извини, Ангелин, но спасибо хочется сказать, когда сделали что-то приятное. А я испугалась.
1: Ну, Маш, это же подарок.
0: Я вот хочу одну историю рассказать про подарок, который принес огромную радость. Поможешь мне?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе, Ангелина.
1: О, ты мне спасибо сказала.

0: городе Иерихон жил человек по имени Бартимей.
1: Он родился слепым, поэтому не знал, как выглядят его мама и папа. Ни разу в жизни Бартимей не видел неба, деревьев, людей.
0: Но он мог слышать. И вот однажды, когда он сидел у дороги и просил милостыню, он услышал множество голосов.
1: «Что там происходит?» – спросил он.
0: «В наш город идет Иисус. Он лечит любые болезни».
1: Слепой тут же встал и закричал изо всех сил: «Иисус, помоги мне! Иисус, помилуй меня!»
0: Он так громко кричал, что люди махали на него руками и говорили: «Замолчи! Что ты тут раскричался?»
1: А слепой продолжал кричать еще громче: «Иисус, помоги мне!»
0: Иисус услышал Бартимея и велел его позвать.
1: Слепой подошел к Иисусу.
0: «Что ты хочешь от меня?» – спросил Иисус.
1: «Я хочу видеть!» – ответил Бартимей.
0: И тут же слепой стал зрячим, и он увидел перед собой Иисуса и много людей вокруг.
1: А еще он увидел деревья, травку, небо и белую кудрявую овечку.
0: А Иисус и народ двинулись дальше по дороге, и Бартимей тоже пошел за Иисусом.
1: Он шел и во весь голос славил и благодарил Господа.

0: Повезло Вартимею, что он стал видеть. Было за что спасибо сказать.
1: А еще спасибо можно сказать за то, что не видишь.
0: Здрасте. Кто ж за такое спасибо скажет?
1: Да любой человек. Вот, без чего человек жить не может.
0: Без телефона?
1: Нет, Ангелина, без него обойтись как раз-таки можно.
0: За правду. На нем и не поиграешь, если его не видишь.
1: А вот то, что мы не можем видеть, нам сегодня в игре поможет. Мы это не увидим, а спасибо скажем.
0: Что же это такое?
1: Вот на чем Бог подвесил нашу землю?
0: На чем Бог подвесил... А, ни на чем. Это воздух.
1: Правильно. Мы можем сказать спасибо за воздух, который не видим. Мы этим сейчас воздухом надуем шары и посоревнуемся. Вот ты какой цвет выберешь? Оранжевый или розовый?
0: Я оранжевый.
1: Отлично. Тогда держи. А я тогда возьму розовые шары и готова надувать?
0: Да.
1: Так, давай, попробуем. Так. Ух ты, сколько у нас шариков. Итак, задание. Нужно как можно больше подарить шариков. Когда кидаешь, говоришь «дарю». Когда прилетает, говоришь «спасибо». Когда прозвенит колокольчик, мы с тобой подсчитаем, у кого больше шариков получилось. Кто больше всего подарил, тот и выиграл. Готова?
0: Да!
1: Начинаем.
0: Давай. Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Спасибо. Ой. Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо! Ангелина, поздравляю! Ты выиграла, ты мне больше шариков подарила.
0: Здорово, мамаш. А ты зато больше раз спасибо сказала. Значит, и мне, и тебе повезло. Все стали счастливы.

0: Точно. И пусть все будут счастливы. Секрет везения прост.
1: Ребята, напишите нам, за что вы можете сказать спасибо.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». В Библии есть тексты, которые нам трудно соотнести с нашей обычной жизнью. Мы готовы с ними поспорить. Мы говорим, это невозможно применить. Сегодня мы будем говорить о парадоксах Библии. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте. Очень здравствуйте. Рада снова вас приветствовать в нашей студии. В Библии есть принципы, ценности, которые Бог нам открывает. И мы часто с ними соглашаемся. Теоретически они нам нравятся, мы в них верим, это предмет действительно нашей веры, это все приятно читать, это идеал. Но в практической жизни это тяжело применить. Мы иногда даже до конца некоторые тексты не можем объяснить. Вот сегодня мы поговорим о таких текстах Священного Писания и о том, что же с ними делать. Действительно ли, ну, может быть, можно просто любоваться ими, да, а применять в жизни, ну уж как получится. Или все-таки их возможно применить в жизни всегда?
6: Ну, давайте, чтобы лучше посмотреть на эту тему, я просто приведу вам несколько высказываний, таких, ну, своего рода парадоксальных, чтобы мы понимали, а какие же библейские высказывания будут парадоксальными. Ну, например, советую вам не слушать моих советов. Понимаете?
5: Да. Такой
6: парадокс. Угу. Дальше. Когда все есть, начинает чего-то не хватать.
5: Угу.
6: Идя навстречу друг другу, мы идем в противоположных направлениях. Понимаете? Вот это парадокс. То есть какое-то странное такое суждение, но объединенное, тем не менее, в одну какую-то лаконичную такую мысль. И вот сегодня интересно заострить свое внимание именно на парадоксах библейских. Потому что одно дело парадоксы, которые сочинили древние греки, да, это одно дело. А другое дело парадоксы, которые находятся в Священном Писании. Но прежде я хочу рассказать небольшую историю. Эта история произошла в 1932 году над заснеженными холмами. Пустынная местность, никого нет, пролетает частный самолет. В самолете два человека, пилот и пассажир. И вот эту историю никто никогда бы не рассказал, не вспомнил, если бы с самолетом все было в порядке. Но тут с самолетом происходит беда, самолет терпит крушение. И пилоту удается успешно посадить самолет на заснеженное поле. Значит, посадив самолет, пилот понимает, что до ближайшего населенного пункта примерно несколько сотен километров. Добраться невозможно, нереально. Поэтому пилот Ральф вместе с пассажиром Еленой принимают решение оставаться на этом месте и выживать. Ждать помощи, да? Спустя неделю заканчиваются все съестные припасы.
5: Угу.
6: Есть ничего. Спустя еще 20 дней была доедена последняя пища. Последние два тюбика зубной пасты. Ситуация критическая. И единственным блюдом, которое остается на завтрак, обед и ужин, остается талая вода. И вот впоследствии Елена говорит, что мы ели воду в трех видах. Ели воду холодную, горячую и кипяченую. И спустя 5 недель выживания в этом самолете, грея эту воду, потеряв 12 килограмм Елена и 16 килограмм потерял Ральф, на 48-е сутки их нашли.

0: и спасли. И вот теперь вопрос. Вот как вы думаете, вот это положение двух вот этих вот людей, оно каково? Им вообще каково было?
1: Было-то плохо. Да? Но в итоге стало хорошо, потому что они остались живы и, наверное, почти здоровы.
0: Да, я согласен. То есть, с одной стороны, мы скажем, что мы бы и врагу не пожелали, да, такую ситуацию пережить. А с другой стороны, мы скажем, что они счастливчики, потому что они выбрались из этой ситуации,
1: все
0: они остались живы.
1: От того, каков исход.
0: Да. Точка зрения, да. Но интересно то, что... Давайте мы сейчас сразу библейский текст откроем, чтобы нам было понятно, о чем мы будем говорить. Это Евангелие от Матфея, 5 глава и 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И вот сейчас, вспоминая эту историю, я спрашиваю себя, а вот быть алчущим и жаждущим – это каково вообще? Интересно то, что вот не так давно, а именно 27 января, был день, посвященный снятию блокады Ленинграда. И мы помним это страшное событие, которое было в истории нашей страны. Вы знаете, тот, кто пережил состояние голода или жажды, он может по-настоящему сказать, а что это такое. Вот я могу сказать по себе, что я не пережил. То есть я не был в голоде, я не был в жажде, но есть люди, которые пережили. И вот такой человек открывает Священное Писание, и он читает: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вы понимаете, какое несоответствие сразу возникает в умах этих людей, когда ты, понимая, что твоя жизнь может сейчас оборваться, потому что ты хочешь есть, ты хочешь пить, а тебе Господь говорит: «Ты блажен, потому что ты хочешь есть, ты блажен, потому что ты хочешь пить». Это парадокс. Библейский парадокс.
1: Блажен? Что значит блажен?
0: Ну, есть разные мнения по поводу этого слова, но многие сходятся в том, что это наивысшая степень счастья. То есть ты обрел счастье, ты понял, что значит быть по-настоящему счастливым человеком, когда ты стал блаженным. Да? И вот Господь говорит, если ты хочешь быть по-настоящему счастлив, ты должен испытать, ощутить на себе блаженство алчбы, да, то есть голода, или блаженство жажды. Ситуация парадоксальна. И давайте посмотрим просто на себя, как бы мы поступили. Вот когда вы голодны, что вы делаете?
1: Ем.
0: Понимаете, это ответ
1: или
0: на поверхность.
1: Или стремлюсь найти, ну, упаду, где бы поесть, ну, где бы, если я в городе, ну, где-нибудь, ну, кусок пиццы, что ли, купить, перекусить. Ну, обычно так, да.
0: Да. То же самое можно спросить, когда я хочу пить, что я делаю? То есть, понимаете, сознание человека, оно заточено на то, чтобы устранить потребность в голоде и устранить потребность в жажде.
1: Восполнить нужду.
0: Восполнить нужду, да. И получается, что человек стремится по своей сути, он стремится максимально завуалировать эти потребности и прийти к состоянию сытости. Он хочет быть сытым. То есть блаженство в состоянии обычного человека, который вот живет и действует, как и мы с вами, да, это быть сытым и напившимся. Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды. Понимаем, да, вот этот вот диссонанс, вот эту вот дисгармонию понимания человека и понимания Бога этой ситуации. И давайте вернемся опять к этому стиху. Написано: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот мы взяли только один текст. На самом деле текстов очень много, и мы это понимаем. Это лишь как бы капелька в море тех парадоксальных моментов, которые есть в Библии. Ну, например, да, что мы можем еще вспомнить? Любите врагов ваших, да? Ну, например. Казалось бы, ну, как можно кого-кого, а вот врага любить, это вообще странно.
1: То есть, если мы любим врага, это уже получается не враг, потому что обычно с врагом идет противостояние и ненависть даже, борьба.
0: Да, это смена позиции, смена отношения к тому, к чему мы успели привыкнуть. Смотрите, Господь продолжает эту линеечку, и на самом деле это не только касается врагов. Он говорит: благословляй

«Благословляйте проклинающих вас», помним, да? «Молитесь за обижающих вас, за ненавидящих вас и гонящих вас». И так далее, и так далее, и так далее. Это цепочка бесконечная. У тебя взяли одну одежду, ты еще одну отдай, да? Тебя стукнули по одной щеке, ты подставь другую щеку. И это бесконечно. Вы знаете, к чему это ведет?

0: Бог, вот я приду к Богу, Бог должен вот это решить, вот это в моей жизни, вот это, а еще и вот это. И человек приходит к Богу, и он ждет, что вот эти вещи решатся. А Бог принимает человека, и Бог говорит: я хочу сначала решить вот эти вещи. А человек не готов эти вещи решать. Он не хочет их решать. И поэтому получается через определенное время состояние, которое мы сегодня с вами называем разочарование. Когда ты шел с одним представлением к Богу, а на выходе получается совершенно другое. Вот мне рассказывали случаи, это совершенно реальная ситуация, когда люди после чтения Слова Божьего или после какой-то евангельской кампании, не имеет значения, они приходили в церковь и цитировали текст Священного Писания, который говорит о том, что просите, и все, что не будете просить во имя Мое, я вам дам. Да? Очень понятный и простой текст. И люди просили, правда, то, что они хотели, но не получили и ушли.
1: Из церкви ушли, не стали ходить.
0: Да, совершенно верно. Поэтому мы видим, что Господь сам по себе является Богом, которого не нужно помещать в рамки. Если мы сегодня думаем, что это так, нужно это сверить со Священным Писанием. А вдруг это не так?
1: Вот, Андрей, все-таки, когда мы какого-то человека или, ну, Бога, да, это ведь тоже личность, помещаем в рамки, тогда нам понятно. Тогда мы уже знаем, чего ожидать. Мы уже знаем, Бог сказал: приходите ко мне, просите. Значит, мы пришли и просим. А тут опа, и не получили. Господи, а зачем же ты тогда вот это все говоришь, непонятно? Просите и получите, а сам не даешь. И как-то все как-то вот не в рамках, уже ломаются наши представления. И так жить вообще-то ведь трудно без рамок. Проще в рамках жить. Вот мы знаем, что от этого человека ожидать. Мы знаем, у него попросишь, не допросишься, как говорится, снега зимой. Да мы и не пойдем туда, и Бог с ним. А вот у этого, да он среди ночи встанет и тебе все отдаст, от сердца оторвет. К нему пойдем. Как бы понятные ориентиры в жизни. А иначе как жить-то?
0: Ну, на самом деле, очень правильно вы сказали. Потому что когда человек теряет почву под ногами, да, когда он теряет представление о том, как устроен мир, он падает, потому что он не знает, а что вообще делать в этом мире. И поэтому многие научные мужи в свое время, они строили теории или модели. Что такое модель? Модель – это то, что описывает реальность. И если модель ведет себя так, как реальность, значит, модель хорошая. Она описывает адекватно происходящую реальность. То же самое происходит с Богом, когда человек приходит, у него есть определенная модель, определенный скелет, он думает, что вот это так. И проблема-то вся заключается в том, что не то, что Бог не такой. Ведь можно было, Бог бы мог себя заключить в рамки, и это было бы легко для человека. Проблема заключается в том, что человек не готов принимать Бога такой, какой он есть. Вот даже когда заключаются семьи, да, заключаются браки, одно из важных пунктов, чтобы молодожены могли честно друг другу сказать, что я тебя принимаю таким, каким ты есть. Но, правда, они потом узнают, кто же они есть на самом деле. Да?
1: Кого они приняли.
0: Не сейчас, да, кого они приняли. Вот. Но, тем не менее, это важно. И поэтому очень важно подходить к Богу без, максимально без своих каких-то притязаний. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, да, мы же знаем, что есть такой текст Библии. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, значит, мы понимаем, что Бог для нас приготовил нечто очень хорошее. Вот теперь давайте представим. Вот я думаю, что для меня будет хорошо, ну, грубо говоря, пункт А, да? Я так думаю, это мое мнение. И я прихожу с этим к Богу. А Бог мне говорит: Андрей, это, конечно, хорошо, но у меня для тебя есть пункт Б. Как насчет изменения твоих представлений, позиций? И вот здесь выступает очень важный момент, когда человек либо говорит: нет, я хочу так, как мне нужно, я хочу так, как я хочу. Выступает, понимаете, это как бы такая... проросточек гордости такой, что я иду к Богу, но не за тем, что Бог мне хочет сказать, а за тем, что я хочу сказать Богу. То есть кто здесь
1: получить
0: важнее?
1: От него.

0: Да. И когда мы идем к Богу, почему Христос говорит такую фразу: «Но да будет воля Твоя». Мы понимаем многое, да? Мы можем многое объяснить, мы знаем, как оно работает или не работает, но мы можем много вопросить в молитвах, но когда мы говорим в конце: «Но да будет воля Твоя», мы тем самым говорим Богу, что «Я понимаю вот на этом уровне, у меня глаза открыты вот настолько, но Ты, Господь, понимаешь вот где-то намного-намного выше. Поэтому, если Ты считаешь, что для меня лучше будет вот это, я соглашусь с этим».
1: Угу. Вот есть такая фраза, которая мне нравится очень. «Выиграть сражение, но проиграть войну». Вот иногда в жизни у нас бывают такие ситуации, вот мы чего-то хотим, вот этого требует наша душа, ну вот это комфортно, это удобно, это хорошо для меня и близких, полезно. И вот мы думаем, что только так. Других способов мы не можем себе представить.
0: Да.
1: Господь нам этого не дает. Или наоборот, что-то даже как бы забирает у нас. И нам кажется, все, не осуществилось. А если бы мы это получили, было бы здорово. Но бывает так, что лучше от чего-то отказаться, лучше где-то потерпеть, но зато ты получишь, может быть, не в материальном измерении что-то, а ты получишь новое отношение к жизни. Потому что вот этот текст действительно «блаженны алчущие и жаждущие правды». Да, им плохо, когда они алчут и жаждут, потому что очень некомфортно, и кажется вообще иногда, что ты умираешь, когда твои нужды не восполняются. Но вот они насытятся, потому что это заставляет их искать. Мы, когда комфортно, тепло живем, мы не ищем ответов на вопросы. Но как только какая-то трагедия в жизни, мы часто из этой трагедии такими выходим, какими бы никогда не стали, если бы не она.
0: Да, истинно так. Вот пока вы говорили, мне пришла мысль. Вспомните царя из Ветхого Завета, царь Языки. И была такая ситуация в его жизни, когда он понимает, что он умирает. Он понимает, он лежит и понимает, что все. Дни его сочтены. Но он плачет, в стенку уткнулся. Он не хочет умирать. И Бог, видя это, он говорит: «Хорошо, Езекия, еще 15 лет я тебе даю». Ну, Езекия, естественно, был, я думаю, что он не просто скакал, он прыгал до небес от такой новости, да? Однако мы видим, что спустя время Езекия отошел от Бога. И вот мы спрашиваем, да, вообще это хорошо было? То есть надо было Езекии вот так вот плакать и переживать? Что лучше, 15 лет жизни на земле или вечная жизнь на небе? Господь в своей мудрости дает нам именно то, что нужно. И вот вы правильно сказали, что иногда Он нам не дает то, что не нужно. Поэтому мы часто привыкли благодарить Бога за то, что у нас есть. Да? И изредка мы благодарим Бога за то, чего у нас нет. Хотя, возможно, это еще большее благословение, чем то, что у нас есть. Вот. И вот здесь я хочу подчеркнуть еще раз то, что вы сказали. Действительно, это правда. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Потому что алкать и жаждать значит стремиться. Значит, стремиться к Богу, к источнику этой правды. И мы сегодня с вами понимаем, что... Вот я хочу обратить ваше внимание, что здесь написано, что, оказывается, правду можно и алкать, и жаждать. Интересный момент, правда? Угу. Если бы ее можно было просто пить или просто есть. Но здесь говорится о том, что правда – это 100% необходимой пищи для духовно растущего организма. Понимаете? Для человека нужна вода и еда, а для духовного организма нужна правда, которая является и едой, и водой.
1: Угу.
0: Вот. Но если мы посмотрим даже вот на этимологию слова «правда», то оно исходит из слова «правый». А от слова «правый» до слова «праведный» – один шаг. И вот это все слагая вместе, мы понимаем, что вообще-то Христос говорит о том, чтобы человек искал не просто какую-то правду, да? Не просто какую-то Амур

0: философную и непонятную правду, а искал Бога. Давайте откроем Матфея 6:33. Этот текст помогает нам проследить вот эту вот взаимосвязь. Матфея 6:33. Написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Понимаете? Ведь Господь знает, что мы и нуждаемся, что мы нуждаемся во многих вещах. Но Он говорит: прежде всего вам нужна правда Моя, вам нужен Я. И если вы утолите свою нужду во Мне, тогда Я позабочусь о том, что вас беспокоит. Угу. Опять-таки мы видим.
1: Ну, это, наверное, приоритет. Возможно действительно только тогда, когда сам человек ощущает нужду. Угу. Если человек не ощущает нужду, а хочет чего-то вот в жизни добиться, там, успеха какого-то, ну, и чтобы семья была хорошая, карьера, путешествовать, все были здоровы, в общем-то, хорошие, нормальные желания, они у всех есть. Но вообще не думает о Боге. Там Бога отвергает, говорит, ну, ерунда, это все там не надо. Вот как бы в жизни много всего интересного, помимо религии, Бога, церкви. Вот. Не ищет абсолютно Царства Божьего. И ведь сколько мы ему не будем, простите, толдычить, надо в церковь, вот Бог-то, он придет, накажет, кто к нему не обращается, и запугивая, и нежностью, и любовью. Вот пока в его сердце не появится этой жажды, когда он сам побежать захочет, этот снег откапывать, его топить, пить его, растопленный этот снег, да, и как бы вот эту правду Божью.
0: Да.
1: Бесполезно все. Вот, то есть она же, ну, как бы родиться должна. Как вот, они вот, наверное, связаны, эти тексты.
0: Вы знаете, да? Я хочу продолжить вашу мысль. Действительно так. Почему ведь человек ищет материальных благ? Почему он ищет какого-то материального подтверждения? Потому что он думает, что в этом он найдет себя, в этом он найдет счастье. Вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание и найдем книгу «Екклесиаст», то мы увидим, что этот человек, он решил провести эксперимент. Он сказал: а что, если я удовлетворю душу свою так, как я считаю нужным? И он построил дворец, он пригласил туда певцов, он повесил виноградники, там сады сделал, он сделал бассейны. Он говорит: я сделал все, чего только душа моя не просила. То есть я максимально. И итог. Какой итог? А в итоге он сказал: вот я все это сделал, я достиг максимального богатства, все теперь для меня, я понимаю, что это суета. Понимаете, какой? То есть Библия изначально нас предупреждает, чтобы мы не проделывали тот же путь Екклесиаста в своей жизни. Потому что Екклесиаст, Бог ему по своей мудрости дал богатство, чтобы он мог это реализовать, чтобы показать, что не в этом смысл. Да, ты можешь построить себе дворец, да, ты можешь построить себе два дворца, но ты также будешь понимать, что это все-таки суета. Поэтому Бог нас предостерегает и говорит: вот не это цель. Вы думаете, что это цель. Я это понимаю. Поэтому вот вам история, и вы научитесь на примере этого человека. Не это цель.
1: Я все-таки думаю, что как, ну, может быть, каждый в своей жизни должен через опыт Екклесиаста пройти, ну, по мере возможности, да, Екклесиаст, он же был царем, это царь Соломон, да, ну, понятно, что там был расцвет царства, дворцы прекрасные, великолепные, все, что не пожелаешь, там, еда, наложницы, вот, а мы-то в жизни хотим не только теорию знать, а через практику прийти к пониманию того, что теория верна. А может быть, в жизни каждого действительно должен быть такой путь? Или это опасно все-таки для нашей души?
0: Ну, такой неоднозначный вопрос. И смотрите, действительно, с одной стороны, пройти нужно. Я согласен. Пройти нужно, но для чего? Чтобы достичь богатства? То есть нужно изначально правильно поставить цель. Для чего я это делаю? Если я делаю для того, чтобы... То есть деньги ради денег – это одна цель. Но если у меня цель понять, насколько это важно в свете вообще вечности, это другая цель. Поэтому Бог тебе поможет, наверное, и в том случае. Просто в каком-то случае это будет дольше. Ты поймешь, что это все было зря, что нужно было время тратить на другое. А в другом случае ты будешь понимать, что, наверное, Господь, может быть, что-то другое хочет от меня. Не,

0: Просто чтобы я жил в комфорте там, или зарабатывал, или еще что-то. Ситуация иногда складывается так, что человек, опять-таки, приходит в этот мир и воспитывается родителями и как бы формирует свои представления о мире и следует по этому пути, какие представления у него есть. Интересно то, что у Бога есть представление насчет каждого человека. И вот когда вот эти представления, они смыкаются, когда они становятся чем-то единым, вот тогда человек обретает гармонию. Вы знаете, что показывают современные психологические исследования? Они показывают, сейчас вот многие об этом говорят и пишут, что если вы хотите быть счастливым, вы должны делать счастливыми других. Сейчас ученые вполне серьезно так говорят.
1: Перенаправить фокус себя на других.
0: То есть, когда ты все для себя, все обо мне, то ты автоматически делаешь себя несчастным, потому что ты понимаешь, что у тебя и этого нет, и этого нет, и этого нет. Но когда ты смотришь на других, на нужды других, ты забываешь о себе и видишь счастье других. И оно наполняет тебя.
1: Ну, в общем, можно сказать, что это, этот принцип, он соотносится и с библейскими ценностями, да?
0: Бесспорно.
1: Потому что Библия, она призывает не каждого заботиться не только о себе, но и о других, да? Вот да. Смиряться перед ближними, любить их.
0: Да. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что, несмотря на то, что Бог наш, он такой порой странный, порой парадоксальный, с какими-то непонятными суждениями, но именно эти суждения и делают нас сегодня счастливыми.
1: Андрей, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены. Давайте, и вам будет дано. Мерой полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено». Он также говорил им, прибегая к сравнению: «Может ли слепой вести слепого? Не упадут ли они оба в яму? Ученик не выше учителя своего, но, выучившись, каждый может стать таким, как учитель его. Что же ты смотришь на соринку в глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь? Как можешь ты говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», а при этом в своем бревна не видишь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда тебе будет видно, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте!

0: Продолжаем цикл программ Библии 21 века. И сегодня у нас в гостях священнослужитель Глиненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его: „Ты видишь что-нибудь?“ Взглянув, слепой сказал: „Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят“. Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами: „Ты даже в селение не заходи“».
0: Интересное такое исцеление, да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление, да. В два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Угу. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников. Угу. Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Угу. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
0: Угу. Да, не физическая, приняли. А вот именно...
1: Да,
0: вот.
1: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек в первом этапе исцеления Христа видит людей, как деревья.
0: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
1: Да, видеть людей, как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели, да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся: «Ты даже не заходи в селение», действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать, но были моменты, когда Он говорит им: «Ты не иди за Мною, а пойди к себе домой
0: и расскажи».
1: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и Ему самому, или наоборот навредить. Угу. Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит: «Ты даже не ходи туда».
0: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?

0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующим событием, может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да, что написано, они даже кушать не могли, не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, и как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить и показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос им говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как, это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы, да, направляет нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали ему в ответ, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. А вы, спросил он их, за кого меня принимаете? Ты Мессия, ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал, ты Христос. Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу, да, или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо, ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять.
1: Угу.
0: Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных
1: да.
0: Вещах, да. Вот. Может быть, что-то подобное и здесь происходит, да? Потому что действительно, когда Петр ему говорит: «Господи, ты Мессия», вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли.
1: Угу.
0: Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу,
1: угу.
0: Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его: «Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих: «То, что я делал, оно вообще имело смысл?»
1: Угу. «Ты тот?»
0: «Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал?»
1: Угу.
0: Понятно, что Христос был Сыном Божьим, его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников: «Кто я, по вашему мнению?»
1: Угу.
0: И Петр в этот момент говорит: «Господи, ты Мессия». Угу. Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия.
1: Угу.
0: И как дальше быть?
1: Угу.
0: Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Но вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди.
0: Да,
1: одни там за
0: Иоанна
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально,
1: угу.
0: чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия. Конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне их круга, угу. а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы. Опасно, угу. потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому
1: ну, да.
0: Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это
0: да.
1: для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим: «Ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно?» Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит: «Сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас.
1: Угу.
0: Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь». Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось,
1: угу.
0: и Христос дальше им откроет.
1: Угу. Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: „С глаз моих уйди, искуситель. Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом“».
1: Угу. Вот так написано в современном, да, переводе: „С глаз
0: да.
1: моих уйди, искуситель“. Да? А если мы смотрим Синодальный, там написано...
0: Более конкретно, да.
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия,

0: тут ему начинает прикословить. И вообще Христос ему говорит: отойди от меня, сатана. Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
1: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Потому что когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, для них это было не, это не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит: Господи, ты не должен так поступать, да? С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Что его ученики, его окружение, да, говорит ему: Господи, да избавит, да не будет этого с тобой. Мы помним, что потом в Гефсимании, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит: Господи, да минует меня чаша сия. То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, отойди от меня, сатана, или с глаз долой моих, как написано в современном переводе, искуситель. Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, буквально через несколько минут
0: начинает ему прикословить.
1: Он находится на стороне того, кому говорят: ты сатана.
0: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал, до конца понимал, что он Мессия, или он, или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить.
1: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия. Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, это мой сын возлюбленный, его слушайте. Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
0: То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
1: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
0: Не хотелось бы.
1: Да, но мы видим, что он никогда не отступает. То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как он, как сатана заявлял, мне дана здесь власть. Не до нас здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв, слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
0: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся, как Петр, именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто... так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ. Да, вот, не зря

0: говорят, в споре рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с ним так поступать?
1: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
0: То есть его личный разговор.
1: Да, его, вот это как бы, вот это его порыв, вот это ревность, вот это происходит в молитве. Угу. Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался.
0: Да,
1: но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
0: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
1: Да, границы.
0: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
1: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
0: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
1: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
0: Да.
1: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром.
0: Угу.
1: Потому что…
0: Можно вот это вот пояснить?
1: Да.
0: Что значит «с миром»?
1: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены.

0: на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот да. Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию. Да? А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы. Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда Дух Святой пробуждает совесть, вы начинаете видеть пагубность греха и его разрушительную силу. Испытываете комплекс вины, видя, какой

горе приносит грех, вы смотрите на него с отвращением, сознаете, что он разлучил вас с Богом и поработил. Чем больше вы боретесь с ним, тем яснее видите свою беспомощность, внутреннюю испорченность и нечистоту. Вы понимаете, что в вашем сердце прочно укоренились грех и себялюбие. Жаждете прощения, чистоты и свободы. Как же вам прийти в согласие с Богом и уподобиться Ему? Внутренний мир. Вот что вам нужно. Прощение от Бога и любовь в сердце. Ни деньги, ни интеллект, никакие человеческие знания не сделают вас обладателями этого мира. Бессмысленно пытаться приобрести это своими усилиями. Бог предлагает его вам даром, без серебра и без платы, как писал пророк Исаии. Он уже дарован вам, нужно только протянуть руку и взять его. Господь говорит, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, сказал пророк Исаии, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Это обетование. Вы исповедали свои грехи и оставили их. Теперь идите к Богу и просите Его очистить вас от грехов, дать новое сердце. И верьте, что это свершится. Этому учил Христос, живя на земле. Вы должны верить в получение обещанного дара, и он будет принадлежать вам. Иисус, исцеляя от болезней, когда люди глубоко верили в Его силу, Он исцелял их. Спаситель помогал им видимым образом, чтобы все поверили, что Он может совершать нечто невидимое и прощать грехи. Он ясно сказал об этом при исцелении расслабленного. Помните евангельскую историю? «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелист Иоанн, говоря о чудесах Христа, подтверждает эту мысль. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Вот так сказано. Из простого библейского повествования о том, как Иисус исцелял больных, мы узнаем, что, веруя в Него, и мы можем получить прощение грехов. Но вернемся к рассказу об исцелении расслабленного в Вифезде. Бедный страдалец был совершенно беспомощным. Он не мог ходить 38 лет. Однако Иисус повелел ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной человек мог бы сказать: «Господи, да если ты исцелишь меня, я выполню твое повеление». Но он поверил словам Христа, поверил тому, что исцелен, и сразу попытался встать, выразил готовность пойти и пошел. Он поступил по слову Христа, и Бог дал ему силу. Больной выздоровел. Ваши грехи привели вас вот в такое же положение. Вы не можете искупить свои прошлые грехи и изменить свое сердце и стать святыми. Но Бог обещал сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию. Исповедуйте свои грехи и отдайте себя Богу. Примите решение служить Ему. –

только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит свое слово. Вы будете исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, когда больной поверил, что исцелен. Все возможно верующему. Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели, но скажите: «Я верю». И не потому, что чувствую себя здоровым, а потому, что Бог пообещал. Иисус говорит: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это обещание дано на одном условии, что мы должны просить то, что угодно Богу. Но Бог-то как раз и хочет очистить вас от греха и сделать вас своими, дать нам силу жить святой жизнью. И поэтому мы можем просить об этих благословениях, верить, что получим их, и благодарить Бога за то, что уже получили. Какое это преимущество – приходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед законом Божьим без стыда и угрызений совести. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть вы принадлежите не себе и куплены дорогой ценой. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Нам нужно просто поверить Богу, и Дух Святой вдохнет в вас новую жизнь. Вы теперь часть Его семьи. Он любит вас так же, как своего сына. Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: «Я Христов, я отдал себя Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас своей благодатью. Поскольку вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его детьми, вот так и живите в Нем. Апостол Павел так и говорит: «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Некоторым кажется, что прежде чем они смогут рассчитывать на Его благословение, нужно пройти определенные испытания и убедить Господа в своем исправлении. Но они уже сейчас имеют право на Божье благословение. Если люди не будут иметь благодати и Духа Христова, подкрепляющих их, они не смогут сопротивляться злу. Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть, со всеми своими грехами и немощами. Он желает, чтобы мы полагались на Него. Вы можете прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, неразумием и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой милости Он заключит нас в свои объятия, своей любви, перевяжет наши раны и очистит от всякой нечистоты. Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят в то, что Иисус прощает лично их. Они не верят Богу на слово, а жаль. Ведь все, кто исполняют поставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать прощение, которое дарует им Бог.

Он прощает их грехи. Гоните прочь мысль о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Они даны каждому кающемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли Его благодать и силу каждой верующей душе. Каким бы грешным человек ни был, он может обрести силу, чистоту и

в Иисусе. В Иисусе, который умер за всех грешников. Христос готов с любого снять запятнанную, оскверненную грехом одежду и облечь в белую одежду праведности. Он предлагает грешнику жизнь вместо смерти. Бог не поступает с нами так, как мы, смертные люди, поступаем друг с другом. Он относится к нам милостиво, с любовью и нежным сочувствием. Послушайте, как об этом пишет пророк Исаия. Вот что сказано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Изглажу беззаконие твои, как туман, грехи твои, как облако». Есть в Библии также такие слова: «Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Эти Божьи слова написал пророк Иезекииль. Сатана постоянно стремится скрыть от нас благословенные заверения Бога. Он хочет лишить человека всякой искры надежды, всякого луча света. Но мы не должны позволить ему этого. Не слушайте Искусителя, но говорите: «Иисус умер, чтобы дать мне жизнь. Он любит меня и не хочет моей погибели. У меня есть сострадательный небесный Отец. И хотя я злоупотреблял Его любовью и растратил благословение, которое Он дал, встану, пойду к Отцу моему и скажу: я согрешил против неба и перед тобой и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это была фраза из притчи о блудном сыне. В ней говорится о том, как отец принял этого сына. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Но даже эта трогательная притча не может полностью передать безграничное сострадание Небесного Отца к нам, грешным. Господь говорит через своего пророка Иеремию: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». В то время как грешник находится в чужой стране, вдали от отчего дома, и расточает свое имение, отец тоскует по нему. И каждое желание вернуться к Богу, возникающее в сердце грешника, есть не что иное, как отклик на нежный зов Святого Духа, который зовет и влечет заблудшего к любящему Небесному Отцу. Так можно ли сомневаться, имея такие библейские заверения? Можно ли думать, что Господь сурово взирает на бедного грешника, жаждущего вернуться и оставить свои грехи, и гоните прочь такие мысли? Ничто так не вредит душе, как подобное представление о нашем Небесном Отце. Он ненавидит грех, но любит грешника. В лице Христа Он отдал людям Себя Самого, чтобы все желающие были спасены и имели вечное блаженство в Царстве Славы. Написано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то «я не забуду тебя», говорит Господь через пророка Исаию. Можно ли сказать более сильно и трогательно, чем сказал Он о Своей любви к нам? «Воспряньте же все сомневающиеся,

Покаявшиеся и робкие сердцем. Ведь Иисус жив, чтобы ходатайствовать за нас. Благодарите Бога за то, что Он даровал нам Своего возлюбленного Сына, и молитесь, чтобы Его смерть не была для вас напрасной. Сегодня Святой Дух приглашает каждого. Придите к Иисусу. Сделав это от всего сердца, вы сможете рассчитывать на Его благословение.

0: Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его.
1: Зло – результат непослушания Богу и противоположность добру. Зла не было изначально во Вселенной. Оно непостижимым образом зародилось в сердце лучезарного ангела Люцифера, который позавидовал Богу и взбунтовался против него. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы!» А говорил в сердце своем: «Зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер, впоследствии названный сатаной или дьяволом, поднял на небе восстание против Бога и переманил на свою сторону третью часть ангелов. Позднее сатана в образе змея искусил Еву, и начатое на небе восстание перекинулось на сотворенную Богом землю. Бог не уничтожил сатану и его сторонников в самом начале восстания, чтобы среди небожителей не возникло сомнения в справедливости Творца. Зло должно было проявиться, чтобы все увидели, к чему ведет нарушение закона Божьего. Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте, чтобы ценой своей жизни раз и навсегда уничтожить зло и разрушить дела дьявола. В конечном итоге, после второго пришествия Иисуса Христа на землю, Бог положит конец развитию зла на нашей планете и во Вселенной. Священное Писание в 5 главе книги пророка Амоса и 12 главе послания к римлянам призывает человека отвращаться от зла и творить добро.
0: Удерживайтесь от всякого рода зла.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных

и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последнее открытие в области здоровья идеально соответствует необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках.

Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет вервь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования, но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 000 вдохов. Достаточное потребление кислорода.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равном

По 20 африканским слонам синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему.

ему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Природа говорит нашим чувствам и разуму о том, что существует живой Бог. Проектировщик, создатель и хранитель Вселенной –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».

замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом склоняюсь на колени и об одном

ведь очень трудно нам врагов простить, но без прощения мира не настанет.

0: Здравствуйте. Вольтер писал: «Случай – это ничто. Случая не существует. Мы называем так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать». Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. И я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за еще одну встречу. Рада вас приветствовать в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Рада участвовать в этой встрече.
0: Также в нашей беседе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Юлия Ефимовна.
2: Здравствуйте. Очень рада, что могу слушать такие очень-очень важные истины, которые нам Татьяна Юрьевна излагает.
0: Спасибо. В нашей прошлой программе мы начали разговор о четвертом дне творения. Мы начали разговор о том, как Бог создавал небесные светила. Сегодня мы этот разговор продолжим, но в

0: начале программы вам, Татьяна Юрьевна, я предлагаю напомнить те итоги, те выводы, к которым мы пришли в прошлый раз.
1: Ну, мы как раз закончили на том, что нам Господь никогда не открывает, как Он это делает. Вот. Но Он говорит, что я вот вам это сделал, значит, сотворил. Солнечная система, Земля, Луна, звезды, все возникло на четвертый день. И все то, что сотворил Господь, имеет свои особенности. Значит, и мы их можем изучать, наблюдать, эти особенности. И действительно, этих особенностей очень много. И если кто-то хочет объяснить, как вся эта система, сотворенная Богом, могла образоваться естественным путем, то на такую работу у ученого мира было более 200 лет, что при современных темпах развития науки, мне кажется, очень большим сроком. Но, тем не менее, каких-то удовлетворительных, естественно, научных гипотез, когда, как выразился Вольтер, все имеет свои причины и следствия. Вот именно это и хотели показать ученые, что все имеет естественные причины, естественные следствия. Но вот на этом пути успех их не ждал. И нет, фактически нет удовлетворительных теорий, причинно-следственных. Естественно, Вольтер на эту часть ему была близка, поскольку он был глубочайшим атеистом и сводил все именно к естественным причинно-следственным связям, то именно на этом пути ученых успех не ждал. Я как раз вот сегодня хотела поговорить о тех альтернативах, которые, вот те гипотезы, которые были созданы научным миром, и, значит, показать, вот, так сказать, несоответствие этих гипотез той реальности, которая создана Богом. Ну, значит, первая гипотеза, ну, надо было как-то объяснить, вот сформировалась же, вот уже, скажем, в XVIII веке была довольно изучена структура Солнечной системы, значит, основные планеты были изучены, были известны их орбиты, все это было изумительно красиво, четко, все вращалось по своим орбитам. Опять же, люди встретились с той самой рациональностью и красотой, которую мы отмечали вот на первых встречах. Гармония, красота. Но, опять же, по-видимому, это слишком раздражало человеческий ум. Нужно было, значит, сказать, что все это сформировалось, значит, естественным путем. И первая гипотеза, которая, серьезная такая гипотеза, которая была выдвинута, она, автором ее был Кант, известнейший философ. А математическую проработку этой гипотезы проводил не менее известный человек, астроном Лаплас. Лаплас как раз написал книгу о небесной механике, где по рецепту Вольтера основывался исключительно на причинно-следственных связях. И, значит, Наполеон, значит, так, ознакомившись с этой книгой, задал Лапласу вопрос. Вопрос этот был о том, почему же, собственно, он не упоминает Бога в своей книге о небесной механике. И Лаплас довольно-таки гордо ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Такая самоуверенность звучит. Вот мы с Кантом все решили, и все без Бога. Но очень быстро выяснилось, что те особенности, которые Господь заложил в структуру нашей Солнечной системы, не могут быть объяснены гипотезой Канта-Лапласа. Но поскольку она какое-то трудное,

0: было ей создать какую-то альтернативу, потом были созданы. Но наш соотечественник, академик Отто Юльевич Шмидт ринулся на помощь этой гипотезе. И он предположил, что вот, значит, да, гипотеза, собственно, заключалась в том, что вот первичное существовало газопылевое облако, которое эти частицы конденсировались, и вот они конденсировались и были созданы, вот стянулись как бы с образованием планет, и планеты уже стали вращаться вокруг Солнца. Но было, так сказать, по мере развития науки стало понятно, что это не проходит. И Отто Юльевич Шмидт предположил, что там был еще один фактор, который помог сформироваться планетам. Что некое тело, которое влетело, так сказать, из дальнего космоса, оно через это вот газопылевое облако пролетело, кантовское облако, и улетело далеко, далеко, значит, за пределы. В чем было...
1: Оставив следы какие-то.
0: Да? Ну да, оно помогло сформироваться. Вот, тут масса нужна была определенная. Суть была в том, что вот некая масса позволила сформироваться. Но чем хороша была гипотеза, это тело было гипотетическое, поэтому можно было задавать ему различную скорость, различную массу. В общем, все параметры можно выбирать. Из всех возможных параметров можно выбирать те, которые будут удовлетворительны. И, значит, люди провели огромную работу. Учтите, компьютеров не было, поэтому все расчеты велись вручную. Титанический труд был произведен, в результате которого выяснилось, что, тем не менее, не помогло это гипотетическое тело в создании, значит, Солнечной системы. И уже не так давно, в 80-е годы, была сформулирована еще одна гипотеза, уже с компьютерными расчетами, людям было легче. Вот. Так, теория так называемого вращающегося первичного бублика. Вот материя была вот в таком вот бублике. И она, значит, в силу неустойчивости этот бублик распался на отдельные сгустки, которые в процессе формирования и того, как вот выстраивались они вокруг Солнца, они обменивались моментом движения, энергии, так сказать, вот шел некий, утрясали они отношения между собой. Гипотеза, так сказать, ну, поначалу была принята как вот, ну вот мы наконец, значит, так вот все выясним, детали остались. А нет, опять не получается. Расчеты показывают, что и вот этот вариант не проходит. Причем, вы знаете, когда я знакомлюсь именно вот с библейскими концепциями творения, вы знаете, мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что помимо величайшей, что ли, благости, которую Господь вот проявил при своем творении, величайшей мудрости, где-то просвечивает и юмор нашего Творца. То есть он иногда задает атеистам, ученым такие загадочки, которые иначе, как юмором, вот мы даже потом, мы, скажем, еще будем с этим сталкиваться, иначе, чем юмором, не назовешь. И вот в Солнечной системе есть такие загадочки, которые вот, ну, объяснить безумно трудно. Даже компьютеры не помогают, вот, так сказать, все это, так сказать, посчитать. Ну, о чем идет речь? Скажем, ну, там много такого, но вот реально я хочу такое, чтобы можно вполне понять. Значит, у всех планет практически, ну, у большинства планет есть свои естественные спутники. Ну, у нас есть Луна. Вот. У, значит, там, скажем, у Юпитера 16 таких спутников и так далее. У Нептуна 8.

таких спутников. Но что интересно, естественный спутник, который обращается вокруг планеты. Представьте себе, планета обращается вокруг Солнца, вот скажем, да? Спутник обращается вокруг планеты. И большинство спутников, ну это естественно, да, что они обращаются вокруг своей планеты. Если планета идет так, то они вокруг своей планеты обращаются в том же направлении. Угу. Такие спутники в науке называются проградные. И большинство спутников, они действительно проградные. Но в то же время часть спутников... Эти вот вращаются вот так вот. У Юпитера 12, значит, сколько у него, значит, проградных? Значит, у него 12 проградных, а 4 ретроградных. Вот все вращаются вот так вот, а 4 вращаются в противоположном направлении. Вот объясни, как естественным путем могло это образоваться. У Нептуна 7 проградных, правильных, 8-й неправильный, значит, в противоположном направлении вращается. Ну, у Урана, например, там, значит, 15 спутников и еще 10 колец. Ну, вы знаете, там одна сплошная головная боль у астрономов от этих колец и спутников. Там мы просто не можем в это вдаваться, да я и не специалист по астрономии, но я просто ориентируюсь на вот эти мучительные поиски разгадок, с которыми я познакомилась, что, так сказать, то, что пытаются разрешить астрономы. Но, тем не менее, все-таки и не Уран основная головная боль, это Сатурн. Планета невероятно загадочная. Там столько загадок, что все-таки у нас не лекция по астрономии, поэтому я скажу только о самой фантастической особенности лун Сатурна. Там две внешние луны Сатурна, ну, они вращаются вокруг Сатурна, и каждые 4 года с разной скоростью, значит, но каждый год они как бы сближаются. И что же происходит в этот момент? В этот момент они меняются друг с другом орбитами и скоростью. Вот, слушайте, ну не юмор ли это? Загвоздка. Думай, астроном, как это могло сформироваться естественным путем? Думай, ты же умный. Вот нет этому, значит, объяснения. Вот, значит, мы просто вот, значит, познакомились, ну, только вот с одним аспектом того, что пока причинно-следственным анализом не удалось никак объяснить. Но есть у нас спутник, да, вот он близко к нам, Луна, и, конечно, всегда интересовало, как это она вот у нас образовалась, и, значит, теорий тоже несколько. Ну, в общем, практически они все отвергнуты. Ну, основные три, скажем. Первая теория была теория раскола, что вот эта вот масса кипящая, вот эта, которая вот первично, там, Земля и Луна первично были одним телом, но от быстрого вращения, значит, выплеснула, значит, часть массы, и меньшую часть, и вот сформировалась Луна, которая уже вращалась вокруг большей массы, вокруг Земли. Расчеты показывают, дело в том, что у тебя действительно очень мощный вот такой расчетный аппарат есть, и он помогает как заблуждаться, так и проверять заблуждения. Вот. Поэтому, значит, это было фактически полностью сейчас отвергнуто, это гипотеза. Вторая гипотеза – это гипотеза захвата, что Луна... Ну, мы не знаем, как образовались планеты, так сказать, вращающиеся вокруг Земли, но мы принимаем, что они были, вращаются, и вот Земля захватила Луну просто вот при вращении. Она просто... Луна вращалась вокруг Солнца, а потом Земля, значит, ее притянула к себе. Да, вот. И Луна уже переориентировалась в своих симпатиях и стала вращаться вокруг Земли. Но это тоже фактически

0: гипотеза отвергнута, и существует гипотеза конденсации. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому же, значит, газопылевому облаку и с теми же самыми сложностями. Для того, чтобы прошла конденсация, не хватает первичной массы для конденсации. То есть, для того, чтобы газопылевое, вот это оно уже разреженное облако, чтобы гравитационные силы сработали, нужна первоначальная масса. И вот первоначальная масса для конденсации должна быть, ну, не меньше, чем сама Луна. Так что, в общем, это тут тоже большие сложности. И что же мы в результате видим? Обзора, значит, такого, ну, я бы скажем, непрофессионального, чисто такого популярного обзора вот этих космологических систем. Ну, мы видим, что ученые пытаются, значит, сконструировать мир, развивающийся по естественным причинам. Мир без Бога. Но поскольку такого мира нет, то им это не удается. Просто дело в том, что его нет. Вот причины их неудачи. У них мощный аппарат исследовательский. Вообще они все очень умные. Вот. Но такого мира нет. Поэтому им это не удается.
1: То есть исходная позиция просто не та, да?
0: Да. Так сказать, религия не та. Мировоззрение. Религия как синоним мировоззрения, поскольку если ты... То есть там, понимаете, я просто сейчас не могу... Есть огромное количество высказываний именно вот космологов, что мы не можем... Ну, смысл такой, мы не можем пустить Бога на свой порог. То есть мы должны исходить из естественных причин. Мы
1: и
0: не можем. Внеприродный, да, вне. Ну как? Это дело в том, что мы, вот мир сейчас, вот, ну, скажем, ну, если тот мир, который окружает нас, он же живет именно по принципам, вот, так сказать, ну, мировоззрения, так сказать, идеология гуманистическая, а, значит, метафизика у этой религии, метафизика – это атеизм. То есть философская основа – это атеизм. А метод – он прагматический метод. То есть это значит, что вот мы исходим вот из тех вот причин. Вот, грубо говоря, что можем исследовать или там вычислить, видеть, или, так сказать, рассчитать. Значит, вот из этого мы исходим. И все это сооружение стоит, как мы видели, помните картиночку, мы смотрели такую картиночку. Все это стоит на основе эволюции. Значит, здесь у нас будет метафизика, здесь у нас будет прагматический метод, и венчает это все религия или мировоззрение гуманизма. И ученые работают в рамках вот этой вот прагматического метода, атеистического подхода и в рамках этой религии. Поскольку они создают, вытеснили из своих представлений, значит, Бога, то, естественно, несмотря на колоссальные частные успехи, общую картину создать абсолютно не удается. И здесь дело не в том, что они что-то еще изучат, эту картину они сделают. Чем дольше изучается мир, тем труднее обойтись, чем ближе приближаешься к тому, как действительно Бог создал этот мир, тем труднее без первопричины, без этой первопричины обойтись. Mm-hmm. Это, ну, это понятно, да? Значит, но, тем не менее, значит, все-таки очень многие еще не хотят вводить в свои концепции внеприродный фактор. Так культурно называется Бог, не природный фактор.
1: То есть это вот гордость человеческого сознания?
0: Совершенно. Никаких других... Ну, да, это религия. Религия без Бога. Религия, значит, Бог, человек занял место Бога в этой религии. Естественно, так сказать, вот попытка решить все самим. Ну, вот что интересно. Вот мы с вами говорили, что ближний космос непонятен. Проблем очень много. Помимо того, что непонятно, как Луна там образовалась, даже с магнитным полем Земли до конца ученые разобраться не могут. Радиационные пояса, все не

0: непонятно, значит, ближний космос не, как бы остался еще неизучим. Еще меньше чего-то определенного можно сказать по Солнечной системе. Но очень интересный аспект. Чем дальше от нас расположен объект, тем проще.
1: Тем больше мы уверены в своей правоте.
0: Совершенно верно. Причем там уже такие расчеты, такие, значит, астрофизические теории возникают. Значит, они разнообразные, фантастичные. И, ну, я бы сказала, наверное, более безответственные, потому что, ну, чем дальше от нас, тем смелее мы можем дать волю своей, значит, фантазии.
1: Даже научные.
0: Научные фантазии. А, кстати говоря, без воображения ученый вообще не может работать. Просто важно, чем, так сказать, чем в конечном счете, под какой крышей развивается это воображение. Вот. А так это хорошее качество. Значит, ученые полностью разобрались, в кавычках, с тем, как возникла Вселенная. Ну, Луна, ладно, Солнечная система, ладно, а вот как Вселенная возникла, доподлинно известно. То есть даже неприличным считается сомневаться, что был большой взрыв. И, кстати говоря, многие либеральные богословы уже, значит, проговаривают, что да, да, действительно, здесь сближены точки зрения библейская и светская. Просто потому, что в теорию большого взрыва тоже заложено понятие начала. То самое, которое нам говорит Библия, что значит, Бог, значит, прежде всего сотворил время, у мира есть начало, и вот еще ведь что, если есть начало, значит, есть конец. То есть Господь сразу дает временные рамки своему творению, и вот во временных этих рамках развивается сотворенный мир. Вот. Но, значит, ученый мир тоже пришел к тому, что должно, неизбежно должно было быть начало. Да, у мира было начало, но это явление было случайно, и, естественно, случилось оно многие миллиарды лет назад. Ну, значит, обычно давались такие временные интервалы, как от 8 до 20 миллиардов лет, но сейчас склоняются вот 12-15 миллиардов лет, неважно. Значит, и постулируется все равно не истинное начало, не творение из ничего, которое постулируется в Библии. А здесь постулируется начало из бесконечно малого сгустка. В принципе, это так, как бы в любом случае материя, она невероятно сверхплотная и разогретая до совершенно немыслимых температур. И вот это, причем размеры этого первичного сгустка, там нет единого мнения. Кто-то считает, что они вообще микроскопические, их нельзя рассмотреть. Кто-то считает, что, может быть, они там размером, ну, вот наше помещение, там, скажем. Но неважно. Во всяком случае, это был сверхплотный сгусток разогретых субэлементарных частиц. Что значит субэлементарные частицы? Это значит, что это и не протоны, и нейтроны, а это, значит, такие частицы, как кварки, глюоны, вот, и, значит, лептоны, их, так сказать, много сейчас числится физикой, и фотоны. И вот, поскольку этот сгусток был нестабильный, ну, вот совершенно случайно в какой-то момент эта нестабильность выразилась в том, что это все взорвалось, и все эти лептоны, и кварки, и фотоны начали разлетаться со страшной скоростью. И по мере, значит, расширения, то есть, соответственно, пространство, не было же, собственно, это, так сказать, пространство как бы взорвалось при этом, и расширяться это все стало в пространстве. И, значит, вот, значит, эти субэлементарные частицы сгруппировались сначала в протоны и нейтроны. А вот к концу, как вы думаете, какая точность расчета? К концу третьего

0: минуты возникают ядра.
1: Может быть, какие-то экспериментальные исследования?
0: Нет,
1: эти минуты подсказывают.
0: Вы возьметесь за сотворение Вселенной?
2: Нет. А откуда же появилась эта цифра-то в таком случае?
0: Слушайте, вы знаете, она появилась из действительно очень фундаментальных расчетов. То есть, если это не так, то это все опять сожмется. Если это больше, то все это тот самый энтропный принцип. То это все в дым разлетится и не образуется никаких ни галактик, ни звезд, ничего. Mm-hmm. Поэтому это вот скрупулезно рассчитывается вот эта вот скорость минуты. И поскольку вот, причем вероятность этого события, ой, сейчас я не помню, но это 10 в минус 50 какой-то степени. То есть, если говорить об антропном принципе, то здесь вообще-то совершенно абсолютно вероятность, ну, она невероятная, вероятно, получается. Ну вот, значит, к концу третьей минуты возникают у нас ядра, да? А проходит еще миллион лет после этого, и формируются атомы двух самых легких элементов, которые есть в таблице. Ну, мы знаем по таблице Менделеева, какие там элементы самые легкие, водород, потом гелий. Вот, значит, это через миллион лет, вот они где-то там, разлетаясь, сформировались, значит, в эти атомы. И начинается, значит, они стали стабильными, эти атомы, и поскольку атомы стали стабильными, это уже что-то, за что можно подержаться, это уже не субэлементарные частицы, они, вот тут и началось формирование, значит, под действием сил притяжения, начали конденсироваться некие облака материи. А эти облака материи, они дали начало галактикам, звездам, вот, всем образованиям. Но это были не те звезды, которые нас интересуют. Это были так называемые первое поколение звезд. С ними они, значит, старели, взрывались сверхновые. Вот слышали все о том, что сверхновые взрываются. Потом, значит, была, часто называют это эволюцией звезд, но на самом деле это деградация, потому что вот они взрывались, потом превращались в белых карликов и так далее. Но все это остывало постепенно, и образовывались более тяжелые элементы. Если помним, мы сначала образовались только два самых легких элемента, потом, значит, уже температура позволила сделаться стабильными ядрами, ядрам более тяжелых элементов. И вот на этой стадии образовались звезды следующего поколения, к которым, собственно, относятся наши Солнца. Вот. Такая, значит, модель. Мы, естественно, в нее не вдаемся, но каковы же все-таки основания научные, естественно, научные для формирования такой модели?
1: Вот то, что вы рассказали, это все еще большой взрыв? Или уже большим взрывом считается то, что было в самом начале?
0: Нет. Это все, это возникновение Вселенной. А поскольку Вселенная это вот то, что вот это галактики, там звезды, в конечном счете, значит, планеты, вот, и это все это образовалось в результате большого взрыва. Поэтому вся концепция образования Вселенной, когда мы переходим к Солнечной системе, нам уже наши интересные детали. Вот как же это вот могло образоваться, понимаете? А вот так вот в целом мы все решаем. Значит, вот они образовались именно так, с помощью большого взрыва. Но считается, что две фундаментальные есть вещи, которые однозначно подтверждают теорию большого взрыва. Значит, наверняка люди, которые хоть какие-то научные популярные передачи иногда смотрят или читают на эту тему, слышали о красном смещении. То есть, что это значит? Это значит, что если провести спектральный анализ вот, того, что там, скажем, излучает космос, то спектральный анализ, все спектры как бы слегка сдвинуты в длинновольновую зону. То есть длинноволновую — это в сторону красную, как более низко, значит, энергетическую зону. Вот это красное смещение. Красное смещение

0: спектров. Эффект Доплера, он говорит о том, что красное смещение, оно возникает тогда, когда объекты, вот, скажем, вы находитесь на одном объекте, объект от вас удаляется, и все, что там происходит, вы будете видеть вот в этом красном смещении. То есть речь идет о том, что все разлетается, вот эта расширяющаяся вселенная. А дальше, если она разлетается, то значит был момент, когда все это было в одном месте. Вот это первое доказательство того, что был взрыв. Второе доказательство, значит, считается, это так называемое фоновое микроволновое излучение. То есть вся Вселенная пронизана этим излучением. Излучение было открыто в 1965 году. И если оно было признано реликтовым излучением, то есть тем самым, который свидетельствует о древних временах, и, значит, реликтовое излучение, значит, оно остаточное, осталось с высокотемпературной стадии образования Вселенной. Но, согласно, так сказать, представлениям, совершенно, наверное, справедливым представлениям, что если мы хотим, чтобы это фоновое излучение что-то нам говорило о происхождении Вселенной, оно должно быть, не должно быть равномерным во всех направлениях. Это называется изотропным. А если оно неравномерно, это называется анизотропным, неравномерным. Так вот, нужно, чтобы это фоновое излучение доказывало большой взрыв, нужно, чтобы оно было анизотропным. Так вот, его измеряли бесконечное число раз с точнейшей аппаратурой, и вот оно, к сожалению, всегда оказывалось изотропным. Тогда НАСА вывела, значит, специальный спутник для того, чтобы какие-то вот земные тут, значит, помехи не мешали очень точно измерить это излучение. Ее измерили. И оно опять оказалось изотропным. Но когда начали смотреть на эти результаты и путем многократного компьютерного усиления полученных сигналов, наконец-то получили долгожданную анизотропию. Причем там разница была миллионной доли градуса. И по поводу этой великой победы человечества НАСА организовала пресс-конференцию представительную. Там были ученые, там были все ведущие средства массовой информации, там был весь, можно сказать, свет человечества. И вот свидетели, те люди, ну, свидетельства, кто присутствовал, там говорят, что в зале царило напряженное ожидание. Люди были напряжены. И вот когда, так сказать, им провозгласили, что анизотропия получена, вот тут-то и выяснилась религиозная природа этого ожидания, потому что люди совершенно, так сказать, незнакомые, они раздались радостные возгласы, люди вскакивали с мест, бросались друг к другу, обнимали, поздравляли друг друга. Слушайте, ну научный результат получен, но почему такая радость? Радость великая! Мы свободны! Большой взрыв доказан! От начала до конца мы произошли. Сначала Вселенная произошла сама, потом Земля произошла сама, потом мы развелись из этого первичного бульона. И, собственно,
1: Бога нет.
0: Вот, понимаете, вот религиозный, значит, аспект этого проглядывает. Но самое интересное другое, что прошло совсем немножко времени, и чтобы быть точной, кто хочет проверить, в майском номере журнала Science за 1992 год появилась статья, в которой было сказано, цитирую, что разница температур находится намного ниже уровня шумов измерительных приборов.
1: Это что значит?
0: А это значит, что сами по себе приборы дают ошибку больше. Вы понимаете, вы вычислили миллионную долю градуса, а шумы у вас, допустим,

0: порядок больше, на порядок. То есть вы, значит, только, допустим, 100-тысячные доли могли бы определить. Понимаете? То есть сами по себе шумы не дают возможности
1: приборы
0: это определить.
1: Не дают.
0: Шумы приборов. Ну, то есть прибор, любой прибор дает определенную точность. Но, сами понимаете, скромненькая статья в научном журнале Science, никакой пресс-конференции, никаких средств массовой информации. Вообще общественность это сообщение нисколько не заинтересовало. Все знают, что фоновое излучение, ну, кто интересуется, что фоновое излучение анизотропно, большой взрыв доказан, а то, что он остается недоказанным, это, в общем-то, неизвестно. Но, правда, у большого взрыва есть и другие сложности, а именно... Откуда же взялись законы мироздания? Получается, что они тоже образовались от взрыва. Законы-то.
2: То есть, так или иначе, отправной точки нет.
0: Нет, отправная точка – большой взрыв. Но все уже формировалось согласно каким-то законам. Уже работал закон гравитации, уже обсуждать, ну и так далее. Законы природы, значит, постулируются, можно. Все-таки же нужно ввести в это во все. Ну да, это материя, это энергия. Но давайте, как мы введем сюда информацию? Постулируется, что она тоже, наверное, взорвалась вместе с материей и энергией. И вот так вот эти законы распределились. То есть вопрос информации остается непроработанной в теории большого взрыва. Потом, для того, чтобы проходили конденсации, мы с этим уже говорили, скажем, кантовском вот, газополевом облаке, вот эти облака материи, для того, чтобы проходила, значит, конденсация, нужна первоначальная масса, потому что это все, так сказать, очень рыхло, разреженность огромная. Вот нужна первоначальная масса. Постулируется, она носит название холодной темной массы, сокращение CDM. Вот это CDM, откуда ей взяться, совершенно непонятно. Причем общая масса, вот холодная, темная масса, почему темная? Потому что она не проглядывается. Мы видим светящееся нечто, да? А вот темная, она не проглядывается. Так вот, значит, общее количество вот этой темной, плотной массы должно состоять, чтобы это все, конденсация прошла, она должна состоять, ну, процентов 98, как считается, от общей массы Вселенной. Где она, эта масса? Ну, есть такие теории, что вся Вселенная пронизана такими небольшими черными дырами, а черные дыры, как вы знаете, не излучают, потому что они настолько плотны, что даже фотоны не могут вырваться из этого пространства. И вот что, ну, поскольку их трудно обнаружить, вот мы их не обнаруживаем, но вся Вселенная пронизана этой массой. То есть, в общем-то, сложность, согласитесь, сложно, да? Потом, почему не образовалась во взрыве антиматерия? Почему образовалась только материя, но не антиматерия? Тоже, в общем-то, ответа серьезного нет на этот вопрос. Потом, мы не наблюдаем рождение звезд, мы только наблюдаем их смерть, распад. Опять же, если это продолжается, ведь этих пылевых облаков достаточно, ведь должно же... Ну, вот это не было, в принципе, наблюдение за рождением звезд, хотя на смертью многих звезд удалось наблюдать. И, кстати говоря, постулируется, что умирают звезды в течение многих, там, не знаю, многих миллионов лет. А нет, по свидетельству вот древних астрономов, вот, скажем, сейчас там белый карлик на этом месте, а вот по записям, скажем, тысячелетней давности, по наблюдениям, там взорвалась сверхновая. То есть там, понимаете, то есть это все достаточно, так сказать, быстро. Вот эта деградация даже вот этого мира галактического, звездного, она, все процессы там идут, по-видимому, достаточно быстро. Я думаю, что мы с вами хорошо показали религиозную подоплеку всех этих теорий. И можем только возблагодарить Господа, что Он дал нам истинную религию, истинное знание о сотворении мир осветил.
2: Да, и действительно, главное, наверное, вот убеждаюсь в этом, опять же, после разговора с вами, желать не того, чтобы истина была на нашей стороне, а самому быть на стороне истины.
0: Да, вот именно. Замечательно.
2: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
1: Я была благодарна слушателям.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

24. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе?» И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Наши труды и молитвы, они обязательно приносят плод. Мы же верим в Господа и верим в то, что Он слышит наши молитвы. Поэтому, конечно, я верю в то, что мы делаем, и особенно то, что мы делаем в единстве, влияет на всю нашу страну. Трапеза со временем превращается в форум, где христиане начинают говорить о своих ценностях, и другие люди начинают слышать мнение верующих. Это очень ценно сегодня.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда

же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к 3 главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. «Бытие», 3 глава, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит: что ты сделал, что случилось? Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос: не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Итак, вопрос: когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет. Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире? Кто важнее? Тот, у кого больше физической силы? Тот, кто может заставить? И если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит: вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге «Бытие», где он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, он с этой версией так и остается. Вот это его воля. А все остальное, что произошло в 3 главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием. Все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут: подождите, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь? Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом?
Означает ли

И это, что он подчинен Отцу. Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын и, Священное Писание добавляет, Дух Святой, и они были все едины, Я и Отец одно, и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь. Я Сам отдаю ее и Сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий Сам Себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда Он был на земле человеком, помните, какие слова Он говорит о Себе? «Отец Мой более Меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении Писания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть». Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы? Или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош,

благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано, «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания, потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие, повинуясь друг другу в страхе Божьем. В 22 стихе, в 22 стихе он нам сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор?

Он говорит, тело мужа ему не принадлежит, но кому? Но жене. Равно и тело жены ей не принадлежит, но мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают. Ну, такой солидного, так? Солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр, тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени. Потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе. Он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит, служите друг другу. Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», я читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть, я

Ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, встал Иаков и посадил жен своих, детей своих и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать, так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать. Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот эта иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что оказывается, пришел Исав с охоты, что сделал? И тоже, он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исаак в данном случае думал, что он уже умирает. Он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам, патриарх, обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит, добродетельная жена. Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей.

Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает, то, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот эта Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим об особенностях общения мужчины с женщиной. Как общаться мужчине с женщиной? В этих вопросах нам помогает разобраться профессиональный психолог Алена Левченко. Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, мужское общение. Как именно мужчина предпочитает общаться с женщиной?
1: Я бы сказала, что для мужчины лучшее общение – это молчание с женщиной. Потому что даже сами мужчины подобным образом выражаются. Был проведен эксперимент, и мужчин в аудитории спросили, какой вид общения вы предпочитаете с женщиной. И большинство мужчин предпочли и сказали, что когда она молчит. То есть это вид такой языка у мужчин, когда они общаются с женщиной. Потому что мужчина, он ориентирован на действие.
0: Но почему это так? Почему для мужчины вот очень важно молчать с женщиной? При этом он, в принципе, чувствует себя достаточно комфортно.
1: Нельзя сказать, что ему важно. Он не то, что важно. Для него просто это приятная среда обитания. Да? Приятная такая вот атмосфера, когда женщина меньше говорит, потому что мужчина, мы говорили о том, что для мужчины разговор – это информация. Для женщины разговор – это эмоции. И зачем говорить о том, что не несет никакого результата, если тут не происходит обмен информацией. Происходит обмен, да, эмоциями, но мужчине это не интересно, это не его язык. И поэтому для мужчины что? Для него важен функциональность, то есть информация. Если разговор не несет информацию, значит, его не должно быть. Поэтому он себя и чувствует.

0: более комфортно, когда женщина молчит.
1: Но ведь женщина другая. Женщина совершенно иначе реагирует на все это. Как женщине себя вести в тот момент, когда мы, мужчины, просто вот входим в такое свое амплуа, мы молчим, и нас это, в принципе, устраивает. Как женщине себя вести в этой ситуации?
0: Во-первых, нужно понимать, что для мужчины молчание – это способ остаться наедине с самим собой. Это ему важно, это ему необходимо. Ему нужно это время. И женщины – это первое, что ей нужно понять. Потом сами же мужчины говорят о том, что они дают как бы совет, что не надо делать, когда мужчина все-таки погрузился в подобное, когда он ушел в свою пещеру и там находится наедине сам с собой. То есть главное себя не накручивать. То есть женщина не должна начинать паниковать в этот момент. То есть она не должна искать причины, почему он перестал с ней разговаривать. И тем более не искать причины в самой себе. Потому что дело не в ней. И дело может даже не во внешней какой-то причине, а дело в том, что мужчине это необходимо. Не пытаться вывести мужчину из этого состояния ни в коем случае. Потому что чем больше женщина будет предпринимать попыток вывести, тем глубже он будет запираться в свою пещеру, тем дальше он будет и тем дольше он из нее не будет выходить. Помнить, что бессмысленно в этот момент и, более того, пагубно для мужчины предлагать ему в этот момент помощь и говорить ему типа фраз: «Ты можешь мне все сказать, я близкий для тебя человек, я пойму, я помогу тебе». Мы говорили о том, что это таким образом женщина расписывается в несостоятельности своему мужчине. То есть какими бы она ни руководствовалась самыми высокими такими побуждениями, она не должна это делать. Потому что для него, значит, он несостоятельный. Для него она считает его несостоятельным выбраться из этой ситуации, прийти к решению какому-то.
1: Многие мужчины сталкиваются с такой проблемой. Они молчат, то есть, ну, мы молчим, это нормально, мы себя чувствуем комфортно и хорошо, но женщина начинает при этом паниковать. Как вы сказали, она пытается вот достать оттуда, из его внутреннего мира, из своей собственной пещеры. Но как объяснить женщине, что мужчина ее не игнорирует? Как объяснить женщине так, чтобы она не обиделась?
0: Ну, во-первых, действительно нужно объяснить. Нужно однажды сесть и сказать, почему это происходит, для чего это мне нужно. Это первое, мы еще к этому вернемся. А второе, естественно, уходя в пещеру, оставить для женщины маленький маячок и сказать: «Ты знаешь, дорогая, я ухожу не от тебя, я ухожу для себя самого, я вернусь, я обязательно вернусь, просто дождись меня, доверься мне». И вот этот маячок, если эта женщина адекватна, она понимающая, любящая, она, для нее она будет с этим маячком, как с флажком, ждать, что она будет знать, что он вернется, потому что он ей это обещал. А если вернуться к тому, каким образом донести до женщины вот то, что происходит, то есть рассказать о том, что он чувствует, для чего это ему необходимо, что именно. То есть рассказать о том, что ему нужно обдумать проблему. Думает мужчина молча, в отличие от женщины, когда женщина думает, когда говорит, да. Если он не может найти, он уходит в пещеру, уходит в замкнутость, когда он не может найти ответ на мучащий его вопрос. Это не обязательно будет проблема, это просто какой-то вопрос, который его мучает. Ему нужно на какое-то время замолчать, уйти в себя, чтобы найти ответ на этот вопрос. Когда он расстроен и стресс, он уходит. Он говорит: когда я расстроен и стресс у меня, когда у меня неприятности на работе, я прошу тебя, не мучай меня расспросами, просто дай мне возможность помолчать и обдумать все. То есть и через это объясни, что я нахожу самого себя вот там, тогда. Особенно очень часто мужчины проделывают подобные действия, когда после влюбленности. Если мужчину захватили с женщиной определенные чувства, очень сильные, настолько, что он потерял самого себя, он перестал себя чувствовать, он перестал себя понимать. Через какое-то время он отходит от женщины этой, которая побудила в нем эти чувства. Для чего? Для тебя, для снова себя обрести, снова прийти.

0: самого себя, идентифицировать себя снова, проанализировать ситуацию, понять, если я вернусь снова к этой женщине, не разрушит ли меня это окончательно? Если это будет для него окончательно разрушительно, он уйдет, он не вернется. Если он поймет, что эта женщина приносит ему благо, что это именно тот человек, с кем он вернется, еще более любящим мужчиной. И поэтому очень часто, допустим, я разговариваю с молодыми девушками или с молодыми женщинами, или с женщинами, которые пережили вот эту влюбленность, я говорю, ты представляешь, вот так все было хорошо, а потом бац, и пропал. Все, пропал. Я не знаю, что думать, что-то, наверное, все-таки было плохо. И они начинают вот судорожно идти, искать подходы к этой пещере, к его, чтобы попытаться что-то понять там, докричаться до него. На самом деле просто нужно подождать. Это важно понимать женщине. И если она это будет понимать, она будет уже каким-то образом по-другому себя вести.
1: Но получается так, чем больше женщина любит мужчину, тем меньше она должна, она беспокоится о нем. Так получается?
0: Можно сказать и так. Понимаете, для мужчины беспокойство – это как бы, если она о нем беспокоится, значит, она не верит в него. Она не верит в то, что он может решить эту проблему. То есть, когда мы 100 раз звоним по телефону своим мужьям, мы говорим, знаешь, я вот что-то беспокоюсь, ты ушел такой вот прям грустный сегодня на работу, и я что-то беспокоюсь за тебя. То есть, и для мужчины это слышит каким образом? То есть, ты загрустил и даже не сможешь справиться со своей грустью, я вот тебе звоню, чтобы проконтролировать, сможешь ли ты справиться со своей грустью, не говоря уже о более сложных проблемах, да? То есть, вот таким образом слышит нас мужчину. Вот, к примеру. И естественно, что беспокойство ему мешает. Он не примет его, он не поймет его. Хотя женщина наоборот. Для нее выражение любви – это беспокойство о ней. А для мужчины выражение любви – это доверие. Женщина должна ему дать доверие, дать уверенность в том, что она верит, что он справится с этим. Она верит, что он вернется. И таким образом она будет ждать его там, заниматься своими личными делами, и он обязательно вернется к ней.
1: Мужчины крайне сложно относятся к некоторым особенностям поведения женщины. Например, такая вещь, как плач или истерика. Почему мужчины так вот панически боятся такой женской реакции?
0: Потому что автоматически они чувствуют себя виноватыми в этих состояниях женщин. Ну, никто не хочет быть виноват в таком состоянии. Они видят, что это страдание, да? Плач – это страдание, это эмоция, это истерика, это тоже какие-то, да, эмоции. И, естественно, мужчины, они же, мы говорили, они автоматически переносят вину на себя. И поэтому, естественно, они, как только, если видят только начинающиеся подобные проявления, они готовы сделать все, что угодно, чтобы это не произошло. Но женщина очень часто пытается таким образом вывести мужчину из той пещеры, когда он туда забрался, она вот в свой арсенал вводит подобное оружие.
1: То есть это способ достать мужчину
0: она
1: оттуда.
0: Она так думает. На самом деле это только его еще больше загоняет. То есть как же понимать, да, вот того, что вот женщина, что женщинам, что не нужно вот выражать это недовольство того, что мужчина ушел туда. Потому что недовольство – это значит что? Осуждение поведения, да? Я выражаю недовольство. Даже если я знаю механизмы, даже если ты мне рассказал, что ты там делаешь, но мне все равно это не нравится. Следовательно, я сейчас тебя переломаю через колено, и ты будешь делать так, как я этого хочу. Вот не запирайся, а не уходи. А сиди тут и разговаривай со мной на кухне.
1: Вы сказали о том, что мужчина чувствует вину, когда женщина плачет или когда женщина вот, ему что-то рассказывает о какой-то своей проблеме. Как мужчине избавиться от этого ощущения вины?
0: Ну, нужно, опять-таки, к нам приходит понимание, да? В первую очередь, как вот мы говорим о том, что женщине не нужно переносить на себя, что на самом деле, уходя там в пещеру, совсем не изменилось.

с его отношения к женщине, да, а наоборот, если она там будет себя чувствовать хорошо вне пещеры, для него это уверенность, вселяет уверенность, и он понимает, что женщина ему доверяет. Точно так же, как и мужчине не нужно чувствовать себя, понимать, что женщина может плакать просто.

0: женщины могут платить по-разному, да?
1: В этот момент что? Просто молчать или обнять?
0: Эмоции,
1: или
0: мы говорим,
1: или что, говорить, мы говорим, что делать?
0: Мы говорим о том, что женщина говорит, для нее, она черпает вдохновение в заботе о ней, да?
1: Вот как должна выражаться забота вот в этот момент критический?
0: Для начала нужно знать источник ее расстройства, да? Что тебя привело в такое состояние? Если она... Если мы понимаем, что если даже она начнет объяснять...
1: Ну, туфель нет новых.
0: Да, да. Не применять к себе, первую. Не применять к себе. То есть не я виноват, что туфель нет. Туфли есть. Вон полный шкаф. Просто именно новых нет на данный момент. Потому что ей просто захотелось вот так. Она имеет право быть так расстроена. Потому что она женщина. Просто принимать в ней это, как мужчины очень хотят, чтобы их принимали, когда они молчат, так же принимать и это. Вот и все.
1: Вам не кажется, что слишком много вот сложностей, связанных с тем, что мы разные? Почему вообще вот так все устроено, что мужчина и женщина по-разному реагируют на какие-то жизненные обстоятельства, общаются по-разному, в конце концов? Почему? Для какой цели это нужно?
0: Ну, я думаю, что вопрос о том, для какой цели, наверное, чтобы дополнять друг друга, мы говорили. Мы говорим о том, что если мужчина и женщина научатся ценить друг друга эти разности, они начнут удивлять друг друга. И эти разности перерастут в дополнение. То есть, когда мы с любовью относимся друг к другу, к своим разностям, они переходят в дополнение. Когда я, допустим, очень разговорчивая женщина, да, и муж это прекрасно понимает, и он наоборот молчун. Единственное, что он может надо мной подшучивать, это он мне все время спрашивает, не болит ли у меня язык. Вы знаете, я воспринимаю это достаточно адекватно, потому что я вижу в этом милую заботу об моем языке. Я просто интерпретирую его шутку над собой именно таким образом. То есть, когда мы относимся друг к другу с любовью, у нас есть желание понимать. Это очень важно.
1: А мужской и женский юмор, он одинаков или он тоже разный?
0: Ну, знаете, чувство юмора – это врожденное, наверное. И поэтому это зависит от многих факторов. Ну, я не могу вам однозначно это сказать, потому что есть просто женщины с более мужским складом ума. И они шутят как мужчины. Ну, конечно, есть такая своя изюминка в каждом чувстве юмора. И поэтому это, наверное, это индивидуальная особенность вне зависимости от пола.
1: Алена, вы говорите о том, что мужчина в основном это такой молчун, который постоянно молчит, а женщина это та, которая говорит. Но ведь бывают противоположные ситуации. Бывает, когда женщина... Она больше ориентирована внутрь себя, она больше молчит, а мужчина, он разговаривает без умолку. Вот как в таком случае быть?
0: То, о чем мы говорили, о пещере, в которую ходит мужчина, и о языке женщин, когда она реализуется через разговор, через диалог с кем-то, мы именно имели в виду контекст взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То есть я уверена в том, что любая женщина, которая в отношениях с мужчиной-говоруном, может вам констатировать факт, что с ней он говорит намного меньше, чем с любым другим человеком. Потому что к ней он применяет язык информации. Таким же образом мы можем и объяснить, допустим, почему есть человек, мужчина, который, значит, у него много информации. Значит, он ее просто хочет рассказать. У него есть шутки, у него в ассортименте анекдоты, там шутки, просто информация. Он много читает или еще что-то. Просто в нем ее много. Но когда случится стрессовая ситуация, когда у него, допустим, есть не вопрос, на который он не может найти ответ, он все равно уйдет в свою пещеру. Просто и пещера одна может быть разная. Кто-то очень глубоко забирается, а кто-то здесь сидит на поверхности. Естественно, это зависит от индивидуальных особенностей наших.
1: Спасибо вам большое, Алена, за то, что вы помогаете нам разобраться в этих непростых вопросах. Это была программа «Мужчина и женщина», и мы обсуждали вопрос специфики общения между мужчиной и женщиной.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

А вам нравится, когда вас характеризуют какими-то такими уничижительными терминами или сравнениями? Интересно сказано про Иосифа, что это отрасль. Получается, что дерево срезали, а он пророс. Удивительно. Росток – это начало. Росток – это свидетельство того, что там в корне есть жизнь. Нецер – это ветвь с еврейского. А назир – это необрезанная виноградная лоза. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами говорим на очень интересную библейскую тему. Тема касается или относится к аналогиям. В каких еще видах Иисус представлен в Слове Божьем? И одна из аналогий или сравнения, где Христос приравнивает себя к отрасли. То есть отрасль, это дословно переводится там вот в Библии, в оригинале, как росток или росточек. Получается, вот как вы видите сейчас вот на этом примере, вот он основной ствол, он был обрезан, он уже видно, что подсох, вот здесь прям видно сухое. И отсюда пошла новая веточка, новая отрасль, да, как бы новый побег. И вообще, как бы на языке садоводов, отрасль или вот эти поросли, как их называют, это не очень хорошая вещь, потому что, ну, как бы, ну, поросли, ее надо убирать. Корень есть корень, ствол есть ствол, а когда срубили, то идет еще остатки, вот эта поросль. Но если оставить вот эту поросль или отрасль, то она превращается в, опять же, нормальное сильное дерево. Почему? Потому что очень сильная корневая система. Поэтому сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже посмотрели и запомнили вот наглядность того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Почему об Иосифе сказано, что он отрасль, о Христе сказано, что он отрасль, или, например, отрасль от корня Иисеева. Не написано от корня Давидова, да, а именно от корня Иисея. Ну и много еще интересных вещей. Поэтому побег, вот этот молодой побег, это свидетельство того, что корень есть, он сохранен. Да, сюда уже росток не идет, этот как бы ствол прекратил свое существование, но вот это теперь будет основным стволом. Очень важно, интересно и наглядно.

иллюстрация того, о чем мы сейчас с вами серьезно поговорим. Если мы обратимся к книге «Бытие», и в 49 главе мы находим 22 стих. Здесь речь идет о том, когда Иаков делает завещание своим сыновьям, и он говорит об Иосифе. «Иосиф, отрасль плодородного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Вот так Иаков благословил своего сына Иосифа. Интересно, что когда он говорит о нем, что это отрасль, и как вы читаете и помните выше, мы только что прочитали, что отрасль плодородного дерева над источником, и ветви простираются, написано, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но он остался тверд. Другими словами, если мы посмотрим на историю Иосифа, глубочайшая идея в его жизни для каждого из нас. Его срезали, его срубили, выгнали фактически, забрали из родительского дома, предали, продали. Он уезжает вообще во враждебную страну. Там он остается рабом. И как мы здесь читаем, что его как бы били, лук на него был натянут, но он пророс. Вот что интересно, он пророс. И так как у него были сильные корни, то Иаков свидетельствует о том, что он как раз-таки благословен, потому что мышцы его благословенны, и ветви его распространяются над стеною. То есть он поднялся выше стены, над стеною. То есть были стены, которые вокруг него, но он пошел выше. И это было в его жизни, когда его несправедливо посадили в тюрьму, и вот эта жена Потифара, она как бы для него начала козни строить, его ни за что упрятали туда в темницу, то, соответственно, что мы видим? Он был глубоко и потом вышел из темницы и пошел дальше. И если мы присмотримся, то нравится мне лично мысль такая, что Иаков свидетельствует, что Иосиф остался жив. Жив и потом пророс, то есть он вознесся или как бы превознесся до второго человека в вот этом царстве египетском. Но, когда мы читаем Библию дальше, мы находим, что Христос тоже о себе, как бы, или Бог о Христе свидетельствует об отрасли. И у меня такое интересное, как бы, сравнение. Как вот вам кажется, например, правда приятнее, когда тебя характеризуют вот каким-то хорошим описательным элементом или сравнением, нежели плохим? Ну, наверное, никому не нравится, если кто-то подойдет и скажет: «О, привет, бездельник». Ну, как-то не очень, да, так хорошо, привет, бездельник. Или подойдет и скажет: «О, трудяги наши, труженики». Или: «Привет, труженик». Правда, разница есть? Бездельник и труженик. Вроде и то шуточно, но шуточно уничижительно и шуточно как бы так позитивно имеет большую разницу. Да, или, например, если кто-то скажет: «О, толстяк пришел». Ну, как бы, ну, как-то так это, ну, есть немножко лишнего, да, там, ну, хочется схуднуть, ну, не так же прям вот что. Или кто-то скажет: «О, это наш богатырь пришел». Кстати, может быть, это именно от этих подмена понятий происходит, что из богатырей превращаются в толстяков, а там, где толстяк, его вместо того, чтобы остановиться кушать, он думает, что он богатырь. Ну, я условно говорю, да, мы сейчас всего не охватим, но вот суть, когда вот есть уничижение. Или, например, кто-то смотрит на человека более худого, говорит: «О, доходяга наш». Ну, как-то не очень приятно. А кто-то скажет: «Да он такой стройняшка». Вот и разница, стройняшка и доходяга, это как бы не одно и то же. И вот точно так же, когда мы хотим, или в Библии описание идет самого Бога, самого Христа, да, нашего Спасителя. Ну, вы сами подумайте, правда, лучше было бы, если бы это описание касалось конкретно чего-то процветающего, прям хорошего, такого вот, ну, значимого. Вот, например, Христос — это как кипарис, возвышающийся,
там над вершинами и так далее. Или как высокая сосна, которая корнями своими упирается или там хватается за скалы,

Или как дуб, который там на склоне горы под всеми ветрами остается крепок. Ну вот это нормальное сравнение, ну как-то такое, знаете, прям вот хочется на него равняться, хочется быть похожим. А когда ты начинаешь смотреть на вот такие аналогии, как что это поросль, получается, дерево спилили, и вот оттуда пошел росточек. Оно как-то немножко уничижительно, как-то слабенько, как-то маловато, да? И поэтому отрасль или росточек и поросль, оно свидетельствует о том, что есть корни, и они живые. Вот это самое главное, что нужно понять. Если пень живой, как говорят, то от него идут ростки. И вот этот росточек как раз-таки будет этому доказательством. А когда он уже стал деревом, то в нем уже новая польза, уже в его ветвях птицы там живут и так далее. Но что интересно, если открыть книгу пророка Исаии, 4 глава, во 2 стихе, Исаия, 4 глава, во 2 стихе, у нас есть такая интересная заметка, ремарочка, где сказано следующее, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. Таким образом, мы здесь видим, что будет день, когда отрасль Господа явится в красоте и чести. Если смотреть на Исаия 53 главу, мы находим, что Бог говорит, или как бы вот этот пророческий такой мотив, он свидетельствует о следующем, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Кто же этот подвиг души? Это вы, друзья, это мы, это те, которые приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце и пожелали изменить свою жизнь в подобие Его жизни. Это не значит, что у нас огромные духовные победы. Знаете, у нас там по нашей молитве мертвые воскресали, что нам грех и все греховное чуждо, даже мысли об этом нету. Нет, возможно, мы боремся с грехом. И многие испытывают эту тяжелую такую агонию, когда ты вот держался, старался, потом сорвался, еще как-то. Но ты идешь ко Христу. Вот это важно. Вот этот, скажем, элемент, он здесь представлен, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Конечно, нам нравится все красивое, нам не нравится сухое, нам не нравится срезанное. Но давайте посмотрим на теперь 10 главу книги пророка Исаии. Она заканчивается интересным словом и начинается 11 глава. А заканчивается вот чем. 33 стих написано так. Вот. Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и рассечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Кстати, надо сделать здесь маленькую паузу. Очень часто в Библии представлена тема истины. Вы знаете, в последнее время, когда человек иногда, находясь в поиске духовного, кто-то, слышишь, говорит: «О, я хочу к Богу, но не к попам, да, там, например, но не к куполам, не к каким-то домам, там, не к сектам и так далее». То есть у человека свой взгляд. Так, а самое главное при поиске Бога – это истина. Что есть истина? А что есть заблуждение? Вот если человек в этом разберется, то тогда остается следующий этап. Он начинает жить согласно той истине или свету, который ему открывается. Человек не может, не имея истины, быть сильно, как бы сказать, убежденным и быть спокойным. Дух Святой обязательно постучится в его сердце. А сатана хочет, чтобы как раз было именно так. Что человек, не зная истину, во что-то верит, а нужно всегда проверять, то, во что я верю, это истина или нет, это библейская божественная истина, или это человеческие какие-то там традиции, додумки, или еще что-то. Вы знаете, как у людей все меняется?

меняется. Фу. Мы были в обсерватории, очень интересное место, там 6 метров огромная линза, Зеленчукская обсерватория. С 1983 года они наблюдают каждую ночь, каждую безоблачную ночь есть человек, который наблюдает за небом. Вы можете себе представить, 420 сотрудников работают в этой сфере. Они все пишут какие-то работы. А сейчас, говорят, уже в космос запустили еще больший такой вот телескоп, только он уже другого принципа. Он раскрылся в самом уже в атмосфере там, в космосе. И там он, по-моему, 24 метра или что-то такое. Ну, большой, говорит, ну теперь уже он такое откроет, что некоторые из того, что было открыто и описывалось, придется отказаться. Поэтому очень важно на этот момент посмотреть, что истина и правда Божья, она останется вечна. Если человек поверил лжи, а не истине, не истинным словам Божьим, то, конечно, у него есть шанс потерять и спасение, к великому сожалению. Поэтому я рад, что, например, проповедуя Евангелие, я могу спокойно говорить о том, что это истина, потому что так написано, так говорит контекст, так говорит другие места Писания. И это безошибочно, это проверяется годами, проверяется принципами, правилами. Вот это, кстати, важный момент. Ну, возвращаемся к нашей главе. Итак, что мы видим? Господь Саваоф страшной силой сорвет ветви дерев и срубит величающиеся, как здесь написано, ростом деревья будут срублены. Что это значит? Это язык суда над отступившим Божьим народом. Бог очень всегда четко, понятно и наглядно показывал, что ждет тот или иной период народа, если они будут поступать так или иначе. И что мы видим? Отступивший народ, они продолжали величаться, но Бог их срубил, потому что нечем было величаться. И после вот этой главы, да, когда они впали в идолопоклонство, когда он от них отступил, перестал благословлять, казалось бы, все, больше нет народа. Посмотрите, во что он превратился. Кстати, в 64 главе Исаии там написано вообще такие слова, кстати, употребляются. Некоторые вырывают их из контекста, но тут написано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда, все мы поблекли как лист, беззаконие как ветер уносят нас». И нет призывающего имя Твое, который возложил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. А выше он здесь говорит, с 19 стиха 63 главы, мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. И здесь он ниже тоже говорит о том, что, да и выше, ну здесь мы они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, 10 стих говорит, ну и так далее. То есть народ отступил от Бога и очень сильно отступил, поэтому иногда люди некоторые считают, что если моя вера, это вера моих предков, о, все, тогда вопрос решен. Но мы видим, что иногда предки поступали далеко-далеко от истины, поэтому важно не просто название носить на себе того или такое название, которое носили предки, а надо жить сегодня так, как жил бы Иисус, если бы был рядом с тобой. Как говорит слово его, и это основа нашего христианства, практического христианства, а не просто там какой-то тавтологии. И вот смотрите, он говорит, он срубает, и вдруг появляется отрасль. Отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. Да? Он будет судить бедных по правде и так далее. То есть происходит некое возрождение, обновление, когда вот это величающееся, но отступившее, оно срубается. Вы знаете, очень часто родителям трудно воспитывать своих детей, потому что они приводят такие аргументы. «Мама, у меня в классе все так делают». И получается, как бы мама должна согласиться и сказать, «Ну, хорошо, сынок, тогда, ну и ты тогда, наверное, так делай». Но почему-то мать говорит, «Нет, даже если все так делают, это неправильно, ты не должен так делать». И вот видим здесь вот этот язык суда, что дерево срубается, а что остается? Остается надежда на то, что происходит отрасль от корня Иессея. Опять же, давайте вернемся к Иессею. Вспомните, в доме Иессея были сыновья. Большой, красивый сын, да, Елиаф, вот он такой, скажем, мощный. Не он, второй не он, третий не он, четвертый, а этого последнего его даже не позвали. Давид, да, казалось бы, такой маленький себе такой юноша. И вдруг он говорит, этот. И вот он
вроде вступил

как бы помазан на царство, но никак не может вступить в это царство, потому что Саул его преследует, несколько раз убить хочет, как бы, но у него корень, серьезный корень, потому что отец Иессей наставил его в истине. И Давид, наученный этой истине, как раз-таки был избран Богом, как тот послушный, который шел за Богом до конца. Он был в меру смел, он был в меру такой бесстрашный, но вместе с этим он был очень посвященный Богу человек. И вот этот росточек продолжал теплиться, да, царил другой царь. Вообще корни и ветви были как бы, казалось бы, вечными, но нет. Раз, Саула не встает, и на его место выходит Давид. Очень интересная мысль. Ну, кстати, если еще посмотреть, Израиль, как народ Божий, они должны были быть светом для язычников. Вот в чем мне нравится Евангелие, что оно многие вещи очень просто доносит. Вот есть нация, да, как говорят, допустим, это очень умные люди. Ну все, значит, они умные люди, ты тоже старайся быть умным. И вот точно так же здесь. Они должны были светить, говорить о Боге, а они фактически отступили. И что происходит? Они проявляют непослушание, и мы видим, что нет потомков аж до Иехонии. И фактически что происходит? Отрасль, она уже происходит не от корня Давида, а от корня Иессея. Как мудро Бог представил, что Иессей, это ж просто отец вот этих детей, нигде о нем ничего не сказано. Но Давид был укоренен тем, что научил его Иессей. А Иессей свои корни укоренил в Священное Писание. Очень красивая преемственность. И что интересно, что после Вавилонского пленения, мы знаем, что уже по истории царей не было. Все, казалось бы, уже царей нету. Представляете, вернулись с плена. Такой упадок, да, такой народ. Ну все, где Мессия? Откуда ему теперь появиться? Царя нет. И вдруг появляются Иосиф и Мария. Очень бедные, очень скромные, очень простые люди. И они являются родителями Спасителя Иисуса. То есть вот это пророчество исполняется, вот то, что он бедных будет судить по правде, по истине, да, и так далее. При поясанием чресел его будет правда, истина. Вот это очень важный момент. И они появляются, и появляется, скажем, вот эта преемственность. Вы помните, был момент, когда царское племя Изавелью, женой Ахава, нечестивого царя израильского, представьте, царь Израиля нечестивый. Как это может быть? Да, они наплодили очень много язычников культа, которому они поклонялись, этому культу. И, естественно, там было такое лютое идолопоклонство. Илья, очень пророк, сильно с этим сражался, скажем, и на горе Кармил даже были истреблены 850 человек. То есть, и в тот момент Иезавель была, казалось бы, на горе, вообще наверху, в мощь. Такая царица, она там истребляла все царское племя. И одного мальчика спрятали, и служанка его прятала и тихонечко, скажем, его вырастила. И никто не знал об этом. И оказалось, что вот эта ниточка царского племени, она не прервалась. И он опять вырос и стал опять царь, и был благочестивым. Это очень интересная мысль. Но интересно еще вот что. Дело в том, что в еврейском языке нецер – это слово, которым переводится «ветвь». Или отрасль, да, вот этот росток, нецер, оно означает ветвь. Но есть второе слово, назир, и оно как бы однокоренное, но оно означает необрезанную виноградную лозу, то есть ветвь. Что это означает? Давайте мы прочитаем Левит, 25 глава, 3 стих. Левит 25:3. Здесь очень представлено здоровски вот такая истина. Посмотрите. 25 глава, даже с самого начала мы можем начать читать. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай». Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, и он здесь говорит, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И тут отделяй еще несколько раз по 7 лет и так далее. Посмотрите, как Бог приучал людей, что 7-й год – это благословение необрезанной лозы.

лозы. То есть ты будешь видеть, что ты ничего не садил, а оно растет. И хватает всем. Посмотрите, здесь и птицам хватает и так далее. Вот так Бог не просто, знаете, как некоторые сегодня так легко говорят, суббота, зачем суббота, она нужна на мнение. Он наоборот, он говорит, даже вот 6 лет и 7 год, ты запомнишь это, что суббота это всегда благословение. И таким образом мы видим, что когда, например, в Матфея 2:23 уже говорится о том, что Христос родится и он Назареем наречется, то вы же прекрасно понимаете, что Назарей, это не речь идет о том, что он не стригся, не брился там и так далее, а что он был как раз таки, вот мы читаем, да, и придя, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Так вот, интересно, что в пророчествах, да, в ветхозаветних пророчествах, он нигде не называется Назареем, а везде отраслью. Поэтому, если под словом «нецер» ветв поставить слово «назир», то будет очень интересно, что Христос несет благословение необрезанной лозы. Вот это очень важно, да, то есть он отрасль. И вот эти Божьи благословения, ими мог пользоваться каждый, пришелец, то есть все. И мы видим, что Христос становится спасителем абсолютно всех людей. Ну и, конечно, если открыть книгу пророка Исаии, опять возвращаемся в книгу пророка Исаии, 60 глава, 21 стих, здесь написано следующее. 60 глава, Бог представляет картину следующим образом. 60:21. Сказано следующее. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». И что хотелось бы здесь отметить? Вы знаете, друзья, обратите внимание вот на что. «Весь народ твой будет праведный, навеки наследует землю и отрасль насаждения». То есть мы, как народ, отрасль. Христу не стыдно, что его называют отрасль. И нам не стыдно, потому что иногда нас могут срубить. И вот, знаете, как написано в книге пророка Захарии, если открыть Захария 6 глава, вот здесь 12 стих можно прочитать. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Теперь уже о Христе Захария пишет, что он отрасль, но это его корень. То есть он рос, но его спилили, его срезали, его погубили, а он воскрес, он опять пророс, и он является благословением для нас. Вы знаете, если сделать такой наш обычный, скажем, вывод, простой вывод наш человеческий, вы знаете, как часто нам бьют по рукам. Как часто люди страдают от родственников, от каких-то других проблем, от людей. И вот кажется, что тебя уже все, тебя ну, просто уничтожили. Но если у тебя есть сильные корни, ты всегда прорастешь. Всегда. Говорят, что бизнесмены очень многие, ну, наверное, все, кто поднимались, они банкротились или разорялись, или что-то происходило. И они потом все равно опять поднимались. Почему? Потому что они мышление имеют совершенно другое. Они стараются никого не винить, они в себе ищут ресурсы, возможности, силы, идеи, энергию и так далее. И вот это важно запомнить. Поэтому в книге пророка Захарии, кстати, если посмотреть 3 главу 8 стих, тут написано: «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательны, вот я привожу раба моего отрасль». Смотрите, как он ему говорит: «У меня есть росточек, вы не думайте, что все забыто». И когда люди думают, что уже все, как бы дело плохо, да, дело, скажем, расстроилось, нет, он показывает, что все не так плохо, потому что у него есть свой корень. И я хочу вам сказать, если вам кто-то даст по рукам, если вы почувствуете, что вас срезали, просто под корень срезали, вот бывает такое, уволили ни за что, ну, не знаю, не оценили, выгнали, вот как-то так обошлись, вот с вами несправедливо. Но если у вас есть правильный корень, как у Давида был отец Иессей, вот о нем мало, вообще ничего нету, но он был укорененный, и он своих детей так воспитал, и вот он пророс от этого корня, и Господь говорит, ты будешь царем. Поэтому я вам хочу сказать, вы будете царями и священниками своего Бога. Потому что нам не надо опускать руки. Если у нас корень есть, а наш корень это Господь, это Слово Его, и когда мы туда читаем и укореняемся, мы видим, что нам вот эти ветры наверху, они не имеют такого значения. Поэтому не огорчайтесь.

0: Обращайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Продолжайте верить, потому что Господь – это корень наш. Любое дерево корень держит. Если корень подрезан, тогда и дерево засохнет, каким бы красивым оно ни было. Основа – это корень. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый почувствовали, насколько важно нам укореняться в истину, укореняться в Слово Божие и держаться за этот корень крепко руками своими, руками веры, для того, чтобы никогда не засохнуть в своей вере, чтобы наша вера была живой, цветущей и зеленой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту интересную иллюстрацию, за этот пример, что Ты не постеснялся сравнить себя с маленьким тоненьким ростком. Я благодарен Тебе, что Ты даешь нам надежду, что если сегодня какие-то беды настигнут нас, несправедливость, люди какие-то несправедливые, войны, и будет казаться, что мы срублены, сломлены, но если у нас есть корень, то все будет хорошо. Благослови нас, Господи, благослови этим крепким благословением, особым благословением крепкой веры, чтобы мы, Господи, из этого росточка могли превратиться в большое славное дерево, как детки маленькие, но растут и вырастают в крепких, сильных парней, мужчин. Так, Господи, и нам помоги, чтобы наша вера, держащаяся за Твое Слово, она всегда могла быть крепкой. Храни нас от зла и разочарований, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Создав мужчину и женщину, Господь сказал: «Весьма хорошо». Почему же сегодня случается так, что мужчины, мужья, недовольны своими женами, а жены недовольны своими мужчинами? Что поменялось? Либо, может быть, мужчины слишком требовательны, или женщины слишком капризны, или, может быть, причина нашей греховной человеческой сущности? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Мы рады, что снова можем вместе с вами рассуждать над интересными, важными вопросами. И вот наш вопрос такой: почему же женщины сегодня недовольны своими мужьями? Это психологическая проблема или духовная?
7: Вы знаете, Дмитрий, как только мы открываем Священное Писание, мы видим создание прекрасного института семьи. И на самом-то деле семья – это то, что нам досталось еще из рая земного, из Эдемского сада. И я думаю, под любым вообще Божьим творением можно было написать «хорошо, весьма». Ага. Тем более под тем, что мы называем сегодня семьей или браком. Но ситуация в том, что многие люди, вступая в брак, вступая в супружеские отношения, пытаются переделать под себя свою вторую половинку. И это является как раз той проблемой, которая потом выливается в конфликты и недопонимание между мужем и женой. А вот почему сегодня жены недовольны мужьями или мужья женами? Что касается мужей, может быть, мы поговорим попозже, а вот давайте коснемся того, какое предназначение вообще было у женщины. Uh-huh. А вот что Бог задумал относительно ее, что об этом говорит нам Священное Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 22 тексте, говорит следующее

0: слова. Послушайте. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви, он же – спаситель тела, церкви своей – спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». То есть мы видим здесь, что изначально, когда Господь сотворил Адама и Еву, и потом на протяжении всей истории человечества, роли в семье между мужчиной и женщиной были разные. Муж, его роль была быть главой семьи, а женщина была ему помощницей, и она и была создана как помощница. Интересно, кстати, как об этом описывает Ветхий Завет в книге «Бытие», когда Господь описывает создание мужчины и женщины, то вот мужчину, там стоит такой еврейский глагол, он показывает, что он сотворил его как горшечник из глины лепит. А вот когда касается женщины, там стоит совершенно другой глагол. Он действует как... создает женщину как произведение искусства. Она была создана для того, чтобы помогать мужчине, для того, чтобы быть его половинкой, для того, чтобы вдохновлять, быть хранительницей семейного очага. Но со временем мы видим, что ситуация меняется. И на самом деле... эта проблема, конечно же, я думаю, и прежде всего духовная, потому что люди ушли от оригинала той жизни, которую Бог предназначил для человека, от того эталона, который был с самого начала, и пытаются уже сегодня семью представлять не так, как об этом говорит нам Священное Писание.
1: Ну так в чем же все-таки вот, проблема именно недовольства? Да? Мы говорим, женщины... недовольны своими мужьями. Эталон, идеал был. Ушли, так ушли. Кто? Мужчины ушли? Или просто у женщин завышенные требования? Угу. Или причина в самом недовольстве?
0: Я думаю, что есть несколько причин. И прежде всего, как человек верующий, я усматриваю в том, что первая причина, на мой взгляд, почему сегодня происходит это, почему недовольство у женщин возникает, потому что дьявол, и об этом и говорит нам Библия, пытается навязать людям идеал женщины, который совершенно отличен от того идеала, который мы встречаем на страницах Священного Писания. Например, и первое, что он использует, это средства массовой информации. Давайте с вами посмотрим, какой сегодня представляется женщина. Мы видим с вами, что это женщина, которая уже не сидит дома, не ухаживает за детьми, не воспитывает детей, да? А в большей степени это женщина полицейский, женщина, которая ищет преступников, она владеет приемами рукопашного боя, она американская телеиндустрия, киноиндустрия представляет таких супер-женщин, как женщина-кошка, которая все возможно, как мужчина-супергерой. То есть мы видим с вами, что средства массовой информации, они очень серьезно влияют на разум современной молодежи, девочек. И вот эти эталоны, о которых написано в Священном Писании, они меняются. Например, доктор Джеймс Добсон, который около 30 лет работает над проблемой семьи, вот, описывает эту ситуацию таким образом. В большинстве мировых цивилизаций женщины всегда видели свою роль в рождении и воспитании ребенка, а также в устройстве домашнего очага. Это считалось почетным и не нуждалось в оправдании. Тогда как сегодня, когда у женщины спрашивают, кто ты, и если вдруг она отвечает, я домохозяйка, мы видим, что у некоторых это вызывает усмешку. У некоторых это вызывает, как, ты сидишь дома, что ты ничего не добилась в жизни, ты не сделала себе карьеры. То есть мир абсолютно по-другому сегодня смотрит на роль женщины. И я считаю, что в этом виноваты в первую очередь тоже средства массовой информации и дьявол, который пытается навязать сегодня новый современный идеал женщины.
1: Получается, что женщина взяла на себя слишком много обязанностей и в первую очередь, может быть, мужских обязанностей, да, взяла на себя роль мужчины. И из-за этого чувствует неудовлетворение, так получается? А мужчина хорошо себя при этом чувствует, потому что ему меньше надо напрягаться.
0: Я не думаю, что мужчина хорошо себя при этом чувствует. Я говорю, мы о мужчинах, может быть, поговорим чуть попозже.

0: На самом деле, когда мы открываем Библию и читаем, какой Господь представляет женщину. Например, послушайте цитату из книги «Притчей», как мудрый Соломон много лет тому назад говорит о женщине. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Понимаете, женщина всегда представляла собой идеал женственности, нежности, миловидности, заботы, любви. Например, известный библейский герой Моисей. После того, как происходит его чудесное спасение, и он попадает в дом, в свой дом, когда сестра его приводит обратно его в свой дом, то мы видим с вами, что в основном мама занималась его воспитанием. Да, и до 12 лет, пока Моисей был дома, мама его воспитывала. Она вкладывала в него духовность, она вкладывала в него воспитание, она говорила ему о Боге. Вот это было важным предназначением женщины – познакомить своих детей с Богом, дать им хорошее воспитание. Если отцы в большей степени занимались, может быть, добычей средств к существованию, да, обеспечиванием своей семьи, то мама как раз всегда отвечала за семейный домашний очаг. А опять же я говорю, что средства массовой информации совершенно по-другому это представляют.
1: Мир наш поменялся, да?
0: Ну да.
1: Но так вот в современном мире тогда возникает такой вопрос, вот из того, что вы сказали, неужели назначение женщины только обустраивать дом и воспитывать детей? Вот оно вот как-то даже...
0: Ну... Вот я даже в вашем вопросе вижу, неужели только вот в этом?
1: Вот женщина-христианка, она же может вести активный образ жизни.
0: Конечно.
1: А у нее могут быть свои увлечения, у нее могут быть свои хобби, свой талант. Она может творчески развиваться. Даже если мы берем служение в церкви, вот в современной церкви, да? Ведь очень много служений, где могут участвовать женщины, и они на самом деле тянут на себе эту церковную работу. Но тогда получается, что жертвуют временем в семье, да, и вот такие как бы вещи, как дом и дети, они остаются немножечко.
0: Ну, видите, у меня, может быть, взгляд абсолютно субъективный, моим взглядом на этот вопрос, но вот даже вот то, что вы говорите, неужели только это? Для меня вот это неужели, оно совершенно по-другому. Это же такое преимущество на самом деле. То есть... Я бы хотел, чтобы наши телезрительницы сегодня увидели, что быть домохозяйкой, воспитывать своих детей – это наибольшее преимущество и более почетное занятие, чем вообще какое-либо есть на этой земле. Да? Ну, что толку, если женщина сделает себе карьеру и будет прекрасной бизнес-вумен, но потеряет своих детей, и не уделяя внимания своим детям, в конечном итоге они, кто-то, может быть, станет употреблять наркотики. Не дай бог, конечно, да, или кто-то начнет употреблять спиртные напитки, или вообще просто человек будет грубить, хамить и так далее, только лишь потому, что мама вовремя ему не привила уважение, воспитание какое-то не дала. Поэтому библейское понимание, да, женщины в том, чтобы она была хранительницей домашнего очага. Но я и согласен с вами в том, что это ни в коем случае не говорит о том, что в служении она может занимать второстепенные роли. Вот мы очень часто путаем роль в семье и роль в служении Богу. Вот что касается роли в семье, здесь муж – глава. Он руководит домом, он как бы отвечает за свою семью. Что касается женщины, она хранительница домашнего очага, она повинуется своему мужу. Да? Муж говорит, мы переезжаем в другое место. У нас будет новая у меня работа, да? И, конечно, если жена начнет говорить, ну, ты знаешь, у меня тут работа, я не хочу никуда уезжать. Вот это как раз эмансипация сегодняшняя, современная. Она может...
1: У меня только все начинается.
0: Да, у меня только все начинается.
1: Я такой случай знаю.
0: Вот. А в моей жизни мы сделали очень много переездов. Знаете, когда получалось так, что меня куда-то переводили по работе, я приезжал и говорил, мы переезжаем. Моя жена говорила, как... когда собирать вещи. Вот. Но на самом деле это все должно происходить при взаимном согласии. Это мы говорим о семье. Все, что касается служения Богу, здесь права и женщин, и мужчины абсолютно одинаковы. Поэтому женщина в служении

служение Богу может воплощать свои дарования, воплощать свои таланты. Но за служением она не должна забывать, что главное ее служение – это служение детям. Опять же, мы очень четко должны понимать, где приоритеты. У нас на первом месте всегда Бог, наши отношения с Богом, а потом семья. Это очень важно понимать сегодня, потому что мы иногда можем заниматься какой-то общественной деятельностью, даже полезной, но при этом терять свои...

0: думаю, время находить.
1: Я не думаю, что все, что описывает Библия о женщинах, противоречит ее занятиям каким-либо тем интересным вещам, которые ей нравятся. По крайней мере, я таких моментов не встречаю. И женщина может развиваться, и учиться, и читать книги. Она вместе с детьми... Вы знаете, что женщина свою жизнь несколько раз учится? Когда, если у нее несколько детей, то она с первого по 11 класс проходит образование, потом даже еще иногда и в институте где-то учится, помогает своим детям, потом опять возвращается, если у нее
0: появляется... Первый класс, да?
1: Первый класс, да. И так постоянно происходит учеба.
0: Тогда такой вопрос. Вот вы говорили о послушании мужу. В чем нужно быть послушной своему мужу? И вот наш вопрос все-таки был. Женщина недовольна мужьями, да? Но не может ли вот эта вот идея, что ты должен быть всегда послушной мужу, должна быть всегда послушной мужу, вот и вот это недовольство и формировать?
1: Ну, видите, если это семья верующих людей, и это семья, где муж с уважением относится к своей жене, он любит ее, он заботится о ней, то послушание мужу... Ведь вообще, когда Библия говорит о послушании, речь идет не о том, о слепом послушании. Пойди, сделай то, пойди, сделай это и так далее. Речь идет о послушании, прежде всего, Богу и тем обязанностям, которые Бог возложил на женщину. Это не выполнение прихоти мужчины. И женщина в большей степени сегодня, недовольство женщины не из-за того, что она должна быть послушна Богу. Недовольство женщин сегодня своими мужьями в том, что поменялось их мировоззрение и представление о роли,
0: о своем
1: предназначении. Сегодня женщина сидит за рулем автомобиля, сегодня она... У нас есть хорошая поговорка, да, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот, а и еще мужа на плече принесет. Понимаете? Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали, вот современные средства массовой информации настолько исказили понимание женщин, что они перестали быть довольны своими мужьями. А мужья, в свою очередь, видя, что женщины занимают более главенствующую позицию, тоже, к сожалению, начали сдавать свои позиции. И это все превращается, дальше выходит в конфликт. Библейский эталон гораздо прекраснее. Библейский эталон показывает нам, каково было предназначение женщин – быть хранительницей домашнего очага. И это самая почетная, самая лучшая обязанность, которая только может быть.
0: Это не унижает женщину.
1: Это ее возвышает.
0: А делает ее счастливой, потому что исполнять свое предназначение – это приносит удовлетворение, да, наверное.
1: Да. Я мог бы привести, конечно, очень много цитат из Священного Писания, где говорится о женщинах. И я нашим телезрителям советовал бы почитать книгу «Притчи», где говорится о том, какие мужья становятся при хороших женах. И я вам хочу сказать из собственного опыта. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, 90% успеха в его жене.
0: Борис Геннадьевич, спасибо вам за ваши ответы. Уважаемые телезрители, мы также очень благодарны, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Веруем». Милые женщины, у вас свое уникальное предназначение. И пусть Господь поможет вам его осознать и исполнить в своей жизни.

Иисус отправился на другую сторону Галилейского, по-другому Тивериадского моря. За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает –

спросил для того, чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», – отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов, 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», – сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 1005, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшееся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, не съеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут, и сделайте с нами зарядку. Она поможет вам чувствовать себя лучше. А сегодня нам покажет упражнение Олег. Пожалуйста. Да, Марина. А в следующий раз ты. Пожалуйста, Олег.
1: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: Закончили. Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую. Раз, два, три.
1: Чтобы было веселее, можно похукать, как сова.
0: Семь, восемь, девять.
2: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее.
2: Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: Упражнение мельница. Крутим руки вперед.
3: Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь.
0: Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили.

0: Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, а потом в левую.
1: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох,
0: выдох. Пять, шесть, семь,
1: выдох,
0: восемь.
1: Вдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, там у нас
0: да.
1: локти.
0: Теперь да. зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой.
0: Раз,
1: поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичный,
0: шесть,
1: Олег,
0: семь,
1: энергичный.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинище движение. И
0: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончим.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Да. Поднимаем палку вверх. Делаем махи ногами и опускаем палку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да.
1: не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся.
1: Так.
0: Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз. Два. Три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо. Полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.

0: энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Арина, плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
1: И приплыли.
0: Хорошо.
2: Теперь встаем.
0: Прыжки.
2: Да.
0: Палка вверх.
2: Палка вверх.
0: Ноги в сторону.
2: И прыгаем.

0: Хорошо. Так. Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да,
1: бежим. Побежали.

0: Ну что, положили палочку, расслабимся. Руки вверх, опустились, выдох. Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Но я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главное рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
0: Это Юля, дядя Леша, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
3: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая будем береза? Все...
2: Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
0: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
0: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
0: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
0: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу же много.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка. Заканчиваем.
1: Я уже все.
2: И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное, все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость 0,5 стакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем 0,5 стакана сюда. И теперь растительного масла.
2: Тоже 0,5 стакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
2: Нет.
1: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
2: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
1: Ну, по рецепту.

0: тоже блендером надо.
1: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Леша же просил. Так. А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юль, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Приготовим блендер. Красота!
4: Ну? Это да!
5: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
5: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
5: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
5: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза. И смешиваем с продуктами.
5: А можно мне попробовать?
0: Можно.
5: Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
5: Угу. Вкусно.
0: Попробуй.
2: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
5: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
5: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
5: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
3: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
3: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
3: Все это вкусно.
0: Выглядит?
3: Очень.
0: Как мороженое. Угу. Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Теперь догадались?
3: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится. А книга добрых рецептов вам обязательно поможет.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Событие, о котором мы прочитаем сегодня в Евангелии, произошло летом 30-го года нашей эры, 2 с лишним тысячи лет тому назад. Но в этих текстах содержится несколько важных уроков для нас сегодня. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 9 главу, и прочитать тексты с 14 по 29. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот такая история, записанная в Евангелии. До того, как это произошло, до того, как произошло это событие, исцеление этого юноши, Христос

и трое его учеников, Петр, Яков и Иоанн, провели ночь на горе Преображения. Они видели там Христа в его небесной славе. Одежды его сделали белыми, сияющими. И также они видели Моисея и Илью, с ним беседующих. И им было там так хорошо, что они не хотели уходить, не хотели покидать эту чудесную обстановку и атмосферу неба. Давайте прочтем в начале этой главы, 9 главы Евангелия от Марка, тексты с 1 по 5. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам быть здесь, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Итак, они не хотели покидать этой небесной атмосферы. И они бы с радостью остались там, на святом месте, где Сын Божий явил свою славу, но их ждали труды на благо людей внизу, в долине, людей, которые уже повсюду искали Иисуса. Вот они спускаются вниз и видят: проблема. Спор идет. Ученики Иисуса, которые оставались там внизу, не смогли исцелить юношу. Мы прочитали с вами уже в 17-18 тексте, давайте прочтем еще раз. «Один из народа сказал ответ: Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Почему такое произошло? Ведь у учеников была власть изгонять нечистых духов. Была сила, которую им дал Иисус Христос. В Евангелии от Марка, в этом же Евангелии 6 главе, чуть раньше, в 7 тексте, мы с вами читаем: «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». То есть у учеников Иисуса Христа была власть изгонять нечистых духов. Почему же они не смогли? Почему в этот раз они были бессильны? Христос сам указывает на их проблему. В 9 главе Евангелия от Марка, в 19 тексте, он говорит: «О, род неверный!» Древнегреческое слово «апистос» переводится как «неверующий», «не имеющий веры». Как так? Апостолы, ученики Иисуса Христа, оказались неверующими, не имеющими веры? В книге «Желание веков», на мой взгляд, одной из лучших книг, которая описывает жизнь и служение Иисуса Христа, христианская писательница Елена Уайт пишет: «Неверие, которое мешало ученикам войти в более тесное общение со Христом, и беззаботность, с которой они относились к веренному им священному долгу, и стали причиной их поражения в борьбе с силами тьмы». И действительно, если мы заранее сомневаемся и не верим в успех своей работы для Господа, то и сделать ничего не сможем, потому что само это неверие будет главным препятствием для того, чтобы Божья сила могла проявиться через нас, для того, чтобы Господь через нас мог совершить какое-то чудо. Но в Евангелии от Матфея, в 17 главе, текстах 19 и 20,
Господь сказал о том, что если человек имеет даже небольшую веру, он может творить великие дела, пользуясь этой силой Божией через веру. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 19 и 20, давайте прочтем. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Если будете иметь веру, хотя с горчичное зерно. Горчичное зерно очень мало, но оно содержит в себе ту же силу, ту же таинственную силу, которая вызывает рост и самого большого дерева. И когда это крошечное зернышко падает в землю, оно впитывает в себя все, что Господь предусмотрел для его нормального развития. И оно быстро растет. Если вы имеете такую же веру, вы впитаете в себя Слово Божие и все, что Господь предусмотрел для помощи человеку. И таким путем вера ваша укрепится и принесет вам помощь небесных сил, сказано в книге «Желание веков». Препятствия, которые воздвигает сатана на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой. Книга «Желание веков», страница 431. И еще оттуда же. То, что Христос взял с собой на гору троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлениями о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной. Вот порой, что еще мешает нам вести работу Божию. Вот порой, что мешает верующим людям пользоваться той божественной силой, которая дана нам для служения. Это личные обиды, конфликты между верующими людьми, зависть и так далее. Это может быть препятствием, потому что в тот момент мысли поглощены не тем, как возрастать в Боге и совершенствовать свой характер, а кто из нас главнее, почему вот их троих Господь взял на гору и преобразился перед ними, а нас, девятерых, оставил здесь, внизу, в долине. И вот в таком состоянии они приступили к служению, потому что к ним пришли люди и просят: «Исцели!» Отец просит: «Исцели моего сына!» Они в таком состоянии пытаются это сделать и не могут. Вернемся к 9 главе Евангелия от Марка и прочитаем тексты с 20 по 24. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 20 по 24. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам“. Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Отец юноши так долго был свидетелем болезни своего сына, так много раз он видел, как он беснуется, бросается в огонь и в воду, что надежда на исцеление, если и жила в нем, то была слишком мала.

И вот после того, как ученики не смогли исцелить этого юношу из-за своего неверия, отец стал сомневаться и в возможности Христа совершить это чудо. И он говорит: «Если что можешь». Да, он надеется на то, что Иисус что-то может,

сомневаться в том, что Христос может исцелить его сына. Он говорит, если что можешь. Христос отвечал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Удивительные слова. На этот отец юноши со слезами воскликнул, верую, Господи, помоги моему неверию. Это очень емкая фраза, которая содержит в себе, казалось бы, противоречивые, полярные заявления. Верую, с одной стороны, помоги моему неверию. Как часто вера и неверие граничат нашей жизни. Как часто нам хочется доверять Богу, но что-то мешает. Какие-то обстоятельства или неудачные опыты в прошлом препятствуют нам полностью довериться Богу. Но даже такая вера, которая стоит на грани веры и неверия, она может творить чудеса, если мы доверяемся Богу. Говорим, верую Господу, помоги моему неверию. Как слаба порой и непостоянна наша вера, но Спаситель полной жалости отвечает нам, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры, и поэтому не решаются приблизиться ко Христу, не решаются вступить в борьбу с грехом, не решаются вступить в борьбу с силами тьмы, когда понимают, что подвергаются искушению. Взирайте не на себя, а на Христа, дорогие друзья. В Евангелии от Иоанна в 6 главе 37 тексте Господь говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон. Припадите к его стопам с криком «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» И вы никогда не погибнете, если будете поступать так». В случае, который описан здесь, в этой евангельской истории, не требовалась вера самого юноши, так как его сознание и разум было порабощено дьяволом, но требовалась вера его отца. В Евангелии от Марка в 9 главе мы еще раз прочтем с вами текст из 25 по 29. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 25 по 29. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, мы также с вами прочтем текст 20 и 21. Это параллельное место с нашей евангельской историей, которую мы рассматриваем сегодня. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 20 и 21. «Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Исцелив этого юношу, Христос дал понять ученикам, что вера – это не какая-то магическая сила, которую человек получает раз и навсегда,
когда он

послал их подвое и дал им власть изгонять бесов, они думали, что теперь они никогда не потеряют эту силу, что теперь эта власть всегда будет принадлежать им. Но это не так. Вера – это не магическая сила, которую получает человек однажды и навсегда. Вера должна постоянно питаться из божественного источника. Что питает нашу веру? Как сделать так, чтобы она не угасала? Как сделать так, чтобы вера наша укреплялась? Господь сказал, что для этого нужно близкое общение с Богом, молитва и пост. Что мы делаем для этого? Есть ли в течение вашего дня, в вашем графике, специально отведенное время для общения с Богом? Или мы привыкли прочитывать несколько библейских текстов в лентах новостей, соцсетей, на бегу, походя, стараемся то тут, то там по крохам почерпнуть что-то из Евангелия, из Священного Писания, и надеемся, что этого достаточно. Дорогие друзья, так же, как разряженный сотовый телефон невозможно зарядить за 2-3 секунды, то же самое и разряженный аккумулятор нашей веры, наш духовный аккумулятор, невозможно зарядить и поддерживать его в постоянном действии за 2-3 секунды, когда мы читаем несколько текстов из социальных сетей, из Священного Писания. Для того, чтобы вера наша укреплялась, нужно особое время, святое время, выделенное время в течение каждого дня, когда ничто нас не отвлекает. Когда, подобно словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии, мы заходим в комнату свою, затворяем за собой дверь, и там проводим эти священные минуты в общении с Богом. Почему это так важно? Потому что, когда мы находимся в суете, в спешке, в толпе, в беготне, Богу просто нет времени и возможности вмешаться. Он видит, что мы заняты другим, и Он не навязывает свое общение нам. Он ждет, стучит у двери, стоит у двери и стучит, чтобы мы открыли двери. И тогда Он войдет и будет вечерить с нами. Господь желает, чтобы мы открыли Ему дверь своего сердца и выделили в течение дня, в течение своей трудовой недели особое время для Него. Что делать в это время? Что необходимо, чему можно посвятить это особое святое время? Во-первых, прочесть несколько текстов из Священного Писания. Достаточно одну-две главы из Нового Завета и одну-две главы из Ветхого Завета, из книги Псалтирь, из книги Притчей, из любой другой книги, которая может вдохновить вас и поддержать. Если во время чтения какой-то текст вас особо коснулся, остановитесь, не спешите читать дальше. Поразмышляйте над этим текстом. Пригласите Господа, попросите, чтобы Дух Святой яснее показал вам этот текст, яснее растолковал вам то, что здесь записано. Дух Святой, как автор Священного Писания, Он может положить эти слова на наше сердце и наилучшим образом нам пояснить их первоначальный смысл и показать те уроки, которые эти тексты содержат для нас. Далее. После того, как вы прочитали эти уроки Священного Писания, не спешите закрывать книгу и включать телевизор. Побудьте какое-то время в Божьем присутствии. Просто ощутите вот эту вот особую атмосферу присутствия Божьего. Вспоминается евангельская история о Марфе и Марии, двух сестрах. Одна из них постоянно суетилась, что-то делала, старалась угодить Богу, а другая, Мария, сидела у ног Иисуса и слушала Его слова, наслаждалась Его присутствием, наслаждалась общением с Ним. И сказано, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Даже несколько минут в день, которые мы провели с вами в общении с Богом, они могут

дать нам благословение, укрепить нашу веру и позволить нам в трудной жизненной ситуации встретить опасность, встретить какую-то неприятную ситуацию с сильной верою и преодолеть ее. Кроме этого, Священное Писание в общении с Богом приглашает нас также исполнять духовные гимны и псалмы. Можно после того, как вы посидели, насладились общением с Богом, побыли в Его присутствии, ощутили Его близость, можно исполнить ваш любимый псалом. Вы знаете, христианская писательница Елена Уайт в своих трудах пишет, что в том доме, где звучит христианская музыка, сатана не имеет власти. Он бежит с этого места, где звучат христианские песни, где звучит прославление Бога. И в тех домах, где любят музицировать, где постоянно звучит христианская музыка, сказано, сатана не имеет места и не имеет власти. И нам не обязательно постоянно говорить Богу что-то вот в этот момент, когда мы выделили это время для общения с Ним. Гораздо полезнее бывает после того, как мы прочли Священное Писание, исполнили гимн, после того, как высказали свои просьбы Господу, гораздо полезнее бывает побыть в тишине, помолчать, прислушаться к этой тишине и в этой тишине услышать тихий голос Господа. Порой бывает вспоминается какой-то текст библейский, который мы прочли, который может быть решением проблемы. Иногда приходит на ум воспоминание о том, что Бог уже решал такую же ситуацию в моей жизни когда-то. Иногда вспоминается пример библейских героев, и это тоже укрепляет нас. Побудьте в тишине, прислушайтесь к голосу Божьему. Только это может питать и укреплять нашу веру. Если мы не находим в течение дня этого времени для особых отношений с Богом, то нам, к сожалению, грозит то же самое, что испытали ученики. В нужный момент, когда потребуется от нас вера, у нас ее будет недостаточно. По неверию ученики не смогли исцелить этого юношу. Пусть же Господь благословит нас мудростью находить ежедневно время для общения с Ним, и Он обогатит нас своими духовными благословениями. Аминь.

0: открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности».
1: Притча – назидательная история с элементами иносказания, образный рассказ. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления, морали. Предполагается, что слушатель сам сделает вывод. Хотя притчи встречаются уже в Ветхом Завете, например, в 12 главе 2 книги Царств и в 5 главе книги пророка Исаии, они особенно характерны для проповеди и учения Иисуса Христа. Евангелие содержит множество притч, отличающихся наглядностью и простотой сюжета. Сравнение с природным явлением или человеческой жизнью помогает слушателям постичь нравственную истину и стоящий за ней божественный принцип. При этом притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали для усиления интереса. Притчи передают, как правило, одну мысль, хотя в длинных притчах возможна передача дополнительного смысла за счет второстепенных деталей. Однако не каждая деталь притчи требует истолкования. Иисус прибегал к жанру притчи, чтобы на понятных примерах разъяснять людям природу Божьего Царства. Самые известные притчи Христа – притча о сеятеле, притча о десяти девах и притча о блудном сыне.
0: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им».

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его. Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с первого стиха.
2: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии. Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным. Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
0: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только 3 учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
2: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только 3. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Иоанн, может быть, был для него самым, был таким как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет 3. Да, почему именно 3, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
0: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
2: И это не умаляет других учеников. Нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений. Вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, в благо его миссии или во благо учеников.
0: Угу. Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
2: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины это написаны, и праздники, да, наверное, есть на, как бы, на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
0: Да,
2: Да. И это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Mm-hmm. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
0: Настоящие ученики.
2: Да. Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. Ведь с его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле.
0: Угу.
2: Смертью не закончилась. Что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Угу. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, 5 первых книг Библии, да, были написаны Моисеем.
0: Угу.
2: Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит, я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника. И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
0: Мини-репетиция.
2: Да, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов,

0: было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя он, Христос сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли это уместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне безусловно кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому
0: безусловно
1: что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.
1: Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное,
0: возможно
1: они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, по... Это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их: „Что за спор у вас?“ Учитель, — ответил ему некто из толпы, — „Я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли“. Иисус же сказал: „О поколение без веры, доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне“. Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца: „И давно это у него?“ „Еще с самого раннего детства“, — ответил отец. „Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами. Ты говоришь: „Если можешь“? Верующему все возможно“, — ответил ему Иисус. „Верю“, — тотчас воскликнул отец ребенка, — „помоги моему неверию“. Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому: „Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него“. Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел, и тот стал как мертвый, так что многие говорили: „Он умер“. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его: „Почему мы не могли изгнать духа?“ И он ответил им: „Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою“. Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил: „Сын человеческий будет предан в руки

0: людей, и они убьют его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет. Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись».
1: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то пророческие, что я имею в виду, пророческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. И нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям. Но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку, в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкивался с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье, вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы,
0: безусловно,
1: они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать

0: Когда?
1: Когда первый раз?
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, а ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу. Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, и так далее. Эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
1: Да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это, фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этими явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить, да, из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу, и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, и иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующим.
1: Верующим все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы,

0: говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать, ну, мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать: «Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего».
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, «Веруй, но помоги моему неверию». То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только к ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит: «Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много». То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, ну, скажем так, умело, да, по-нашему, работает с человеком, ну, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком, тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, ну, как бы такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Ну, такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни, в мои обстоятельства моей семьи и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда вот. Мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану. Да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем вот того
0: силу
1: самого,
0: Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение.

видение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

Добрый день, дорогие друзья! В этой программе мы поговорим с вами о разгневанном человеке, который убежал от Бога и не хотел делать то, что Бог хотел, и даже не хотел, чтобы люди спаслись. Вместо этого он хотел, чтобы они погибли. Как вообще такое возможно? Как вообще можно так относиться к человеческим жизням? Вы сейчас об этом узнаете. Мы с вами вместе посмотрим на историю о человеке, который отказался делать то, о чем попросил его Бог. Ему была дана большая ответственность, а он сказал Богу: «Меня это просто не интересует, Бог». И поэтому он сделал все для того, чтобы не делать то, о чем просит его Бог. Это поразительная история о том, кто не хотел, чтобы люди спаслись, и на самом деле предпочел их смерть. Это парадоксально. Как вообще такое возможно? Но самое страшное, что таким человеком с ужасным отношением к людям оказался пророк, который в конце концов совершил самое знаменитое подводное путешествие в истории внутри самой знаменитой рыбы. Мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы поговорим о Ионе. Книга Ионы начинается так: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Здесь есть о чем подумать. Бог поручил Ионе пойти в город Ниневию и возвестить о нем из-за нечестивой жизни этих людей. Интересно, нечестие не ускользает от Бога. Он видит все, он отмечает это, но, пожалуйста, обратите внимание, целью отправки Ионы или целью посольства Ионы в Ниневии было призвать ниневитян к покаянию. Какими бы нечестивыми ни были эти люди, Бог хотел, чтобы они отвратились от своих грехов и спаслись. И это Бог. Бог небес, который хочет самого лучшего для людей. Давайте никогда не будем забывать об этом. Бог любит тех, кто не любит Его. Бог любит людей, которые отворачиваются от Него, игнорируют Его, отвергают Его. Если Бог любит погибших, то и мы должны любить людей, которые живут вокруг нас. Бог просил Иону сделать что-то с этим великим городом и нечестивыми людьми, которые там жили, в надежде, что они спасутся, а не погибнут. Призыв к Ионе – это призыв ко всем людям веры повсюду. Бог хочет, чтобы мы что-то делали, чтобы поделились любовью Иисуса с другими людьми. Но Иона не хотел идти. В самом деле, Библия очень правдиво говорит нам следующее. Иона встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от Господа. Как вы видите, Иона был серьезно настроен не идти в Ниневию. Фарсис находился на Дальнем Западе, среди Средиземноморья.

на юге Испании. Вместо того, чтобы идти чуть больше 500 километров на северо-восток к Ниневии, Иона собирался отправиться почти за 3000 километров на запад. По сути, он плыл к Гибралтару. Он не собирался идти в Ниневию. Конечно, Иона пытался сделать нечто совершенно бессмысленное. Он бежал от лица Господня, или, по крайней мере, пытался. Но ему никогда бы не удалось убежать от Бога. Почему? Потому что Бог знал, где он находится. Бог знал, что делает Иона. И это напоминает нам о том, что Бог знает, где находимся вы и я. И Бог знает, что мы делаем. Бог знает, Он не забыл о нас, Его око над нами всегда. Итак, почему у Ионы было такое плохое отношение? Ну, это была Ниневия, столица Ассирийской империи, и ассирийцы были жестоки. Выставка ассирийского искусства в Британском музее в Лондоне, по словам газеты «Гардиан», содержала некоторые из самых ужасающих картин, когда-либо созданных. Вырывание языков у пленников, сдирание кожи заживо с этих пленников, обезглавливание. И это только малая часть, чем были знамениты ассирийцы, в частности, ниневитяне. Люди были в ужасе от этого народа. Книга пророка Наума была обращена к Ниневии. Наум сравнивает ниневитян с жестоким, прожорливым львом. Он пишет: «На кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» – спрашивает пророк. Он сказал: «Горе городу кровей! Он весь полон лжи и грабежа, не прекращается в нем грабеж». И тут Бог просит Иону отправиться туда и призвать их к покаянию и сообщить им, что если они этого не сделают, они будут уничтожены. Но Иона смотрел на это по-другому. Он не хотел, чтобы ассирийцы спаслись, потому что он был полон ненависти к этим людям. Разве это не удивительно? Пророк с обидой. Пророк, который не хочет, чтобы люди пришли к Богу. Но дела у Ионы пошли не так, как он запланировал с самого начала. Обычно дела у каждого человека идут не очень хорошо, когда он бежит от Бога. И вот на море поднялась сильная буря, моряки боялись, что их лодка разобьется. Когда Иисус оказался в похожей ситуации на море Галилейском, он проснулся, чтобы утихомирить бурю. Но в отличие от Иисуса, примерно 800 лет до этого, когда буря бушевала, проснувшийся Иона не мог успокоить бурное море. Поняв, что он все-таки не сможет убежать от Бога, но по-прежнему решив не идти в Ниневию, он велел корабельщикам выбросить его за борт в море. Смотрите, он готов на что угодно, только чтобы не идти в Ниневию. Вначале моряки попытались догрести до берега, но тщетно, поскольку буря только усиливалась. Они взмолились к Богу, чтобы их не считали виновными в смерти Ионы. И как это оказалось их единственной надеждой. Они все же затем бросили его в Средиземное море, и Иона был доволен. Он не будет виноват в гибели моряков, и ему не придется идти в Ниневию. Но, друзья мои, у Бога другие планы. И вот здесь история становится действительно интересно. Здесь история Ионы бросает вызов людям. Кит. Представляете? Кит, проглатывающий человека. Читали ли вы о подобных историях, что человек, которого проглотил кит, выжил внутри него? Да, такие истории есть. Во-первых, вероятно, судя по тексту, это был не кит, потому что в оригинале сказано, что это была большая рыба. А когда Иисус ссылался на это событие в Евангелии от Матфея, 12 главе, он фактически сказал «огромная рыба», или еще можно перевести это выражение как «морское чудовище». Теперь были истории о людях, переживающих проглатывание китами. Некоторые из этих историй опровергнуты, но вопрос не в том, можем ли мы с вами сегодня найти научные доказательства того, что кит действительно может проглотить человека, а затем извергнуть его живым.

Что бы это ни было, Бог приготовил это. Бог все устроил. Бог позаботился о том, чтобы Иона смог совершить это подводное путешествие в чреве существа, которое он приготовил для этой цели. После 3 дней внутри большой рыбы, какого-то вида, да, мы не знаем, что это за рыба, мы читаем дальше. Господь повелел рыбе, и она извергла Иону на сушу. Таким образом, Иона оказался там, откуда начал свое путешествие. Он мог бы сэкономить много времени, нервов и средств, если бы только поступил так с самого начала, сделал так, как Бог повелел ему. Иона мог бы сэкономить много времени и горя, если бы с самого начала послушался Бога. Может быть, такое утверждение верно и для нас с вами? Вы знаете, всегда лучше поступать по воле Божьей, потому что Бог всегда желает нам только наилучшего. Библия говорит, продолжая это повествование, «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Теперь, друзья, имейте в виду, это действительно требовало веры в Бога. Он явно был иностранцем. И в этом странном городе говорит людям о том, что Бог разрушит это место, если люди не покаются. Но реакция была поразительной. Мы читаем. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. Это было удивительное событие. Они откликнулись на призывы, обращенные к ним через пророка, обращенные к ним самим Богом. И царь повелел, провозгласить и сказал в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрылись вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот здесь произошло нечто. Люди, погрязшие во грехе, откликнулись на послание Ионы. Я хочу отметить две вещи. Во-первых, иногда Бог посылает нас в места, куда мы не хотим идти, потому что у Него есть цель, которую мы не можем видеть в самом начале. Хотел ли Иосиф идти в Египет? Не хотел. Его продали в рабство, и в этом не было ничего хорошего. Его ложно обвинили, несправедливо осудили, заключили в тюрьму, предали. Даже когда его освободили, он все еще жил в чужой стране, вдали от своего отца. Но в 104-м псалме сказано, что Бог послал Иосифа в Египет. И он послал его туда с определенной целью. Бог мог видеть грядущее и видит грядущее. Поэтому Бог хотел, чтобы там был человек, который сможет обеспечить безопасное убежище для своего народа. И с учетом их плена, их освобождения, было тем более замечательно. Итак, если вы оказались в месте, где предпочли бы не быть, помните, что, возможно, вы там, потому что Бог собирается сделать нечто великое в вас или через вас. И вот, наконец, второе. Если вы делитесь своей верой, есть люди, которые откликнутся. Если жители Ниневии могли откликнуться на призыв от Бога, это означает, что и любой может. Поэтому не теряйте надежду, когда молитесь за свою семью. Никогда не сдавайтесь в отношениях со своими детьми. Не переставайте молиться о родителях, о ваших соседях, о людях, с которыми вы учитесь или работаете, или, может быть, посещаете один фитнес-клуб. Бог действует, и Библия говорит. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет

на них и не навел. Какое облегчение! Город не будет разрушен, люди будут пощажены. Вы бы подумали, что евангелист, результатом чьей проповеди было такое, будет в восторге.

относитесь к вере в Бога, вы бы подумали, что это повод для празднования. Но Иона, наш герой, не праздновал. Совсем наоборот, Библия говорит, Иона сильно огорчился и был раздражен. Раздражен? Но подождите, становится еще хуже. И мы читаем молитву Ионы. И помолился Иона Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Посмотрите, что говорит Иона. «Я знал, что ты это сделаешь. Я знал, что ты их спасешь». Иона беспокоился о своей репутации. Он боялся, что люди будут считать его лжепророком, болтуном, кем угодно. Ниневия не была разрушена. И он пришел в ярость от того, что Бог пощадил Ниневию. Текст 1 и 4 главы мог бы читаться так. Это было зло для Ионы. Великое зло. Какой парень, подумайте о его лицемерии. Когда Иона ослушался Бога, направившись на юг Испании вместо севера Ирака, Бог пощадил Иону. Бушевала буря, Иона попадает в море, и Бог спасает его, заточив на 3 дня в морском существе. Бог спас Иону в его непослушании. Но Иона разгневался, что жители Ниневии покаялись и были спасены. Он был рад принять милость, но не так рад поделиться ей с другими. Иона был настолько расстроен, что умолял Бога забрать его жизнь. И Бог спросил его: «Неужели ты сердишься так сильно?» Иона в ярости вышел из Ниневии и сел подождать, что станет с городом. Возможно, он подумал, что люди передумают, и в конце концов Бог все равно их уничтожит. Но пока он ждал, Бог велел быстро вырасти над Ионой какому-то растению, чтобы сделать для него тень от палящего солнца. Ой, Ионе это очень понравилось. Сказано, что он был очень благодарен за это растение. Но на следующий день, уже следующим утром, червь повредил растение, оно завяло и засохло. Иона снова разгневался, на этот раз злясь, что растение умерло. Когда Бог спросил его, правильно ли так сильно гневаться, он сказал: «Я зол смертельно». Он вышел из-под контроля, совершенно неразумен, и Бог донес это до Ионы, когда сказал: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Иона беспокоился о растении больше, чем о жителях Ниневии. Итак, давайте еще раз посмотрим на это. С Ионой просто невозможно было договориться. Он был неразумен, нелогичен. Это было безумие. Ниневитяне раскаялись, когда из ниоткуда появился иностранный пророк. Но Израиль отказался раскаиваться, хотя пророки умоляли их 10 лет. 10 северных колен ушли в плен и растворились среди окружающих народов. Южные колена были уведены в Вавилон, прежде чем вернуться в Иерусалим, хотя Бог умолял их обратиться к Нему. Кроме того, история показывает, что в конце концов покаяние Ниневии не было долгим. Не прошло много времени, как они вернулись к вторжениям, вернулись к грабежам, вернулись к разрушениям и завоеваниям. Почему они изменились? У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем, что дьявол неутомим. И мы знаем, что отворачиваться от Бога совершенно неразумно. История Ионы рассказывает нам многое об Ионе. Но она также рассказывает нам очень многое о Боге. Бог творил чудеса, чтобы достучаться до Ионы и достичь погибших ниневитян. Но интересно, что история Ионы на самом деле не заканчивается. Книга заканчивается вопросом, который можно было бы задать. «Не должен ли я быть милосердным?» – Бог спрашивает Иону. Ответ очевиден.
Но ответ Ионы не записан.

0: Вы будете удивлены, но он молчит в ответ на вопрос Бога. Возможно, это предполагает, что Ионе нужно было об этом подумать. Это определенно предполагает, что вам и мне следует подумать об этом вопросе. «Не должен ли я быть милосердным?» – спрашивает Бог. Да, он должен. А как насчет нас? Мы должны быть милосердными и испытать его на себе для того, чтобы проявить к другим людям. Давайте помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за Твою любовь к каждому человеку, каким бы грешным он ни был. Как бы далеко он ни ушел, Ты продолжаешь звать, Ты продолжаешь любить, Ты продолжаешь спасать. Научи нас, Господь, быть милосердными в своих семьях, со своими соседями, в коллективе, где мы трудимся. Помоги нам проявлять это удивительное качество в отношениях с людьми, дорожа Твоим милосердием, которое Ты проявил к нам. Аминь.
1: Боже наш, Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

0: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас через по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья! Вы когда-нибудь слышали такую фразу «У него это проблема из детства»? Сегодня среди нас много молодежи. По телевизору нас смотрит и старшее поколение. И вот именно это старшее поколение что больше всего хочет вернуть для себя? Свое детство. Все правильно. Сегодняшняя наша тема называется так. «Детство. Что оно говорит о тебе сегодняшнем?» Давайте попробуем разобраться в том, как наше детство влияет на нас сегодня. Для этого я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, действительно ли так наше детство определяет нас сегодня?
1: Я думаю, что да. Мы бы очень хотели, конечно, оторваться от него и думать, что оно осталось позади, мы закрыли дверь, ушли из дома, образно говоря. Но это не так.
0: Отлично. Давайте тогда попробуем разобрать эту тему сегодня. Ребята, я вас приглашаю быть активными. Пожалуйста, задавайте вопросы. Пишите их на своих листочках. Потом вы можете их задать также в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Его задать нашему оператору. А после программы мы обязательно в прямом эфире эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю вам слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Поскольку мы будем говорить о детстве, я хотела попросить вас сейчас, дорогие друзья, вспомнить какой-нибудь в своей голове эпизод из раннего детства, скажем, не когда вам было 10 лет, а вот туда пораньше, подальше, поглубже, из того, что вы вспоминаете, что-то теплое, связанное с кем-то из родителей, с мамой или с папой. Если вы что-то такое вспомнили и готовы со мной поделиться, то, пожалуйста, как-то мне маякните, кто готов что-нибудь рассказать о себе маленьком, неважно что. Страшненько, да? Да, пожалуйста.
2: Мы с мамой очень часто гуляли вместе.
1: Угу. Ну вот если вспомнить какую-то из этих прогулок, ты и мама.
2: Мы с мамой гуляли. После того, как зашли к бабушке на работу, мы пошли прогуляться и сильно захотели кушать, зашли в кафешку, но там было уже так весело, она мне подарила подарок, который у меня до сих пор дома лежит. То есть это было очень радостный момент для меня.
1: А что мама подарила? Что для тебя так ценно? Плюшевого мишку. И он для тебя ценен. Спасибо. Можешь поделиться тоже каким-то воспоминанием из детства?
3: Я помню лет 6-7 я строил крепости из подушек. Ну, наверное, многие так делали. В общем, я ее строил большую-большую. Там мне мама искала всякие простыни, подушки, чтобы она была больше и больше, эта крепость. Помню, я в ней лазал. Вот такие у меня теплые воспоминания.
1: Классно, классно. Спасибо. Кто-то, может быть, еще поделится? Микрофон еще свободен. Можешь поделиться с нами чем-то из детства? Не готова. Хорошо, я не буду настаивать. Да, пожалуйста. Сейчас я микрофон принесу. Передали.
2: Вообще, когда я родилась, у нас было не очень хорошо с деньгами. Моя мама работала в Макдаке, и она была очень молодой. И забирая меня из садика, мы часто тусили у нее на работе. Я считала, что это круто, что вот моя мама раздает вам всем еду, если бы не она. И мы часто с ней сидели потом после рабочей смены, то есть было уже очень поздно, ели дешевую еду. Но это было очень сближающие для нас моменты, потому что мама могла просто завалиться спать. Я была часто у бабушки, то есть мы мало проводили времени с мамой. И вот эти моменты я очень хорошо помню и ценю.
1: Здорово. Спасибо.
2: У нас не еще был конкурс, типа, вот вытягиваешь картошку, у кого длиннее, тот макает в соус первым. Я не любила соус и макала только мама, но мне было весело.
1: Классно. То есть, наверное, в таких вещах само ощущение, что рядом родитель, уже праздник. Неважно где, неважно, что вы с ним делаете, само то, что он рядом, это уже праздник. Почему-то такие вещи иногда, когда мы становимся взрослыми, ну вот вы еще не родители, но те, кто становится родителем, почему-то забывают эти вещи и в суете как-то забывают о том, как важно просто помакать в соус вместе. И как важно, даже если ты устал, натянуть эту крепость из простыней. Это здорово. Но вы сейчас рассказывали мне те вещи, которые, ну, такие позитивные, окрашенные эмоции. Но если бы мы с вами имели такую, ну, близкие доверительные отношения, или, может быть, не транслировались бы в интернет, то, может быть, вы и поделились бы и тем, что вас огорчало в отношениях с родителями, когда, может быть, они ранили вас. И об этом мы сегодня будем с вами говорить. Вот если посмотреть назад и посмотреть на то, в чем похожи вы, в чем не похожи на родителей, вот поделитесь еще, пожалуйста, есть ли что-то схожее у вас с вашим родителем? Что, к примеру, я вот сейчас, наверное, даже так быстренько похожу между вами таким блиц-опросом. В чем ты похож и с кем из родителей?
3: Я очень похож на маму тем, что всегда стараюсь в чем-то найти, все рассмотреть с разных сторон и взвесить, как правильно будет поступить или что-то сделать.
1: Угу, классно, спасибо. Так, хочу еще ребят спросить, которые не отвечали. Ты похож на кого-то из родителей, в чем? Или не похож?
4: Я думаю, внешностью я смахиваю на отца, а вот характером, поведением я не думаю, что похож на кого-то из них.
1: Угу. Ты считаешь, что это классно, что ты на них не похож? Или ты бы хотел на них быть похожим?
4: Я думаю, что это классно, что на них похож. Мне нравится быть собой.
1: Угу, спасибо, спасибо. Еще молодого человека хочу спросить. Ты похож на своих родителей или не похож? В чем прелести и не прелести?
5: Я схож характером с своим отцом. Я такой же импульсивный, вспыльчивый. Ну, во мне тоже присутствует, как и в нем, доля перфекционизма. В общем, вот.
1: Ну, скажем, ты это не преодолеваешь в себе. Ты это принял, ты этому рад в себе.
5: Ну,
1: отцовскому подарку.
5: Бороться с этим.
1: Хорошо. У соседки у твоей еще спрошу. В чем ты похожа на своих родителей или, может быть, не похожа?
6: Я похожа только внешностью, а характером вообще не похожа.
1: Но тебе бы хотелось походить на них или нет, тебя устраивает как есть?
6: Нет, не хотела бы.
1: Угу. Спасибо. Спасибо, ребята, за ваши честные ответы. Мы сегодня будем касаться этих вещей. И когда я начинаю эту тему затрагивать, буквально недавно проводила семинар, и меня спросили, а зачем копаться в прошлом? Зачем туда лезть в это детство? Мы уже выросли. Зачем лезть в эти больные семейные отношения? Да? Зачем выяснять, что там кто кому сделал или не доделал? Зачем копаться в прошлом? На самом деле, когда мы не копаемся в прошлом, когда мы не исследуем свое прошлое, мы с большой долей вероятности снова и снова наступаем на те же самые грабли, снова делаем те же самые ошибки. И поэтому, чтобы не делать эти ошибки, мы сегодня с вами заглянем в прошлое. Итак, я хочу показать вам, ну, некую наглядность, да, сосуды любви. Каждый из вас, когда рождается в семье, ну, в полноценной семье мы обычно предполагаем, что есть мама и папа, и мы предполагаем, что в их сосудах есть некое количество любви. Вот эту самую любовь мы ожидаем, что мама и папа будут наливать в вас. То есть, когда вы были маленькими и только родились, ваш индикатор любви, принятия, признания был на нуле. И вы остро нуждались, каждый человек остро нуждается в том, чтобы туда наливали родители из этого сосуда. Но вы знаете, не всегда вот это наливание из двух сосудов проходит благополучно. В идеале, мы сейчас посмотрим на следующий слайд, в идеале здорово, когда есть еще больший сосуд, ну вот, который, скажем, будет имитировать наш графин, больший сосуд, в котором много любви. Потому что если мама, к примеру, была выжата, уставшая, не высыпалась, и вы были маленькими, то мама ничего вам туда не наливала, в этот кувшин. Более того, если у нее были плохие отношения с папой, она была в состоянии развода, может быть, или вообще у нее что-то не ладилось, она не только не наливала в ваш сосуд, а она еще потихонечку брала ваше внимание и вашу любовь. Не у папы, а у вас, перетягивая ваше внимание. И вот иногда мы становимся взрослыми людьми, а в сосудах наших иногда не особо-то что и есть. Любви, принятия, восторга, который бы мы получили от родителей. В идеале, еще раз скажу, мама и папа, наполненные от Господа, наливают детям. Но поскольку мы с вами не живем в идеальных условиях, иногда ни мама, ни папа не наливают туда, либо мама только одна наливает, либо уставшая мама перетягивает внимание ребенка на себя, компенсируя то, что не получила от мужа, и начинает из этого графинчика себе переливать. Ну, либо родители вообще перекрывают краник, и ребенку туда ничего не переступает, не поступает никакой заботы. Живя вот с этой пустотой, мы, ну, нам сложно жить пустыми, мы хотим это чем-то заполнить. И когда мы растем, мы ощущаем, что что-то нам не хватает, как будто мы не цельные, что-то нам, ну, что-то с нами не так. И эту целостность мы пытаемся где-то чем-то восполнить, заменить. Мы ищем это в отношениях, мы ищем это в вещах, мы ищем во многих вещах. То, чтобы нам позволило себя ощутить вот этой целостной частью. Да? Что интересно, мама и папа, вот невозможно отделить только маму, ее влияние, и только папу. Кстати, мы сегодня больше будем говорить о влиянии отца. Когда нет кого-то одного из них в вашей жизни, либо мамы, либо папы, то на самом деле каждый из вас где-то ощущает вот эту тоску. И я встречаю ребят, которые вырастают, и если у них не было отношений с биологическими отцами, они начинают в подростковом возрасте искать их, искать отношения с ними, хотеть найти их, хотеть узнать их. Вот эта тоска по корням нашим, она в нас живет. Чему мы учимся у мамы? Очень интересные моменты я хочу сегодня отметить. От мамы мы получаем в общении одни вещи, а от папы противоположные вещи. Посмотрите, от мамы мы получаем близость. Это тот человек, с которым вы первые годы жизни больше всего соприкасаетесь. Мама или бабушка, кто там значимая фигура, кто с вами был больше всего. Общение. Мама помогает, как справиться с тревогой, или не помогает. Да, если она сама тревожная, то вы видите такую модель, что если мама нервничает, то все кругом катится и нет никакой стабильности, вы примерно эту же модель и перенимаете. Что мы еще от мамы получаем? Мы от нее получаем многие компоненты своих эмоций, да, то есть мы от нее учимся и страхом, и радости, и как реагировать на страхи, как реагировать на неудачи. Все эти вещи, которые мы получаем от мамы. Когда мама принимает своего ребенка, когда она наливает в его кувшин, она помогает ему чувствовать себя целостным, цельным. Когда этого нет, очень сложно себя почувствовать цельным. И это бывает, ну, по ряду причин. Или мама очень занята, или мама в этот момент строит свою жизнь, или карьеру, или у нее плохие отношения с папой. Какие-то такие вещи, которые все ее внимание переключают с ребенка. Но давайте посмотрим, как же влияет папа на развитие ребенка и на его взрослую жизнь. Не буду просить вас поднять руку, но уверена, что кто-то из сидящих и те, кто нас смотрит, есть те, кто росли не с папой в доме. И всегда задается вопрос, если его не было, мы задаемся вопросом, влиял ли он на нас?

на самом деле был ли он или отсутствовал, он все равно влиял на нас. Потому что даже если он отсутствовал, мама создавала некий образ его. И он был либо хороший, да, некоторые мамы идеализируют, твой папа был там, не знаю, путешественник, где-то еще путешествует, да. Или это образ негодяя, но этот образ негодяя все равно присутствует в семье и влияет на ваши отношения. Давайте посмотрим на это подробнее, да. Мне нравится вот эта цитата, две даже цитаты современного психолога Луиджи Зоя. Он пишет, что отцовство... Это не просто вот, ну, родился ребенок, а тебе и ты отец. Нет. Он говорит, что это не биологический факт, не биографический факт, а это естественное желание, и желание стать отцом, и усыновление как волевой акт, когда я принимаю этого ребенка, я хочу с ним установить стабильную связь. Ну и он же констатирует, что сегодня отцы превращаются в исчезающий вид, к сожалению. К сожалению. Что дает папа? Был ли он или не был? Как он мог на вас влиять? Давайте посмотрим. Итак, поведение и отношение отца к своему ребенку влияет на что? Кстати, тема вот в этот раз территории реальности успеха, да, вот и мы как раз посмотрим пристальнее, как тема отцовства влияет на нашу успешность в жизни. Итак, папа нам дает уверенность в своих силах, чувство безопасности, защищенности, личные границы, самоидентификацию, сценарий личных отношений, самореализацию и отношения с социумом. Вот мы сейчас подробнее на это посмотрим. Итак, уверенность в себе. Оказывается, уверенность в себе мы не только от мамы получаем, но большую часть этой дозы мы могли бы, да, дозу уверенности, мы могли бы получить от отца. И вот интересная связь. Если мама в момент, когда беременна, или потом, когда вы были маленькими, получала заботу и защиту папы, то, естественно, она не была нервозной, она была спокойной, она была любимой. И вот это доброе, спокойное отношение она могла дать ребенку. Но если мама переживала какие-то трудности, какие-то стрессы с папой или еще с чем-то, эти все вещи, весь внутренний мир, хотела она этого, не хотела, она передавала в вас, перекладывает детей. Да? И поэтому вот эти проблемы незащищенности, неуверенности, мы иногда... Я вот сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я боюсь, но я не знаю, чего я боюсь даже. Вот я не знаю, где корни моего этого страха. Корни страха этого могут гнездиться очень глубоко, тогда, когда вы еще себя даже не помнили. И здесь может быть тогда вот то, что мы или получили от отца, или не получили. Да, и вот здесь у меня как раз фраза о том, что если отец вместо того, чтобы давать защиту, давать заботу, не давал защиту, а наоборот был источником агрессии, то есть он мог рассердиться, он мог что-то швырнуть, он мог накричать, и вы маленьким запомнили вот эту ситуацию, то есть ваш кувшин не налили, а кран плотно закрутили и ничего туда не налили, то вот этот страх, он будет сидеть где-то внутри нас. Что еще? Про границы. Мне нравится эта тема, потому что папа при адекватных здоровых отношениях помогает эти границы установить. Он говорит, он транслирует ребенку эти границы, что можно и что нельзя. Ребенок усваивает эти границы и во взрослой жизни, опять, сейчас мы посмотрим, что во взрослой жизни. Если эти границы были в вашем детстве, вам легко увидеть границы другого человека. Когда он говорит «нет», вы это «нет» спокойно воспринимаете. И если что-то делают, что вам не нравится по отношению к вам, вы всегда скажете, нет, со мной так нельзя, пожалуйста, я так не хочу. Да? Но если этого в детстве не было, если границы не были ни в отношениях, в семье, то, конечно, эти люди ищут все время слиться с кем-то, все время быть с кем-то как часть кого-то. И я иногда замечаю это вот
Знаете, когда молодой человек встречается с девушкой, и потом мне говорит, что-то у нас вот не клеится, что-то она от меня вот дистанцировалась. Но так получилось, что девушка ко мне на консультацию ходила. И я так аккуратно спросила у девушки, а что вообще там с молодым человеком? И я выясняю, что, оказывается, он ее душил просто своим вот этим «хочу быть с тобой всегда, везде». Вот это самое слияние, когда хочется вот эту пустоту детскую, пустой графин, и ощущение, что ты не целый, заполнить с помощью кого-то другого, чтобы он стал частью меня. Вот когда он будет со мной, я тогда почувствую себя полным, я тогда буду нормальным, тогда начнется нормальная жизнь. Ну, либо вот эти границы, когда их нет, человек дистанцируется. А что еще интересно? Вот про самоотношения, да, и про принятие себя. Если мы посмотрим, как влияет папа на это. Первое представление тоже ребенок получает от мамы и папы, да? И если от мамы мы нуждаемся в том, чтобы получить блеск в глазах, если вы сейчас, ну, просто представите какого-то маленького малыша, да, и как на него мама смотрит, если, ну, хорошая мама, да, как мы понимаем, она смотрит на этого малыша с обожанием, да, вот на этого годовалого ребеночка, он для нее самый классный, самый лучший, пусть у него уши оттопырены, пусть у него нет волос на голове, он для нее самый-самый красивый. Вот когда вы это получаете в детстве, что бы в вашей жизни ни случилось, вы где-то внутри, вас будет жизнь может ломать, но вы будете чувствовать. Вот те глаза будут вас поддерживать. Вы, может, уже и не помните этот взгляд, но он прочно осел в вашем подсознании. А как влияет папа? А вот здесь по-другому все. Если от мамы нужно вот это принятие, то от папы нужна оценка, чтобы папа сказал, какой молодец. Мне очень нравится, как ты сделал, да? И если мы не получили от папы вот этого одобрения, что ты хорошо делаешь, мне нравится, давай, дерзай, делай, сынок. Если мы этого не получили, а получали критику, вот эта критика тоже оседает внутри нас. И по жизни мы взрослые люди, все время что-то, я даже иногда слышу, люди про себя говорят, вот, и там, я там Маша Растеряша, или я там не то опять сделал. Сами же себя критикуют, сами же себя укоряют. На что еще влияет фигура отца? На то, как мы, если мы получали негативное, да, отношение об отце, если мы представляли, если, скажем, папа был, но к нему негативно относились, не уважали. И это тоже на нас влияло. Казалось бы, это были взрослые, они между собой выясняли отношения. Причем тут мы дети? Но на самом деле вот эта острая борьба, которая может быть между родителями, вот эта битва, скажем так, мы невольно в нее втянуты. И я объясню почему. Потому что чаще всего мама выступает в позиции жертвы. Если встать на позицию мамы, то как это будет по отношению к папе, как вы думаете? Не очень хорошо. И мама выступает обычно как жертва. Ей надо вот одно тянуть, она еще эмоционально реагирует на все это. И когда ребенок маленький, он думает, ну, маму надо пожалеть. И он встает на сторону папы. А если это, к примеру, девочка, которая встала на сторону папы, мамы, папа, соответственно, на него ярлык навесили, он такой, он сякой, он раз такой, неответственный и все такое. Когда она встает на позицию мамы, переходит, да, от папы вот с этой середины, ребенка вытягивают на эту сторону, какое у нее отношение будет к мужчинам в целом, как вы думаете? Радужная, глядя на папу, который вот такой рассекой? Нет, да? И если мы с точностью переключим эту же ситуацию и на месте этой девочки рядом с мамой окажется мальчик, при этом мама, которую надо пожалеть, он встает на сторону мамы, он жалеет маму. Но если он смотрит на тот противоположный лагерь, где папа, он при этом понимает, что он-то мальчик,
Он-то из того лагеря, из папиного, по своему признаку половому, по гендерному. Он мальчик, и он, по идее, должен быть с папой. Но он становится с мамой, соответственно, папа плохой. И, соответственно, если я расту, и во мне что-то мужское, а еще если во мне...

качества папины проявятся. А папа раз такой, раз сякой, и бабушка и тетя все сказали, какой у меня папа, то любое сравнение с папой, он похож на своего отца, еще с такой интонацией. И, естественно, человеку не хочется быть похожим на своего отца. Хотя это нормально быть похожим мальчику на своего отца. А давайте двинемся дальше. Ну вот я уже коснулась, как влияют, когда мы вырастаем, эти отношения с папой, как они влияют на наш выбор. Если девочка получала от папы признание, если вы получали от папы какие-то восхищенные взгляды, или он говорил, какая ты у меня замечательная, то во взрослой жизни очень легко такой девушке. У нее есть, она понимает, что она женщина прекрасная, красивая, да, и в выборе партнера она точно так же будет ориентироваться на папу, либо если это папа был, ну, совсем, знаете, такого не выберу, как иногда говорят, с точностью наоборот выберу, но тем не менее она все равно отталкивается от фигуры отца, выбирая. И иногда, кстати, выбирая с точностью наоборот, все равно находит примерно то же самое. Как влияют вот эти отношения с папой на мальчика, который вырастает? Мальчик, который вырастает, тоже отношения влияют на то, как он воспринимает себя как мужчину. Потому что, глядя на папу, где-то у него формируется «я как папа». Если он хочет походить на папу, то ему приятно, что он похож на папу. Ему приятно, что он такой же, как папа. Или наоборот, ему неприятно, что он похож на папу. Он не хочет быть похожим на папу. Он не гордится тем, что он похож на папу. Да? Но еще вот важная мысль, которую я хочу отметить, и это важно и девочкам, и мальчикам понимать. Все-таки, если в семье папа был, или он был такой, знаете, призрак папы, навешанными ярлыками, тем не менее, все равно влияет. И вот это отношение к семье, к детям, к жене. Это во многом сформировалось в мальчике, в его семье. Вот этот образ мужчины, как мужчина будет действовать, если кризис. Как мужчина будет действовать, если какой-то стресс в жизни. И если он видел образ отца, который и убегал от ответственности, который перекладывал все на маму или на бабушку, или неважно на кого, ему очень сложно принять тогда на себя эту ответственность, потому что она его будет пугать. Поэтому классная вещь говорят о том, что если хочешь узнать, какой будет эта девушка в жизни, да, совместной, то посмотри, как она моет посуду. Если она даже вот эти обыденные вещи делает, ну, с радостью, то как бы это о многом говорит. Но и в отношении мальчиков, интересно тоже было сказано, а если хочешь знать, каким он будет мужем, да, посмотри, как он ведет себя в пробках. То есть пробки – это стресс. И если в стрессе, под прессингом этот человек начинает изрыгать разные слова, если он начинает вести себя очень эмоционально, ну, в семейной жизни тоже бывают стрессы, то ждите тогда этого же и семейной в жизни, да? А что еще дает нам отец? Что еще нам может дать или не дать? Расширение опыта, расширение границ. Если мама всегда говорит, пожалуйста, туда не ходи, этого, пожалуйста, не делай. Мама всегда оберегает. То папа, наоборот, как бы, знаете, побуждает нас куда-то двинуться. Если мы куда-то залезли, и мама не видит, то папа как бы доволен, он думает, что он все контролирует. И вот этот новый опыт, когда мы не боимся куда-то лезть, что-то пробовать, эти вещи мы получаем от папы. Да? Социальная реализация, как мы в обществе, тоже от папы мы узнаем, мы видим, как это. Ну и про цели я говорила, что мы чуть-чуть остановимся, да. Вот как определять эти цели, как к ним двигаться, как отсрочить удовольствие для этой цели, не вот сейчас получить, а как идти к этой цели. Оказывается, эти вещи нам не мама дает в первую очередь, а это в первую очередь мы получаем или не получаем от отца. Поэтому если у вас сложности с построением целей, сложности с тем, чтобы устоять перед неудачами и всеми этим прочими, есть смысл сюда заглянуть и проработать. Да? И поддержка успехов. Да? Когда отец не поддерживает, то мы какие-то...

0: жизни успехов не добились, если мы не слышали в детстве похвалы. Я встречаю взрослых людей, которым уже много лет, реально много лет. И они работают, они делают карьеру, очень много в жизни добились. Но где-то подсознательно они ждут вот то слово, которое там папа не сказал: «Ты молодец». Иногда за вот этой похвалой, одобрением, вот этот пустой стакан, да, с которым мы ходим по жизни, мы можем годами работать, чтобы услышать вот это «молодец». И что бы мы в жизни ни делали, нам это не принесет радости, потому что мы работаем не на себя, а работаем на залечивание и закрывание вот тех дыр из детства и тех ран. Да? Когда сейчас мы говорим о родителях, что вы чувствуете? Что чувствуете вы, те, кто нас смотрит? Как откликается вам это? У кого-то поднимается целый пласт. И я знаю, что некоторые люди говорят: лучше вообще туда не лезть, потому что там очень много боли. Где же выход? Давайте посмотрим несколько слайдов в оставшееся время. Я встречаю сегодня такую, скажем, модель решения проблем – это как винить взрослых. Да? Такая псевдопопулярная психология, когда обвиняют родителей. Вот они виноваты, они не доделали, они недолюбили. Вот поэтому я вот такой, потому что посмотрите-ка назад, какое у меня детство. После такого вы меня разве сможете осуждать? Да? Есть такая тенденция устраивать разборки с родителями, да, пытаться их давить, да, что у них вина и так далее, зациклиться на прошлом. Но я скажу, что это не выход. Это оставаться по-прежнему там в детстве. И это про незрелость, как мы с вами говорили, да, на других встречах. Про незрелость. На самом деле не существует пары «хороший ребенок, плохой родитель». Так же, как и не существует пары «плохой родитель, хороший родитель, плохой ребенок». На самом деле, если честно посмотреть, то в глазах Господа и мы, и наши родители грешники, отчаянно нуждающиеся в Боге. Отчаянно нуждающиеся в Боге. Поэтому нужно эти отношения, это прошлое, то, что мы прожили, оценить и посмотреть, чему эти удачи или неудачи нас научили. Не нужно фокусироваться только на том, что нам причиняло боль. Нужно проработать это и двигаться дальше. Но вот это «двигаться дальше» однозначно нуждается в том, чтобы пустить Бога туда, в эти отношения, в эти поломанные отношения. Поломанные отношения с родителями, отношения родителей друг с другом. Ну и последняя цитата, фраза моя на сегодня из Достоевского. Братья Карамазовы, Фёдор Достоевский пишет: «Знаете, что нет ничего возвышеннее, сильнее, здоровее, полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Если набрать таких воспоминаний, то спасен будет человек на всю жизнь. И даже если хоть одно воспоминание останется в нашем сердце, то и оно может послужить нам во спасение. Ищите эти теплые воспоминания». Развивайте эти теплые воспоминания в своем сердце. Ищите сейчас, что можно еще сделать в отношениях с родителями. Пытайтесь строить мосты, а ведь это залог вашего здорового будущего.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас зачитаем. Также вы можете готовить свои вопросы. И давайте мы начнем с тех вопросов, которые к нам пришли. Первый вопрос – это как бороться с травмами из детства и возможно ли вообще от них избавиться?
0: Я думаю, что с этим нужно исцелять это, нужно, скажем так, справляться, прорабатывать это. Но есть очень сильные травмы, которые невозможно забыть. То есть избавляться можно, но невозможно навсегда вычистить все свое прошлое. Мы не флешки, нас нельзя форматировать, но можно почистить вирусы, если можно так выразиться.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Мария, скажите, вы в основном говорили о влиянии отца на ребенка. А вот если, допустим, родители развелись в раннем возрасте для ребенка, а потом отец вообще взял и умер, это все приговор, катастрофа или... Ребенок остается в какой-то степени инвалидом, потому что ему не хватило качества отца, его влияния и тому подобное, или все-таки это не приговор?

0: Егор.
1: Спасибо большое за вопрос. Нам подобный вопрос уже пришел. А что делать тем, кто в детстве потерял родителей? Воспитанием никто не занимался. Или, например, детдом.
2: Классно, спасибо за вопрос. Я думаю, что в этом случае есть два момента, на которые бы я обратила внимание. Первое, какое было отношение даже к отсутствующему отцу. Вот когда его не было, что о нем говорили, и говорили ли о нем вообще, были ли его фотографии, или вот как я встречаю, женщина разрезала, да, все свадебные фотографии посередине и только себя оставила. Вот это один момент, а второй момент – это то, что нам не хватает, то, что мы недополучили, мы можем восполнить в отношениях с Небесным Отцом. Более того, мы это можем восполнить в дружбе с каким-то человеком своего же пола. Если нам не хватило маминой любви, мы можем где-то по-дружеской, да, с подругой или с другом дорастить это. То есть где, не остаться вот тем маленьким мальчиком, которым не додали, а это надо доращивать, тоже опять про взросление. Но это не приговор. Нет.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Что делать, если не получается принимать поддержку от родителей, взгляд со стороны других людей? Или взгляд со стороны других людей?
2: Если не получается получать поддержку, я правильно понимаю?
1: Да. Что, если не получается принимать поддержку со стороны родителей?
2: Ну, я думаю, что здесь очень важно еще с кем-то пообщаться и посмотреть, что мешает получать поддержку. Где налажен вот этот, где сбой в общении, почему я не слышу их, и они меня не слышат, либо плохая связь, да, коммуникации, либо что-то, что мы уже не сможем исправить в них, но что-то должны исправить в себе. То есть мы можем их не переделать, но надо пересмотреть свое отношение к ним. То есть, ну, реально, это свобода другого человека. Ты не можешь другого изменить, но ты можешь изменить свое отношение к этой ситуации. А можешь ходить травмированным, обвиняя родителей во всех своих неудачах.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, по очереди.
3: Что делать, если я не чувствую любовь от родителей?
2: Грустная вещь, конечно. Спасибо за такой вопрос. Я думаю, что такую любовь, возможно, не дали родители. И вот эту любовь нужно доращивать в себе в отношениях с Богом и в отношениях с людьми. Искать в своем окружении, в общине, среди родных, среди друзей. Искать тех людей, которые смогут наполнить вот то, что не получено там, к сожалению. Они могут и не дать это, потому что, возможно, в их кувшин тоже не наливали в детстве. Мы не знаем этого, что было в их кувшине. И они не могли дать того, чего сами не имели. Если они не имели любви, если они сами были пустыми графинами и не наполнились у Бога, они не могли это дать. Но Бог предлагает нам усыновление. И это такая здоровская вещь.
1: Спасибо большое, что не постеснялись такой вопрос задать. Еще вопрос, пожалуйста.
4: Кем вырастает ребенок, если его растит только отец?
2: Ну, видите, мама дает мягкость какую-то, а папа дает больше такие вот, ну, вещи, те, что свойственны папе. Вообще здорово, что вот в Боге есть и мамы, мамины черты, и папины. В Боге есть и мягкость, и благость, и вместе с тем есть справедливость, да, какое-то воздаяние, наказание какое-то. И поэтому папе, конечно, сложно одному в себе. Мы люди, мы не можем, мы не боги, чтобы в нас было и мужское, и женское, и всего достаточно. Поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно еще, чтобы стараться, чтобы в окружении ребенка были еще люди, которые могут повлиять в эту сторону. То есть это могут быть бабушки, это могут быть люди из церкви, прихожане, женщины, которые могут дать тепло. Особенно если это девочка, где она научится женственности, где она научится мягкости, поведению женскому. И точно так же, когда воспитывают мама мальчика, нужно искать в окружении людей, которые бы были примером для него, на которых он мог бы равняться. Ну, можно сдаться и сказать, ну все, вот как есть. А можно что-то куда-то двигаться, искать помощи.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Что делать, если ты пытаешься строить мосты к родителям, а они не хотят их принимать?
2: Да, грустный такой вопрос. Я думаю, что если они не хотят их принимать, здесь тогда такой, ну, для нас вызов, готов ли я принять их такими, какие они есть. Это для нас уже вызов. потому что мы их не можем переделать, и мы их и не должны переделывать, но мы можем о них молиться и можем просить Бога дать нам столько любви, чтобы принять их несовершенство, их сломанность, и то, что они не могут дать, но искать то, что мы можем от них получить. Ведь ну, не может быть, что вообще ничего они не дают. Они, может быть, дают это обедненно, но мы тогда иногда это и не видим, и говорим, нет, вот так нам не надо, вообще не надо, если вот как я хочу, нету. То есть ищите вот те вещи, которые могли бы вас соединять. Если вы не можете им душу открыть, ну и не рассказывайте эти вещи, а просто с ними обсуждайте какие-то вещи. Ну могут они только о погоде говорить, но поговорите с ними о погоде. То есть ищите контакт, потому что можно оборвать с ними отношения, но вы где-то будете, вот как я говорила, ощущать эту пустоту. Вы будете с этой пустотой идти по жизни, даже если сами будете родителем.
1: Спасибо большое. Я смотрю, еще есть вопросы, да? Давайте.
0: А вот если говорить о справедливости, а как можно отца простить, если он, допустим, ушел из семьи когда-то, а надо прощать ведь?
2: Ну, я думаю, что слово «прощать», оно очень емкое. И прощать – это не значит забыть эту боль. Это не значит забыть, что ты был отвергнут, что ты напуган, и каждый раз ты боишься то же самое в отношениях потом, да? Мне кажется, простить – это значит позволить ему вот с этой ошибкой остаться, не обвинять вновь и вновь, и позволить себе вырасти, потому что пока мы его не прощаем, это же не он сидит в темнице, мы сидим в темнице. Мне кажется, чтобы простить, нужно вначале осознать, что тебе причиняет это непрощение, что на самом деле ты ломаешься от этого непрощения, обрастаешь толстым слоем панциря, из-за которого ты не сможешь с другими строить отношения. Ладно, папа, а будет и много-много лет, и ты будешь пытаться с другими социумами строить отношения, а не сможешь, потому что ты там еще не простил, не отпустил.
1: Пожалуйста, еще один вопрос.
3: Полнить.
1: Да, пожалуйста.
3: Я считаю, что все не так драматично, потому что ну, мы же типа взрослые уже, не дети, и надо понимать, что наши родители – это такие же люди, которые учились быть родителями. Возможно, ну, как бы, это их первый опыт, и понятное дело, что они не идеальные. Возможно, они не давали все это не потому, что не могли. Надо вот этот вот вопрос о прощении, это реально, это в нас сидит, а не в родителях. Потому что это просто такие же взрослые люди, как и мы сейчас. Типа, мы сейчас учимся находить с ними общие темы, как и с другими взрослыми людьми, с которыми встречаемся каждый день. Тут идет даже вопрос не о прощении, а просто нужно понять, что да, отец, там, допустим, был не идеален, но он это делал ни в коем случае не специально, просто не справился, как мы сейчас не справляемся со своими какими-то трудностями. И если это осознать, то нет уже ну, типа обиды какой-то, я не знаю.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое за
2: комментарий. Видите, тема отцовства очень много боли, к сожалению. К сожалению, хотелось бы, да, вот Луиджи говорит о том, что исчезающий вид папы, настоящий папа, исчезающий вид, к сожалению, за этим стоит много боли, но при этом мы должны понимать, что даже если он это делал осознанно, вопрос исцеления для нас жизненно важен, потому что мы не сможем расти дальше, двигаться в жизни, если мы не исцелимся от этого. Если мы не придем с этим к Богу, даже не к папе, папа может уже и в живых нет, а он еще управляет нашей жизнью, к Богу прийти искать помощи.
1: Спасибо большое. Вот еще один вопрос, который к нам пришел. У меня главой семьи была мама, а не отец. Это называется матриархальное воспитание, верно? И чем оно отличается от патриархального?
2: Ну, я думаю, что уже изначально мы понимаем, что мальчик получает, если это мальчик, неверную модель, как решать вопросы. В своей личной жизни ему сложно будет, он будет нервничать каждый раз, когда нужно будет принимать ответственность на себя. Если это девочка, ей сложно будет проявлять уважение к мужчине, с которым она будет жить. Они будут все время соперничать за власть в семье. Поэтому это такая вроде маленькая мелочь. Ну, не знаю, я не назвала бы это даже маленькой мелочью. Но на самом деле это очень сильно влияет на отношения и разрушает последующее поколение. Поэтому если в вашей семье даже и мама все управляла всем, вы, строя свои отношения, можете эту парадигму сменить. Можете задать для своих детей новую модель. Но для этого пара должна договариваться друг с другом, обсуждать.
1: Спасибо большое. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
5: Как получить оценку от отца, если живешь без отца, никогда не видел его и ничего о нем не знаешь?

0: мысль, она же не дает покоя, а он что на самом деле обо мне думает? И, возможно, где-то есть благо в том, что мы не имеем эту оценку. Нас, конечно, терзает неопределенность, но она, наверное, лучше, чем негатив, чем критика или слышать всегда в своей голове, что ты никчемный. Поэтому я думаю, что вот эту оценку, и особенно если она была негативная или если ее не было, нужно взять у Небесного Отца. Потому что он вот тот кувшин, который всегда полный. Он тот, кто на самом деле самый реалистичный взгляд на нас имеет он. И он не смотрит на то, какими качествами мы обладаем. Он видит в нас гораздо больше, и он любит нас не за что-то. Я понимаю, что, может быть, я говорю какие-то общие фразы, иногда которые мало утешают, что это может дать Небесный Отец. Но это для меня становится реальностью. Я понимаю, что земные родители не всегда будут. И если я не укоренюсь в Небесном Отце, я буду сиротой. И вот, вот это сиротство преодолеть помогает Господь. Он помогает дорастить в нас то, что мы не получили от родителей.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был?
2: Да, вот меня такой вопрос интересует. Вы говорили, что мамы, они нежны со своими детьми. А у меня вот такой вопрос. А папа может быть нежным со своим ребенком? Или это ломает его роль? Или он дает ему какие-то неправильные воспитания при этом? Нет, есть два родителя, но папа тоже может быть нежным.
0: Я думаю, что папа тоже может быть нежным. Просто она по-своему проявляется, эта нежность. Папа может быть и хорошо, когда он нежный, и с дочерью, и с мальчиком. Вот это, знаете, грубость. За грубостью нет ничего мужественного. Как раз-таки мужественность в том, чтобы ты, что ты как тот, кто сильнее понимаешь, что рядом с тобой тот, кто слабее, и ты к нему нежен и бережен. И ты его не будешь толкать на авантюры какие-то, лезть туда на забор, а я буду смотреть со стороны. Нет, не про это. Поэтому мне кажется, что вот нежность – это как раз-таки, когда папа может погладить, когда по головке, да, когда может взять на руки. И нежность даже, когда папа в подростковом возрасте обнимает свою дочь, несмотря на то, что она изменилась, и он растерян и не знает, как вообще с ней теперь быть, и она растеряна, не знает, как с собой быть своими формами. Но папа при этом обнимает, вот это и есть нежность. И я думаю, что она нужна даже, жизненно нужна.
1: Дальше попробуем успеть один вопрос. Как смотрится воспитание детей бабушкой и дедушкой, особенно в первое время, первые 7 лет? Бабушка. У меня просто родители работали за границей, и я их видел один раз в год.
0: Бабушка и дедушка хорошо, когда приходят по вызову. Все-таки основное участие остается родителей. Классно, когда бабушки и дедушки помогают, но только когда нужно. Вот здесь тоже очень нужно дозированно помощь бабушек и дедушек, потому что иногда у бабушек и дедушек есть искушение, большой соблазн взять на себя и снова отыгрывать родительскую роль. Здесь нужно поставить границы, что мы сами воспитываем наших детей, у нас есть свои правила.
1: Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы. Друзья, наша столь серьезная, столь важная тема подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы были откровенны, за ваши вопросы. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

«Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано».

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри —

0: В жизни каждого человека происходит множество испытаний, что нам может помочь сохранять покой в сердце, несмотря ни на что. Поговорим об этом. В гостях у нас Александр Камнев. Александр, спасибо, что сегодня вы с нами. Александр, вас знают как человека уравновешенного, спокойного. Скажите, это исходя из вашего жизненного опыта, проходя испытания, вы стали таким? Или это все-таки ваш характер?
1: Ну, это мой характер. Это, ну, любой характер уже формируется в течение жизни. То есть мы меняемся. Ну, немножко я, можно сказать, что да, может быть, уравновешенный, может быть, спокойный, но это тоже не всегда так бывает. Можно меня и вывести, хотя очень редко.
0: А вообще в молодости вы задумывались о вопросе своего существования, о смысле жизни?
1: Всегда задумывался. Любой человек думает, откуда он взялся, который хотя бы жил один день, он всегда будет размышлять, а что было до этого, а что будет после этого. Ну, так же я. Вас какой возраст интересует конкретно?
0: Если взять юность, вот когда особенно подростки, да, начинают любопытствовать, а что я, для чего я, зачем я здесь? Может быть, кто-то вам давал какие-то ответы?
1: Ну, какие ответы? У меня бабушка была верующей. То есть впервые там о существовании Библии я узнал от нее на самом деле. То есть книга Левит, книга Бытие, вот эти сами понятия. И все, что случилось с Иисусом Христом, впервые я узнал от нее на самом деле. Вот. Затем я вырос, и, соответственно, поскольку у нас государство было атеистическое, я какое-то время пытался быть атеистом, до какого-то времени, а потом, соответственно, я понял, что это просто бессмыслица быть атеистом. И я начал верить в Бога. Потому что от этой веры никуда человек деться не может, если он действительно смотрит. Ну, как апостол Павел сказал, мы рассматриваем творение, и, соответственно, мы понимаем, что их кто-то сотворил. То есть мы должны дать себе ответ, откуда эти творения взяты. Неужели эта теория эволюции действительно верна? Вот, когда в более старших классах, на самом деле, я начал понимать, что Бог, Он есть. Что Бог, Он есть. Что мир настолько сложный. И потом я же начал физикой увлекаться. Вот, а многие физики, они как раз верующие люди. У того же, у сэра Исаака Ньютона, мы же знаем, там больше трудов по теологии, да, чем по физике. Потому что он был глубоко верующим человеком. Эйнштейн, Альберт, тоже самое, верующий человек. Поэтому, когда человек серьезно соприкасается с природой, а физика – это природа, да, то есть он рассматривает, он понимает, что ее кто-то сотворил.
0: Вот. А вы об этом говорили? Делились с кем-то?
1: Ну, говорили потихонечку там у себя в классе, делились, но ну, тогда это было не принято. Это было не принято. Вот. Верующим я стал, наверное, в 90-м году, мне кажется, действительно верующим. Вы же помните, тогда фильмы появляться начали, там у нас Евангелие. Вот. Есть такой фильм «Евангелие», по Евангелию от Луки, старый такой фильм, в 70-х годах снимался. Вот. И у меня тогда был видеомагнитофон уже. Вот. Я его записал, начал смотреть. И мне показалось, что там все достаточно так интересно, логично. И я тогда в политехе учился после второго курса. И летом работал сторожем там. Угу. Вот там была сторожка такая, первый корпус, там сторожка, машины выезжают. И как-то в субботу там я сидел и почувствовал то самое мгновение, когда я стал верующим. Когда я вот услышал этот голос, когда мне сказано, что Бог тебя коснулся. Вот. То есть это было самое то мгновение. И после этого моя жизнь на самом деле действительно изменилась. Вот после этого мгновения.
0: А сколько на тот момент вам лет было?
1: На тот момент 19.
0: Да. Как вы почувствовали это прикосновение?
1: Ну, прикосновение, Бог всегда действует на Слове Божьем. Поскольку Слово Божье во мне уже было, И Библию я на самом деле там не только на основе фильмов, да, ну, а еще на основе того, что мне бабушка рассказывала. На основе того, что я просто узнал, да, на основе этого фильма, соответственно. На основе того, что мы когда отходили в библиотеку областную с моим одноклассником. Тоже был 90-й год, но это еще зима была. Вот, и тогда ему что-то надо было, а мне делать было нечего. Я думал, что мне взять, дайте, говорю, Библию. У вас есть Библия? Да, у них была Библия, такой томик. И я открываю, смотрю, что там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. Это так интересно. Вот, я читаю и верю. Понимаете? То есть вот обстоятельства, жизненный опыт, бабушка, значит, изменения в нашей стране, соответственно, когда начали появляться проповедники, начали появляться, значит, вот фильмы на каналах, и на Первом канале были, и на Втором канале, и, по-моему, канал «Волк» уже был тогда, если не ошибаюсь. Вот я смотрел, записал, и, соответственно, Бог все равно действует через слово. То есть слово во мне уже было какое-то. И я поверил. Вот так.
0: Да, аминь. Да, это здорово.
1: Да, да.
0: Александр, вот когда начались испытания в вашей жизни, особенный удар, наверное, произошел тогда, когда на ваших глазах, можно сказать, скончался ваш отец. А потом, через какое-то время, не стало брата. Вот как вы пережили эти испытания? Что вам помогло их пройти?
1: Ну, испытания я более-менее нормально пережил, поскольку, когда умер отец, это 91-й год, вот февраль, мне уже 20 лет было, потому что не 19, а 20. Но если мы будем действительно откровенно говорить о том, что там было, да, то есть я знал, что он умрет. Вот, то есть мне снился один и тот же сон всю жизнь до этого. Как это будет? Вот так это и было. То есть я именно, что я его найду, и что я скажу, и как там дальше все это будет, и причин смерти. Вот, поэтому Бог меня подготовил к этому. Как вы говорите, удару. Ну, перенес я его нормально, на самом деле. Отец был в таком же возрасте, поскольку я поздний ребенок. У нас все в семье поздние дети. Вот. Проблема в том была, что через полгода брат умер, на самом деле. Вот. Вот это был действительно уже удар для мамы. То есть я нормально, на самом деле, переносил это все. Но мама тоже задумалась в этот момент, она стала тоже склоняться к вере какой-то, вот, что-то угнавать. Но пока она все, вот все так оно и оставалось, на самом деле. То есть мы нормально пережили, она все равно тоже молилась, я знаю, я молился. Но я знаю, что Бог человека ведет, и несмотря на то, что там с ним что-то случается, там, все равно есть какие-то выходы, и он дает облегчение. Вот. И, если честно, у меня было одно облегчение тогда как раз. Вот. Это был 91-й год, уже лето. И тогда улица Большая Покровская называлась Свердловка. Вот. И я по ней, значит, гулял, а по ней я гулял часто. И зашел как-то, там был магазинчик такой, сейчас его нету, книжный. И вы знаете, что в 88-м году у нас было тысячелетие крещения Руси. Вот. И к этому моменту православная церковь издала двухтомник, значит, Библии. Я прихожу в этот магазин, смотрю, что там эта Библия стоит. А я ее уже читать начал в библиотеке. И фильм смотрел. Вот. И думал, размышлял. И смотрю... А стоит. Спрашиваю продавщицу, а это Библия? Ну, потому что это не видно, это Библия. Думаю, а купить-то... А можно купить? Она можно купить, говорит. И что там, мы так разволновались, что она в итоге мне продала разные, как бы... То есть они были оба коричневые, но как бы немножко обложки разные. То есть у меня дома они до сих пор стоят с разными обложками. Первый том там, Ветхий Завет, который заканчивается там... псалмами. И второй том начинается Ветхим Заветом. Причем Ветхий Завет мелким шрифтом написан. А Новый Завет, конечно, там написан крупным шрифтом. Значит, начинается там с книги Исаия, там псалмы и так далее. Вот. Вот. До сих пор у меня эта Библия хранится. Я ее начал читать. Начал читать, как и советую всем это делать. Сначала, что вначале Бог сотворил небо и землю.
0: А ничто вас не смутило? Вот какие-то события библейские, может быть, которые как-то заставили по-другому о чем-то размыслить, да, там, или какие-то, может быть, были внутренние конфликты по этому поводу?
1: Ну, внутренних конфликтов у меня как раз не было. У меня было небольшое удивление о том, что тут написано, и тем, во что верят люди, на самом деле. И, знаете, я начал верить в то, что написано. Вот, это правильный шаг, я считаю. Вот. И, соответственно, даже те события исхода там и то, что происходило в пустыне, ну, как бы, меня не смутили. То есть многие смущают, что там, дескать, Ветхий Заветный Бог, он такой жестокий, там, решительно вмешивается там, в ход действий, там, наказывает, умерщвляет там, часть израильского народа там, и так далее. Ну, как-то я читал и верю в Богу. Вот, то есть нет, не смутили такой ответ.
0: А какие-то изменения последовали после вашего вот этого осознанного выбора в сторону Бога?
1: Да. Я, ну, на самом деле, я действительно другим человеком стал. Вот. Каким-то образом у меня стало лучше отношение к тому, как я учился. Вот. Если я учился так, ну что, вот, чтобы сдать просто и отстаньте от меня, то тут я начал учиться очень хорошо. И под конец политеха, а поскольку у меня ядерная физика, специальность, вот, мне предложили остаться в аспирантуре. Вот я, кстати, жалею, что я это не сделал, на самом деле. Просто там был такой переходный период. Мы 6 лет учились. Вот, это было уже там... Я потом еще год с лишним защищали диплом. Вот, это был уже 95-й год. Соответственно, я вышел с этим дипломом. Вот, и куда я там не деваться, там какая аспирантура. То есть нужно идти куда-то работать было. Совершенно по другой специальности. Вот, то есть... Как-то так получилось. Ну да, действительно, Слово Божье, оно меняет человека. Когда он начинает верить в него, оно начинает в нем действовать. Изменяя изнутри человека.
0: Вот. Это как раз вас и привлекло, да, в Божьем Слове? Или что-то другое?
1: Ну, Иисус сказал, что никто ко мне не придет, если Отец его не позовет. А позвать он может только Духом Святым. То есть меня привлекло само Слово Духом Святым. То есть оно дается к пониманию только Духом Святым, потому что оно написано, движимое вот святыми мужами, которые двигались, которыми двигал к написанию Святой Дух, так и я воспринимал это слово. А по-другому никак.
0: Да. Вот. Вы так очень точно подметили, что я поверил, и все. Вот это очень важно. Но вот еще, знаете, бывает понимание такое, что именно как дар веры. Да? Вот как
1: вера
0: вы считаете?
1: Это дар. Вот я же как говорил, никто, значит, к Богу не придет, если Бог сам этого не сделает. Бог простирает к нам руки, Бог зовет нас, Бог нам открывается во снах, Бог делает нам какие-то ситуации в жизни, способные остановить нас, и чтобы мы задумались. Ведь мы, кто такой человек? Человек – это такое маленькое существо, которое ползает по нашей маленькой планете, правда? Так ведь? Ну, большой у нас город Нижний Новгород.
0: Ну, уже, я думаю, что он начинает разрастаться еще
1: ну,
0: больше.
1: Ну, вот, да. А мы в нем же теряемся. Мы маленькие, правда? А ведь если посмотреть на карту, ну, что такое Нижний Новгород?
0: Да.
1: Да? То есть, вот если карту России, огромная страна, Нижний Новгород очень маленький. Посмотреть мировую карту, то есть мы еще меньше становимся. Посмотреть из космоса на нас, мы еще меньше становимся.
0: Да.
1: Что такое человек? Но он постоянно суетится, он постоянно, значит, ездит по этому Нижнему Новгороду. У него работа, у него забота, у него магазины, у него что еще там может быть. семья, что у него еще может быть, ну, много что, да, и Бог хочет...
0: свои задачи.
1: Бог хочет, чтобы мы когда-то...
0: вовремя остановились.
1: Остановились. И для этого он и делает и случаи в жизни, и людей каких-то, и слово свое, и Духом Святым посещает человека. Вот. Поэтому я счастлив, что в свое время Бог посетил меня.
0: Несколько лет назад, также вот к испытаниям, да, мы вернемся с вами к главной, основной нашей теме, не стало дорогого вам человека, вашей мамы. Вы были очень близки, и эмоционально близки, и вот как вы вообще пережили эту утрату?
1: Ну, утраты я-то еще даже не пережил. Ну, если эмоционально, да, то есть, естественно, это... боль, которая... Ну, и отца, и брата то же самое. Все равно вот этот вот шрам, он все равно будет оставаться на всю жизнь. Но когда человек находится с Богом, он понимает, что... Тем более мама была верующей. Вот мы с ней вместе в церковь ходили. Вот, и так далее. Он понимает, что мама не просто так ушла, да, вот, а что есть надежда на воскресение мертвых, как говорил об этом Иисус.
0: А процитируйте, вот если вспомните сейчас.
1: Ну, много быть. Очень раз, ну, что настанет день, и, так сказать, услышат голос Сына Божьего, да, Сына Человеческого Христа, и мертвые во гробах оживут. Вот. Я надеюсь, что она живет вот в воскресенье как раз праведных. Да. Ну, все к этому, да, как говорится, весь анализ ее жизни, какая она была. Вот. То есть я на это надеюсь. Я даже в этом уверен, можно сказать. Верю в это. Как насколько я ее знаю. Но это не нам судить, а судить только нам и Богу. Так что вот так. Сейчас я ее вспоминаю с благодарностью за то, что мне Бог дал такую маму, отца, брата, бабушку. Всех.
0: Так что... Вот, с одной стороны... Когда крепкая вера, да, можно как-то выстоять. Вот мне очень сложно представить вообще, а если вера недостаточно крепкая? Ну, к примеру, у человека другой какой-то дар, да? Он также с Богом, но он не настолько вот верит.
1: Я хочу сказать, что вера, она недостаточно у всех крепкая. Потому что если бы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно, как сказал Христос, да? Мы что бы начали делать? Мы бы начали переставлять горы и вергать их в море. Вопрос только зачем. Проблема в том, что даже у лучших людей, там, апостолов, вы знаете, когда они приплывали в Генесарецкое озеро, оно такое маленькое-маленькое, да? Ну, какие там могут быть штормы? А вот был шторм тогда. Иисус упал на корме. А апостолы метались по судну, пытаясь спастись. Что им Иисус сказал? Где вера ваша? Поэтому людей таких стойких, закаленных в вере не бывает просто. То есть если кто-то будет говорить, что он любое там испытание перенесет, то есть за Христа там, ну вот уже я к Петру подвожу, да? Как Петр похвалился, я за тобой там и на смерть, я за тобой там и в темницу.
0: Но, так эмоционально еще, да?
1: Да. Как третий раз пропел петух, он понял, что он на самом деле духовный карлик, потому что он предал Христа, предал. Вот в чем проблема. Поэтому испытания, они переносятся им тяжело достаточно. Сатана знает, куда бить в нашей жизни. Мы же помним Иова. Что он сказал? Чего я боялся, то со мной случилось. Вот и все. Он знает, куда бить. Но Иов чем победил? Верой опять. Он сказал, а мой искупитель что? Жив. Вот. И я сам увижу, мои глаза его увидят. Не глаза другого, а мои глаза увидят, и он восстановит распадающуюся кожу мою. Понимаете? Вот. То есть поэтому мы живем и движемся верой, на самом деле. То, что с нами происходит, да, оно доставляет нам и мучения какие-то, и боли, какие-то страдания. Но это не только у нас в жизни страдания и боли, да? То есть у меня же не только кто-то умер, у меня же дочь родилась.
0: Да, слава Богу.
1: Вот, то есть у нас много хорошего есть на самом деле в жизни, мы просто не умеем это ценить. Потому что когда к нам приходит беда, человек начинает впадать в отчаяние, и когда он впадает в отчаяние, он видит только себя. И только себя. Ничего не видит. И свою проблему только видит. Да? Потому что мы знаем пророка Илию. Вот весь то, что с ним случилось. Только что он был на горе Кармел, только что он победил 400 пророков Ваала, только что он победил 450 пророков Астарте, да? Вот. И тут у него наступило разочарование. То, что только что Бог продемонстрировал такое чудо, только что Бог дал дождь, и он бежал, значит, долго достаточно перед вот колесницей Ахава, да? И он надеялся, что сейчас Бог начнет творить великие чудеса в Израиле. Он надеялся, что сейчас все перевернется, и народ обратится к Богу. Но как он слышит Иезавель, которая с ненавистью ему передает послание о том, что вот то, что ты сделал с этими пророками, сейчас и с тобой будет сделано. Он впадает в отчаяние, он бежит, значит, на гору Завета, на Хариф, да, значит, и его Бог там спрашивает, а что ты здесь делаешь? Он говорит, все, все завет нарушили, один, говорит, я остался, и мои души ищут. А Бог ему говорит, ты не переживай, пожалуйста, там еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. То есть другим словом, я о чем так долго говорю, о том, что мы, впадая в отчаяние, забываем о том, что, о присутствии Божьем в нашей жизни. И о том, что Он знает все наши дни от начала до конца. Когда, как пишет Давид, еще ни одного из них не было. Вот это надо помнить, и тогда мы сможем переживать, и мы сможем переходить, да, то есть вот эту долину смерти, зная, что с нами Бог. А когда мы это забываем, мы начинаем бегать по корме, где спит Христос, убегать на нос судна, пытаться там что-то как-то себя спасти своими руками. И потом уже, когда обращаемся к Богу, Он нам может сказать, что вы делали. Вы же находитесь в моих руках, на самом деле. Что касается моей жизни, я на самом деле очень часто бегаю по судну. Вот. Но когда я вспоминаю, что со мной придет Христос, тогда я успокаиваюсь.
0: Вот. Да, слава Богу за этот путь. Александр, а были разочарования в вере?
1: Ну, наверное, таких глубоких разочарований не было. Было вот что-то, какое-то отчаяние, наподобие как у Ильи, там, что там только я один остался. Там. Ну, нет, ну, не настолько сильные там, ну, вот были такие, да, то есть они будут, но разочарований веры никогда не было. Вот. То есть написано, вкусите и узнаете, как благ Господь. То есть я не думаю, что кто-то может разочароваться в Христе, то есть это единственный человек, который Бога-человек, да, который никогда нас не разочарует.
0: А что вот удерживает именно, когда вы к Библии обращаетесь, или все-таки какие-то другие еще есть моменты, которые вас вот держат в плане веры? Почему такая вот стабильность?
1: Да не просто, просто нужно идти в вере, это не стоять на месте. Угу. То есть что делать праведник?
0: Возрастать, да, постоянно.
1: Возрастать, идти. Праведник, что он, сколько раз он падает? 7 раз падает. Угу. То есть он идет к Богу, то есть Бог показывает свой свет. То есть если мы туда идем, то есть мы к нему движемся. Да, мы там на пути можем что сделать? Упасть. Угу. Но нужно что сделать? Встать, попросить прощения и двигаться дальше к Богу. Вот. То есть, ну что меня, только Бог удерживать может на этом пути. Давайте Петра опять спросим и посмотрим у него. Как он пошел ко Христу? По воде же ведь? Мы же не можем по воде ходить. А он пошел по воде. Да как так может быть? Он говорит, есть Господи, если это ты, повели идти ко мне по воде. И говорит, иди. И он пошел по воде. А что с ним случилось?
0: Да, усомнился.
1: Утонуть. Ну, как усомнился? Он же ведь на самом деле оглянулся на это самое. У него такое было. После воскресения Христа, когда Петр трижды каялся перед Христом, да, то есть тот спрашивал, любишь ли меня? Он его трижды отрекся от него, да, то есть вот, и трижды каялся. Он говорит, люблю, да. И потом они идут с Христом, значит, вместе, а рядом идет Иоанн. Он спрашивает, а он что? Вот. А когда он пошел к нему по воде, он решил посмотреть на других учеников. Что они думают про него? А как он идет к нему, ко Христу? А какой молодец? Понимаете? Вот. И в этот момент он начинает что делать?
0: Тонуть.
1: Тонуть. В этот момент волна подошла, Христа закрыла, и он его потерял из виду. То есть мы никогда не должны смотреть на то, что как на нас... вот такое выражение апостола Павла, что вот мне даже не важно, как, что обо мне думаете вы, и как вы меня судите. И я, то есть это первое послание Коринфянам, 4 глава. И как вы меня судите? Судья мне Бог. Да? То есть вот, и, то есть я к чему это все рассказал? То есть чтобы четко оставаться на пути к Христу и идти по волнам, по воде идти, там, да, то есть переходить различные невероятные ситуации, справляться с ними, нужно всегда в своем прицеле держать именно Его и связь с Ним иметь. Вот и все. А все остальное там, оно как бы временное. Но зато если мы к Нему придем, да, то есть, а Он движется к нам одновременно, то вот тогда и будет все хорошо. Вот об этом надо помнить и всегда, и знать, что для этого сделал Бог, что Он умер за нас, и Сына Своего послал, Единородного, да, Тот умер за нас, и что Он сегодня пытается нас спасти. Когда об этом помнишь, осознаешь, что, кажется, все, многие беды кажутся уже достаточно не такими.
0: Да, получается, вот эти испытания, они изменяют нашу веру. Получается.
1: Ну, они закаляют. Угу. Они закаляют. Вот ведь Бог хочет, чтобы человек поднимался как бы на духовной ступеньке.
0: Угу.
1: То есть ведь вот, как говорится, человек находится на одном духовном уровне, да? Вот. А Бог на него смотрит и знает, что ему что-то недостает. И он хочет, чтобы он поднялся.
0: Угу.
1: И Бог многое что для этого делает. Учит его, находит... слова Священного Писания, события какие-то. А потом он смотрит, ничего это не помогает. Значит, нужно провести человека через какое-то испытание.
0: Mm-hmm.
1: Вот, чтобы он сделал шаг веры, так называемый. То есть ведь шаг веры, он не только, он еще и вверх, да? Скажем так, да? Немножко. То есть ступенька. То есть он mm-hmm. должен сделать этот шаг на этой ступеньке. И когда он делает этот шаг, то, как говорится, прошлое его может и оставить, в принципе. То есть вот, например, если возьмем Христа в пустыне, да, то есть, или даже возьмем народ в пустыне, когда Бог вывел свой народ, ведь он повел их через пустыню, а там они что делали? Начали падать. А Иисус в это время выдержал испытание от сатаны, помните, да?
0: Да.
1: Вот, а Евангелие от Луки пишет, что сатана после этого оставил его до времени. То есть все искушения Христос отсек, у него все нападки отсек. Кстати, защищался он Словом Божьим исключительно, да?
0: Да.
1: Вот, а именно книгой Второзакония отсек. И сатана был вынужден отойти. То есть как работает Бог, как у нас испытания происходят в жизни. А с одной стороны, мы должны учитывать вот эту великую борьбу, которая еще, значит, началась у нас на небе в свое время. Вот когда падший ангел, да, Херувим, Люцифер превратился в сатану, он начал противостоять не только Богу, да, но еще и его творениям, пытаясь погубить. Вот, то есть у нас есть это существо в жизни, оно находится на земле сегодня, да, мы знаем из Священного Писания. У нас есть Бог, и у нас есть наш путь. Вот, соответственно, каждый раз сатана пытается на что сделать, этого пути?
0: Он, переманить?
1: Да, он многое делает. Он делает обольщение.
0: Угу.
1: Он создает, если обольщение не работает, он создает испытания. Он может сделать угрозу жизни. Он может довести до смерти. Да? То есть, как у Христа. Христос тоже дошел до смерти и был верен до смерти. И смерти крестной. Вот, как написано апостол Павла.
0: А может так быть, вот извините, перебью, человек сам создает себе какие-то испытания?
1: Конечно. Конечно. Вот если мы не идем на ступеньку выше, в лучшем случае мы остаемся на прежнем уровне, и вот эти испытания продолжаются. То есть вот как у Христа было, что сатана отошел от него, вынужден был отойти. Вот, ведь Христос был в нашей оболочке, он был одним из нас. Он сам не мог его прогнать просто, то есть без Божьего усилия. Понимаете? Бог оградил от нападок сатанист. Когда человек говорит ему четко «нет» в каком-то искушении или там еще что-то, сатана уже не имеет возможности приближаться к нему. Когда человек сдал этот духовный экзамен.
0: Да.
1: Вот. То есть он поднимается на ступеньку выше. Сатана еще что-то придумает на самом деле. Но человек начинает двигаться, у него появляется багаж духовный. У него появляется опыт побед. А вы же знаете, что это такое?
0: Конечно.
1: Когда ты участвуешь в чем-то, и у тебя успешный опыт есть, он тебя начинает поддерживать.
0: Да, это точно. Вот. То есть получается так, что вот этот прежний опыт, он помогает нам пережить нынешний какой-то опыт.
1: Конечно, конечно. То есть как мы доверяли Богу раньше, да, так мы можем доверять Ему и в будущем. Мы же знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь. А даже мы даже еще и не знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь. Но Бог так или иначе видит наше будущее. Он уже много сделал в нашем прошлом для нашего будущего и делает в настоящем. Вот это надо обязательно помнить, чтобы можно было спокойно двигаться в это будущее.
0: А как не разочароваться в жизни, в людях? Вот что вам помогает?
1: Ну, в людях-то мы можем разочароваться, я говорю, как я уже сказал. Мы не можем разочароваться во Христе. Вот Он действительно нас никогда не подведет. В людях мы действительно можем разочароваться. Ну, в людях мы можем разочаровываться. То есть мы любить должны людей, вот в чем дело. Так или иначе. Потому что чтобы людей любить и... как говорится, относиться с ним хорошо, да, нужно смотреть на ними глазами опять кого? Бога.
0: Всевышнего, да.
1: Бога, Бога, Бога. То есть Бог смотрит на человека так, что Он любит человека. Вот. А мы смотрим на человека в свете наших отношений. То есть как он сегодня, что он сделал мне, как мне под него плохо, и что дальше я с ним буду делать, что я не хочу его даже видеть. Да? Вот так мы. А Бог, наоборот, смотрит на него, понимает, что он грешник. И он но он понимает, каким он может стать, если он изменится. Вот. То есть я считаю, чтобы иметь хорошие отношения с людьми, нужно смотреть на них такими же глазами. То есть видеть их перспективу и быть готовым прощать то, что они сделали против тебя. Вот. Ну, к чему нас Евангелие призывает, к чему нас призывает послание апостолов и сам Христос. Так что вот... так надо как-то обращаться с людьми. Не всегда получается, естественно. Да, человек, я в основном спокойный. Вывести меня из равновесия тяжело. Знаете, такой есть опыт физический, такой шарик в лунке такой колеблется, да? Тяжелый такой, раз, раз, раз, амплитуда. Ну, можно все равно его взять, понимаете? Вот. Христа невозможно так сделать, а человека можно. Да, у меня лунка такая достаточно, то самое... большая, высокий, с высокими бортами, и я шарик такой весистый, то есть тяжеловато, но можно это сделать все-таки на самом деле. Но, тем не менее, надо стараться быть уравновешенным, я считаю, в жизни. Потому что, еще один пример Моисея.
0: Mm-hmm.
1: Кратчайший человек, написано так ведь, да, на земле, yeah. Кратчайший. Чего он сделал, чего он там не пришел? По какой причине? Ну, довели просто. То есть довели своим неверием, своим этим постоянным вот этим раздражением, да, постоянно вернемся, давайте это сам. Ты жизнь положил свою для этого народа, а тут опять там, давайте вернемся в Египет, там у нас котлы, там у нас чеснок, там у нас огурцы, здесь там мы, Бог нас вывел, что-то там. И он вышел из себя один раз. Но это привело к тому, что он не вошел. Да? Вот. Не вошел в землю обетованную. Поэтому вот этот пример надо всегда помнить. Но Бог простил его, естественно, он его воскресил даже, да, мы знаем, что тело Моисея было воскрешено. То есть Моисей, на самом деле, потом на горе Преображения вместе с Илией встречался со Христом и, ободрял его, да, и говорил о том, что ему предстоит сделать в Иерусалиме, когда они шли. уже в Иерусалим, и ну, они уже потом возвращались только в Иерусалим, и там Христос должен был принести уже себя в жертву. Вот. Бог знает наш путь, Бог знает наше падение наперед. Единственное только чего, как в псалме у Давида написано, вот, что грешник должен покаяться вовремя. И тогда разлитие многих вод не постигнет его. Не будете как лошадь, уздил, которую нужно обуздывать уздечками, там, удилами и так далее. То есть Бог это будет делать. Угу. Будет делать. Но Он в нашей жизни старается нас как-то немножко доправить словом своим. Он не хочет, чтобы мы страдали на самом деле. Не хочет. Потому что нас любит. Но если мы будем упорствовать, то там, как народу Божьему, да, у Исаии написано, куда вас бить еще? Все тело в ранах, и темя в ранах, то есть от пят до темени. Куда вас, говорит, еще бить, народ Израилев? То есть можем мы так, можем довести ситуацию до такой ситуации, ну, до такого состояния. А можно Господу послушать и вовремя свернуть. Вот так.
0: Да, как же с одной стороны вроде бы это легко, а с другой стороны очень сложно, и порой мы сами себе все усложняем в жизни.
1: Ну, мы теоретически все знаем. Мы очень хорошие теоретики, на самом деле, да? То есть да. Вот, все четко знаем, но проблема-то в том, что вот исполнять у нас не получается.
0: Правильно поступать – это, да, непросто.
1: Апостол Павел сказал, я люблю закон Божий, правда? Но я бедный человек… Я люблю закон Божий и пытаюсь его, так сказать, внедрить, там, так сказать, использовать в своей жизни, но я вижу, что у меня ничего не получается. Бедный говорит, человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Только Христос. Вот. Поэтому мы имеем плоть Адама, как говорится, да, и у нас вот эти вот наследственные наши склонности, они ведь даже передаются по наследству, да, потому что... По наследству, потому что ведь Бог не зря сказал, что я усматриваю грехи родителей до третьего, четвертого. То есть, что Бог, я усматриваю. Вот если говорить обо мне, я усматриваю. Я знаю своего отца, я знаю его сильные стороны, я знаю его достоинства, я знаю его, как сказать, обратную сторону Луны, да? Вот. Есть, были у него недостатки, и я вижу в себе его и достоинства в чем-то, да? Но я же вижу его недостатки. И более того, что я вижу, то есть у меня точно меня похоже. Не только внешне, но еще и, как говорится, характер мой, да. То есть я же в ней вижу вот и достоинства, и свои, и отца даже, да. То есть, ну, вижу и те же самые недостатки. Поэтому, если мы заботимся о своих детях, то мы должны что, с чего начать воспитание?
0: Самих себя.
1: Самих себя, да, понимаете, правильно. В чем дело. Вот, поэтому это очень важно. Как мы сами живем, вот, что они у нас видят, как они растут. И на самом деле это очень важный вопрос. Вот.
0: Да. Александр, я знаю, что для вас Бог – это Отец и Творец.
1: Да.
0: А сегодня вы также можете сказать или еще что-то бы дополнили в отношении Бога?
1: Отец, Творец, он много выступает в разных ролях, да, и священника, и... Спасителя. Мы знаем, что Бог-то Он и триедин на самом деле. Это еще и Дух Святой, да? Это еще и сам Христос. Вот, то есть Бог для нас это все. То есть, как говорил Иов, и в моих ноздрях там дыхание жизни Его находится. Да? То есть вот Он дает дыхание жизни, сердце бьется по Его воле. Но что такое для нас Бог? И Отец, и Творец, и Податель жизни, и да. Тот, кто может простить, и тот, кто может нас исправить. Вот. Самое главное, чтобы он не был тем, от кого мы можем отвернуться. Вот это страшно, действительно. Ага. Это будет трагедия. Вот поэтому отворачиваться от него нельзя. А наоборот, что если мы в чем-то даже видим свое недостоинство или там что-то мы сделали, нужно наоборот вести себя как дети. Как дети делают? Они хитрят. Они что, тут маленькие-маленькие дети, то есть вот, которые благословлял Христос. Они же бегут к родителям и говорят в слезах, что я что-то сделал. Я что-то сделал. А что вот я сделал в своем жизни? Один раз я уронил на кухне шкаф с тарелками, с посуды, там, ну, все, что было там. Вот я уронил, а родителей не было дома. И я боялся, что они вернутся, и они вернулись. Вдвоем причем, да. И я прибежал, и что? Ну, покаялся так, расплакался. Но они видят мое состояние. Неужели они меня за это будут наказывать? Нет, конечно. То есть вот я считаю, что к Богу нужно такое отношение, на самом деле. То есть я натворил что-то. Прости меня, пожалуйста. Вот. А если мы будем прятаться, вести себя как взрослые, что сейчас мы что-нибудь придумаем, как-нибудь сами решим, ничего мы не решим. Мы можем только усугубить.

0: Да.
1: Вот и все.
0: Александр, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты из вашей жизни. Было очень интересно послушать,
1: немножко
0: пообщаться с вами. И я желаю вам дальнейших опытов с Богом, удивительных, чтобы он еще открылся больше для вас, да, для ваших близких также.
1: Спасибо.
0: Пусть Господь благословит во всем.
1: Спасибо. Спасибо. Пусть вас тоже Господь благословит.
0: Какими бы серьезными ни были испытания в нашей жизни, мы должны твердо полагаться на Бога и доверять Ему всем своим сердцем. Ведь, как сказано в Божьем Слове, Господь Бог твой всегда будет с тобою, не оставит и не покинет тебя. Храни вас Бог!

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Дитрих Банхёфер был мужественным немецким служителем церкви, который противостоял нацистскому режиму. Гестапо расправилось с ним незадолго до конца Второй мировой войны. Но перед тем, как умереть, Банхёферу удалось написать и отослать несколько писем из своей тюремной камеры. Написанные незадолго до казни, эти документы позволяют нам заглянуть в душу мученика XX века.

Они свидетельствуют о человеке, который стоит твердо и непоколебимо, укрепляясь в Слове Божьем. После ужасного переживания, когда разрывающиеся снаряды едва не разнесли его камеру, Бонхёффер написал: «Авиационные налеты снова направили меня к Библии и молитве. В последние дни перед неминуемой смертью

В одном из своих писем он написал: «Я читаю Библию подряд, от первого до последнего слова». В его словах видна радость от прикосновения к слову. Также он добавляет: «Каждый день, как и на протяжении многих прошлых лет, я читаю псалмы. Я их знаю лучше и люблю больше, чем любую другую книгу». Библия дала Бонхёфферу силы бесстрашно предстать перед самым суровым испытанием в жизни. Он черпал духовную силу и мужество из Слова Божьего. Его вера была непоколебимой, поскольку укоренялась в Боге, который являет себя в своем неизменном слове. Христианская писательница Елена Уайт пишет: «Если бы Слово Божье исследовалось должным образом, люди бы имели широту ума, благородство характера и твердость в целях, то есть все то, чего так недостает в наше время». Библия способна наделить нас необыкновенной духовной силой. Она делает глубоким наш духовный опыт, как записано в 118-м псалме: «Сердце моем закрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дитрих Бонхёффер открыл для себя огромное преимущество в молитвенном изучении Божьего Слова. Господь и нам предлагает такую же возможность. Великие мужи веры прошлого не получили дар сильной веры одномоментно или случайно. Вся их жизнь была укоренена в Божьем Слове. Их вера была крепкой благодаря тому, что сильным была их привязанность к Богу, который открывался им в Библии. Это же справедливо и в отношении нас сегодня. Тот же самый Святой Дух, который вдохновлял авторов Священного Писания, наполняет и наши сердца, когда мы читаем Слово Божье. Если мы будем посвящать время для размышления над Словом Божьим, наша вера тоже укрепится.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

важно, что есть тот, кто на земном пути поможет нам. Прогонит суету, чтоб веру обрести.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что

после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды, масло эфирное. И вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода, это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать линолен, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легкими движениями вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Нет ничего более известного, чем то, что овощи — это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте? Неожиданно, но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков, и все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни — это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать банан. Банан мы берем с веснушками, вот такой максимально спелый. Он будет самый сладкий. Шоколад нам подойдет с процентным содержанием 80, бывает даже 99. Такой можно найти даже без сахара. Он будет лучше всего. Также, чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную миндальную муку. Начнем готовить.

Начнем с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть, потереть.

Всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом. А еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло.

как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты. И вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше. Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку, а также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет очень полезной. Добавлю еще. Кабачок в данный момент даже не видно, и поверьте, его вкус вы даже не почувствуете. Есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду, гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем.

Вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов, примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь.
2: Большое количество женщин сталкивается с такой проблемой, как опущение органов малого таза. А многие женщины даже не подозревают о том, что у них есть в наличии такая проблема. Сегодняшний комплекс основан на сочетании движения и дыхания. И он будет эффективен в том случае, если вы правильно настроите свое дыхание, будете к нему внимательны. Что важно? Важно, чтобы само дыхательное движение происходило правильно. И важно, чтобы на вдохе у вас живот расширялся, а на выдохе, чтобы он сдувался. Очень часто у людей бывает патологичное, так называемое реверсивное дыхание, когда они на вдохе втягивают живот. Если оно у вас есть, то предварительно осознанно подышите, направляя вдох в живот. И именно с этим дыханием мы будем работать в следующих упражнениях. И прежде чем мы ляжем на коврик и будем выполнять эти упражнения, мы с вами освоим дыхательную технику. Я предлагаю положить наши руки на ребра, так чтобы пальцы смотрели у нас вперед, большие пальцы к спине. И в этом положении

положении попробуйте дышать, чтобы на вдохе ребра расталкивались по сторонам, но при этом и живот тоже выходил слегка вперед. И мы сдуваемся к центру, опадают ребра и опадает живот. Подышите так некоторое время. Вы можете подышать так даже 1, 2, 3 минуты. И теперь нам нужен будет определенный ритм дыхания. Мы будем делать с вами в таком движении 4 счета на вдох и 8 счетов на выдох. И с выдохом, когда ребра уже сдулись и живот опал, нам нужно будет задержать дыхание также на 8 счетов. Давайте порепетируем в этом положении. 4 счета вдох, 8 счетов выдох, еще 4, 3, 2, 1, и выдохнули, задержали дыхание, еще 4, 3, 2, 1, вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задерживаем 8 счетов, еще 4, 3, 2, 1. Упражнения, которые я покажу, мы будем делать с этим ритмом дыхания. Но что важно, чтобы вы подстраивались под свою длину вдоха и выдоха. Если вам с таким счетом тяжело, вы можете немного ускорить счет или в крайнем случае дышать 3 счета вдох, 6 выдох, 6 задержка. Для следующего упражнения мы с вами ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях. Стопы поставьте ближе, мы будем выходить в мост и опираться на ноги. Важно, чтобы бедра ваши были параллельны друг другу и позвоночник вытянут за макушкой. Мы будем, погружая стопы в пол, подниматься вверх, желательно двигаться плавно в позвонках, подниматься позвонок за позвонком с мягким позвоночником. Здесь мы с вами задержимся с выдохом и потом будем мягко опускаться. И теперь мы попробуем на это движение наложить наше дыхание. На старте сделайте вдох 4 счета. Мы поднимаемся 8 счетов. Выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержали. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох 4 счета. И сразу выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здесь задержали дыхание, не дышим. Обязательно с выдохом. И вновь вдох 4 счета. И выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Задержали 8 счетов. 4, 3, 2, 1. И опускаемся. Такое упражнение нужно выполнить 10 раз. Для выполнения следующего упражнения мы ложимся на бок. И вы можете взять под голову свернутое полотенце или использовать руку или маленькую подушечку. Мы выводим колени вперед, так, чтобы угол под коленом и в тазобедренных суставов был 90 градусов. И в этом положении мы будем просто лежать и выполнять то дыхание, которое мы уже с вами настроили. Мы делаем вдох 4 счета, выдыхаем 8 счетов и задерживаем дыхание 8 счетов. Когда вы делаете вдох, постарайтесь направлять осознанное внимание к вашему животу и к вашим ребрам. Пусть на вдохе ребра раскрываются, и живот слегка выдвигается вперед. И это будет мягкое, нефорсированное движение, а с выдохом все опадает к центру. Вы можете обратить внимание на зону промежности, и у вас может возникнуть ощущение, что с выдохом оно подтягивается, и это будет правильно. Таких дыхательных циклов нужно выполнить 10, и потом выполнить то же самое на другой стороне. Для выполнения следующего упражнения нам потребуется небольшое возвышение. Это могут быть спортивные блоки или стопка книг, или может быть какая-то подушечка или сложенные несколько полотенцев. Мы располагаем это возвышение под коленом. Колено согнуто. Нижняя нога у нас выведена вперед под углом 90 градусов к туловищу. Располагаемся так, чтобы можно было вытянуться за макушкой, раскрыть переднюю часть бедра и чтобы ваше колено хорошо, плотно укладывалось на ваше возвышение. И движение будет таким. Мы будем поднимать голень, вращать бедро внутрь. При этом мы будем надавливать на возвышение. И потом мы опускаем голень
Отлично. И все это вместе мы должны соединить с нашим дыханием.

0: дыхание. На старте мы сделаем вдох 4 счета. С выдохом мы будем поднимать голень, стопу, давить коленом в блоке. И здесь мы задерживаемся 8 счетов. И на вдохе мы опускаем ногу. Я посчитаю вам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим, задержали дыхание с выдохом. Живот у нас плоский, сдулся. Делаем вдох в живот, в ребра. И выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давление на блоке сохраняем. Вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, держим, не дышим, отлично. Такое упражнение тоже нужно будет выполнить 10 раз на одну и другую сторону.
1: Для следующего упражнения нам потребуется мягкий мячик. Его можно заменить, например, детской мягкой игрушкой или свернутым полотенцем. Также нам потребуется небольшое возвышение для таза. Это опять же может быть спортивный блок. Можно разместить на нем полотенце или это может быть небольшая подушечка. Мы укладываемся так, чтобы таз у нас располагался на нашем возвышении. Аккуратно опускаемся. Теперь приподнимите по одной ваши ноги и отправьте ваш мячик или игрушку, или то, что вы взяли, между стоп. Необходимо зажать предмет, и мы будем опускать предмет вниз к тазу, колени разводить в стороны. При этом у нас постоянно должны быть в тонусе наши стопы. Мы должны давить на мяч и правой и левой стопой равномерно. И все это мы будем делать с нашим дыханием. На старте с прямыми ногами мы сделаем вдох 4 счета. И с выдохом 8 счетов мы будем разводить колени, опускать наш мячик. Здесь мы задержим дыхание. Живот, ребра у нас уже сдулись. На вдохе на 4 счета поднимаем ноги. И выдох 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, держим, давим на мячик, и еще разок, и выдох, распределяйте выдох равномерно, чтобы воздуха не осталось к концу 8 счетов, и задержали дыхание, на мяч давить продолжаем. Отлично, таких движений тоже нужно сделать 10.
2: Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное правильное движение является Божьим замыслом для достижения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

0: В любом обществе белоснежная улыбка является показателем высокого статуса и привлекательности. Современные профессиональные процедуры позволяют осветлить и выровнять цвет зубов уже через 50-60 минут. Сегодня стоматологические клиники предлагают большой выбор безопасного отбеливания эмали зубов. Узнать о способах отбеливания и действительно ли они безопасны для нашего здоровья мы сможем у наших гостей, специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим про отбеливание эмали зубов. Вот скажите, это вообще нужная процедура?

0: это субъективная оценка самого человека, который хочет это делать. Сам стоматолог, как правило, никогда не рекомендует, в отличие от каких-то заболеваний, которые нужно вылечить. Здесь может быть так, допустим, у человека даже нормальные зубы, даже они могут быть достаточно белыми. Но если человек психологически себя чувствует дискомфортно, ему очень нужно вот именно провести эту процедуру для внутреннего своего какого-то психологического комфорта, без проблем.
1: Или для работы.
0: Да.
1: Да, потому что много приходит и говорит, я вот работаю или устраиваюсь на работу, и мне нужны белые зубы, иначе меня не возьмут. Вот. Иногда это бывает необходимость.
2: А что это вообще такое? Что это за процедура такая, отбеливание эмали?
0: Это воздействие химическим веществом на эмаль зуба. Вот. Ну, специфика этого воздействия заключается в том, что взаимодействует перекись водорода с пигментом зуба. То есть не надо воспринимать это как воздействие, допустим, кислоты на кожу, когда происходит разъедание. Здесь идет именно взаимодействие агента химического с темным пигментом эмали. Но не самой эмали.
1: Разрушается пигмент, как бы, да, и исчезает вот этот цвет.
0: Сама эмаль, если посмотреть микроскопически, она никак не меняется. Вот, поэтому эта процедура является достаточно безболезненной, достаточно безопасной. Вот, и если даже появляется чувствительность эмали после процедуры, она быстро проходит.
1: Ну да, чувствительность с чем связана? С тем, что все-таки небольшое повреждение, как бы так в кавычках, происходит с эмалью, потому что немножечко она обезвоживается. В результате химической реакции немножечко из эмали уходит жидкость, вода. Вот почему мы говорим, что должна быть после отбеливания прозрачная диета. Потому что после отбеливания эмаль немножко суховатая и начинает впитывать в себя всю влагу из слюны, да, или из жидкости, которую мы пьем там, или едим. Естественно, что пигмент из этих вот жидкостей опять приходит в эмаль. Поэтому вот такое вот есть «но». Прозрачная диета. И потом, когда эмаль восстанавливается, она такая же, как она и была.
2: А каким цветом вообще, в принципе, должны быть зубы? Вот есть какая-то шкала цвета?
0: Есть шкала, но, как правило, тот, кто приходит, он думает, что зубы должны после отбеливания быть как,
2: вот такие, да?
0: Как бумага, да. Этого никогда не происходит. И если мы видим такие зубы у людей, то это результат многократного отбеливания, как правило. А вероятнее всего даже там стоят какие-то, какие-то конструкции, типа виниров, компониров,
1: да, или да, линейров. Потому что в природе у человека, у каждого свой цвет. Это то же самое, что как цвет волос, цвет глаз, да? Так цвет зубов тоже, он у каждого свой. Бывают зубы желтые, бывают более таким сероватым оттенком. Бывает серовато-красноватым, как бы там вот вариантов очень много. Это свой естественный пигмент.
2: То есть это если даже не брать в учет какие-то красители, какой-то...
1: Да, да, да, да. И при отбеливании, ну, как считается, что более желтые оттенки своей натуральной эмали, они отбеливаются немножечко лучше, нежели серые. И при отбеливании тоже бывает разный результат. Бывает, что вообще ничего не происходит.
2: Даже так?
1: Даже так, да. Бывает, что на один тон... Бывает на 5 тонов отбеливается шкала. У нас есть шкала, которую мы используем для определения цвета зубов. Она там от самого белого, наверное, вот как бы вот, вот такой вот отбеленный, и до темного цвета, совсем прям желтый-желтый. Даже такой больше в коричневый цвет. И если смотреть по этой шкале, там, ну, сколько достаточно, наверное, тонов 12, вот, то... Ну, где-то на 7-8 при хорошем результате можно сделать отбеливание.
2: Я правильно понимаю, что реклама, которая вот периодически, в общем-то, нам навязывается, о том, что вот придешь и насколько хочешь, вот заплатишь столько, будет на 4 тонны,
1: не
2: столько будет.
1: Нет, не получится.
2: То есть это абсолютно не обязательно.
1: Не получится.
2: Даже если гарантируют.
1: Да, да. И тем более, что есть разные виды отбеливания.
2: Да, давайте с вами поговорим об этих видах.
1: Да, есть домашнее отбеливание, есть кабинетное отбеливание в кресле. Если человек очень хочет, чтобы у него были вот ну, такие зубы, да, и его пигмент позволяет это сделать, качество пигмента, то сочетают кабинетное с домашним.
2: Отбеливанием.

0: обязательно, да, получается, да, должно, да, быть. Да. А вот какие виды именно, получается, кабинетного, как вы выразились, угу, отбеливания есть? Вот расскажите поподробнее. Я так понимаю, что не один единственный способ, правда?
1: Да, да, есть. Ну, отбеливаются гелями, в основном состав у них пероксид карбамида, разные концентрации. Угу. И усиливается этот эффект специальными лампами, угу, гелевыми лампами. Есть лампы, которые немножко нагревают, да, тоже усиливается эффект отбеливания. Есть холодный свет, не нагревает. Но обязательно врач в кабинете изолирует десну, изолирует все слизистые, наносит этот гель. Гель тоже бывает достаточно большой концентрации, где-то 38-40%. И отбеливается, если без лампы, да, то это максимальная концентрация. Если немножко с активацией, то чуть-чуть поменьше. Угу. Вот, где-то за час можно вот эту процедуру сделать.
0: Угу. Так, а вот мы с вами уже поговорили о том, что бывает такая вот неприятная вещь, как чувствительность, да, увеличивается, угу, и кажется, что это же плохо. Вот вообще есть какие-то проблемы после отбеливания зубами? Может ли отбеливание как-то навредить зубам?
2: Все проблемы, они входят в класс побочных эффектов. То есть, угу, нельзя говорить, когда мы упоминаем отбеливание, об осложнениях в результате отбеливания. Угу. Таковых не существует. Но так, существуют побочные эффекты. Вот как раз к побочным эффектам чаще всего и относится повышение чувствительности эмали.
0: Угу. Ну, как мы поняли, оно, да, уже проходит,
2: да, оно, да, проходит
0: со временем. Угу. А еще что-то,
2: вот,
0: есть?
2: Второе, это отбеливатель может попасть на десну. Так. Десна при отбеливании изолируется, но это сделать на самом деле не всегда удается стопроцентно. Вот. При этом травмируется десна.
1: Небольшой химический ожог получается.
2: Да.
1: Такое этот побеление, ожог, такое прям краевое десны.
2: Да, он не очень сильный, местами, поэтому вполне тоже быстро проходит.
0: Угу.
2: Вот и, собственно говоря, и все.
0: Угу. В общем-то, да. Да. Проблем особо, да, не возникнет.
1: Да, но бывает, что чувствительность бывает стойкая, потому что тоже все люди разные, у всех порог чувствительности разный. Состояние эмали тоже разное, и у некоторых там 2 дня и все прошло, да, у кого-то неделя, угу, нет. Тогда можно использовать, вот мы говорили уже, гели для чувствительной эмали.
0: Угу.
1: Бесцветные гели, да, они облегчают состояние.
0: Понятно. Угу. А каким образом мы можем узнать о противопоказаниях? Ну, то есть я должна обязательно к врачу прийти? Или вообще, может быть, их не существует, этих противопоказаний, чтобы отбелить мне зубы? Захотела и пошла и сделала.
2: Противопоказания, оно есть для всех процедур.
0: Так.
2: Вот, и
0: когда, даже здесь?
2: Да, когда мы видим такую надпись на всех лекарствах, угу, и таблетках, да, это относится, да, и к этой процедуре, угу, естественно.
0: То есть они есть?
2: И, да, и, конечно, любое противопоказание выясняется в ходе беседы, в ходе, угу, консультации. Вот. И основным противопоказанием, конечно, является состояние эмали.
0: Угу.
2: Вот если эмаль изначально имеет такое заболевание, как гиперчувствительность,
1: гиперэстезия эмали называется, да,
2: да. Или второе, какие-то дефекты, типа сколов, стертостей.
1: Тот, угу, же кариес невылеченный, тоже противопоказание.
2: Да. Угу. Вот это и является, угу, противопоказанием. Но все они, я бы сказал, относительные. Угу. Потому что любую из этих проблем можно устранить.
0: Ну, получается, самостоятельно я это определить не смогу. Я к чему? Угу. К тому, ну, да, что если, да, я залезла в интернет и посмотрела, да, а есть ли у меня противопоказания? Но, как выясняется, я это не определю. Ни и поэтому, случае, естественно...
1: Ну, да, еще иногда есть такое домашнее же отбеливание, да, иногда мы покупаем какие-то там через интернет,
0: да,
1: полоски, гели,
0: да, да, да,
1: капы. И начинаем отбеливать.
0: Угу.
1: Если у нас грязные зубы, если там есть налет, зубное отложение,
0: угу,
1: то никакого результата не будет.
0: Угу.
1: Если есть воспаление десны, особенно острое,
0: угу,
1: отбеливать нельзя. При беременности отбеливать нельзя. То есть все равно нужно идти к врачу.
0: Понятно. А нам, да, же это все предлагают. Мол, давайте
1: покупайте,
0: сэкономьте.
1: Покупайте и делайте.
0: Да.
1: Нужно делать все разумно.
0: Так, вот про домашние условия, раз уж мы уже, угу, немножко коснулись этого. Есть масса рецептов. Вот, например, морская соль, активированный уголь. Даже слышала, что лимонным соком тоже отбеливают, перекисью водорода. В общем, вот такие вот именно домашние рецепты, угу. не купить какой-то угу. специальный гель, а домашние рецепты. Вот что вы можете об этих средствах сказать? Действительно ли они эффективны? Можно ли ими навредить, если даже они имеют свой эффект?
2: Но любое из этих перечисленных средств является химически активно действующим веществом.
0: Так.
2: И любое химически активно действующее вещество, естественно, вступает в взаимодействие с нашими органическими какими-то пигментами.
0: Так.
2: Вот. В том числе и это относится к зубам. Вот. Поэтому все это, конечно, будет, с одной стороны, да, это работает.
0: Угу.
2: Вопрос в том, как оно работает. Концентрация этих вышеперечисленных средств, она различная, во-первых.
0: Uh-huh.
2: Во-вторых, как ее дозировать.
0: Uh-huh.
2: И очень легко можно навредить.
0: Uh-huh.
2: Потому что в профессиональном отбеливании профессионально выдержаны определенные нормы
0: uh-huh.
2: и нагрузки на эмаль. В данном случае это сделать невозможно.
0: Uh-huh.
2: И поэтому все это будет, естественно, относиться к самолечению.
1: Да. Ну и тем более, что вот морская соль, она крупная, да, у нас здесь лежит.
0: Очень даже.
1: Это абразив. Эмаль царапается. Ни в коем случае вот такую морскую соль нельзя втирать в зубы.
0: Угу.
1: Тем более, что тем более в десну. То есть это все абразив. Если, да, но морская соль очень хороша, она снимает воспаление.
0: Угу.
1: Если развести чайную ложку на стакан воды, полоскать, прекрасное средство от воспаления десны.
0: Угу.
2: Это если оно есть, воспаление.
1: Ну,
2: если,
1: да, это ну, если есть.
0: Это
1: да,
0: мы поняли.
1: Да.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что вы не отрицаете, что эти средства действительно могут быть эффективными в отбеливании эмали.
1: Могут
0: Но
1: быть.
0: Но причина,
1: да, да.
0: По которой лучше этим не пользоваться, как раз-таки в том, что это может еще и
1: навредить,
0: и мы можем получить себе большие проблемы.
2: Да, потому что мы не в состоянии контролировать и дозировать нагрузки.
0: Угу. А вообще русский человек-то он какой?
1: Угу. Чем больше,
0: Сейчас
1: тем лучше.
0: Сейчас я как бахну,
1: и все будет беленько.
0: И сразу будет белое. Я за одну процедуру себе как. Так, а если уже мы отбелили зубы, то каким образом мы можем сохранить этот эффект?
1: Прозрачная диета – это раз.
0: А что такое прозрачная диета?
1: А это прозрачная диета.
0: То есть вообще ничего цветного?
1: Вот когда отбеливаешь зубы, вот у меня такой был один раз в жизни опыт. Приходишь домой, там, да, если кабинетная, ну или вот домашняя, капу снял, а кушать нечего.
0: Вот оно, вот это, да?
1: Смотришь на это, кушать нечего. Начинаешь выбирать. Все, что не содержит пигмента, кушать можно. Все, uh-huh. что с пигментом, кушать нельзя.
0: Uh-huh.
1: Вот. Вот что у нас там? Помидоры, кетчупы, соус, шоколад, не знаю, морковка,
2: соки.
1: Помидоры, uh-huh. соки, да. Кстати, чаи травяные.
0: Борщ.
1: Борщ, чаи, да, свекла. Чаи травяные тоже могут красить, если они такого uh-huh. насыщенного цвета, да. Поэтому вот тут начинаешь выбирать.
0: Uh-huh. Вот смотрите, мы с вами поговорили про разные виды отбеливания, но мы еще не сказали про зубные пасты.
1: Угу.
0: Вот они на самом деле работают, если написано, что она отбеливающая. Она действительно будет отбеливать?
1: Ну, зубная паста как паста, она всегда работает. Если ей пользоваться регулярно,
0: угу.
1: как мы уже говорили, два раза в день, то зубы, во-первых, механически они будут очищаться, они будут чище.
0: Так.
1: Плюс там добавлено немножечко-немножечко, но они более абразивные, кстати, тоже нужно аккуратно, если
0: угу.
1: есть проблемы с эмалью. То их долго использовать нельзя, будет опять чувствительность повышаться. И, ну, немножко пероксида карбамида там добавлено, чуть-чуть. Зубы будут свежее. А вот как раз пасты можно использовать после отбеливания домашнего или кабинетного. Будет немножечко дольше эффект сохраняться.
0: Угу.
1: Да.
0: А как вообще этими пастами тогда пользоваться? То есть я могу, например, если я хочу всегда иметь белоснежную улыбку, то... Покупаю такую зубную пасту и только ей и пользуюсь.
1: Если, вот тоже мы говорили в ранних передачах, да, что с пастой все индивидуально подбирается. Если комфортно, и доктор говорит, да, у тебя хорошая эмаль, и смотрит на полость рта, нет воспаления десны, нет никаких изменений в плане чувствительности, эрозии, клиновидных дефектов, угу. какой-то истираемости, и нет жалоб, да, то можно ей пользоваться.
0: Угу. И давайте еще с вами скажем насчет дополнительных медицинских каких-то процедур, которые помогли нам укрепить эмаль вот после процедуры отбеливания. Нужны такие процедуры?
2: Как правило, да. Прежде

0: Всего это, конечно, реминерализация. То есть это насыщение эмали теми самыми веществами, которые находятся в самой эмали.
1: Угу.
0: Это прежде всего фтор,
1: угу.
0: Вот, и это еще кальций.
1: Угу.
0: Вот. Что первичное, что более необходимое, это опять-таки стоматолог определяет.
1: Угу.
0: Бывает нужен фтор, бывает нужен кальций. Вот. И, соответственно, и паста есть. Есть зубные пасты со фтором, есть зубные пасты с кальцием. Если говорить о профессиональной помощи, то в кресле пациенту могут нанести гели, которые содержат вот эти вот минералы. Вот, в виде ионов, как правило. И это, в принципе, все с точки зрения помощи профессиональной. Вот. Наиболее, скажем, удобно и эффективно это все-таки самому пациенту после процедуры следить, контролировать. Потому что любая помощь стоматологическая может свестись на нет всего лишь одной долькой лимона, допустим. Вот.
1: Почему лимона?
0: Лимон содержит высокую концентрацию кислоты.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому можно резко повысить чувствительность эмали.
1: Угу.
0: Этим самым
2: лимоном. То есть кислые, да, фруктовые,
0: да,
2: кислоты тоже
0: поэтому
2: повышают чувствительность.
1: Одной долькой лимона можно,
0: да,
1: уже все испортить.
0: Да, поэтому диета здесь важна. И более того, отбеленные зубы, они, конечно же, более, так скажем, чувствительны такие вещи, как тот же лимон, допустим, или какие-то кислые соки. Но даже и не после отбеливания. Если, допустим, думать, что здоровый образ жизни – это как можно больше соков, то можно привести к той же чувствительности, к высокой. Потому что в соках очень много кислоты. И более того, даже не соки, даже фрукты, которые рекомендуются есть регулярно, они также могут испортить эмаль. Вот я, например, наблюдал такую интересную вещь. Находясь как-то в Молдавии, я обратил внимание, что у многих людей, ну, очень сильно испорчены зубы. Я начал наблюдать за их диетой. Я вижу, что у них очень много в рационе вишни, черешни, ягод.
1: Она кислая,
0: да,
1: вишня же.
0: Вот. И, соответственно, с одной стороны, вроде бы это полезный продукт, да? Но его легко перевести в разряд вредных продуктов.
1: Все это хорошо в меру.
2: Да,
0: да,
2: да.
0: Это относится ко многим таким продуктам, кстати, не только к ягодам.
1: Угу. Большое вам спасибо. Сегодня мы узнали намного больше не только о здоровых, но и о красивых зубах. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Бактериальный налет и отложения, курение, а также постоянное воздействие красящих пигментов пищи способствуют пожелтению зубов. Правильно подобранная методика отбеливания возможна при условии, что зубы и эмаль здоровы. Есть два главных направления отбеливания – кабинетное и домашнее. В первом случае сеанс проходит под контролем опытного специалиста. Во втором предполагается самостоятельное применение специальных гелей с капами, полосок или карандашей. Будьте здоровы и улыбайтесь красиво!

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел –

контролю стресса. Каждый раз, говорил он, после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их. В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен с жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их.

хорошее – это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили, почему вы такой позитивный, почему вы такой здоровый? Он отвечает, вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни. Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса, доктор Ганс Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются. Как дела? Как жена? Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный, отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивался с чем, только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу.
со слов

Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При этом, при всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим, опять-таки, в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота». Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы.

испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек, и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, не лицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться», —

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз.

0: как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
0: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
2: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо

0: воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежение преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите. Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон священ.

0: Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот, называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались, и даже если вы, допустим, посмотрите вот восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И, с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура» только Писание, он имеет

0: имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания, вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением, и, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, как это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гнев твой. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?

Исаак Лемехович Клейманис родился в 1924 году в Риге в семье еврейского торговца. В семье росли четверо детей, самый младший Исаак и три сестры. Достаток был средний, жили экономно. Но на образование детей родители денег не жалели. Все четверо учились в частных школах. Родители надеялись, что хорошее образование обеспечит детям более легкую жизнь. Семья была умеренно религиозной. По субботам отец с сыном ходили в синагогу. Дома отец тщательно соблюдал предписанные ежедневные молитвы, а мать не отступала от всех сложных правил, связанных с приготовлением пищи. Однако соблюдение религиозных обрядов было вызвано стремлением сохранить свою национальную принадлежность. Вера в Бога имела второстепенное значение. Несмотря на это, юного Исаака влекло к личным отношениям с Богом. Родители были слишком заняты обыденными делами, чтобы рассказывать детям о Боге. Бабушки в доме не было. К счастью, в семье жили две Рахили, незамужние родственницы. Одна из них спала в детской и рассказывала перед сном,

истории из Ветхого Завета. 7 лет Исаака отдали в еврейскую частную гимназию Эзра. Родителям казалось, что школьного изучения закона Божьего недостаточно для того, чтобы сын вырос настоящим евреем. Чтобы обеспечить лучшее еврейское воспитание, родители наняли домашнего учителя, который приходил 2 раза в неделю. Слово Божье оставило глубокое и торжественное впечатление в детском сердце. Когда Исааку было 12 лет, заболел и умер отец. С возрастом интерес к Богу и вере в Него ослабел. В 1940 году в Латвии установилась советская власть. Исааку исполнилось 16 лет. Будучи привержен национальной идее, он продолжал посещать синагогу по субботам, но в душе соглашался с атеистическими доводами. С началом войны положение евреев в Риге стало резко ухудшаться. Из воспоминаний Исаака Клейманиса. «Если бы я родился в латышской или немецкой семье, то ходил бы по тротуару, как все прошлые годы. Но теперь, по совершенно независящей от меня причине, я должен носить желтую звезду на груди и на спине и ходить по краю мостовой. По тротуару вровень со мной ходит такой же парень, как я, но с винтовкой. Он меня охраняет, чтобы я не сбежал, и гонит меня на работу, которая никому не нужна и за которую никто не платит». Во вторую ночь после появления немцев в Риге новая полиция ходила по еврейским домам и арестовывала всех мужчин якобы для допроса. Исааку тогда было 17 лет, и он тоже оделся, чтобы идти. Мать солгала, что сыну только 14. Полицай проверил документ и все же оставил Исаака дома. Большинство его одноклассников погибли с этой группой. Это было первое чудо в целой череде удивительных событий. Чудом Исаак уцелел в гетто. Чудом оказался в бригаде евреев, которые работали и жили при подсобном хозяйстве немецкой воинской части на окраине Риги. Немцы обращались с ними вполне сносно, но в августе 43 года поступил приказ вернуть всех евреев в гетто. Тогда Исаак решился на побег вместе со своим ближайшим другом Бенна. Погода стояла летняя, у нас были рубашки без желтых звезд, и мы ушли среди бела дня один за другим. Позднее мы узнали, что были вызваны гестаповцы на мотоциклах с собаками, но найти нас по следам им не удалось. Немцы обыскали окружающие канавы и кусты, рассчитывая, что мы где-то поблизости дожидаемся ночи. Однако мы уже были далеко, в самом центре города. У Исаака был адрес его бывшей няни, Тины Ивановны Виксна. Рига, улица Ертрудинская, 57. У Бенна также был адрес знакомый. Молодые люди обменялись адресами на случай, если одному повезет больше, чем другому. Тина Ивановна Виксна была дома. Она радушно усадила Исаака за стол и угостила обедом. Но найти прибежище не могла и не знала, что посоветовать. Она жила в крохотной однокомнатной квартирке в двухэтажном деревянном домике. Кругом соседи. И сам домик, и каждая из квартир были как на ладони. Пока они беседовали, явился Бенна. По своему адресу он не мог оставаться ни минуты. Тина Ивановна решилась доверить свою беду соседкам по площадке. Виксна была уверена, что они, верующие христианки, адвентистки седьмого дня, по крайней мере, не предадут. Это были родные сестры Евгения Михайловна и Екатерина Михайловна Апок из русской общины Рижской церкви адвентистов. Дома оказалась Евгения Михайловна. Выяснилось, что сестры уже прятали у себя еврейского мальчика. На ночь сестры уложили Исаака с другом в одну постель, а на утро они отправились в город что-то искать. Вечерами первого и второго дня молодые люди, понурив головы, возвращались к женщинам, которые сочувствовали им, но помочь не могли. На третий день Бенна арестовали. Его узнала немка из воинской части и вызвала полицию. На третий день я бродил по городу до темна, и потом медленно, как бы нехотя, волоча ноги, приближался к дому, к которому подходить уже не имел права. Минуту я в нерешительности постоял перед дверьми, а затем робко постучал. Дверь распахнулась мгновенно. В дверях стояла Евгения Михайловна. Она встретила меня негромким, но радостным возгласом. «Слава Богу, что вы пришли! Заходите! Мы вас уже никуда не отпустим!» Все эти дни Евгения Михайловна проводила в молитве.

У нее было желание повиноваться Богу, но она не знала Его волю. Молясь, она листала Библию в поисках совета. В какой-то момент она обратила внимание на стих из книги притчи. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Евгения Михайловна восприняла эти слова как прямое указание и одновременно как обещание помочь. Они освободили ее от сомнений. На протяжении 14 месяцев подпольного существования смертельная опасность всегда была рядом. В этом же коридоре жила старушка из российских помещиков, большая ненавистница большевиков и жидов. Внизу орудовала дворничиха, столь ярая приверженка Гитлера, что новорожденного своего назвала Адольфом. Когда приходили посторонние, Исаак становился в промежуток между шкафом и стеной и стоял там часами. Но однажды он не удержался и чихнул. Каждый раз, когда соседи замечали присутствие чужого человека, Исаака охватывала паника. Однако у верующих сестер не замечалось даже признаков страха. На все опасения у них был один излюбленный ответ. «Если Бог за нас, кто против нас?» Были и критические ситуации. Ночью, когда Исаак ночевал у Тины Ивановны, в дом вошла полиция с извещением по поводу работы хозяйки. Она работала на немецком военном складе. Исаак простоял за дверью, открытой полицейским. В другой раз в приемной частного зубного врача его накрыл патруль латышской полиции. Это было время мобилизации, и они просто не могли не спросить документов у юноши призывного возраста. Однако они не спросили, как будто не видели в пяти шагах перед собой. Невидимая рука отвращала все опасности и угрозы. Это наблюдение заставило Исаака признать реальность христианского Бога. Вскоре он стал считать себя верующим и молиться Богу своими словами. Читая Евангелие и сопоставляя их с Ветхим Заветом, юноша воспринял смысл заместительной жертвы Христа. Любовь, которая умирает за ближнего, законодатель и судья, который из любви берет на себя вину виновного и ее последствия. Все это хорошо укладывалось в уме и сердце. Идея искупления обладает неотразимым притяжением. Крест на Голгофе привел меня в умиление еще прежде, чем я понял идею креста. Библия также объяснила Исааку трагическую историю и судьбу еврейского народа. Бог допускает гонения на евреев, но строго карает тех, кто осмеливается брать на себя роль гонителей. После освобождения Риги Исаак Клейманис познакомился с церковью адвентистов седьмого дня. Нашел в ней друзей и будущую супругу Лидию. Расстание в христианство продолжалось годами и порой было мучительным, но другого пути для себя он уже не видел. Вера спасла жизнь Исаака Лемеховича и сделала его счастливым. И ему хотелось делиться этой верой с другими. С 1955 года он служил в качестве пастора и проповедника в адвентистских общинах Латвии. Сердце Исаака Лемеховича остановилось 4 марта 2007 года. В свой последний день жизни он проповедовал на субботнем богослужении, общался со своими детьми и внуками и благословил правнуков. Воспоминания о таких ужасах нельзя заканчивать иначе, как надеждой на то, что такое более не повторится. Да, такая надежда у меня есть, и это надежда на Царство Божие. До этого повторение массовых зверств возможно и даже закономерно. На примере нашей маленькой республики и Великой России хорошо видно, что склонность людей к насилию, жестокости, цинизму, шовинизму отнюдь не убывает. Стало быть, нужен перелом, и он будет, он просто не может не быть. Потому что свет сильнее тьмы, правда сильнее лжи, любовь сильнее ненависти, жизнь сильнее смерти.

0: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
1: Гефсимания – сад на западном склоне Елеонской горы, отделенная от Иерусалима неширокой долиной с потоком Кедрон. Название Гефсимания дословно переводится как «масличный пресс», что указывает на наличие оливковых деревьев. Иоанн в 18 главе своего Евангелия сообщает, что Иисус часто собирался здесь со своими учениками. Сюда же они пришли и после пасхальной трапезы, в день ареста Иисуса. И Иисус, уединившись в Гефсиманском саду, горячо просил Небесного Отца, чтобы Тот дал Ему силы перенести предстоящую казнь. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Евангелист Лука пишет о том, что небесный ангел, в отличие от заснувших учеников, поддерживал молящегося Спасителя. И, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Эта молитва укрепила Христа в решении исполнить волю Отца и отдать свою жизнь ради спасения человека. В Гефсиманском саду Иуда предал Иисуса в руки солдат, которые его арестовали.
0: Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».

В конце 15 века церковь в Европе, казалось, достигла кульминации своего могущества. Но уже давно внутреннее ее состояние, невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность вызывали громкие жалобы во всех странах. Почва для того громадного переворота, который известен как Реформация, была готова. Недоставало только человека, который помог бы разобраться в существующей обстановке и задать новое направление. Таким человеком стал Мартин Лютер. Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1483 года в Эйслибене, Восточной Германии. Его родители, Ганс и Маргарита, были бедные крестьяне. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование. Мартин рано обнаружил блестящие способности. После окончания школы он поступил в университет,

0: который закончил со степенью магистра. Родители Мартина были набожными людьми, но религия не доставляла мальчику никакой отрады. На нем сказалось в этом отношении влияние матери. Христос казался ему грозным судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. Позже он вспоминал.
1: «Я постоянно был занят мыслью, сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умилостивить Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь».
0: Простые люди того времени верили, что принятие монашеского обета было наилучшим способом попасть на небеса. Лютер был простым человеком. Он знал, что эта жизнь лишь краткий миг, в течение которого мы готовимся к жизни грядущей, где спасенные обретут вечное блаженство, а погибшие – вечные муки. Мысли о смерти весьма угнетали его. Лютер, позднее восставший против монашества, в 21 год стал монахом, чтобы обрести мир с Богом и спасти свою душу. Известие о решении сына необычайно разгневало отца, который возлагал на него большие надежды, рассчитывая, что тот станет юристом и будет опорой для родителей в старости. Тем не менее, Лютер стал послушником одной из общин августинцев. Он сознательно избрал обитель с суровыми порядками. Будущий реформатор проводил свои дни в усердной молитве, песнопениях, размышлениях и тихих, благопристойных и сдержанных беседах. Казалось, все его устраивало. Чего еще желать? Так и протекала бы его жизнь, если бы во время своей первой мессы он не испытал духовного потрясения.
1: «Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают его, по мановению его руки земля трепещет. Да могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать, я желаю того, я прошу этого, ибо я прах и пепел и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и истинному Богу».
0: Священный ужас, трепет перед непостижимостью Бога поразил его подобно удару молнии. Лишь огромным усилием воли смог он простоять у алтаря до конца. Да, Мартин Лютер беспрекословно и трепетно выполнял все предписания монастырской жизни. Он признавался:
1: «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я».
0: Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы заключалась в том, чтобы преодолеть свои грехи, но никогда у Лютера не возникало ощущения близости к успеху. Проблема заключалась в том, что удовлетворить Бога он не мог никак. Позднее он писал в комментарии к Нагорной проповеди о том, что слово Христа слишком тяжелое и высокое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Плоть и кровь не позволяют этого. Мысль о том, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания. Исповедовался каждый день. Но ничего не помогало. Плотские вожделения возвращались вновь. Он стал отчаиваться в своем спасении.
1: «Но самая ужасная мысль, превращавшая мою жизнь в настоящий ад, была та, что я, может быть, принадлежу к числу тех осужденных, которым по учению Августина о предопределении не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила меня до того, что я чувствовал ненависть к Богу. Ибо кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?

Среди этих мук Лютер искал успокоение в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первая заключалась в том, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому изречение вроде того, что «Господь

видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам текст Библии, а руководствовался лишь его комментариями. Постоянное внутреннее раздвоение, уединение монастырской кельи и аскетический образ жизни расшатали его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Он стал раздражительным, нетерпимым. Его не любили, хотя и уважали. –

0: Что же, однако, спасло Лютера? Что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе, мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших веками освященных авторитетов? Сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре.
1: «Знаешь, что сказано в символе веры? Верую в отпущение грехов».
2: «Знаю, брат».
1: «О чем это сказано?»
2: «Я верю, что грехи могут быть отпущены любому человеку».
1: «Отпущение дается всем и каждому, и дастся тебе самому, тогда и настолько, когда и насколько ты будешь веровать в него».
0: Эти простые, бесхитростные слова старика произвели на Лютера очень сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена Штаупицем, которого впоследствии он назвал своим духовным отцом. Этот мягкий, высокообразованный человек был врагом схоластики и отдавал внутреннему настроению преимущество перед внешними делами. К Священному Писанию он питал глубокое уважение. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему своего сына в жертву за людей, как единственный и несомненный источник спасения. Благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе Лютера восстанавливается покой. Он больше не старается взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица он был приглашен преподавателем в Виттенбергский университет. В 1512 году Лютер получил степень доктора богословия с правом толкования Библии. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, он стал проповедовать и для народа. Успех его на этом поприще был громадный. Его слушали, затаив дыхание. Он действовал на людей своей искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу.
3: Христианин достигает спасения не добрыми делами, а верой во Христа. Но христианин – это не только внутренний духовный человек, но и телесный. И потому он должен смирять свою плоть и творить добрые дела. Подобно Христу, он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтобы угодить Богу, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.
0: Лютер часто молился и всегда носил с собой псалтырь. При этом он чрезвычайно просто доверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Его приятель Вейт Дитрих писал как-то о нем Меланхтону.
3: «Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часа, и при том самых удобных для занятий. Однажды я услыхал его молитву. Боже мой, какая великая душа! Какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением

0: Он молится. С какой надеждой и верой? Как будто он разговаривает с отцом и другом.
1: Лютер был чрезвычайно трудолюбивым человеком. За работой он порой забывал об еде и сне. Собрание его сочинений насчитывает 22 объемистых тома. При всем том, он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать 2 раза в день и вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии к нему обращались не только по религиозным вопросам, но и совершенно по частным делам. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемии, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных и напутствуя умирающих. И вот знаменитый 1517 год, когда на ворота церкви он прибивает свои 95 тезисов. Это ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека, что добрые дела, в том числе и денежные жертвы, индульгенция, которыми спекулировала тогда церковь, не могут примирить человека с Богом.
0: Человек спасает душу через веру, исключительно по благодати Божьей.
1: Тезисы взбудоражили всю Германию, а затем и весь христианский мир. С этого времени начинается великое противостояние Лютера и существующего на тот момент церковного установления. Последователи Лютера стали называть протестантами.
0: Мне было нелегко. Много раз моя жизнь была в опасности. Меня отлучили от церкви, принуждали отречься от своих взглядов, и неоднократно я испытывал дьявольские искушения, которые стремились отвратить меня от истины. Но без искушений человек не способен понять ни Писания, ни веры, ни любви Божьей. Сущность надежды неведома тому, кто не испытал искушений.
1: Однако эта борьба только укрепила его веру и сознание того, что его избрал Бог проповедовать его слово. «На том стою и не могу иначе» – известны его слова. А также «Библия и только Библия». До самой смерти Лютер не переставал улучшать свой перевод Писания. Оно было для него основой уверенности. В год глубочайшей своей депрессии он сочинил такие строки.
0: «Крепость могучая наш Бог, доблестный страж и оружие. Он помогает нам очиститься от всякого жезла, коим нас теперь поражают. Ведомо ли вам его имя? Иисус Христос зовут его. Господь Саваоф он. Не может быть Бога иного. Победа за ним

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу, и деревья, и цветы, сливы, яблоки и груши превосходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна, всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки, и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец, сотворил Бог наконец человека –

0: Адам дал Господь ему. Адам. А потом создал Бог Еву. Просто чудо королеву. И Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был. Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой. В день Господень, в день седьмой. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
1: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир.
2: Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
3: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу научить вас готовить булочки. Булочки-птички. Вы готовы мне помогать?
1: Я готов.
0: Аленушка?
1: Что?
0: У тебя все в порядке? Я спросил просто, ты готова помогать готовить булочки?
2: Да, конечно. Я просто все время об экзамене думаю. Успокоюсь, вдруг не сдам. Миш, а ты волнуешься, когда тебе нужно экзамен сдать или у доски ответить?
3: Бывает.
2: Папа, ты волновался, когда в школе учился?
0: Ну, наверное, немножечко волновался. Но я всегда старался хорошо подготовиться к экзамену. А еще я всегда просил Бога помочь мне сохранять спокойствие. Потому что в Библии, в самой главной книге, написано... Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Бог внимателен ко всем своим творениям. Он заботится о людях, животных, птицах, посылает им пищу. Кстати, о птичках. Наверное, пора заняться делом. Вы готовы мне помогать?
1: Конечно.
0: В этой миске мы будем замешивать

0: Тесто. Нам понадобится мука, сахар, соль, дрожжи и вода. Миша, налей, пожалуйста, сюда стакан теплой водички. Один стаканчик. Аленушка, а тебя я попрошу. 3 ложечки сахара. Сюда в миску положить. Выливай. Отлично. Да, стаканчик можно убрать. И после этого положить ванильного сахара 1 ложечку. Видишь? Пожалуйста. Так. И, Аленушка, 1 ложечку с горкой дрожжей. Это сухие дрожжи. Держи. Так, 1 ложечка достаточно. И надо теперь
1: вот так
0: перемешивать. Отлично. Еще немножечко соли.
1: Так вот?
0: Да. И перемешивай. Хорошенько перемешивай, чтобы дрожжи растворились.
2: Что-то как-то пока непонятно.
0: Да. Видно, что пока крупинки на стенках. Это значит, их надо хорошенько размешать. А я пока налью 5 ложек растительного масла в отдельную мисочку. Большую часть мы используем в начале, но меньшую оставим на потом. Раз.
1: Папочка, а это нужно размешать, чтобы не было комочков?
0: Да, да.
1: Прям ощущается ложкой, как там сахар насыпала я.
0: Да, и сахар должен раствориться. Дрожжи должны полностью там раствориться. Вот, видишь, уже отлично получается. Так. Приготовим маслице здесь.
2: Не знаю, чем, но вкусно пахнет.
0: Угу. Запах ванильного сахара.
2: Угу.
1: Вроде бы все. Можешь попробовать проверить.
0: Ну, да. Уже хорошо растворились. Теперь мы добавляем сюда масло. Большую часть. А меньшую оставляем. Так, снова перемешиваем, Аленушка.
1: И теперь... Может, ты перемешаешь?
0: Да, давай, Миша. И теперь, Аленушка, подай, пожалуйста, мне муку. Мы отправляем туда 2,5 стакана муки. А, держи, Алена. Сначала целый стакан. Угу. Миша, давай. Потихонечку продолжай перемешивать. Давай, добавляй. 1 стакан. Высыпай. И еще 1/2 стакана. Все, половинку. Угу. Так. Миша, хорошенько, молодец. Ты хорошо замешиваешь текст. Ты умеешь?
2: Вроде да.
0: Угу, получается.
1: Мне надо еще чуть-чуть.
0: И следующий набирай стаканчик, и мы еще добавим 1 стакан.
1: Папа, почему в конце его надо добавить?
0: Сначала мука должна хорошенько перемешаться.
1: Вот.
0: Ставь, муку можно немножечко в сторону отодвинуть. Миша, давай нам сюда наше тесто поближе. Высыпаем сюда оставшуюся муку. Давай я большую ложку возьму, Аля. И теперь перемешиваем.
1: Папа,
0: тщательно.
1: Я хочу.
0: Ты хочешь? Пожалуйста, Ален. Удовольствие. Не могу тебя такого лишить.
2: А работают?
0: Неси тесто.
2: А работают дети.
0: Дети всегда хорошо помогают.
2: Угу.
0: Взрослым. И в это время учатся. Так, смотри, как хорошо сбирает муку, да?
1: Угу.
0: Здорово. И туда мы отправляем...
2: Остатки масла.
0: Да, остатки масла.
1: Почему мы сразу не добавили муку и масло, пап?
0: А вот так, понимаете ли, лучше для теста. Оно лучше принимает продукты и с ними смешивается хорошо.

0: Теперь нужно, Миша, одну ложечку муки высыпать на стол. Вот сюда. Ален, давай мы подвинем.
1: Папа, вот не надо высыпаем. Руками вот.
0: Да, высыпай сюда прямо муку. Вот так распределяй. Угу. И теперь нужно будет вымешивать руками.
1: Все.
0: Отлично. Ну как, Алена, покажи нам, как надо вымешивать тесто. Отлично.
1: Вот так вот.
0: Профессионал на кухне.
2: Это хорошо получается.
1: Да, мне нравится тесто месить. Оно уже прилипает.
0: Прилипает?
1: Да.
0: Значит, теперь нужно смазать нашу миску остатками масла.
1: Необычно.
0: И положить сюда. Сейчас. И положить сюда тесто, отдыхать и подходить. Отправляем его сюда. Смазываем сверху маслицем. Отлично. Так. И покрываем пленкой, чтобы поставить в теплое место его подходить.
1: Угу. Папа, можно полотенчиком накрыть?
0: Я думаю, что пленкой лучше. Но тогда больше поднимается. Так. Вот так. И отправляем тесто отдыхать.
1: А на сколько времени?
0: На 40 минут.
2: А как я понимаю, чем будет больше теста, чем оно больше набухнет, тем нам лучше.
0: Да, оно должно подняться. Посмотрите, как оно подошло.
1: Ничего себе!
0: Вот именно. Мы его освобождаем. Тихонечко.
1: Липучее, я чувствую.
0: После
1: тесто.
0: Этого
2: очень.
0: Смазываем немножечко, наверное, маслом. Достаем его оттуда.
2: Тут, наверное, не смажешь.
0: Обминаем.
2: Чтобы никакое тесто у нас не осталось.
0: Чтобы из него вышел воздух. Вот так вот. Подминаем его немножечко. Как хорошо. Тесто мягкое, посмотрите. Просто чудо.
2: Вау.
0: И после этого...
2: И пахнет классно.
0: Снова опускаем сюда. Упаковываем. Помогай, Лен. Отлично.
2: А на этот раз сколько нам ждать?
0: На этот раз чуть-чуть поменьше. Ставим его в теплое место на 30 минут. После того, как наше тесто подошло еще раз, мы его достаем.
1: Аккуратненько.
0: Аккуратненько освобождаем.
1: Надо опять руки с маслом и...
0: Да, можно чуть-чуть в мисочке. Держите. Мы его достаем. Можно тоже, Миш, смазать немножечко. Угу. Доставай, Алена.
1: Папа, ты мне миску крути, пожалуйста.
0: Сюда. На досочку выкладывай его. Отлично. И нужно его разделить на 12 кусочков. Я предлагаю сделать это ножом. Сначала пополам. Теперь на 3 части. И еще раз пополам.
2: Это уже 4, и это будет 6. Да, все правильно.

0: minna.
1: Держишь. Угу. Раз, два. По сколько нам получается?
2: По четыре.
1: По четыре. Сейчас я вам покажу, как нужно сделать шарики. Можно их катать руками.
0: Я буду повторять все.
1: Так. И потом, чтобы не было таких вот вмятинок, нужно постараться перетянуть тесто в одно место, чтобы получилось такие натянутые шарики, но с одного конца они будут у нас стянуты. Вот, получается, смотрите, вот такой красивенький. Посмотри, Миш. Угу. Вот так вот. И после этого его немножечко нужно вытянуть. Давайте мы все шарики такие сложим у Алены. Вытянутые. И катаем следующие шарики. На одной досочке. Да, Аленушка, подвинь. Угу. Вот эти, который у тебя получился, как узелочек, он должен у тебя вниз уйти, спрятаться. Вот так, смотри. Раз, два. И вниз. Видишь?
0: Угу.
1: Вот. И вот так вот я его кладу вверх ровным, красивым таким, как пирожочка. Да. Мне нравится.
3: Вот последний.
1: Отлично. Мы вновь смазываем их маслицем сверху. Ага. Так, да, отлично. Достаем пленку и снова оставляем их под пленкой в теплом месте на 10 минут. Теперь мы будем с вами раскатывать трубочки.
2: Угу.
1: Из этих шариков. Я вам покажу, как это делать. Берем один кусочек, раскатываем его. Можно сначала руками, а потом на столе. Вы видите, что пузырики воздуха присутствуют?
0: Угу.
1: Вот нужно как можно больше пузыриков удалить. Может быть, в этом случае вам даже помогут шпажки, чтобы легонечко проколоть. Вот так вот. Пузырики. И воздух оттуда выпустить. Вот вы его увидите, да? Видно?
2: Угу. Сейчас я поняла, где они.
1: Угу. Берите кусочки теста снова, берите зубочистки и раскатываете вот такие трубочки. Смотрите.
3: Пощипки.
1: Здесь на концах у нас должно быть чуть-чуть потолще. А как бы раскатываем от серединки края. Вот так вот складываем наши трубочки пока. Краешки должны остаться потолще. Правильно, вот так.
2: Пап, вот так вот?
1: Да, воздух. Видите, воздух надо выпускать. Угу. Катаем только посередине. Краешки должны остаться у нас толстенькими. Вот чувствуется, Алена, у тебя есть опыт работы с тестом. Смотри, какие красавчики у него получились. Да, вот так, смотри. Как бы руки от середины чуть-чуть в стороны.
3: Вот так?
1: Немножечко раздвигают. Вот смотри, да, вот так. Раз и чуть в стороны. Вот так. Ну, надеюсь, у нас получится, птички, из того, что мы с вами раскатали. Теперь мы готовы делать птичку. Наверное, нужно отсюда убрать нам дощечку. И, Миша, достань, пожалуйста, противень, чтобы мы сразу выкладывали их сюда, впереди. Берем тесто и, посмотрите, завязываем вот так вот узелок. Чуть-чуть его растягивая,

0: оно легко подается. Петельку нужно побольше делать. И туда. Вот, у Алены получилось отлично. Миша справляется.
1: Так.
0: Так, сильно не затягивайте. Посмотрите, вот почти птичка готова. Видите?
1: Угу.
0: У нее есть головка вот здесь сверху. И хвостик будет сзади.
2: Угу.
0: Видите? Миш, тебе надо сформировать головочку кругленькую. Можно положить перед собой. Посмотрите, вот так. Сейчас, может быть, нам понадобятся ножики. Держите. Вот. Значит, есть один маленький секрет. Если вы посмотрите, то увидите, что птичка все время наклоняется на один бок. Посмотрите. Вот на этот, видите, она как бы сваливается на бочок. Чтобы она не падала, можно от хвостика отрезать небольшой кусочек, свернуть его и под этот бочок ей подложить. Тогда она будет сидеть ровненько. После этого головки можно сделать, головки клювик, вытянуть его. Держите ножнички. Алена, держи. Миша. Можно клювик надрезать. Посмотрите-ка. Оп. Смотрите, получился раскрытый клювик. Молодцы. Можно даже побольше, чтобы он раскрылся. Посмотри, Миш, как у меня получилось. Вот.
1: Ага.
2: Мне так, больше на птенца похоже.
0: Да, иногда получаются птенчики маленькие. Так, а хвостик? Посмотрите, что дальше с хвостиком. Мы его немножечко расплющим вот здесь. И тоже сделаем несколько надрезов сзади.
2: У меня это птенец фазана. Точнее, павлина точно.
1: У меня на орела похож.
0: Да. Так, получается птенчик. Что не хватает у него?
2: Глазик. Лап.
0: Глазок, лапка у него уже одна есть.
2: А вторая в перышках спряталась.
0: В этом нам поможет зубочистка. Можно сделать маленькие прокольчики в тесте. Посмотрите вот здесь, в этих местах, где глазки. И туда поместить маленькие черненькие горошинки.
1: Черный перец?
0: Черного перца, да. Но не забудьте при этом предупредить ваших гостей, чтобы не было неприятностей у тех, кто кушает.
2: А изюм можно тоже использовать?
0: Правильно. Можно использовать изюм, если изюминку разрезать на несколько частей, сделать маленький кусочек, который тоже будет выглядеть как маленький глазик.
2: А я вот ножничками. Так очень удобно.
0: Правильно, можно использовать ножницы. Кому как больше нравится. И вот так помещаем в глазик. В дырочку маленькую. Раз.
1: Так, изюм, уйди.
0: И два. Посмотрите. Все захотели делать из изюма. Никто не хочет из перца делать, да?
2: А я и так сделаю.
0: Правильно, можно попробовать.
1: Можно один глазик, один глазик такой, один глазик другой.
0: У одного птенчика, да, такие глазки сделать, у другого другие попробовать.
1: Нет, можно у одного и того же птенчика сделать один глаз такой, один глаз такой.
0: То есть, с одной стороны, укусил не сюрприза, ну, такого горького, а с другой стороны, раз, и горький сюрприз.
2: Вот, смотри, папа.
0: Отлично.
2: У него большие глазки.
0: Ну что, отправляем их на противень.
2: Ой, ты такая прям синичка хорошенькая получилась.
0: Да, мне нравится моя птичка.
1: Так. Я не знаю, кто у меня.
0: Ну, смотри, может быть, немножечко не получилось сразу свернуть узелок. Посмотри, как я это делаю. Вот, посмотри, я немножечко растягиваю тесто, делаю петельку такую побольше. Видишь? Вот она, петелька. И в эту петельку продеваю головку. Птичкину. От хвостика немножечко отрезаем. Это будет лапка, которая
1: прям вообще
0: поможет птичке сидеть. Да, так сильно не надо растягивать. Может быть...
1: Я бы вот так сейчас укорочу.
0: В два раза, да?
1: Угу. Вот.
0: Ну, попробуй.
2: А вот, пап, я не вижу, на какой бок падает. Не понимаю. Кажется, вперед.
0: Да, вот сюда, под этот, под правый край можно подложить лапку.
1: Что-то у меня все равно не получается.
2: Ну, получится еще.
0: Так, как тебе помочь?
1: А, во, вроде получилось. Вроде.
0: Попробуй головку сделать такую вот кругленькую.

0: И клювик можно сразу вытянуть.
1: А я хочу, чтобы у нее такой круглый был хвостик.
0: Вот такие разнообразные птички-булочки у нас получились.
1: Точно.
0: Мы отправляем их в духовку, разогретую до 220 градусов, на 15 минут.

0: Вот такие красивые птички-булочки у нас получились. Так. Горяченькие? Горяченькие, но можно их достать. Одна, вторая, ой, и третья. Мы отлично справились со своим делом. Пусть эти птички напоминают вам о том, что Бог заботится обо всех своих созданиях. И уж тем более о человеке.
1: Значит, я точно хорошо сдала свои экзамены.
0: Да. Успехов вам, ребята, во всех ваших делах. Пока!
2: Пока!

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям
1: Давайте.
0: О том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, я расписала все.
2: Это масштаб.
0: Да.
2: Это, в общем, масштабно, так сказать, посмотреть на все на это. Я так даже для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная таблица.
2: Это у нас был третий R. Четвертый R. Это
0: разбор,
2: был...
0: подскажу.
2: Да, разбор. Да, потому что я помню, что третий R масштаб – это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый – от частного к общему, как индукция. То есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания. Так, от нас был четвертый,
0: росчерк,
2: пятый.
0: Дальше пятый,
2: да,
0: росчерк.
2: Росчерк, да. Это уже мы смотрим, что какие-то слова характерные именно для этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, например, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
1: Овцы.
2: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох,
1: это
2: там пажити, да, просто там пастырь, потому что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
1: Ради чего?
2: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последнее у нас это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
1: Да.
2: Что вообще? Вот, спасибо большое.
0: Вот, Аня, на память все, в общем-то.
2: Нет, Юль, своей подсказкой.
0: Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
2: Это я сегодня помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
0: Ну, в общем, мы усвоили, даже если мы это и не запомнили, но мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
1: Да, можно.
0: Добавить.
1: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с МЧС мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
2: Это молитва,
1: чтение Библии
2: и
1: свидетельство. Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума: праведный верою жив будет.
2: Да, пророк Аввакум.
1: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но, по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние два, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что не пером описать,
2: да,
1: там. Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия. Это определенный отклик.
0: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
1: Да. и не делать его.
0: Как важно не распространять сплетни.
1: Да.
0: А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом.
1: Да.
0: Не применять Библию к своей реальной жизни, а думать, что это для кого-то другого, вот это как обличение для кого-то другого, но не для меня. Поэтому если есть результат, но нет рефлексии...
1: Да.
2: Ну, как и бы, здесь рефлексии, да, может быть, покаяние, да, в этом случае, как
1: практическая
2: раз.
1: Сторона. Но это ближе к «С», наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенный такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, «двое молящихся», по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком. Но...
2: То есть это фарисей, который правильно молился.
1: А был тот, который два слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ

0: через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, и они помогают. Тоже МЧС, к примеру, сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения. Это вот два потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, четыре аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так и сдавали задания свои. Но думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую, исследующий, молящийся, ученик, слуга. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным. Не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение. Идите и научите все народы. Проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
1: Да.
0: Пойди, расскажи своим, как Христос сказал исцеленному бесноватым, и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя. Марка 5 глава. Где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности, но кого-то дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
1: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
0: Евангелие от
1: да?
0: Иоанна, да, 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга готовый всем послужить. Разве Христос не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Как официант, посмотрите. Мы видим Христа служащего. А если мы христиане и должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Та же самая благотворительность. Мы же понимаем, что мы к этому призваны.
2: Писание прямо,
0: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, извините, вот так, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей, пожертвовать временем? Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье, и по Его примеру, по примеру призвавшего. Мы хотим сделать приятному, приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
1: Да, да.
0: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из Его детей. Есть, да?
2: Вы сказали, было сначала имус.
0: Да.
2: У вас. Вот это ищущий, да, молящийся.
0: Ученик. Слуга.
2: Слуга. Так,
0: а потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
1: А, Христов.
0: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
1: И непонятно чей.
0: Чей. Вот не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
2: Она где у нас стоит? В начале?
0: Да.
2: Да.
0: Химус. Вот Христос в начале получается.
2: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
0: Химус, да. Христов.
2: Чтобы лучше запомнить.
0: И следующий, молящийся, ученик-слуга. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? И когда я посмотрел, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, с греческого «хюмос» – это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания, то есть чем мы питаемся, места его нахождения, то есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания пищевой.

0: пищеварительной системе и состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь, не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга?
1: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
0: термин, анатомический вот эта термин, пища, да? которая пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
1: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
0: Начните.
1: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова,
0: Иеремия.
1: И я съел их.
0: И они были в радость.
1: И, да, и там были в радость, а потом стали
0: веселье
1: наоборот горечью.
0: А, вы теперь уже Иезекииль.
1: А, то есть вот видите, как я несколько раз читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
0: В устах сладким, а в чреве горьким.
1: И в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей. То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
0: Отлично.
1: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
2: же
1: что человек усваивает
2: что-то,
1: питательные
2: да.
1: вещества, которые попадают в клетки. Да.
0: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб. Которую мы пережевываем, усваиваем. И вот ведь человек, который не доедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это все выльется? Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день, мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
2: Да.
1: Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы. Такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности. Да. Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
0: Спасибо.
2: И это помогает запоминать на самом деле.
0: Вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса. Я не все их озвучиваю.
1: Ну, у нас есть еще подходы,
0: да.
1: И их немало. Так, на каком,
0: продолжаем.
1: Да, куда мы дальше двигаемся?
0: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС,
1: да.
0: У нас есть химус,
2: как
0: который
2: продукт.
0: Является как продукт, да, нашего 7R. И вот теперь дальше КММ.
2: КММ,
0: да, это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
2: То есть комплексно.
0: Комплексно.
2: Подойти.
0: Понимаете, то есть, ну, давай возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание. «Потому что открыл вам все, что получил от Отца». Вот рядовой, он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси. То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач. Он просто, ну, убивает время. Солдат спит, служба идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии, которую поручил нам Господь?
2: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, когда дает нам поручение, идите научите, Павел говорит, я должен и варварам, и эллинам, ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом. Ну и так далее, можно продолжить. Наш ойкос, окружение. Понимаете? Вот как донести до них весть Евангелия? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость. Посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да, скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться. Поэтому, когда мы говорим...

0: когда это меня вдохновляет. Да. Только тогда, когда абсолютно это мою жизнь меняет, я живу вот с этим огнем
1: да.
0: в сердце.
1: Так да. вот, чтобы и этот огонь поддерживать, да. нужно подбрасывать дровишки. Это Слово угу. Божье. И теперь Христос сделает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
2: Угу. То есть мы должны комплексно смотреть на этот
1: да.
2: вопрос.
1: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит, ты будешь главою, а не хвостом.
2: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь лидером, стратегом.
1: Лидером. Угу. Вы понимаете?
2: Да.
1: Так вот теперь

0: по сути, нас формируют как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка, она не заканчивала какие-то курсы. Она сразу включает роль лидера. Она уже мать, когда у нее рождается ребенок, автоматически. Нет?
1: Ну,
0: она
1: да.
0: за него ответственна.
1: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
1: Ну,
0: давайте о приятном.
1: Нет, ну,
0: в целом.
1: У кого какой характер. Ну, наверное, Бог заложит
0: какие-то.
1: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, ну, ты, по сути, уже начинаешь болеть Его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого комплексное мышление. Ну, давайте слово «комплекс» разберем. Вот какие вы можете...
2: Да, из чего он будет вообще состоять этот комплекс?
1: То есть комплекс это уже по определению это что-то, ну, это что-то сложное, потому что состоит из множества чего-то мелкого.
0: Да.
1: Комплекс там, спортивный комплекс, жилой комплекс.
2: Да.
0: Комплексный обед.
1: Да.
0: Вот, смотрите.
2: Он включает в себя все необходимое.
0: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс». Вы сразу, не надо в какие-то заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, где это слово встречается.
2: Да, вот вспоминаешь словосочетания какие-то знакомые, понятные.
0: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
2: То есть оно
0: что
2: должно...
0: подразумевает комплексное мышление?
2: Оно не однобокое.
0: Не однобокое.
2: Оно, значит, широкое.
0: Да.
2: И, не знаю, как-то оно...
1: Ну, многосоставное.
2: Да, многосоставное.
0: Понимаете.
1: Да, много чего-то, объединенных одной какой-то, да, целью, задачи.
0: Да.
1: Ну, как это вот на библейском тексте понять.
0: Да.
2: И как вот именно в библейском тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было, не то что уж широко и комплексно.
1: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
0: Да, мы третье слово еще не разобрали.
1: Да, мы наблюдатели, вот. И мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
0: Да.
1: И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
2: То есть мы
0: хорошее начало.
2: Да, что мы должны наблюдать.
0: Закончи фразу называть.
1: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением, то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
0: План спасения.
1: Да, план спасения. Если мы, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, и языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. Потому что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и судящий, но наоборот он спасающий. И это там
0: остается видно. Любящим Богом.
1: Да, потому что он хочет показать своему народу будущность и действительно как спастись от участи такой как бы губительной и как действительно обрести Бога как Спасителя.
0: Отлично.
1: Я не знаю, как бы это относится.
0: Напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете, как
2: То есть мы должны не просто вот узко смотреть на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг, так сказать. Вообще в Библии находится.
0: Вот когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот каждый, помните эту притчу, когда слепые щупали слона? Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Что я там могу увидеть? То есть это будут мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще наблюдение.

0: Вы помните, раньше мы заполняли дневник наблюдений?
1: Да.
0: Снежинки, помните, погоду?
1: Дождинки.
0: Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
1: Наблюдение зачем? За Библией?
0: За текстом.
1: За текстом.
0: Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели. И первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Угу. Церковно-приходская школа. Вы понимаете, это была их азбука. Букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите. Вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим одну деталь и понимаем, что в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот этот навык.
1: Уже комплексного подхода.
0: Вы уже понимаете.
1: А можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
0: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев кого отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так. Давайте посмотрим с 4 стиха. Ну, я остановлю. Читай. Угу.
1: «Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется». К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
0: Ну, 9 стих можно начало прочитать.
1: Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться.
0: Угу. Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
1: Вот, я поняла. Это наблюдательность.
0: Наблюдатель.
1: То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает.
0: Да.
1: По сути дела, сложного ничего нет.
0: Конечно.
1: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
0: Конечно.
1: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем.
0: Угу.
1: Просто,
0: да.
1: Наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то выводы из наблюдений.
0: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость.
1: Да,
0: то есть
1: потом.
0: Мы же учителя, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
1: Конечно.
0: То есть он сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить. У нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Вот делать эти переходы.
1: Да, интересный вопрос.
0: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, которые текут, знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. Все суета-сует. То есть, по сути, он, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава. Нет у него, помните, там, начальника.
1: Да,
0: выполняет все эти вещи.
1: То есть он понаблюдал, и потом может людям это рассказать и сделать из этого духовный вывод.
0: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисусу об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы быть для них инструментами спасения.
2: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
0: А куда дальше?
2: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни в обществе, да?
0: Правильно.
2: В контексте жизни своего ближнего.
0: Конечно.
2: Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей, которые соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
0: Все верно.
1: И то есть мы должны

0: должны еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных людей.
1: Это будет иллюстрация.
0: Вот эта вот связь устанавливать, То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
1: Это увлекательно, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто придает интерес жизни.
2: Хорошо, время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся, у нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Мария!
1: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
2: Верно.
1: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
2: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
1: Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
2: Да.
1: Если там это тотчас.
2: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» «7 хлебов», — ответили

0: они. И он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, он тут же вошел в лодку вместе со своими учениками и отправился в землю Далманофы.
1: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
0: Да.
1: Рыбки там еще пока что не появились.
0: Да. Вот тут вот несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
1: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Угу. У нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
0: Да.
1: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
0: Ну, мне нравится то, что как бы вот, и хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, он спускается к его нужде, и он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, он их наставляет, да, он их исцеляет, он им помогает, он утешает их, но он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду, но Христос так не делает, да, он говорит, я их, если их отпущу, они найдут еду. Но пока будут идти, ослабеют. Он говорит, я хочу удовлетворить их нужду. Угу. То есть близость Христа, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле. Что вот он даже знает, что люди, ну, вокруг него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил.
1: Да.
0: Но они продолжают, говорят, Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать. Да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех. Угу. Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит, давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим при обращении Христа к Богу, к своему Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот, в плане того, что они искали вот, хлеба или, или не было здесь такого? Вот, вроде бы, как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да? Но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба, да. Что имеете в виду? Ну, нет, наверное. Я думаю, что это не упрек, потому что, как мы в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они оставляли все и неслись туда. Ну, скажем, нашим языком таким. Для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание то, как говорил Христос, и говорили, что Он никто из людей не говорил так, как Он, потому что Он говорит, как власть имеющий. Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что Я пришел, они бросили все и пришли сюда. Да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле Меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей. Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому, путешествуем в пустыне, да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что он

0: делает, он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не да. просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность. Угу. Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного да. рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали, ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть, чтобы сделать его потом, ну, царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта, как бы, весть, она так, ну, расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал
0: Безусловно.
1: Для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень да. часто можем сказать, ну, вы можете пойти поесть, вернуться потом,
0: да,
1: у вас
0: да.
1: нет в этом никакой проблемы.
0: Да.
1: Продолжим, наверное, дальше читать.
0: Давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал, «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь одна лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им, «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000? 12, ответили они Иисусу. А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками? И они сказали ему, 7. Так неужели все еще не понимаете, спросил он их».
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим, да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в Его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят, какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит, да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища. Но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит, я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял, да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли, чтобы люди...

0: понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит, я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но, тем не менее, какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да. Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да, вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да. Угу. И он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей.
1: Угу.
0: То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти.
1: Угу.
0: Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня, и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам, да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерия, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да. У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир, совершенно другой мир. Поэтому говорит, он им говорит, вы удаляйтесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Угу. Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же таки, это происходит. Да? Угу. Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем.
1: Угу.
0: Это не так.
1: Угу.
0: Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, «Господи, открой нам». Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний.
1: Угу.
0: Они хотели, чтобы Он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя.
1: Угу.
0: Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: Угу. То есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем
0: безусловно
1: ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это и Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей и потребностей, мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, ну как, не знаю сказать слово «осуждает», да, как мы Если, допустим, ребенок

0: маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не
1: видишь? Почему ты не видишь, да.
0: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да? Но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что он потом им говорит следующие слова. Что вы, о чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.
0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах, да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда он, Христос встал на эту ступеньку, то он говорит им, не оставайтесь там. Не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда ну, иногда люди укоряют друг друга. Так больно, что уже человек не может подняться. Да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не такой.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит, ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот, их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит, я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему, нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, ни на есть. Суть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит, не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят, и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит, вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да? Не хотите больше. Христос говорит, давайте, будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что он начинает говорить о, куда он идет, на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого вот мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда нашими

0: Мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, сужается, сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
1: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
0: изучать,
1: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал,
0: да,
1: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это дело.
0: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие, ну, не верили, не шли за ним? Почему так происходило?
1: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, то вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Хотя они знали, что должен был быть прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались все вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да. Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну, и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
0: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени

Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте,
1: Здравствуйте.
0: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, да, традиционной,
1: да,
0: практикой,
1: да, как,
0: когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
1: Да, все
0: завещал
1: едины, да,
0: все едины, Магомед, да, да, Мухаммед.
1: Только
0: все
1: как
0: едины
1: мы.
0: И так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своими собственными...
1: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений, течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому, уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11, это уже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящее

0: Настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
1: А мусульманин — это тот, кто покорный?
0: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
1: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
0: Да, Никея Цареградский — символ веры. Mm. А вторая — это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
1: Библия,
0: безусловно. Следующее — это вера в Писание. То есть, ну, и Коран,
1: Писание — это основа.
0: Да, то есть однозначно мы видим, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
1: Если
0: он правоверный.
1: Верит,
0: да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
1: Богу,
0: правоверный. Он правоверный, он может себя сказать, и что я мутаким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
1: По-другому произношение.
0: В данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад — это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
0: Да, Чеченская война.
1: Убивали да, как с нашей стороны, да, так и с их стороны.
0: Ситуация с ИГИЛ, к примеру, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть 5 фарз ислама, то есть 5 долгов. И считается иногда, что джихад — это вот как 6-й, как дополнительный, то, что должен ислам и мусульманин совершать. Но джихад — это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим неверием.
0: Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать. Я не подниму руку в злости. Я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе. Я не подниму руку на жену, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз. То есть не смотреть на женщин с разделением. Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
0: Да, помню его.
1: Давно он такой, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким исламом,
0: настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы...
0: Вседозволенность.
1: выставленным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая у настоящего христианства есть.
0: Да, в Библии говорится, называющийся, но силы его отрекшиеся. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.

0: Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так и в исламе это есть.
1: Да, да, есть, вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
0: так. Для многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик, да, или полумесяц. Да, да. А внутри, на практике, поведение, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
1: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе, или там об Иисусе Христе, или о Боге.
0: Проповедую.
1: Да, фактически. Проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
0: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые призывают к толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
1: давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского, угу, в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я, угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата.
0: Там, а как же? Под угрозой, ну, такое ножа. На практике-то происходит. Существуют, ну, такие радикальные течения,
1: увы,
0: в исламе, которые...
1: Увы, но вот мы читаем Коран.
0: Коран к этому
1: харам,
0: не призывает.
1: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения,
0: но
1: в
0: фактически
1: религии.
0: Эти люди, они нарушают, да, заветы,
1: да,
0: Аллаха.
1: Да, нарушают слово Всевышнего. Угу. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Mm-hmm. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
0: И насильственно лишать его, либо притеснять,
1: да, нельзя
0: по-моему. Нельзя.
1: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «ассаламу алейкум», да, потому что это, ну, слишком большая честь для него. Угу. А здесь в Коране все-таки написано: приветствуйте его еще лучшим приветствием. Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
0: Интересно.
1: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро. И интересно, «и веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29 сура, теперь 45 аят. «Не препирайте

0: и с обладателями книги. Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? Не препирайтесь с обладателями книги, иначе, как чем-нибудь лучшим.
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. И говорите... Мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся. Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, ну, скажем, ну, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, а позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друг друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят, мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, а потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья». Это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мира культуры, а реализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте

0: миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом, да, или шалом, салим, да, салям, да, ислам, оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное.
0: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане

0: раз способствует тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
1: да,
0: и
1: очень на это надеюсь.
0: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы вместе с вами снова в нашем гараже на программе «Питстоп». Егор, Наталья, Милена. Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, что значит быть честным.
2: Ты честен с собой, ты сказал себе, все это главное.
1: То есть не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была, опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Что он обо мне как плохо думает?
1: Это целое искусство – лицемерить нелицемерно, да?
3: Лицемерить искренне.
1: Искренне. Да-да-да-да-да, при этом оставаясь честным.
4: Но есть такое понятие, как честность с самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен с самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался.
1: Ну, наверное, все-таки люди обманывают друг друга. Да?
2: Конечно.
1: Вот.
4: Не договариваю.
2: Наша жизнь
1: не договаривает. Ну, наверное. Все-таки иногда такое случается, да? Вот. Почему люди обманывают других и себя?
2: Ну, ложь во спасение есть такой термин. У некоторых люди его употребляют.
1: То есть, получается, все люди только и занимаются тем, что спасают кого-то?
2: Нет, ну, именно себя, например. Ты солгал, чтобы спасти свою шкуру.
4: Ну, или даже самого человека.
2: Ну, или самого человека тоже, да, тоже в принципе, тоже подходит.
4: Тоже бывают такие ситуации. Ну, чему люди это делают, потому что это быть честным не всегда легко. Обычно даже, скорее, это нелегко. И это от разной ситуации, в разной ситуации это сложность по-разному, как бы, дает о себе знать.
1: Ну, почему нелегко?
2: Не, ну, просто честность, это подразумевает то, что ты, скорее всего, будешь где-то, не знаю, наказан.
4: Да даже не наказан,
2: и
4: даже...
2: боятся последствий честности.
4: Да, честность, искренность — это рядом, да, понятие? Я честен, искренен. Если, например, я не искренен, получается, я не честен?
1: Я искренне его обманул.
4: Это было честно.
1: Честный
4: обман.
1: Я искренне был нечестным.
4: Ну, не знаю, очень часто из-за непонимания, наверное.
1: Ну, давайте вот попробуем фантазировать. Человек, что, когда он обманывает других, что он от этого имеет? Может, это может быть связано с какой-то там выгодой личной.
2: Конечно.
1: Финансовой, психологической. Там. Иногда это может быть просто удобнее. Но что я буду объяснять, когда проще там отмахнулся, соврал? Что я буду объяснять ему, если он вообще не в теме? То скажу, что почему-то не взял трубку. Но у меня не был дома. А на самом деле там какая-то причина, да, там...
2: Сложно.
4: Чтобы не обидеть.
1: Да.
4: Не сказать,
1: например,
4: я не
1: чтобы
4: хотел.
1: Облегчить ситуацию, да, там. Может, чтобы не обидеть или еще что-то. А вообще, почему я должен быть честным? Тоже так можно.
4: Ну, вот,
1: привычка и так далее, так далее.
4: Что интересно, есть один очень, ну, есть один сериал, и главный герой в нем, он одинок, но он всегда со всеми честен. И он всегда говорит все, что он думает. И со стороны это ну, как бы вызывает такой диссонанс. То есть, как бы, с одной стороны, ты восхищаешься, что он всегда честен и говорит, что думает, а с другой стороны, это кажется